Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

ясного огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что верну.

виделись в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал

узнать. Только память кинопленкою завертится и устанет имена перебирать. Просто были мы случайными прохожими, увидавшими друг друга только раз. Мы не знаем, как все это время прожили и как дальше в жизни сложилось.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: «Мой мальчик».

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал...

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

концерта по улице. И дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал. Он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Ты никогда не был.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

исцелят и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
2: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет всерьез ей дел.
1: Главное,

0: костюмчик сидел. И как пошито могли показать вы, ведь для того и придуманы свадьбы. Главное, чтобы костюмчик сидел,
1: чтоб дыша еле-еле.
0: Гости на этот костюмчик летели,
1: чтобы невеста, сомлев от пошива,
0: вдруг поняла, что она поспешила.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

тоже, и завивку сделать тоже. Ай да парень, паренек, накрутил он дамский ход, и разобраться я, друзья, не смог. Дама, онырь, паренек. На дорогах полюсанков настоящих много наших.

0: Говорит Москва. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Не думай.

свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позорить.

почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

мгновения, мгновения

0: прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Память падает на плечи, как сырой февральский снег. Отчего сама не знаю, но припомнилось вдруг мне. Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая. Палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек.

0: вы говорите милин.
1: Я его
0: тоже
1: что?
0: Мне милин.
1: Рекламирую.
0: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины над старой.

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещут.

Снова на башне часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные.

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик-жик-жик, хоп! Уноси готовенького. Жик-жик-жик. Кто на новенького? Подходите, ну, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Жик-жик. Уноси готовенького. Жик-жик. Кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то прав поет и обо мне.
1: Жик-жик-жик, уноси готовенького.
0: Жик-жик-жик,
1: Кто на новенького?
0: Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым, соверши святую весть. Ну, жик-жик-жик, хоп, уноси готовенького. Жик-жик-жик, хоп, кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-ра-да-ря-ра-ра-ра.

0: детьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Холодный вечер, в мире и в сердце зима.

кружится снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто напомнил о счастье недавнем, пришел, как всегда, а ты не придешь.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Не прожить нам в мире этом, не прожить нам в мире этом без потерь, без потерь. Не уйдет, казалось, лето, не уйдет.

под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится.

говорит Москва представляет. Песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

нежный взгляд. Пройдет, товарищ, все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, нас крестила в походах шрапнель. Пеленала шинель, да шальная метель, колыбельные песни нам пела. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, мы в боях родились.

позовет. Если пуля убьет, сын клинок подберет, и пощады не будет врагу. Наш командир, удалой, мы все пойдем за тобой.

А мы пришпорим коня и до победного дня будем вместе в едином строю. И отчизну свою, и родную семью защитим мы в смертельном бою. А ну-ка, шашки подвись, мы все в полях родились, мы в

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

стоят. В саду гуляет Оленька, сама что маков цвет. По столику ей 18 лет. И что же тут случилось, события ясны. Она пред ним явилась, как первый день весны. Конец пришел соколику, сомкнуть не может век.

Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

на службу ребята. Вдоль перрона клубятся дымки, как повестки райвоенкомата. Ваши расставания коротки.

все негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока — все это... Рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов.

Довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной.

И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

На солнечном пляже июня своих голубых пижама девчонка-звезда и шалунья.

Я жду вас, как сна голубая. Я гибну в любовном огне.

прощались со мной на заре. И вот уж совсем безнадежно я ей говорю в октябре: мадам, уже падают листья.

0: Посмотрите, бегемот, неуклюжий бегемот. Вот он будет, вот дает.
1: Реклама.
2: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
7: 94,8 FM.

парень девушкой гулял в роще над рекою, парень девушку обнял левой рукой.

И в эту пулю грузнем ты меня всади. И мы, красавица, вот тут с вами не ходи. На снегу бы я лежал, на снегой рекою, никогда бы не держал левой руку.

осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Наверное, я погиб, глаза закрою, вижу. Наверное, я погиб, робею, а потом, куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал, не только в нем одном. Какие песни пел я ей про север дальний. Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на «ты». Но я напрасно пел о полосе нейтральной. Ей глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал, это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть в общем был не вправе, засел за словари на совесть и на страх. Но что ей до того? Она уже в Варшаве, мы снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней, конечно, не успеть. Ведь она сегодня здесь, а завтра будет в Осло. Да я попал в просак, да я попал в беду. Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду. Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.
0: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

ночью. В ночь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: и хохочет он, злой шутник, озорник Купидон.
1: Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите «Милин».
4: Я его
3: что? Мне «Милин».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

Последний раз России сможем послужить. А за нее помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой!

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Разве можно от женщины требовать многого? Вы так мило танцуете, вас есть щик. А от вас и не ждут поведения строгого. Никому не мешает ваш муж стоик. Только не надо играть в загадочность и делать из жизни ревен трист. Это все чепуха, да и ваша порядочность. Это тоже кокетливый фиговый лист. Вы, несомненно, с большими данными. Тычете банкротство прилично. Стаж. Вас воспитали чуть-чуть по-странному. Я б сказал европейский фокстрот и пляж. Я вас так понимаю, я так вам сочувствую. Я готов разодраться на то чистил. 18-й раз я спокойно присутствую при одной из обычных для вас смертей. Я давно уже выучу все завещание и могу повторить вам в любой момент. Фокстерье люлю отослать в Испанию, где живет ваш любовник, один студент. Ваши шляпки и платья раздать учащимся. А десу сдать в музей прикладных искусств. А потом я и муж, мы вдвоем потащимся покупать вам на гроб сильный куст. Разве можно от женщины требовать многого? Там, где глупость божественна, ум ничто.
1: Говорит Москва, поющее сердце.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Повтор лучшего.
1: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И вот большинство родителей хотят защитить детей. Примерно от всего. От холода, от падения, от опасных ситуаций, людей. Но ведь ребенку нужен собственный опыт, идентификация. Как от полной беспомощности и зависимости подготовить малышей к самостоятельности? Будем говорить сегодня про взросление детей. И заодно поймем, повзрослели ли мы сами и наши родители. Пишите ваши вопросы и рассказывайте о моментах, когда вы поняли, что вы повзрослели или ваши дети. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Также у нас есть трансляция в Ютьюбе, ВКонтакте

0: И, собственно, где эти границы? Как их определять? Когда заканчивается детство и начинается взросление у тебя или у твоих детей? И кто первым взрослеет вообще в этой ситуации?
1: Взросление начинается сразу, как только ребенок появился на свет. Он живет вперед, да, и с каждым днем становится больше, старше. Мы потихонечку, как родители, к этому адаптируемся. Не всегда замечаем эти изменения, да, потому что тратим много психических усилий и ресурсов на адаптацию, а потом раз, да, мы привыкли, что у нас ребенок, например, годовалый, а он уже разговаривает, бегает, хочет все на свете, да, а мы уже немножечко устали адаптироваться, приходится заново адаптироваться. Поэтому развитие идет всегда, и взросление идет всегда. Если мы говорим про границы детства, у нас есть разные способы определять детство, потому что детство – это не физиологический, не биологический феномен, а социокультурный. И само понятие детства, оно не так давно возникло. Да? И там, например, в Средневековье ребенок – это такой маленький взрослый, который еще немножко недоделан, он не может делать взрослые дела, да? Но нужно его сразу этому обучать. И понятие, что у ребенка есть какая-то отдельная жизнь, отдельное психическое состояние, что он по-другому организован, что его интересы, склонности и ведущая деятельность другая. Да, это очень современная штука, мы поняли не так давно про это. Можно определять детство, как определяет детство ВОЗ, да, Всемирная организация здравоохранения. У нас детство до...
0: 12 лет раньше было, а теперь поменяли стандарт, оно до 11.
1: Теперь ввели градации, да, у нас есть младенцы, у нас есть дети с 3 до 11 лет, у нас есть ранняя юность с 12 до 14, у нас есть поздняя юность с 15 до 24, и молодость с 25 до 59. Мы вечно молоды, поэтому мы тоже с вами взрослеем постоянно, потому что мы еще молодежь. Это прекрасно, да, но эти категории не очень-то помогают родителям, да, потому что дети очень разные, очень индивидуальные. Один ребенок в 3 года болтает, играет, бежит везде, раздевается, у него бурная совершенно какая-то деятельность, да, и мы думаем, ничего себе, это просто гигантский человек. При этом он может быть, например, моторно неловок, он может быть очень умный, очень подвижный, да, но он не может никуда залезть, все из рук падает и так далее. А есть дети, которые практически не говорят в 3 года, но у них может быть развита мелкая моторика, они сидят ножницами вырезают, ножиком огурчик нарезают, да, то есть очень разные люди, наши дети, и мы не можем сказать, кто из них взрослее, кто из них больше, кто выше, например, или кто быстрее соображает, кто бегает быстрее, или кто рисует и буквы уже какие-то читает. Непонятно, кто взрослее.
0: Хотелось бы, конечно, чтобы родители не перекладывали какие-то, скажем так, свои проблемы на детей, да, когда, ну вот, ты должен понять, что, значит, мама устала, мама не может это и это, у нас ипотека, еще 2 кредита. Ну, то есть, дети начинают...
1: Какие-то возрастные нормы, да, и вообще какой-то учебник по возрастной психологии прочитать придется, если у нас есть дети, чтобы у нас было хотя бы общее представление о том, что, например, мозг, да, ребенка до года... переполненный нейронами, отвечающий сразу за все. Это бешеный этап развития, да, и, кстати говоря, часть нейронов после года отомрет, окончательно их не будет в мозге. Наши дети рождаются с избыточным количеством нейронов на всякий случай, что если что-то случится, были нейроны на замену. Если они не пригодились, они закончатся, да. Это один человек, да, дальше ребенок, у которого стартует прекрасно там интеллектуальное развитие, он может быть при этом с очень-очень незрелым волевым развитием, его вообще лобная кора зреет долго, префронтальная кора зреет до практически уже взрослого возраста, до конца института. Это совершенно другой человек, он на нас не похож. Если мы будем 3-летке говорить про кредит, он, конечно, нам, наверное, посочувствует, да, не очень искренне, потому что он не знает, что это такое, вот, но вряд ли как-то поменять свое поведение, потому что он не может. Если мы говорим про подростков прекрасных, интеллектуальных, которые все уже понимают, про все почитали, всю экономику страны поняли, преисполнились, ну, просто вот гении, да, но их гормональное, например, состояние, эмоциональный дисбаланс не позволяет в должной мере регулировать свое поведение. Они бы и рады и про кредит послушать, и маму пожалеть, да. Но вот проснулся у нас подросток,

0: утра, а у него давление упало. И он не может ни проснуться, ни вертикализироваться, ни пойти никуда. Мама ему говорит, я вот для тебя стараюсь и так далее, да, ты же уже взрослый кабан вырос. А взрослый кабан лежит, вращает глазками, и у него давление 60 на 40, потому что шейные сосуды еще не выросли, а голова и тело выросли. И вот он лежит беленький, красивенький, да, улыбается, пузырьки пускает буквально, да, и мама бегает вокруг и кричит, ты же взрослый человек, возьми себя в руки.
1: Встань,
0: а он не может. Да, то есть вот про это важно знать. Это наша родительская ответственность. То есть прям почитать про возрастные изменения. Что происходит с телом, что происходит с психикой, что происходит с духовным развитием ребенка, да, что происходит с психологией. Ну вот общий абрис надо бы себе набросать. Это не значит, что ваш ребенок будет развиваться четко вот по этой схеме, что вот в 3 года наступит кризис 3 лет. Нет, у кого-то в 2, у кого-то в 4, а у кого-то он пройдет смазанно. Что ровно в 12 или в 13 наступит подростковый кризис, а у кого-то сюрприз в 18, да, когда надо в институт поступать. То есть ваш ребенок будет развиваться индивидуально, но стадии развития и определенные особенности психофизиологии надо бы знать заранее.
1: Ну, а вот что касается защиты и желания родителей защитить детей. Понятно, что есть родители, которые, скажем так, в силу обстоятельств действительно делают так, что дети раньше времени становятся взрослыми и начинают помогать родителям. В случае, если, например, многодетная мать осталась одна, и старшему сыну приходится, по сути, брать роль взрослого человека, да, по сути, отца всего семейства, и начинать работать раньше, начинать ухаживать за другими детьми и помогать матери. Но в базовой версии все-таки родители стараются защитить детей от всего. От случайного падения, от того, чтобы он слишком долго завязывал свои собственные шнурки, чтобы он в этот момент не зажарился, потом его не продуло на улице, когда он выйдет. Ну, то есть, понимаете, да, о чем я говорю? Что просто вот сыночка-корзиночка хочется защитить от всего. Ну, и девочку-принцессу тоже.
0: Здесь немножко нужно быть чуть более честным с собой. Мы в этот момент защищаем или слушаем свою тревожность, или просто не можем вынести, не можем вытерпеть того, что все это происходит так долго, так медленно и так некрасиво. То есть, конечно, иногда вопрос про защиту, он даже не стоит, мы его не успеваем осознать. Наш окситоцин так работает, да, что свой не просто ребеночек хорошенький, красивенький, но надо отгонять от него врагов. Окситоцин повышает агрессивность у самок, потому что, не дай бог, кто-то протянет руку к нашему чадушке, да, руку надо откусить. Нужно превратиться в воина, в мать-волчицу и защитить своего ребенка. Это нормальная история, гормональная, очень объяснимая, да? Вот это про защиту. Если кто-то нашего ребенка обижает, если он не может справиться с какой-то жуткой ситуацией, нам хочется вмешаться и так далее. Но, ну, добрая половина, если не больше ситуации, это не про защиту, а про то, что мы не можем справиться со своим эмоциональным состоянием. Нам невыносимо смотреть на то, как развивается наш ребенок, и это развитие идет по очень какой-то извилистой траектории. Нам хочется, чтобы он из точки А в точку Б попадал с максимальной эффективностью. Дали ему шнурки, он их завязал.
1: Сразу?
0: Сразу. Дали букварь, он его прочитал. Назвали слово, он его запомнил и во всех вариантах использовал в речи, в распространенных предложениях, сложно подчиненных, с деепричастными оборотами. А нет, наш ребенок картавит, наш ребенок странные какие-то звуки произносит, наш ребенок сидит со шнурками и запихивает их в нос там, и так далее. Да? Это не вопрос защиты, это вопрос нашего просто, ну, отсутствия ресурса. Давайте будем честными. Да? Нам иногда рекомендации родителю, да, не про то, как защитить или не защитить ребенка, а про то, как не смотреть на то, что делает ребенок в данный момент. Может быть, подышать, водички попить, подождать.
1: Снять свою собственную шубу, не париться с ним вместе.
0: Конечно, видосик смешной снять, да, потом ребенку показать лет в 28, когда он уже не будет мерзким подростком, а когда он будет смеяться над всем этим.
1: А может быть, еще мы вспоминаем, скажем так, себя в этот момент, и нам кажется, что ну, мы-то сразу шнурки научились завязывать. Вот действительно, нам только дали пару обуви со шнурками, и мы сразу ее и завязали, еще мастер-класс показали своим собственным родителям. И уравнение с экзамен научились решать тоже, значит, одним днем.
0: Это удивительное когнитивное искажение, которое помогает нам, взрослым, не сойти с ума до того момента, да, вот, ну, до которого мы доросли. Наша память отсекает, амнезирует, забывает, затирает очень многие неприятные моменты. Не кризисные, не какие-то травмирующие, да, жесткие ситуации, а просто такую вот текучку. Что-то такое, да, что, где нам было трудно, где нам было неприятно, где мы очень долго возились с каким-то навыком. Да, мы про это забываем. Невозможно все это помнить, мы просто сошли бы с ума. Вот к нашему нынешнему возрасту. А остается только факт. Ну, вот навык есть, сформирован, да, шнурки завязываем, уравнение решаем, ложку в рот приносим нормально, тетка по центру рта, да, и даже не возникает мысли, что мы этому очень долго учились. Более того, какие-то навыки мы даже не знаем, не помним, как мы им обучались, да, потому что мы были очень маленькие, просто не осталось воспоминаний. И нам кажется, что мы алгоритм-то понимаем, мы сейчас ребенку донесем, и вот с одной стороны, да, мы же видим, он достаточно крупный, достаточно взрослый, хоть ему там 3 месяца, хоть ему 3 года, хоть ему 13, хоть ему 23. Мы сейчас покажем, как, и все будет. А нет, да, и у бедного родителя создается в голове такой странный пазл из разных совершенно фактур и текстур. С одной стороны, я вижу, мой ребенок достаточно взрослый, и он мог бы освоить этот навык, а с другой стороны, он какой-то вот маленький, какой-то вот, ну вот он никак не может это сделать, наверное, он совсем малыш. И родитель постоянно принимает решение, вот в данный момент мой ребенок какой, взрослый или невзрослый? И от этого иногда становится страшно, сколько раз на дню мы как родители принимаем это решение. Это бывает прямо ого-го, как сложно.
1: А если детей несколько, и один из них взрослее, а другой младше? Могут тут быть какие-то когнитивные искажения по восприятию детей разного возраста в одной семье?
0: Мне очень нравится одно исследование, которое выясняло восприятие роста младших детей, как мамы воспринимают, какого роста их младшие дети. И вот в среднем на 7 сантиметров ниже оказались дети в глазах своей мамы, хотя на самом деле они были на 7 сантиметров выше.
1: Да? Это младшие, да?
0: Младшие, да. Мы воспринимаем ребенка как маленького психологически, и, соответственно, он у нас уменьшается и по росту, и это довольно забавно. Это действительно много таких искажений. Иногда, кстати говоря, на место младшенького, место именно, да, попадает не младше по возрасту, а, например, там самый слабенький, кто дольше развивался, у кого были какие-то проблемы, трудности в детстве, да, и в моей практике бывали семьи, где там трое, четверо детей, но на позиции младшего не самый младший, а какой-то другой ребенок, с кем пришлось подольше повозиться.
1: Вот. Ну вот как будто бы девочки быстрее взрослеют, и в глазах родителей тоже.
0: Ну, это тоже такая общественная норма, что девочки быстрее взрослеют, потому что от девочек требуют больше каких-то организующих навыков. То есть не шуми, возьми себя в руки, занимайся чем-то тихим, чем-то приемлемым, да, не кривляйся и так далее, да, то есть...
1: Помогай маме по дому.
0: Ну, например, да, исполняй какие-то обязанности. А мальчишки, ну, что мальчишки, это культурная норма, не во всех странах так, у нас в стране вот так, да, это не значит, что там девочки быстрее растут. Есть некоторый дисбаланс в раннем детстве, да, кто быстрее начинает говорить, девчонки в среднем быстрее начинают говорить, да, но это не правило, ваш мальчик может заговорить и 8 месяцев, пожалуйста, да, это так тоже бывает. Но именно ожидания от девочек формируют некоторое поведение у самих девочек. Если мы будем формировать то же самое поведение у мальчиков, они прекрасно будут развиваться точно так же.
1: Ну, то есть это все-таки общество насаждает определенные стереотипы и ожидания, поэтому некоторым девочкам приходится взрослеть чуть постарше.
0: Есть еще исследования, которые показывают, ну, не прямую взаимосвязь, но корреляцию между выполнениями домашних обязанностей, то есть дети, которые выполняли регулярно домашние обязанности, во взрослой жизни становятся более успешными и более удовлетворены своей жизнью, потому что у них сформирован навык ответственности. И так получается, что действительно, да, какие-то домашние обязанности чаще достаются девочкам, регулярно имею в виду домашние обязанности, да, не ситуативные какие-то, помоги, подержи, там, поднеси, унеси и так далее, да, вот ты отвечаешь, не знаю, за вынос мусора, ты отвечаешь за кормление рыбки, ты отвечаешь за то, чтобы книжки были расставлены там в алфавитном порядке и так далее, да, вот тебе делегируется, ты это делаешь и тренируешь такую мышцу ответственности, да, если тебе какое-то дело дали, ты за него отвечаешь целиком и полностью и несешь ответственность и последствия, да, если ты чего-то не сделал, то ты будешь каким-то образом компенсировать.
1: Ну и какой-то травматичный опыт тоже способствует взрослению, какие-то глубокие эмоциональные переживания, если у кого-то в детстве, к сожалению, они случаются, то, наверное, тоже ускоряют эти процессы.
0: Не всегда, да, это один из путей. Кто-то может, наоборот, застрять, инфантилизироваться и остаться в возрасте своей травмы эмоционально, да, и замедлиться в развитии, а кто-то вынужденно компенсирует, да, какие-то потери вот таким образом, да, берет на себя ответственность, иногда становится как бы родителем, своим родителем, да, такое мы наблюдаем в семьях алкоголизированных, в семьях, где родитель там болен депрессией, где не может отвечать полностью за какие-то взрослые дела, да, и это психологически перекладывается на ребенка. Ребенок выслушивает своего родителя, жалеет, покрывает в обществе, да, делает вид, что в семье все нормально, и таким образом пропускает очень важные этапы своего собственного развития. Да, он может вместо того, чтобы играть, например, заниматься уходом за братьями и сестрами, вместо того, чтобы заниматься, например, учебой и активным общением со сверстниками, думать, где бы подработать денег. Потом такой ребенок вырастает, детство закончилось.
1: И в 40 лет покупает мотоцикл.
0: А удовлетворение все равно не приходит, да, потому что в то время, когда нужно было получать определенные навыки, он их не получил, он получил что-то другое.
1: И вот есть эта компенсация за счет, ну, скажем, игрушек уже во взрослом возрасте?
0: Это,
1: ну, в случае, такой, если есть возможность, конечно, материальная.
0: Это такой способ действительно, да, ну, что-то где-то доиграть, но, к сожалению, мы уже сформировались, да, там в 40 лет мы уже сформировались как личности, и бывает, ну, сложно, да, скорее психотерапия помогает, не мотоцикл.
1: И у кого-то гитарный усилитель, всем, кому что больше нравится. Свои игрушки в каждом возрасте. Но и вот вы уже сказали про подработать. А вот ваше отношение к тому, чтобы рано начинать работать детям? Поделюсь своим личным опытом. В 11 лет у нас школа предоставляла возможность действительно работать летом. И так как я была городским ребенком, и мне, например, в общем, все мои перемещения были от библиотеки до библиотеки, мне показалось, что это очень классный опыт. Во-первых, мы останемся вместе с друзьями, я буду не одна летом. Ну и, конечно, вот в 11 лет мы там высаживали какие-то цветочки, и надо сказать, что это потрясающее вот ощущение. Ну, потом, конечно, работа и продолжилась. В общем-то, я там работаю действительно с 14 лет, и мне кажется, это те навыки, которые, ну, скажем, помогают всю жизнь, да, и коммуникативные навыки, и навык ответственности, и знать, что такое работа, взрослые правила и так далее. Хотя, конечно, ну, к детям, безусловно, относились как к детям, со всеми поблажками, ну, я уверена. Но, тем не менее, вот ваше отношение, скажем так, в общей истории, то есть мое субъективное восприятие очень, очень такое позитивное.
0: Это классный опыт ответственности, это классный опыт коллективного труда, когда он посилен и когда он возможен на, ну, для детей определенного возраста. Мы не можем всю ответственность передать человеку в 11, в 12 лет. Он не несет материальную ответственность. Да? Давайте заглянем в Уголовный кодекс. Там не просто так некоторые статьи, да, с ограничениями по возрасту, большинство статей, потому что ребенок не может целиком и полностью нести ответственность за себя, за свои действия в силу своих психофизиологических особенностей. Он более импульсивен, он хуже планирует, у него меньше опыта там, и так далее. Да? Но какой-то труд – это хорошая штука, которая помогает увидеть, что, во-первых, я что-то вложил, и есть результат. Да, я посадил цветочек растет, а в конце я получаю деньги. Они не выпадают из черной трубы. Да? Это результат моих усилий. Я кому-то помог, мне сказали спасибо. Я что-то сделал, да, и это что-то принесло пользу. Такие штуки очень сложно объяснить теоретически, их важно прожить на практике. Иногда это работа, иногда это регулярная какая-то помощь внутри семьи, по семейным делам, там кто-то на даче помогает, кто-то бабушке супчик варит там и так далее, да, то есть, но это все равно такая вот работа, у которой есть понятный результат и понятная зона ответственности. Вот тебе это дали, ты должен сделать столько. Да, вот в конце получится вот то-то, да, не что-то там абстрактное, да, вот конкретный результат. И я сейчас вижу, что, наоборот, многие родители стараются оградить детей от работы, как бы защитить, да, вырастут, поработают, все будет там, да, когда они закончат институт и так далее, и стараются не дать им этой возможности. И потом приходят там ко мне на прием или к моим коллегам, говорят, вот ему 15, он сидит в телефоне, в компьютере, ему ничего не надо, он ничего не хочет. он хотел немножечко раньше, да, но не дали такой возможности, не дали возможности почувствовать себя взрослым и ответственным, получить свои шишки. Если ты цветочек не посадил или затоптал, да, то с тебя спросят за этот цветочек, наверное, вот, и так далее. Но вот этого опыта очень мало, и очень много умозрительного опыта и какого-то представления у наших детей, да, у подростков особенно, что вот он я, вот в точке А, без навыков, ничего не пробовал, ничего не умею, и вот он я в точке Б, с заработанным миллионом. Знает меня вся страна, все меня любят, все ко мне хорошо относятся. То, что между точкой А и точкой Б...
1: Должно пройти 10 тысяч часов?
0: Конечно. И очень много разных действий, о которых наши там дети, подростки даже не подозревают, да, потому что они не очень понимают вообще, как это все происходит, они мало знают о профессиях, они мало знают о том, какие усилия нужно предпринимать, и не имеют этого самого опыта ответственности, да, и вот у них такая фантазийная история. Родители это очень сильно может напрягать, потому что, с одной стороны, родитель ждет то же самое, да, что вот вначале у меня ребенок, который там туда не пойдет, сюда не пойдет, потому что я его защищаю, а в конце, в 18, он со сформированными, да, сформированными навыками выходит во взрослую жизнь, готов снимать квартиру, подрабатывать, там, учиться, готовить себе еду и так далее. Так не бывает. Там тоже очень-очень длинный путь. Поэтому такой, ну, образ взросления, его тоже надо в своей голове простраивать. А как это будет происходить по шагам?
1: То есть ранний старт трудового пути не должен так сильно пугать родителей?
0: Важно попробовать. Посмотреть, да, что ребенок тянет.
1: Может быть, взять на работу к себе, имеется в виду родителям, может быть, взять ребенка к себе на работу и просто показать, как все устроено.
0: Если есть такая возможность, это прекрасно. Многие дети даже не подозревают, кем работают их родители, потому что родители не в состоянии объяснить.
1: Отлично. Сегодня говорим о взрослении детей, что помогает, а что, наоборот, тормозит этот процесс. И продолжим сразу после новостей.
2: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Осознанные родители. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Рассеянный склероз». В эфире невролог, доктор медицинских наук Ольга Байко. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
2: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
1: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». Мы сегодня говорим о взрослении детей. Плюс 7-925-48-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Это все каналы для связи с нами. Также у нас есть чат-бот в Максе. И смотреть нашу трансляцию можно в видеоверсии в Ютьюбе или ВКонтакте, а также в Телеграме. Для того, чтобы написать свои истории, может быть, сейчас, в этот самый момент, ваши дети взрослеют, и вы не знаете, что делать. На этот вопрос нам подскажет ответ семейный психолог Светлана Качмар. Светлана, здравствуйте еще раз.
5: Здравствуйте.
1: И вот в первой части программы мы тут уже, в общем, поговорили о том, что мы себя, мы взрослые, себя, ну, не совсем адекватно оцениваем, да, нам кажется, что мы сразу всеми навыками овладели, а вот наши дети почему-то медленно, долго и так далее. А с другой стороны, нет ли ощущения, что они сейчас должны, наоборот, быстрее или, наоборот, медленнее овладевать какими-то навыками? Вот есть технологии, все так быстро, и пользоваться теми же телефонами они умеют лучше, чем большинство взрослых. А с другой стороны, как-то вот детство удлиняется, да? И ВОЗ нам удлиняет саму молодость, и как будто бы вот это детство растягивается, инфантильные периоды.
0: Что касается продления детства, да, это действительно происходит. Это происходит потому, что, в принципе, люди стали жить дольше. Если мы живем долго, нам нужно удлинить активные периоды детства и юношества, и там, молодой возраст, да, а не продлить нашу пенсионную жизнь, да, такую с недомоганиями. Действительно, какие-то навыки. Мы не можем сказать, что как-то радикально сбилась схема, и все навыки по-другому выстраиваются, да, но какие-то навыки выходят на первый план. Действительно, сенсомоторный интеллект у маленьких детей сейчас, да, если вот там по тестам мерить, там, померили бы наш, да, вот моего возраста, я 80-го года рождения, или там современных детей. Дети лучше понимают, на какую кнопку нажать, что с чем соединить и так далее, потому что к ним попадают в руки те предметы, которые развивают именно эти навыки. Но при этом может где-то подтормаживать речевое развитие, потому что нет речевой среды, нет культуры такой уже разговорной, когда постоянно...
1: Нет чтения книг больших, толстых, длинных, когда воображение работает, когда ты не смотришь эти мультики.
0: Да, сворачивается часто игровая деятельность не потому, что дети не могут играть, не потому, что у них нет потребности, а потому, что нет среды, нет такой возможности, нет, опять же, вот этой культуры долгой игры в специально отведенном месте, да, когда есть какое-то пространство, конкретно заточенное под игру. Родители сейчас очень много уделяют внимания досугу и развлекалову. То есть вместо того, чтобы дать ребенку поскучать и дать необходимую вот эту самую какую-то, да, вот мотивацию к игре, к тому, чтобы пойти к какому-то другому ребенку, установить коммуникацию, что-то вместе придумать, родитель придумывает за. Соответственно, если мы какую-то часть развития вынимаем и занимаем собой, да, нашими развлекушками, ребенок этого недополучает. Это не, мы не знаем, как бы, как это отразится, хорошо или плохо на его дальнейшем развитии. Мы просто можем констатировать, да, какие-то вещи выпадают. Просто потому что, с одной стороны, общество навязывает, с другой стороны, есть, ну, некоторая культура потребления сейчас. Если твой ребенок там не сходил в один игровой центр, в другой игровой центр, на четыре секции, и потом еще не позанимался английским с репетитором в свои 3,5 года, то, наверное, мы, как родители, неуспешны. И нам очень сложно принять, что это не... мы не делаем ребенка старше в этот момент, умнее, мы не занимаемся его развитием, мы занимаемся обслуживанием собственных неврозов, тревожности, да, и каких-то ожиданий общества. Не про ребенка речь.
1: Ну, сейчас вроде бы многие родители, наоборот, пытаются ребенка развивать, то есть не только развлекать, но и развивать. Если посмотреть на расписание некоторых детей, то оно покруче, чем у топ-менеджеров гигантских корпораций. Там и английский, и китайский, и арабский, и математика, и шахматы, и программирование, и искусственный интеллект. Там огромный список всего, что только можно представить себе.
0: Здесь надо ориентироваться еще и на возраст ребенка. Если мы говорим про малыша, то действительно есть исследования, которые показывают, что билингвам проще освоить оба языка, да, но для этого действительно нам нужно выстроить определенную структуру, определенную схему, да, и разговаривать на двух языках, вести быт на двух языках. Если мы способны это сделать, да, наверное, там нашему ребенку будет проще. Не на 22, да, на двух. Вот.
1: Но с взрослением это как-то связано или нет? Вот если мы говорим...
0: Опять же, это нам кажется, да, что связано. Мы стараемся нагрузить ребенка, потому что мы не знаем, что с ним делать. Очень многие родители говорят: я не умею играть с своим ребенком, я не знаю, мне страшно, мне неприятно, я не люблю, я не хочу взаимодействовать. Я знаю, что я могу составить расписание, платить кружки и так далее, да, возить его, заниматься логистикой. Очень многие мамы испытывают ужас от того, что я проведу со своим ребенком 3 часа, и мы будем делать ничего.
1: У нас, кстати, есть шикарный с вами эфир на эту тему «Игры с детьми». Я всем рекомендую зайти на сайт и найти в архиве.
0: Ну вот внутри родителя сидит вот эта какая-то червоточина, которая там разъедает родителя изнутри. Как же, вот мы упустим 3 часа жизни, это будет неэффективно. Я не вложу в своего ребенка ничего. А не надо ничего специально вкладывать. Ребенок взрослеет в любом случае. Он родился вперед. Я напоминаю, да, мы с вами в первой части программы про это говорили. Он растет, развивается, даже если вы его не развиваете и не растете вместе с ним. Да, если он поиграет, ну, и мы говорим, опять же, мы смотрим на возраст, если мы говорим про ребенка дошкольника, игра, ведущая деятельность, и мы ориентируемся на это, он должен играть, неистово играть со сверстниками, с мамой, с папой, со взрослыми, сам с собой, с собачкой, с камушком, с карандашком, со всем, что попадается, да, в зависимости от...
1: Чаще это туалетная бумага и шуршащие салфетки.
0: Но если мы говорим про возраст, да, развитие предметной игры, там, про полуторагодовалого человека, да, обязательно. Если мы говорим про 6-летку, когда развивается... Очень сильно развивается воображение, когда вот у многих детей нет даже вот какой-то границы между реальностью и игрой. Ребенок продолжает жить в своей выдуманной игровой реальности там несколько дней. Вот я собачка, да, я играю в собачку сегодня, завтра, в понедельник, в четверг и в пятницу там, да. Вот все обращайтесь со мной так. Это момент игровой. Важно его не упускать. Если мы говорим про ребенка школьного возраста, младше школьного возраста, да, помимо того, что учебная деятельность для него очень важна, для него очень важно научиться подчиняться авторитету. Если мы говорим про младших школьников, то восприятие правил, организация чего-то, да, вот как правильно, как неправильно, да, и как выстроить свою совесть. Вот это важная штука. Если мы говорим про подростка, то его ведущая деятельность — это общение со сверстниками. Референтной группой становятся сверстники, а не мама и папа со своими правилами. И когда мы приходим и говорим там 14-летнему человеку: тебе надо учиться, у тебя там скоро 9 класс ОГЭ и все остальное, да, ты должен сидеть, я в твоем возрасте от книжек головы не поднимала. А ребенку в это время нужно общаться с такими же, да, и быть принятым этим сообществом сверстников, и воспринимать какие-то культурные коды, которые нам кажутся чудовищными, которые нам кажутся тормозят развитие ребенка, что он там не взрослеет, он слушает какую-то музыку, надевает какую-то странную одежду, смотрит тиктоки, там, ну вот что-то такое делает, а он занимается тем, что вообще природа в него заложила. Он старается вписаться в общество. И это самое важное, а не, увы, не сидение над учебниками.
1: А что болезненное для родителей, что более болезненное для родителей, это первая любовь в детском садике, это когда ребенок в подростковом возрасте перестает с тобой соглашаться, или когда, опять же, он там сам пытается завязать себе шнурки, или когда он поступает в институт и съезжает от родителей.
0: Здесь у кого какой собственный травматический опыт и какие ожидания, да? У нас иногда очень рано складываются, у нас еще нет никакого ребенка, но у нас складываются ожидания, как он будет развиваться, что мы будем с ним вместе делать, что нам будет интересно, да? И мы, естественно, в этой картинке представляем, что мы все делаем вместе, иначе зачем? А потом вдруг каким-то чудесным образом он вырастает, уходит, создает свою семью, да, и живет счастливо. А путь развития и ребенка, и наших взаимоотношений с ребенком. Это обязательный путь кризисов. Подчеркиваю слово «обязательный». Без кризисов не бывает новообразования, то есть не бывает настоящего взросления. И поэтому у кого-то заканчивается терпение, да, именно там в детсадовском возрасте. Даже не потому, что первая любовь у ребенка случилась, да, а потому что ребенок шебутной, потому что он не удерживает долго в голове инструкцию. Ну, он послушал, головой кивнул, побежал, полевое поведение включилось, потому что вокруг девочки, игрушки, мальчики, все сверкает, да, и так далее. Вот. И мы этого не выдерживаем, нам хочется как-то вот собрать ребенка, встряхнуть, сказать: мобилизуйся, у тебя есть задача, выполняй ее, да, и нам это сложно вынести. А кого-то может родителей, да, в ужас привести именно школа, потому что было представление, что мы сейчас ребенка научим, мы его отведем на курсы подготовки к школе, он будет читать, писать. И это самое важное. Ребенок приходит в первый класс, ему там совершенно неинтересно, потому что он умеет и читать, и писать, и считать, и заниматься ему там нечем. Но у него не развиты организационные навыки, он не может принести столько вещей, сколько унес с собой в школу. Портфель наполовину растерян. Да.
1: Угу. Голову не забыл?
0: Да, мы взываем к совести ребенка. Что же ты, я покупаю тебе там дорогие ручки, ты же взрослый человек, ты уже школьник, да, посмотри на себя в зеркало, вот на тебе ранец, форма, ты же школьник, отвечай за свои вещи, а ребенок не может отвечать за свои вещи, потому что эти навыки никто не развивал, или не может спроситься в туалет, не может построить коммуникацию со своими сверстниками, потому что он не знает, как, например, что, о чем-то договориться, не было у него такого опыта, да. И это может родителя привести в полнейшее замешательство. Если мы говорим про подростковый возраст, частые ожидания, да, это вообще такая великая иллюзия. Человек большой, он с нас ростом.
1: Иногда выше.
0: Он рассуждает про умное, да, и родителю кажется, ну вот, он же равен мне, да, и он же должен так же, как я, хорошо предсказывать последствия своих действий, отвечать за них. А нет, не получается, да, потому что у нас много опыта, у подростка много гонора, представления о том, что я все могу, передо мной все дороги открыты, я уже действительно большой, а опыт очень-очень скудный. И поэтому, да, подростки иногда делают какие-то чудовищные с точки зрения родителей вещи, чудовищные глупости, какие-то безответственные выходки. Уже, казалось бы, вот сегодня там с утра мы разговариваем про экономическое устройство Древней Руси, да, а потом ребенок звонит из школы и говорит: мама, я потерял проездной, у меня нет денег, я звоню с чужого телефона, потому что у меня разрядился телефон, я хочу есть, забери меня. Да, и мы напоминаем: слушай, тебе 14, тебе 15, позаботься о себе сам, да, ребенок в полной растерянности рыдает и говорит: я не могу позаботиться о себе, у меня все плохо, и все пошло не так. То есть вот это вопрос, да, взросления, он всегда через кризис, да, бывают откаты, бывают какие-то неустойки, бывают какие-то сложные моменты. Нам, как родителям, важно помнить о том, что развитие все равно направлено вперед. Есть там шаг назад, да, но шаг вперед тоже будет. Взросление — это долго. Это не ох, раз утром, да, встал у нас прекрасный молодец или прекрасная девица и говорит: мама, я готов тебе помогать, слушать все мудрые рекомендации, быть в ладу со своей волевой сферой и вообще на 100% отвечать за себя. Ну, давайте честно, вот я всегда родителям говорю: давайте вспомним себя, вот себя взрослых, умных, уже давно-давно развитых, уже давно-давно ответственных. Ну, бывает же такое, просыпаешься с утра и думаешь: а может, позвонить на работу и сказать, что я приболела, и не пойти никуда? А может...
1: Освобождение от физкультуры,
0: конечно, да?
1: Конечно, да.
0: Как, или соврать родственникам, что мы, ну, мы не хотим идти к ним, не потому что они плохие или еще что-то, а сил нет. Ну, нету сил к ним идти, да? Мы звоним, что-то там придумываем, выдумываем. В этот момент в ладах со своей волевой сферой? Ну, так себе, да? В этот момент взрослые? Ну, тоже так себе. А наши дети еще даже не доросли до нашего возраста, не набили своих шишек.
1: А вот здесь вот следующий тогда вопрос. А вообще дорастут ли? Потому что общество как будто бы, ну, скажем, потворствует тому, чтобы это взросление и не наступало. Ну, то есть, скажем так, взросление человека, который, как вы уже сказали, в быту может себя сам обеспечить, оно хотя бы воспринимается какой-то автономностью, да? А, скажем, сейчас развиты сервисы доставки, клининг на аутсорс, пожалуйста, все, что хочешь. И, по сути, получается, как будто взрослый человек не может даже минимальную базу себе обеспечить в быту элементарно. Ну, какой он взрослый?
0: Угу.
1: А ему 45 уже.
0: Это вообще большая проблема, опять же, культурная проблема, да, что считать критериями взросления. Потому что, например, там, поколение моих там, бабушек и дедушек, да, ну, условно говоря, там, в 14 лет это были взрослые люди, которые поступали в ремесленное училище, уезжали там, в другие города. Да, да,
1: и в 40 лет у них уже были внуки, а у кого-то сейчас только первые дети в 40.
0: Конечно.
1: А у кого-то и нет.
0: Критерии еще взросления подвижны, да, в общем и целом, конечно, мы говорим, что взрослый человек, это который несет ответственность за свои поступки, в том числе и уголовную, она прописана, да, в законе, человек, который может себя так или иначе накормить, полечить, отвечать за свою гигиену разными способами. Кто-то сам приготовит, а кто-то заработает и закажет, да, но он может эти функции для себя выполнить и может создать долгосрочные отношения, в которых он тоже несет ответственность за себя, за партнера и за отношения.
1: Угу. То есть, если взрослый ребенок женится или выходит замуж, то чисто гипотетически вот с этого момента можно считать, что все, у них уже своя семья, мы туда не лезем, они как-нибудь сами. Или тоже так резко не получится?
0: Ну, многие родители не согласны с этим, просто потому что не могут остановиться и стараются причинять добро до пенсии своих
1: детей. Как в том анекдоте, да, где приходит мать сына, который недавно женился, открывает своим ключом и говорит: ой, ему же так неудобно.
0: Такое тоже бывает, конечно, над этим, да, и общество шутит и так далее, но, в принципе, наша родительская задача, да, увидеть, что, ребенок может жить один, может себе заработать, может себя довести до, там, поликлиники, до МФЦ, оформить какие-то документы, и если он вступает в отношения, да, у него есть представление о том, что в отношениях не есть только я и мои интересы, и все остальные меня обслуживают. А есть какие-то мы, есть какая-то часть, да, неприятная, где нужно действительно отвечать за свои слова, поступки, действия и так далее. И он это выдерживает. Он это выдерживает эмоционально, он это выдерживает на уровне своего поведения, он это выдерживает там и финансово, ну, в разных аспектах. Вот чтобы к этому прийти, нам сначала, да, очень важно увидеть, что внутри семьи ребенок способен это делать, то есть что он действительно сепарируется по всем фронтам. Не просто физически бежит и говорит: все, 18 лет исполнится, я паспорт схвачу и убегу от вас, да, куда-нибудь там в темный лес. А что он в состоянии представлять какое-то будущее, его планировать, идти к этому будущему, да, то есть если у него есть представление, что я хочу жить отдельно, да, как я буду это делать? Мне для этого нужно работать, мне для этого нужны определенные навыки, определенные сбережения там и так далее, да, я там знаю, где искать квартиру, как все это выглядит. Если ребенок, ну, нам опять же кажется, да, что вот он там взрослеет или не взрослеет, мы не очень понимаем, да, как он там сепарируется. Если ребенок говорит: вот я, например, мне нравится там девушка, да, и мне хочется ее чем-то порадовать. Мам, дай денег. То, наверное, да, мы можем дать обратную связь. Слушай,
1: это не очень по-взрослому.
0: Это не очень взрослое поведение, да, это нормально для детсадовца, для там младшеклассника и так далее, да, если ты хочешь порадовать человека, который тебе близок, пожалуйста, у тебя есть возможность заработать и порадовать на собственные деньги. Да, это экономическая такая сепарация, что ребенок способен отнести документы в приемную комиссию сам, зарегистрироваться на госуслугах и подать какие-то, да, заявления самостоятельно.
1: А вот выбрать себе профессию сам. Здесь же родители тоже не всегда позволяют этому взрослению случиться. То есть он, может быть, хочет, но нет, там, в актёры не пойдешь, иди в инженеры, или наоборот, не ходи в инженеры, иди в токари.
0: Ну, это действительно всегда такая сложная штука, потому что мы представляем набор профессий, которому нас учили, да, в современном мире все по-другому, профессии меняются, и более того, есть огромное число профессий, названия которых мы, там, мое поколение, не в состоянии осмыслить, потому что мы не можем объяснить, что это такое, мы никогда не видели это изнутри, да, вот там, условно, когда я училась в школе, нас учили, нам показывали некоторые профессии, как выглядит швея, там, токарь или еще кто-то, да, мы понимали, что есть станок, есть там швейная машинка, ну, вот эти люди делают какое-то что-то производственное, да, а сейчас постиндустриальная экономика, люди производят услуги и генерируют смыслы, чего, да, ну, Поэтому мы немножко, ну, такими веригами висим на наших детях и втолковываем свое представление. Но с другой стороны, у детей тоже может быть недостаточно опыта. Вот наша родительская задача – дать профориентацию, то есть сводить к психологу, который профориентацию проведет, записаться, помочь, да, ребенку там подсказать, что есть неоткрытых дверей в вузах, на предприятиях. Очень многие компании делают такие, да, экскурсы. Вот ходи, смотри, води носом, прикидывай, делай, да, примеряй на себя и выбирай не просто вот задней левой пяткой, а основываясь на каком-то опыте. Вот это мы можем предоставить. Мы можем привести на этот водопой, на разные водопои, на 128 водопоев. Вот, а заставлять пить уже очень-очень проблематично, потому что мы даже не можем дать гарантию, что к концу обучения ребенка, например, в вузе, эта профессия сохранится, что она вообще останется. А претензии предъявят кому? Давайте подумаем, если мы заставили своего ребенка пойти учиться на профессию, которой нет.
1: Ну, чем дольше хожу к психологу, тем хуже становится мое детство. Этот анекдот тоже не на пустом месте, в общем, вырос. И действительно, что бы ты ни сделал, все равно потом дети придут тебя прощать к психологу, но если отбросить шутки, вот хорошо, случилась, допустим, сепарация. Вообще, можем ли мы говорить, что она случилась, если, хорошо, вырос, в институт поступил, работу нашел и пропал, и не звонит, и вот живет своей жизнью. Это хороший сигнал? Это значит, что, ну, скорее всего, все нормально? Или это тоже какая-то детская позиция, что...
0: А вот... Ну, это значит, что у нас не получилось выстроить отношения. Если мы говорим про поведение привязанности, в биологическом смысле привязанность нужна младенцу, привязанность нужна малышу, привязанность нужна до подросткового возраста. Потом, с биологической точки зрения, никакой привязанности уже не надо. Это два отдельных человека, которые могут подружиться, которые могут выстроить уважительные отношения, а могут не подружиться и ничего не выстроить. И тогда ребенок просто ждет возможности, ну, куда-то деться, да, и не общаться с нами, потому что мы ему неинтересны, потому что у нас не получается нормальные отношения строить. Это же вклад двух сторон, да, и самого ребенка, и нас. Это скорее маркер, что эти отношения не задались. Мы начинаем на эти, ну, работать на эти отношения, как только ребенок начинает вот пяточкой, пальчиком трогать подростковый возраст, только начинает туда заходить. Мы как-то... Это тяжелая, это очень кровавая такая вот психологическая работа родителя, да, понять, что с одной стороны взят вектор на отделение, а с другой стороны нам нужно что-то делать, чтобы отношения сложились. Нам нужно для этого работать. Само по себе не получится. Ребенок уже не будет за нами следовать. Ему это уже не надо. Все, природа уже не знает, что ему с родителем делать, кроме как, да, уже взрослые какие-то отношения выстраивать.
1: Вот здесь, наверное, и нужна какая-то рекомендация, когда, может быть, глаза родителя видят, что ребенок не совсем правильные шаги предпринимает, ну, если мы не говорим про опасности сейчас, это за скобками, это тема отдельной программы, конкретные красные флаги и маркеры, но, тем не менее, что-то вот, скажем, там, не то, не знаю, синие волосы и так далее, да, это и желание, может быть, какой-то пирсинг, ну, условно говоря. И как в этом смысле сохранить уважение к другому человеку и понять, что вот этот маленький человек, маленький, в наших глазах всегда, наверное, маленький, да, в глазах родителя, как сохранить к нему уважение и отношение как к взрослому человеку, чтобы он не сбежал-то потом?
0: Через интерес, как минимум. Это же интересный человек растет, это наш человек, мы его как-то вот, да, в своей семье воспитывали, он вот такой вот получился, ух ты. Да, через вот это ощущение. Ну, давайте будем честны. Например, подростки не самые лучшие люди. Ну, правда. Вот это не самые классные друзья, это не самые лучшие собеседники. Они неприятны. Природа даже задумала, да, сделать подростков неприятными. Им нужно сепарироваться, им нужен какой-то пендель, чтобы они из семьи выходили. Они должны быть нам не очень приятны, должны нам пахнуть плохо, да, звучать для нас плохо. Это нормально. Вот, ну, интересно, да, вот сунуть нос, а что у него такого нового, что я не знаю, а почему он такой сделался, да, а во что он может нас пригласить. А с другой стороны, да, быть вот этим плечом, говорить, да, ты можешь совершать ошибки, это ужасно, вот иногда прям надо прям зажмуриться и убежать куда-нибудь, да, в туман, просто не смотреть на эти ошибки. А кто эти ошибки совершит? Ну, только наш ребенок набьет свои шишки. Но говорить о том, что да, я все равно тебя люблю, даже вот такого странненького... Я все равно тебе помогу. Да, ты попробуешь сам, у тебя получится, прекрасно, я тебя поддержу, не получится, ну окей, будем разбираться. Да, я не сбегаю от тебя. Вот это, наверное, есть самое важное, да, для сохранения отношений.
1: Это одновременно и взросление детей и родителей.
0: Конечно.
1: Спасибо, спасибо огромное за этот разговор. Тема бесконечная, но я надеюсь, что что-то мы успели рассказать, и что-то наши слушатели возьмут на вооружение. Светлана Качмар, семейный психолог, была у нас в гостях. Спасибо огромное. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи через неделю.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 9 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. За ночь над регионами России сбили 216 украинских беспилотников. По данным Минобороны, силы ПВО перехватили и уничтожили дроны с 23 часов субботы до 7 утра воскресенья. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Саратовской областей. Кроме того, беспилотники самолетного типа ликвидировали над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваторией Азовского моря. Пожар начался на предприятии в Кировской области после атаки БПЛА. Жертв пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Соколов. Сегодня утром беспилотными летательными аппаратами атаковано предприятие на территории Уржумского района. Есть возгорание, написал Соколов в своем телеграм-канале. Губернатор Кировской области отметил, что на месте работают оперативные службы. Ситуация находится под контролем. Частный дом получил повреждения при падении обломков дронов в Воронежской области. Пострадавших нет, рассказал губернатор Александр Гусев. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и шестью районами Воронежской области был обнаружен и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат, написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». Дональд Трамп сообщил об успешно пройденном медицинском тесте на когнитивные способности. Обследование состоялось в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Результаты были чрезвычайно хорошими. В отличие от других президентов США, ни один из которых никогда не проходил утвержденный когнитивный тест высокой сложности, я набрал идеальные 30 баллов из 30, что считается выдающимся интеллектом. На самом деле, это мой четвертый подобный тест. Все сданы на отлично или 120 правильных ответов из 120 заданных вопросов, написал глава Белого дома на своей странице в соцсети True Social. Дональд Трамп отметил, что очень редко кто-то получает высший балл, особенно 4 раза подряд. Американский лидер заявил, что все, кто баллотируется на пост президента и вице-президента, обязаны проходить когнитивные тесты высокой сложности. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 10 рублей 49 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 71 рубль 2 копейки. Курс евро до вторника 82 рубля 64 копейки. Сейчас в Москве плюс 13. Сегодня в городе переменная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Днем 15-17 тепла. Ветер северный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Рассеянный склероз». В эфире невролог, доктор медицинских наук Ольга Байко. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про-фитнес». В это воскресенье тема программы «Трансформация профессии фитнес-тренера. Чего хотят клиенты?». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга, кандидат медицинских наук Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про-фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh my goodness!
9: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
10: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 9:09 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 31 мая, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и не забывайте про наш канал в мессенджере Макс, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: первый. Тоже Париж поздравляет с победой Лиги Чемпионов. Я не знаю, мне не очень хочется поздравлять Париж с победой Лиги Чемпионов. А вот Матвея Сафонова поздравить с победой в Лиге Чемпионов хочется. Тем более, что он уже, получается, дважды победитель Лиги Чемпионов. Но в этот раз уже прям без каких-либо но. Человек отстоял весь финал. Отстоял, ну, я считаю, хорошо отстоял. Он просто красавчик. Вот его поздравить хочется. Это действительно круто. Давай, ладно, что-нибудь с тобой. Что у нас есть?
1: Поздравляем Матвея, поздравляем Хвичу, как бывшего игрока российской премьер-лиги. Ну, я поздравлю.
0: Предатель самый настоящий.
1: В целом, финал удался, наверное. Особенно в Париже, который сейчас.
0: Да не знаю, не, матч жуткий был. Но это мы еще поговорим.
1: Это завтра.
0: Это
1: откладываем.
0: Да, это завтра. Мяч нормальный был, матч был кошмар, просто ужас. Арсенал прямо вот оправдал все надежды на него. Вот он каким должен был быть, таким и был. Давай, выбирай что-нибудь, что ты там хотел обсудить, рассказывай.
1: HR-эксперт выступил против введения оплачиваемого отпуска для молодоженов. Подобные инициативы не относятся к приоритетным для рынка труда. Они могут создавать для бизнеса дополнительные ограничения, подчеркнул в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» эксперт по вопросам рынка труда Елена Лимонова. По ее мнению, в центре внимания должна оставаться поддержка предпринимателя, прежде всего, малого и частного бизнеса. Цитата. «Здорово, что люди создают семьи. Здорово, что уезжают в отпуск. Но насколько это помогает или не помогает бизнесу? Чем больше будет преференций у работников, тем меньше будет возможностей у дополнительных работодателей избежать этих условий льгот преимуществ. Просто тем не менее, охотно будут брать работодатели на работу эти категории сотрудников. У каждого сотрудника и так есть возможность пойти в отпуск. 28 календарных дней. У них... Пожалуйста, есть законодательство, которое не запрещает брать дополнительные дни отпуска без сохранения заработной платы, если на это готов работодатель. Здесь нужно подумать о поддержке предпринимателей, в частности, небольших компаний, частных компаний, которым довольно сложно выживать. И потери таких компаний, потери рабочих мест для кандидата, это гораздо более важная и гораздо более актуальная тема, на мой взгляд. Это что сказала эксперт в нашем эфире. Но есть еще оригинальная новость, если я не ошибаюсь, да. От которой это все прошло. Но. Пошло.
0: Кто-то предложил дополнительный отпуск для молодоженов.
1: Да. Да. Угу. Да. В принципе, из этой новости, которую я вам зачитал, и так понятно, что хотят сделать.
0: Да.
1: Если вы молодожены, угу. То инициаторы предложили вам давать дополнительные дни к отпуску.
0: Вот интересно, считается который раз?
1: Еще раз?
0: Ну, если вы молодожены, в который раз?
1: А.
0: В который раз считается? Только первый?
1: Ну, наверное.
0: Или четвертый тоже?
1: Нет, слушай. Ну, мы же несем традиционные ценности, поэтому брак один, детей много, поэтому...
0: Почему? Ну, вот у тебя второй брак.
1: Ну, да, да. Ну, слушай, я и не считаю себя молодым, поэтому... Тут вопрос еще...
0: Здесь это не про...
1: До какого возраста молодожены?
0: Да какого угодно, это же не связано с возрастом людей, которые женились. Они только что поженились, поэтому они молодожены, хоть 97.
1: А, то есть настолько, да? Потому что в моем понимании, если молодожены, значит, это молодая пара. И именно...
0: Молодая пара в смысле паре мало лет.
1: Да.
0: Они
1: да.
0: Им мало лет. Они как пара. Как муж и жена только
1: ну, тогда,
0: что состоялись.
1: Тогда
0: поэтому
1: это вообще странно.
0: Молодожены.
1: Тогда это вообще странно.
0: Это не странно, это значение
1: слова. Ну, это
0: слова.
1: Может быть пятый брак, и им уже очень-очень много лет.
0: Ну, я и говорю.
1: В моем понимании не
0: подожди,
1: так.
0: Подожди, а почему, при чем здесь сколько им лет? Что за эйджизм такой? Ну, вот им, я не знаю, сколько, очень много лет, это сколько? Ну, говоря, 50 лет им. Вот, люди нашли друг друга. Они молодожены. В чем проблема?
1: Не знаю, мне кажется, что тут закладывается именно, если это молодая семья. Ну, опять же, давайте разбираться. Слушай, вот по моему мнению, тут даже у нас с тобой, видишь, не сходится то, что молодожены — это молодые люди, по моему пониманию.
0: А если через вдовство, пишет Денис Детитажник, добавляя немножечко такой вот трагичной нотки в эту, казалось бы, странную тему, забавную, утреннюю. А вот так считается, можно?
1: Нет, конечно.
0: В отпуск пойти?
1: Слушайте, ну нет.
0: Почему?
1: Ну, потому что это странно.
0: Какая цель?
1: Слушай, цель, мне кажется, все одна и та же. Угу. Уж простите меня, но это повышение демографии.
0: А какая тогда разница? Первый у тебя, 31-й брак и так далее.
1: Ну, в количестве... Слушай, ну тогда...

0: Смотри, если по твоей теории пойти, в количестве браков, наверное, нет принципиальности, а в возрасте все-таки есть.
1: Ну, то есть, если ты старородка, как я запомнил, это старое доброе слово было такое, потенциальная старородка, точнее, это какая-то тоже у нас эксперт какая-то вот таким образом
0: выразилась. Это же было прям буквально недавно.
1: Нет, это было прям много лет назад уже. Да, вот если ты потенциальная старородка, тебе не положен отпуск. Это, правда, там, конечно, старородка была, по-моему, после 20 с чем-то лет, но, да, 25, да, 25 лет старородка. Ну, вот,
0: если ты... Смеется сковородка.
1: Да, но если ты натурально старородка и дряхлый дед вонючий, то не.
0: А если ты дряхлый дед, возвращаясь к нашей теме, а ты молодая девушка?
1: Ну?
0: Ну, мы же...
1: Или наоборот. Или давай, наоборот, давай, нет.
0: Не, ну, женщин здесь глаза,
1: немножко, да? Все понятно. Женщин мы здесь будем ставить на место. Хорошо, вот так вот. Вот он, если что, он будет отвечать за отпуск, имейте в виду. Вот.
0: Не, ну, честно говоря,
1: все вопросы к нему.
0: С точки зрения государства, почему они должны оплачивать твой условный медовый месяц? Если вы молодожены. Мне кажется, что это странно. А с точки зрения бизнеса, тем
1: более... Подожди, государство-то не должно. Они говорят... Они типа не говорили, что мы будем что-то оплачивать.
0: Бизнес, давайте, газуйте.
1: Да, работодатель будет оплачивать.
0: Не, ну работодатель, хорошо. Если он государственный работодатель, все равно же с федерального бюджета пойдут средства.
1: А если я вот каждый раз буду жениться и разводиться, сколько стоит развестись?
0: 5000 рублей.
1: 5000 рублей, пожды. Сознанием дела, как сказал.
0: Нет, ну просто была новость о том, что давайте поднимем в 10 раз пошлину.
1: Да, нервничай уже, все, расслабься.
0: Нет, я платил 750, вот. Поэтому...
1: Да, это понятное дело, да. Вот 5000 рублей.
0: 7,5.
1: А отпускных тебе больше выплатят, правильно?
0: То есть идем по схеме математики.
1: Схематозик родился здесь. У человека же нету ПТС, правильно? Местаж в ПТС не закончится, сколько угодно раз можно туда-сюда жениться.
0: Хороший вопрос, а в паспорте не могут закончиться?
1: Ну, поменяешь, и что?
0: Типа дубликат ПТС возьмешь?
1: Ну да, тем более, если вы там с одним человеком схемки номера перекидываете.
0: Да, да, да,
1: туда-сюда.
0: Да, да, да.
1: Ну вот перекид. И все, и пошло-поехало, и гуляем всю ночь до утра. Или мы один разочек только даем. А бывает так, что вот... Первый раз не сошлись, а потом сошлись, и вот как раз настоящая молодая семья, и здесь как раз шансы есть, а почему им тут тогда не дают?
0: Честно говоря, я бы не давал вообще, потому что считаю, что это перебор.
1: Константин спрашивает, как бизнесмен, хотел бы спросить, за чей счет банкет? За ваш!
0: Вот, я тоже не понял, честно говоря.
1: Кто будет работать, пока они гуляют? Вы будете работать. Мне такие умники не нужны. Так кто ж спрашивает-то вас? Вы их наняли, они еще не были умниками. Они в процессе работы на вас умниками стали. Тут уже вы никуда не отвертитесь. Все, будете платить.
0: Платите,
1: да.
0: Не, ну слушай, я бы вот, продолжая свою мысль, не давал бы вообще, потому что мне кажется, что это какие-то дополнительные халявные лазейки, которые все будут использовать. Ну, это странно. Почему работодатель за тебя должен платить, пока ты будешь медовым месяцем? У тебя действительно, как эксперт сказал, есть уже... 28 дней в году, это достаточно. Я знаю очень мало людей, достаточно. Которые...
1: Мало.
0: Тут это... должна быть трагичная музыка.
1: Нет, это мало.
0: Мало 28 дней в году?
1: Конечно, мало. Но это на отпуск.
0: Давай так.
1: А не на медовый месяц.
0: Ты много...
1: Отпуск.
0: Много людей, знаешь, которые полностью используют в год свой отпуск. Вот эти 28 суток. Я, наверное, одного знаю, который суперграмотно может распределять, типа, знаете, внедрить там к майским праздникам, к новогодним добавить.
1: Ага.
0: Да, да, да, да. Юдзу, так сказать.
1: Да.
0: И мне кажется, что больше я не знаю людей. Максимум, кого знаю, ну, недельку зимой могу взять.
1: Да не твое дело.
0: Две недели лета.
1: Мы хотим вот поехать, еще у нас медовый месяц будет, хотим поехать отдыхать, все. Это отпуск. Отпуск — это отпуск. Медовый месяц — это медовый месяц. Это никак
0: кто-то
1: не связано друг
0: погулять.
1: С другом вещь. Еще и отпуск на развод надо давать. Стресс все-таки.
0: Ну да, слушайте, а еще отпуск после новогодних праздников нужно давать,
1: чтобы наоборот
0: отходить.
1: Тогда. Вот давайте тогда наоборот. Вот чтоб по-честному. А если развод, то
0: возвращаешь обратно?
1: Забираем из 28 дней отпуск. Типа остается у тебя 15.
0: Тут вот...
1: Забираем половину. Все.
0: Тут, мне кажется, помог бы наш Женя Варкунов что-нибудь сказать, что забираем, отдаем.
1: А, ну в этом смысле, да. Забираем, но не отпуск.
0: Да.
1: Просто
0: слушай, на самом деле, мне кажется, что это абсолютно неработающая инициатива. Да, я понимаю, куда били. Били в демографию.
1: Били в чушь. Самую настоящую.
0: Ну, ты можешь так выразиться.
1: Какая
0: я
1: демография?
0: Я себе не могу позволить.
1: Ну, при чем здесь демография?
0: Ну, потому что,
1: кто
0: типа...
1: Кто женится ради
0: новость?
1: Отпуска? Помнишь даже гипотетически.
0: Новость? Помнишь новость, когда они говорили, что вот давайте их отправлять, типа, в отпуск, и они там будут делать детей. Ну, мы же уже взрослые, у нас 16+, мы можем об этом говорить. Типа, вот такая инициатива, помнишь, была? Вот есть ощущение, что это продолжение ее. Типа, не в отпуске. Мы вам еще подарим 3 дня. Вы только делаете детей.
1: Нет, самая лучшая была инициатива — это специальные комнаты делать.
0: Это на работе, я тоже помню. Да. Слушай, сколько новостей интересных было по поводу демографии. Помогает ли это правде в глаза, если посмотрим мы? Наверное, нет. Ну, это же не помогает. Это не является ключевым фактором вообще.
1: Если мы с вами возьмем
0: все меры поддержки, типа, а-ля, там, материнский капитал, там, комнаты на работах, дополнительный отпуск.
1: Материнский капитал — это настоящий.
0: Нет, это понятно, что настоящая инициатива, но способствует ли она прям 100% в КПД, что, типа, вот, из-за этого рожают детей? Я думаю, что нет. Я думаю, что...
1: Никто из-за этого не рожает детей.
0: Поэтому все вот эти дополнительные
1: отпуски...
0: Кроме
1: маргиналов, прям вот... Прям
0: да,
1: маргиналов,
0: да, мы их тоже вспоминали. Типа, у меня долг за квартплату.
1: Они тоже считаются.
0: Я сейчас рожу ребенка, и мне материнский капитал покроет этот долг. Да,
1: они тоже считаются. Типа, за счет идут.
0: Слушай, идут, безусловно, идут. Но нужно ли такое? Вот опять же, да, с точки зрения государства, да, нужно. Мы это уже как-то затрагивали. С точки зрения, чтобы демография повышалась.
1: Костя Змитин, смотри, себя поверил. Говорит, право первой ночи для гендиректора надо ввести. И говорит, я наделаю детей.
0: Молодец, это Константин,
1: немножко
0: молодец.
1: Немножко Павла Дурова превращается. Павел из Митина.
0: Вот, поэтому помогает ли это, да, вот цифрам демографическим?
1: Нет.
0: Конечно, помогает. Не, ну слушай,
1: ничего не
0: помогает. Я говорю сейчас про маргиналов, которых ты вспоминал.
1: А, про маргиналов?
0: Да, типа у них 4 ребенка.
1: Да.
0: Я знаю конкретный пример, вот соседка.
1: Да.
0: У нее 4 ребенка теперь, она многодетная мать. Сейчас еще одного родит, 5, это же мать-героиня, нет? Или больше там детей?
1: Больше, по-моему.
0: 7? Ну, может быть, и там до 7 недалеко, она молодая, понимаешь. С точки зрения цифр, да, растет. С точки зрения жизненных каких-то там устоев. Ну, сами понимаете, что я вам буду всем объяснять. Не маленькие дети.
1: По-моему, 10 вообще нет.
0: 10?
1: Ну, у меня почему-то так, 10. Сейчас, я смотрю.
0: Я от Михаила Николаева другого ничего не ожидал.
1: Да, 10.
0: 10?
1: Да, 10 детей.
0: Мощно, слушай, мощно.
1: Родных 10. Или усыновленных? Все считается, да. Ну, 10. Поэтому
0: 10
1: нет.
0: Много.
1: Это мать-героина.
0: О, героина, о-о.
1: Да.
0: Вы эту песню вспоминали?
1: Героина, да. Почему нет? Мы осуждаем.
0: Да, это все порицаем. В 80-х годах, пишет В, для большинства трудящихся отпуск был 18 дней.
1: Николаев тоже это написал.
0: Где?
1: Про мать-героина. Я только сейчас увидел.
0: Да, я думал, ты зачитал комментарий.
1: Нет.
0: Да. Да.
1: Осуждаем, но Миша Николаев, да, все поняли.
0: Для большинства трудящихся отпуск в 80-х годах был 18 дней. Субботы входили в этот срок, воскресенье нет. Получалось 3 недели.
1: Вот Миша Николаев пишет, что у него 60 суток отпуск. Отгуливать не получается, 180 дней накопилось уже, но особо и не рвусь, так как в отпуске премиальную часть зарплаты потеряю.
0: Слушайте, 60 дней? Я знаю, что вот у преподавателей повышен отпуск. Это я знаю. Если у тебя есть ученая степень, у тебя тоже больше дней отпуска. Если у тебя есть должность, если ты преподаешь, по-моему, и у тебя есть там доцент, вот это вот все, это тоже больше дней отпуска. У кого еще надбавка? У учителей длинный отпуск.
1: Ты уже говорил про...
0: Нет, ну я говорю, преподаватели — это высшее учебное заведение. Сейчас говорю про учителей, это школа. У них тоже повышенный отпуск. Людей, которые работают, допустим, в метро. Ну, людей с повышенной опасностью, тоже больше отпуск.
1: Да.
0: Ну, кого еще вот так вот, на скидку?
1: Молодожен.
0: Типа добавим.
1: Тоже за опасность. И за стресс, за все вот это вот.
0: Да. А, у врачей вот длинный отпуск, Денис Девятиэтажных пишет.
1: Про врачей сейчас... не знал.
0: Я не просто так это вспоминал. Миша Николаев, вы кем работаете? Просто 60 суток просто я такого реально не слышал. 60 это прям очень много.
1: Вот, у учителей большой отпуск, и не поделить летом, и все, а отпуск молодоженам с надеждой на зарождение новой жизни. Слушайте, да, ведь действительно учителя никогда не уходят в отпуск, кроме как летом.
0: Подождите, а что в этом плохого? У них также есть праздничные дни в течение года, как у нас, у всех.
1: Представляешь, ты не можешь больше никогда уйти в отпуск. Нормально. Только летом.
0: Нормально вообще. Ты можешь за свой счет уйти, на пару дней тебя заменят.
1: За или... свой счет не считается. За свой счет ты можешь вообще уйти
0: меня
1: с работы
0: такая схема
1: и во... целыми днями шляться по улице.
0: Меня такая делать. Схема очень устраивает. Во-первых, у тебя длиннющий отпуск, сколько, 2 месяца, да, там, чуть меньше.
1: Я не знаю.
0: По-моему. Не буду
1: я
0: врать.
1: Ориентируюсь точно. На анекдот, что есть 3 причины, чтобы стать учителем. Это июнь, июль, август. Я вот единственный, на что могу здесь ориентироваться.
0: Ну, примерно так. Но они уже в августе выходят работать, в июне тоже работают. По-моему, там полноценных 2 месяца.
1: А как же на Бали поехать? В декабре?
0: Ну, да. Ну, пожалуйста, ты можешь поехать. У тебя же новогодние праздники есть.
1: Не на новогодние. На новогодние пойди поедь. Удачи тебе с этим.
0: Ну, извини, зато ты летом все лето отдыхаешь, поэтому какие вопросы?
1: Отстой. Ну, что, надо что-то придумать.
0: Добрый док пишет. Врач, анестезиолог, реаниматолог.
1: Надо осень весна ввести у нас.
0: Мы любим вводить осень весна.
1: Да, в обучении в школе. Так у нас и так осень весна, по факту, да, уже ввели.
0: Врач, анестезиолог, реаниматолог. Уже 22 года, 36 дней отпуск. У рентгенологов еще... Что, наверное, еще больше, да?
1: Ну да, они потому что светятся.
0: У остальных коллег обычно 28 дней. Слушай, да, у врачей его тоже мало.
1: Нормально.
0: Ну, 28 дней это простой отпуск.
1: Но вы все не рожаете, это вы вообще все не считаетесь. Я бы у всех забрал отпуск, в принципе. Если у тебя не было
0: ребенка...
1: Типа,
0: мне плохо, сделай плохо другому.
1: Если бы не было ребенка у тебя в течение последних 1,5 лет...
0: Это что, закон про тунеядство, что ли?
1: То у тебя нет отпуска, в принципе. Все, ты не отдыхаешь.
0: Не, ну тогда, ребенок появляется, тогда точно все, надо будет
1: тогда, повышать демографию. Тогда, пожалуйста, иди в отпуск. Причем, если появляется, я бы дал большой отпуск. Типа 90 дней, все. Но каждые 1,5 года надо заслужить право
0: прикинь,
1: на отпуск.
0: Прикинь, что будет твориться. Прикинь, что будет твориться. На улицах просто девушек будет ловить. Я 90 дней хочу.
1: Знаешь, поразительно, но не будет ничего.
0: Да нет.
1: Вообще ничего не будет. Все это мимо, это все в никуда. Все эти инициативы не работают ни на что. Ни одна из инициатив не поможет. Белые люди обречены. Вот просто, вот как этнос. Все, закончили. Посмотрите на Нигерию и на темпы их рождаемости. Без отпуска в принципе какого-либо. Ты либо безработный, либо работаешь круглые сутки.
0: Не, ну слушай, Нигерия. У них там же вообще по-другому.
1: И посмотрите на темпы рождаемости там, и все станет понятно. Все, никакой материнский капитал.
0: Слушай, я вот прям вот, у нас остается мало времени, я жду шуток. Давайте, накидывайте. Нигерия, много детей, гоу, Миш Николаев.
1: А что смешного? Ты российская сволочь.
0: Я российская сволочь тогда уж. России.
1: А почему сволочь тогда?
0: Ну, если уж ты меня обозвал. При чем здесь? Я ж себе сказал. Ты меня так обозвал. Это ты.
1: Ты просто самокритичен.
0: Как всегда, начал гнать в прямом эфире.
1: А чем мы отличаемся от нигерийцев, спрашивает Андрей. Ну, вот тем, что у нас так не получается.
0: Ну, там чуть по-другому было написано.
1: Ну да, от негров там написано. Но я сделал это чуть более политкорректным. У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Синоптики спрогнозировали температуру летом в России в пределах нормы. Теплее обычного будет в Мурманской области и Карелии, сообщила заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина. По всей России июль ожидается около среднестатистического. Теплее нормы может быть в северной половине Ивинки, в районе Алтая, Тывы, на юге Иркутской области и на юге Приморского края. В августе теплее нормы будет опять же в Мурманской области и северной половине Карелии, в Крыму, Херсонской, Запорожской областях, на Северном Кавказе, Ставропольском, Краснодарском краях, в Ханты-Мансийском округе, на юге Тюменской области, в Омской, Новосибирской областях, в Республике Алтай, на востоке Таймыра и на юго-востоке Приморского края, сказала Паршина в беседе с ТАСС. Синоптик добавила, что июль и август могут быть прохладными на Чукотке, в Магаданской области и на севере Камчатского края. В России нет необходимости создавать специализированное лекарство от Эболы. Заболевание не обладает пандемическим потенциалом на территории нашей страны. Об этом сообщил научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Если мы ставим задачу только по нашим гражданам, которые только здесь в основном живут, то это не первоочередная задача нашего государства, потому что эпидемия Эболы не грозит, отметил Гинзбург в беседе с ТАСС. Ученый добавил, что сейчас Эбола лечится симптоматически. Лечение направлено прежде всего на то, чтобы человек не умер, и его организм успел бы выработать антитела. На это в среднем уходит от 10 до 12 дней. Дональд Трамп опубликовал фото со своим высеченным в горе Рашмор портретом. Президент США выложил изображение на своей странице в соцсети True Social. На картинке изображение главы Белого дома находится рядом с портретами четырех бывших американских лидеров: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Эйфелеву башню подсветили в цвета ПСЖ после победы над лондонским Арсеналом. Футбольный клуб Пари Сен-Жермен выиграл в финале Лиги чемпионов. На башню направили красный и синий прожекторы. Эти цвета также составляют флаг французской столицы. Поздно ночью в районе достопримечательности собрались болельщики, чтобы отпраздновать триумф столичного клуба. Водители машин сигналили, проезжая мимо. Финал Лиги чемпионов прошел в Будапеште на Пушкаш-арене. Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1-1. В серии пенальти ПСЖ оказался сильнее 4-3. Ворота французской команды в матче защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Он провел на поле весь матч. Спортсмен стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 13. Сегодня в городе переменная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Днем 15-17 тепла. Ветер северный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как работать с современными детьми». В эфире преподаватель физики, учитель года Москвы 2026 Константин Проскуряков. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Клещи-убийцы. Городская легенда или реальная угроза?» В эфире руководитель Европейского ветеринарного центра в Москве Алексей Маловацкий. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 8 часов 6 минут.
4: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
2: Говорит Москва.

0: 9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 31 мая, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и не забывайте про наш канал в мессенджере Макс, в Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Измельчал Трамп свою физиономию на какой-то горе захотел изобразить. Тут написано «изобразил», он еще ничего не изобразил, он хочет. А так мог бы на видимой стороне Луны. Мог бы. Мне больше понравился про тест, который он сдал в очередной раз. Значит, когнитивный тест. Он написал, что, значит, в отличие от других президентов США, который ни один никогда не проходил этот когнитивный тест высокой сложности, я набрал максимальный результат — 30 баллов.
1: Кто бы сомневался.
0: Что считается показателем выдающихся интеллектуальных способностей. Я надеюсь, что это не был IQ-тест. Потому что если он в IQ-тесте 30 баллов набрал, да, то это тогда грустно. Но да, тут пока ничего удивительного, в принципе, нет. Я нашел вот, смотри, в 1950 году в Нигерии было 89 миллионов человек. В 2000, тут просто данные за 2016 год.
1: Ну, это, наверное, последняя перепись, да?
0: Не знаю, ну, есть вот, 2016 год. Как ты думаешь, сколько там? Было 89 в 1950.
1: Ну, давай пусть плюс полтора.
0: Сколько?
1: Число, ну, давай, 140 миллионов.
0: 257. А к сотому году, к 2100 году, собирается быть...
1: Прогнозируется?
0: Полмиллиарда, где-то около того их собирается быть. Это только Нигерия. Это только Нигерия. А Нигерия как там не самое худшее место еще, которое есть в Африке. А там есть еще другие страны, и везде примерно такая картина.
1: Я думаю, что есть другие страны, где просто нет переписи населения.
0: Нет, ну все равно рожают. Там все равно определенные данные имеются. У тебя не обязательно перепись населения для того, чтобы понимать, сколько у тебя людей рожают.
1: Ну а как?
0: Ну, у там есть многие по
1: дома
0: родом.
1: Нет, дома просто рожают. Я тебе к этому
0: говорю.
1: Ну, как
0: дома?
1: Ну, прям сами все дом, понимаете.
0: Да.
1: Не, а тазики, я считаю, слушай...
0: Но без воды. Потому что это Африка.
1: Слушай, я считаю, что вообще... Слушай, на самом деле я не вижу в этом ничего плохого. Реально, для решения каких-то задач. Ну, с другой стороны,
0: ничего плохого в этом нет.
1: Им
0: я вам говорю, просто
1: не
0: это
1: нужно
0: реальность.
1: Это, понимаешь?
0: Белый человек не размножается. Черный человек размножается ого-го как.
1: Ну и ладно.
0: В этом, ну, это просто есть... данность. Здесь не надо,
1: да,
0: давать.
1: Да, это просто как дано надо принять.
0: Оценку.
1: Я понимаю.
0: Просто так
1: я
0: есть.
1: Я понимаю. Просто как данность это принять, ну, хорошо.
0: Белый
1: типа,
0: человек
1: окей.
0: Не размножается не только в России. В России еще неплохо по сравнению с другими местами.
1: Да, слушайте,
0: он не размножается в Америке, он не размножается в Европе. Просто не размножается.
1: Я вам так скажу. Если они пропагандируют то, что является у нас в стране экстремизмом и терроризмом...
0: Ну,
1: какая? Нет, я говорю сейчас про белых людей, которые находятся там в Америке, в Европе и так далее. А что мы хотим? Мы сами к этому привели. То есть не мы, а они. Точнее,
0: Дмитрий, как
1: мы не надо.
0: Холодно, не до размножения. Ну, раньше нам это не мешало.
1: А ну, слушайте, давайте сейчас не будем уходить дебри.
0: Раньше похолоднее было, кстати говоря.
1: Пошлятину, но тем не менее, когда холодно, наоборот, надо согреваться, друзья.
0: Ну, без прикола, так оно на самом деле во
1: многом. Я и говорю, то есть, типа, жарко, ну, представляете, в Африке как жарко.
0: Вывод: белого человека надо переселить в Африку для размножения. Вы как французские колонисты решили, да, мыслить примерно такими
1: Слушайте,
0: категориями?
1: Типа, кого отправляем в Африку размножаться?
0: Белые люди должны устроить большую войну с геноцидом и прочими европейскими приколами, или мы вымрем, и надо будет заново виток эволюции пройти. Ну, не вымрем, просто смешаемся. Ну, я не знаю, как у нас там это будет. Ну, слушайте, это еще, конечно, надо 100 с чем-то там лет прожить, а то и больше. Но процессы, они, по-моему, очевидны абсолютно. Ты просто смотришь, кого больше, кого меньше. Все. Индия, отлично. Рожают как не в себя. На Ближнем Востоке, кстати, нет, не особо. Лучше, чем у нас, но все равно не особо. Узбекистан, бешеные темпы, например. Просто бешеные темпы.
1: Ну, а тогда о чем ты говоришь, когда говоришь?
0: Что?
1: Ну, Узбекистан, это тоже хорошо. Что они там размножают.
0: О чем ты говоришь, когда ты говоришь?
1: Нет, ну, типа, этом. Ты говоришь белый человек, а узбеки.
0: Ну,
1: типа, я вот разделяю, там, условно говоря, вот мы, да, бывшие страны Советского Союза, туда же белых европейцы, американцы,
0: угу.
1: И получается Африка.
0: Но я даже латиносов вот так... не заношу в это.
1: Латиносов? Категорию. Какую категорию?
0: Белые.
1: Ну, ну да, я то... ну да, латиносы это тоже туда.
0: И узбеки тогда тоже нет.
1: Ну, тут спорно просто получается.
0: Да ничего спорного. Это причем я без какой-либо
1: не, окраски. Я понимаю. Просто нужно,
0: или позитивно.
1: Я понимаю. Просто... Нужно просто понимать, разбираться. Но я думаю, что там действительно полегче с этим. Ну, просто реально легче.
0: Что легче?
1: Ну, с рождаемостью. Ты говоришь, что там все легче, прекрасно.
0: Просто хорошо очень. Ну, да, очень высокие темпы. Супер высокие, высочайшие.
1: Ну, хотя Узбекистан это достаточно богатая страна.
0: В результате большой войны в Европе сильно упадет уровень жизни, у выживших тогда возрастет рождаемость. Это может быть, да. Вот это произойдет. В случае чего вдруг. Скорее всего.
1: Король кринжа, смотри, какую темку закидывает.
0: Ну.
1: Вот реально. Ну, вот если на это так посмотреть, окей. Зимой холодно. Все в пуховиках. Мысли о размножении нет. А в Африке все голые ходят и провоцируют на размножение.
0: Да не, нету никакого.
1: Я тут смеюсь по поводу пуховиков. Но это реально так работает.
0: Угу.
1: Как только весна, у нас все реально красиво начинают одеваться. Такое ощущение, как будто зимой, типа, жизни нет.
0: Это никак не связано. Красиво, некрасиво, ну, плевать вообще.
1: Ну, девушки ходят в юбках.
0: Это никак ни на что не влияет. Девушки ходят в юбках, и что? А раньше зимы не было на Руси? Или
1: нет, зима была еще хлеще.
0: Ну вот. А никаких проблем не было. Делать было нечего. Единственная вообще причина. А сейчас столько всего можно поделать. Можно сходить выпить пряничные латте. А можно выпить бамбл кофе.
1: Даже
0: а можно сходить можно... в кино. А можно сходить на концерт. А можно сходить и в кино, и на концерт. А можно еще погулять. А можно в парках позаниматься какими-то активностями. А можно сходить на тренировку.
1: Можно было просто закончить. В парках позаниматься.
0: Все, что хочешь, можно делать. А можно в парках сходить позаниматься, там же купить кофе, там же сходить в театр в этом самом
1: сейчас
0: парке.
1: Сейчас парки такие, что... И там же сходить в бассейн, кстати, потому да. что лето в Москве проект стартует.
0: Да. Ну, при этом, если еще и отпуск дадут. Дополнительный. Ну, так вообще будет роскошь.
1: Ну, красота.
0: Все, да, я, мы кстати, будем так по этим паркам и ходить.
1: По поводу... Отпуск. Мы же начали вообще тему с отпуска дополнительного
0: аж
1: для молодоженов.
0: Аж кудишку подудеть.
1: Конечно. Мы это все это...
0: Аж кудишка.
1: Порицаем. Это все вредит вашему здоровью.
0: Очень.
1: Я посмотрел самые большие, значит, по количеству дней отпуска. Отпуски. Mm. Педагоги имеют самый длинный ежегодный отпуск в России. 56 дней. Это без надбавок. То есть стандартно 56 дней. Ну, понятно, что кто туда относится, это перечисление. Космонавты. 45 дней. После выполнения космического полета дополнительно 30 дней, но это логично.
0: Uh-huh.
1: Военнослужащие контрактники по 30, от 30 до 45 дней, в зависимости от выслуги лет. Ну, а у большинства россиян, как мы и сказали, 28 календарных дней.
0: И? К чему-то это?
1: Я не понимаю, кем работает Миша Николаев.
0: Он тебе уже написал все. Вот,
1: да, пожалуйста. Я не видел.
0: Да, он тебе все
1: написал. Все. Прошу прощения. Ну, слушайте, вот. 56 дней... А, все, понял, все. 56 дней, это прям вот круто. Но летом. Ну, то есть мы к этому сами пришли. Больше категорий нет. То есть я думал, что еще врачам большой отпуск дают. Но нет, тоже обычно классический отпуск.
0: Ну, я думаю, что у тебя просто плохая... Это тебе же написали про врачей уже тоже.
1: И я понимаю, но нам написали как раз, что у них обычный стандартный отпуск. 28 дней, нам так и написали.
0: А у рентгенологов?
1: Ну, чуть больше у рентгенологов. Но это повышенная опасность. Это немножко другое, это надбавка. То есть мы же берем стандартно, учителей, я думаю, тоже есть 56, плюс какие-нибудь там, типа, дополнительные заслуги, если заслуженный учитель, туда-сюда, пятое-десятое. Но...
0: Как у учителя может быть больше дней отпуска, если уже учебный год стартует? Как можно больше добавить дней отпуска учителю? Или
1: ну,
0: как
1: типа, он... 60, не 56, а 60, плюс 4. Типа.
0: Ну, там же уже все, ну, уже работа. Какая разница, честно говоря, 56 и 60? Вот принципиально разница
1: ну,
0: в чем?
1: Да, кардинальной разницы не будет.
0: Но почему-то же 56, правильно? Там же
1: типа
0: как-то
1: не
0: высчитывалось
1: 50
0: это.
1: И не 60.
0: Ну да, как-то же высчитывалась эта формула. Наверняка тебе надо в июне дела как-то доприводить в порядок после завершенного учебного года.
1: Ну, в июне
0: года.
1: У нас экзамены.
0: И у тебя надо уже в августе тоже на работу выходить и готовить программу и все прочее.
1: Я думаю, что это да, именно с этим связано. Типа в конце июня уходишь, полностью июль отдыхаешь. и больше половины августа. И уже готовишься к 1 сентября. Грустный праздник.
0: Еще такое время самое-самое популярное.
1: Самый дорогой отпуск.
0: Самый дорогой отпуск, да.
1: Ну, понятно.
0: Вообще
1: не повезло учителям.
0: Вообще неудобно.
1: Во всем этом.
0: Ну, честно говоря, да, это просто неудобно. А когда отпуск летом стал проблемой? Раньше вообще драка была, чтобы в ноябре не пойти. Так там драка до сих пор есть. В этом и проблема у тебя. Самые переполненные пляжи, у тебя самые дорогие билеты на все, поезд, самолет, все что угодно. Да и не только. И там просто можно не на курорт ехать. Все равно у тебя будет самое дорогое время в каком-то Санкт-Петербурге, там еще, ну, куда, в Москве, в отелях. У тебя просто самое дорогое, самое популярное время. Тебе надо будет, у тебя нет возможности для маневра, если ты летом исключительно только уходишь в отпуск. Может, и не надо, может, ты любишь летом уходить. Как бы, окей, но здесь ты не выбираешь. Это вообще всегда так. Мне кажется, когда у тебя нет права выбора.
1: Вот, когда нет права выбора, ты начинаешь об этом задумываться просто.
0: Угу.
1: Типа, как было бы круто пойти в ноябре в отпуск.
0: Конечно. Ну, всегда хорошо там, где нас нет.
1: Да, 100%. Поэтому...
0: Так, я пытаюсь что-нибудь еще найти. Искусственный интеллект. Как надоел искусственный интеллект? Все новости
1: давай
0: с
1: так,
0: ним связаны.
1: Давай так.
0: Невозможно.
1: Надоел, просто. Не надоел, он ну, просто окутывает не только информационное пространство, но и вообще нашу жизнь.
0: Да новости
1: везде.
0: Надоели.
1: Я сейчас
0: они все
1: ехал.
0: Одинаковые с этим.
1: Слушай,
0: новости.
1: Я сейчас ехал в машине и слушал музыку.
0: Угу.
1: И в скобках уже пишется. То есть это то, чего я ждал. И жду до сих пор на законодательном уровне. Там скобочки и написано AI-версия. Ремикс. То есть ремикс, я понимаю, что этот трек сделан живой группой. Ну, реально группа, которую все знают в нашей стране.
0: А вдруг там школьники, все равно... извини, радиоактивные, да. Например, пишет Алекс.
1: Они не так радиоактивные, слушайте, они излучают такую радиацию.
0: Так звучит, как плохой этот, знаешь, перевод мультсериала из 90-х. Радиоактивные школьники. Вот этот вот. Что-то такое должно быть. Радиоактивные люди. Шельма. Я прямо сейчас помню, как в этих перечислениях. Ну.
1: Ну, поэтому...
0: Отмечают искусственный интеллект.
1: Ну, да, хорошо. Уже начинают отмечать искусственный интеллект. И даже я уже как-то в этом эфире говорил вам всем, я уже перестал отличать. Именно в музыке, где настоящий искусственный интеллект. Раньше было слышно. Сейчас ты не распознаешь.
0: Для поэтому... нас с вами уже и скуф ственный. Скуф выделен.
1: Интеллект. Да.
0: Есть вот смешная, на мой взгляд, тема, посвященная этому. Она не совсем про искусственный интеллект, она скорее про взгляд в будущее. Эксперт допустил наступление эпохи робовладения через 10-15 лет. Значит, к этому моменту искусственный интеллект может стать персональным помощником для каждого человека, однако многое будет зависеть от востребованности таких технологий и доступности цен. Евгений Кузнецов, технологический аналитик, футуролог. В эфире нашей радиостанции. Значит, упомянули очень интересный термин «робовладение». Я его тоже очень люблю. Платон говорил, что демократия – это когда все равны, у каждого по три раба. Примерно через 10-15 лет житель Земли будет иметь нескольких искусственных интеллектов, которые будут работать на человечество. И может быть в смартфоне, а может быть в гуманоиде. Илон Маск пообещал нашлепать 10 миллиардов гуманоидов к 40-му году. Будут ли они у каждого в качестве личных рабов или будут занимать какие-то крупные пространства, например, заводы? Сложно сказать. Все зависит от рыночных применений. Совершенно не факт, что будет выгодно каждому выдать по три робота. Хотели бы вы себе робота? Робота-раба.
1: Давай так. И что для вас, в вашем понимании, робот?
0: Робот.
1: Ну, типа, как он должен выглядеть? Как,
0: гуманоид.
1: Типа, робот-собака?
0: Нет, гуманоид. Ну, тебе же...
1: Я просто не могу себе представить. Это типа в твой рост. Это как из «Звездных войнов» робот.
0: В твой рост я бы не хотел. И мне повыше надо робота.
1: Тогда я испугался бы.
0: Нормальный робот. Хочу себе R2-D2 или C-3PO, пишет Дамир. Вот C-3PO будут такие. Только, наверное, передвигаться будут лучше, нежели чем C-3PO. Вот роботы-гуманоиды. И не знаю, опять фильм «Я робот». Ну, вот что-то какие-то такие.
1: Эдвард пишет, значит, «Доброе утро, Георгий, наконец-то встал пораньше, чтобы вас послушать, и смайлики». И он включает радиоприемник, и там роботы-гуманоиды, и такой все выключает, дебилы просто. Они сошли с ума, они сломались.
0: Ну вот робот с пониженной социальной ответственностью, например, привлекает эту мысль Андрея. Вот он, пожалуйста, об этом пишет. Подожди,
1: стоп, давайте так. Кстати, он железный. Это девушка, это железный робот.
0: Или, ну, да, да, да.
1: Может железный. Быть, не девушка, я не знаю, у него есть вообще робот?
0: Этот робот — железная девушка, скорее так.
1: Этот робот — железная девушка, звучит крипово, просто мощно.
0: Хотели бы вы себе робота-раба? Вот робот, который будет вам, для вас что-то делать. И что он будет для вас делать? Зачем он вам нужен?
1: Вот мне тоже интересно, типа, как он выглядит, что он для вас делает, какие у него функции вообще. Потому что у меня есть робот. Ну, робот-пылесос, и он мой раб.
0: Ты издеваешься над этим.
1: Давай!
0: Лупишь этого робота-пылесоса.
1: Пылесось!
0: Да, хоть где-то доминирование. Да, пылесось, вонючий робот.
1: Ну, слушай, я не за доминирование, я за равноправие.
0: А если железная девушка имеет функцию деторождения, то тогда это уже робот, который отправляется в отпуск.
1: Тогда мы решили задачу. И этот робот получает дополнительный отпуск.
0: Вертера убежала.
1: Вот, Вертера с детства боялась, не хотела бы, Мария пишет.
0: Не хотела бы.
1: А что такое Вертер?
0: Не знаю. Может, какой-то робот?
1: Ну, наверное.
0: Что за робот-вертер?
1: Слушай, вот Ренат Баратов,
0: вертер.
1: Он начинает фантазировать и пишет, там каркас металлический.
0: Это из «Гости из будущего»,
1: обтянутый искусственной кожей.
0: А, ну да, да. Этот криповый блондин из «Гости из будущего», который...
1: Все, я понял. Ну, просто не сразу.
0: Но он криповый, да. Но он очень человекоподобный. Ну, просто человек. Справедливости ради, да? Мне кажется, что роботы не будут выглядеть просто как человеки. Помнишь, был фильм такой с...
1: Я вот с этого.
0: С чего? А, я не туда смотрел.
1: Простите, пожалуйста. Ладно. Все, Д делает это утром.
0: Одного обеда.
1: Одного до обеда, другого после обеда.
0: Ладно,
1: очень да.
0: Роботы, которые выглядят совсем как люди. Как этот фильм? Тысячелетний или 300-летний человек, с Робином Уильямсом.
1: Ну, как-то
0: вот
1: так.
0: Вот он там вначале был роботоподобный, а потом он уже был просто на человека похож, там на него кожу какую-то нанесли. Но вот мне кажется, что не надо кожи. Снимаем кожу с этих роботов. Пускай будут железные, просто железяки. Вот такие роботы.
1: Ну, представляешь, у тебя дома...
0: Жена к 40-му.
1: Два ребенка. Ну, и может, робот. К 40-му будут еще больше, дай бог. И робот ходит. И я такой, типа, не-не-не, зачем мне этот робот?
0: А что, ты боялся робота?
1: Да зачем он? Что он?
0: Конкуренцию
1: почувствовал. Какую функцию выполняет этот робот?
0: Например, он тебе готовит.
1: Зачем?
0: Жена
1: готовит.
0: Ты можешь купить в этого робота,
1: ну,
0: например, функцию подписки на...
1: Что-то подобное было.
0: Джейми Оливера, или на вот он тебе готовит полностью как крутой шеф-повар.
1: Мы с тобой это обсуждали, что робот не может приготовить так же вкусно, как человек. Я тут согласен на все 100%. Ну а как он будет пробовать? Робот пробует твою еду? Ты что, охренел, железяка? Ты что, жрать будешь бесплатно?
0: Все четко, у робота все дозировки, все там четко расписано. Он как раз никогда не пересолит. Никогда не недосолит, у него все будет идеально.
1: Юля с кайфом сидит.
0: Все, робот готовит.
1: Да, типа, робот готовит.
0: Да. Да,
1: берем. Этого робота мы берем домой.
0: Робот убирает. Робот отводит детей в детский сад.
1: Стоп, робот убирает уже
0: забирает. Есть.
1: Да, идеальная жизнь.
0: Дайте роботов мне сюда. Много роботов.
1: Ну, я думаю, что этот робот будет стоить огромных денег. Даже к 40-му.
0: Больших, да.
1: Ну, типа, к 40-му году, ну, что, осталось
0: ничего. Я думаю, как машина примерно.
1: Ну да,
0: сравнимо
1: как хорошая машина.
0: Хорошая машина, да.
1: Давайте, я думаю, что девушки миллионов... будут выбирать при покупке, типа, автомобиль. Конечно, робот, если он готовит и детей водит в садик. Вы прикалываетесь.
0: Я думал, типа, буду говорить, ну, красненького хочу.
1: Такого тоже будет.
0: Мне бы робот-гуманоид вместо грузчика очень пригодился. За 4 миллиона готов купить хоть сейчас. Это лучше, чем страдальцам его держать на работе и бояться, что он помрет, разгружая очередную газель.
1: Нет, слушайте, ну вот робот, который помогает в таких бытовых вещах, именно производственных бытовых, я думаю, что это идеально. Вот это будущее. Робот, который живет у вас дома?
0: В мультфильме «Тайна третьей планеты» роботы ящики в космический корабль загружают, но там же показаны роботы-убийцы. Роботы-убийцы обязательно будут. Я вам больше скажу, сначала появятся роботы-убийцы.
1: Давайте так,
0: а потом появятся
1: другие. Что такое роботы-убийцы? Это роботы-собаки для армии же уже существуют.
0: Это робот, который убивает.
1: Я понимаю, робот-убийца. Но такой существует.
0: Ну, все.
1: Ну, типа, это робот с оружием?
0: Не гуманоидный. Пока. Робот, который убивает. С оружием он, без оружия, неважно. Робот, который
1: опасно.
0: Убивает.
1: Слушай, это опасно.
0: Достаточно, если он тебя убивает.
1: Слушай, компуктер, он вот у нас пару раз в день может перезагрузиться. А береги робот, который заглючил с автоматом и с обоймой.
0: Заряженный. Может быть, и заглючил.
1: И вот это. И тут. Как вот в тех фильмах.
0: Да, Джейми Оливер уже, да, уже, уже у него не тот Джейми Оливер.
1: Не хотел бы, слушай, на самом деле не хотел бы такого робота.
0: Не хотел бы робота?
1: Нет, не нужен.
0: А он еще машину на мойку отвозит?
1: Вот это
0: или
1: вот,
0: моет.
1: Это, стоп, это другой разговор.
0: Моет уже. Даже.
1: Из пальца ванну, да,
0: набирает? Да, да, да.
1: Из этого же пальца может помыть тебе.
0: Балдеж.
1: Тут вопрос тогда, сколько стоит
0: и эта сервис. Мойка? И чинит машину.
1: Так, наш слушатель, кто нас сейчас слушает, в сервис хотите, чтобы ваш робот возил ваш автомобиль?
0: Мне требуется робот-собутыльник, пишет Король Кринжа.
1: Робот-собутыльник — это ваш сосед.
0: Китайцы уже показывали гуманоидов, воюющих в группе. Китайцы, да.
1: Ну, слушайте, да, ну, это... а танцующих?
0: К 40-му году это 100% будет.
1: Вот 100%. Это вот хорошо закидывает, слушай. Он пишет, что дроны уже это делают. Ну, имеется в виду роботы-убийцы. Но они просто не как люди выглядят. Ну, а чем это не роботы?
0: Ну, нет, это абсолютно точно роботы. Просто здесь, наверное, речь идет все-таки о роботах-гуманоидных. Ну, мне кажется, что человечество исключительно только туда придет. Вот здесь фантазия никакая не сработает. Уже делают и китайцы, и Илон Маск. Они двигаются вот туда, в сторону человекоподобных роботов. Других роботов не будет. Будут такие.
1: Куда в студии 18 квадратных метров, пишет Иван, ставить робота? На него нет места. Я думаю, что если студия 18 квадратных метров, то робот будет стоить столько же, сколько эта студия. Поэтому это нерациональная покупка.
0: А что, куда ставить? Он много места-то не занимает. Ему же не надо лежать на кровати. Он вот в уголочек встал, стоит. Не пылится. Может, даже складывается как-нибудь.
1: А ты его еще наказываешь и говоришь? Иди, встань в угол.
0: У него еще переноска какая-нибудь есть. Модная, знаешь, такая разноцветная. Я думаю, что нормально, поместится робот, не переживайте. У нас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп ужесточил условия меморандума США и Ирана. Президент США направил Тегерану на рассмотрение новое предложение об урегулировании конфликта. Какие именно изменения были внесены в текст потенциального соглашения, неизвестно. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, американского лидера беспокоит положение о возможной разморозке иранских активов. Кроме того, глава Белого дома считает, что Иран недостаточно быстро отвечает на предложение США. По мнению одного из неназванных американских чиновников, президент уже ужесточил условия, чтобы попытаться ускорить переговорный процесс. Как отмечает издание, он хочет оказать давление на Иран и убедить его принять первоначальный проект меморандума. Ранее эту версию соглашения уже направили на одобрение верховному лидеру страны аятолле Моджтабе Хаменеи. Напомню, в минувшую пятницу Трамп провел с советниками в ситуационной комнате Белого дома двухчасовое совещание, посвященное конфликту с Ираном. После встречи он не объявил о принятии какого-либо решения по сделке с Тегераном. В ДТП с автобусом на юге Турции погибли 7 человек, 30 пассажиров получили различные травмы. Как заявили в посольстве России в Турции, по предварительным данным, россиян в салоне не было. Автобус следовал из Измира в Анталию. Авария произошла на автобане Денизли-Айдын у населенного пункта Саракёй. Машина по неизвестным причинам врезалась в дорожное ограждение и загорелась. К месту ДТП оперативно направили подразделения скорой помощи, спасателей и пожарных. Полиция проводит расследование причин и обстоятельств инцидента. Частный дом получил повреждения при падении обломков дронов в Воронежской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и шестью районами Воронежской области был обнаружен и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат, написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». В России нет необходимости создавать специализированное лекарство от Эболы. Заболевание не обладает пандемическим потенциалом на территории нашей страны. Об этом сообщил научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Если мы ставим задачу только по нашим гражданам, которые только здесь в основном живут, то это не первоочередная задача нашего государства, потому что эпидемия Эболы не грозит, отметил Гинзбург в беседе с ТАСС. Ученый добавил, что сейчас Эбола лечится симптоматически. Лечение направлено прежде всего на то, чтобы человек не умер, и его организм успел бы выработать антитела. На это в среднем уходит от 10 до 12 дней. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 14. Сегодня в российской столице облачно. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Днем 15-17 тепла. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 743 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Вьетнамский капкан. Финал». В эфире кандидат исторических наук, замдиректора Центра регионального сотрудничества МПГУ Сергей Засорин и кандидат исторических наук Вячеслав Черемухин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Трансформация профессии фитнес-тренера. Чего хотят клиенты?». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга, кандидат медицинских наук Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 31 мая, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. И не забывайте про наш канал в мессенджере Макс и в Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Эдвард пишет. Однозначно нужен дроид. Дроид. То есть робот. Робот для выгула собак. Как в фильме «Я робот». Люди начнут высыпаться, но это не точно, пишет он в скобочках. Слушайте, а вот...
1: А зачем?
0: Ну, да, мне кажется, что не нужно, типа, можно...
1: Нет, просто собака... Ведь завести собаку — одна из причин, что с ней надо гулять. Многим это нравится. У меня мама так, например, всегда говорила, что это вообще чуть ли не...
0: Я тоже знаю таких людей, которые любят гулять с собакой, но мне кажется, что еще можно самовыгул. Ну, если у вас небольшая собака.
1: Просто в Москве?
0: Ну, в Москве вряд ли, да. На даче, если вы в Подмосковье живете, ну, типа, на даче это нормальная история.
1: Такой вопрос в принципе не стоит. А в Москве? Ну, ротвейлер достаточно небольшой собака.
0: А какая собака у вас, Эдвард? Интересно, да?
1: Хочу маленьких роботов для уборки дома в офисе и общественных местах. Пылесос, посудомойки, стиралки и прочая бытовая техника. Это отлично. Но, увы, они требуют хозяйку, уборщицу, человека, который будет весь день копошиться, тратить силы и время. Хорошая домохозяйка полжизни проводит за уборкой, стиркой, глажкой. Но в жизни есть более приятные занятия. Пишет Оса.
0: Смотри. Есть, вот, допустим, таких заведений, как «Вкусная точка», я точно видел. Это, ну, ты тоже, наверное, видел. У них есть роботы, которые моют полы. То есть, чего? Не видел никогда?
1: Нет.
0: Я даже в продуктовом зеленом магазине премиальном видел уже, как ездит робот. Такой же. Это наша российская разработка. Он выглядит...
1: Он на что похож, да.
0: Он похож на коробку. То есть, это вот такая коробка.
1: Большая?
0: Ну, маленькая? Как средняя. Среднего размера. Угу. Как коробка от
1: чтоб
0: духовки.
1: Туда
0: духовой поместить. Шкаф туда поместится. Духовый. Вот представь свой духовой шкаф. Вот реально такой же квадрат. У него...
1: Я почему-то представил, как мой шкаф...
0: Моет полы. Не, у него...
1: Шкаф.
0: Вот острых углов нет. Закругленные. На лицевой части стоит монитор, где глаза, типа.
1: А, да, видел.
0: Ну, ты же видел такой. Да. И сверху кнопка, типа, экстренного отключения. Робот-уборщик, пожалуйста. Я больше во вкусной точке не видел, чтобы люди мыли полы. Как раньше, знаете, вот этим фаршем по полу.
1: Да, да, да.
0: Швабра-фарш.
1: Да, похоже, да.
0: Это первое.
1: Дредами еще можно.
0: Можно дредами, да, назвать это. Второе, это развоз заказов вот по этим локаторам. Локаторы с номером.
1: Значит, тоже робот кассе. Делает.
0: Ты не видел, что ли, никогда?

0: Типа, знаете, заказ. Вы мне сырный соус не доложили.
1: Хочу сырный соус. Возьми телефон.
0: И туда подносы вставляются, и он по локаторам разносит и говорит, пожалуйста, возьмите свой заказ. Приятного аппетита. То есть вот, вот такие технологии уже.
2: Если все будут делать роботы, кто будет зарабатывать?
0: Роботы.
2: Роботы. Ну нет, компания, которая выпускает роботов.
0: Не, ну создатель. Да, создатель.
2: Да. Слушай, ну вот вкусная точка, вот подобные, подобные заведения, это вообще просто идеальное место для роботов. Как будто концептуально оно было создано, когда там, в 60-х это было,
0: примерно.
2: Да? Как будто вот специально под роботов. Вот уже тогда, в 60-х, эту работу должны делать роботы. Там же просто все и на выдачу. Конвейерная эта история. Что ни, с чем там не справится робот? Картошку справится. Фри в нужный момент
0: Я не думаю, что это очень дорого.
2: Я думаю, что это в разы дешевле, чем
0: робот-гуманоид?
2: Люди. В разы... Ну, вот ты его купил, и он уже и он все делает.
0: Обслуживать его?
2: Никакой...
0: Масло менять?
2: Ну, масло менять надо. Это все равно дешевле, чем человек. Человеку надо платить зарплату. Человеков много. Робот справляется.
0: Человеков много.
2: Думаю, что...
0: Захватчики!
2: Да, я думаю, что у этих роботов побольше рук будет. Знаешь, ну, то есть они...
0: Типа четыре руки, такие. Да.
2: Ну, да, он может, он не будет ходить, он вот там будет висеть, например, и будет только вот эти вещи делать.
0: Я сейчас представил, типа, осьминогообразного, знаешь, робота, который висит, и у него много щупалец.
2: Да, вообще, в принципе, ну, машины же собирают роботы.
0: Да, да, на конвейере работают
2: роботы. Да, ну, почему там до сих пор вот во всех этих общепитах? Не, ну, я думаю, вопрос времени. Нам подпривыкнуть надо просто. А будет робот-матершинник? Сделают. А зачем он вам? Робот-матершинник нужен.
0: Я думаю, что вы на, это, на этого робота сможете что угодно залить. Ну, типа, вот, чтобы он и пел, и танцевал.
2: Знаете,
0: и...
2: для бизнеса робот — это одна история. Ну вот мойщик этот, который готовит в, во вкусные точки, это одна история. А здесь интересно про вашего личного робота. Личный ассистент. Робот-раб. Который готов делать все, что угодно за вас. Главное, придумайте ему задачу. Это вот тоже не так просто на самом деле. Сейчас окажется, что просто вы все не очень много всего делаете. На самом деле, ваша вот эта вот ветка умений и список действий, которые вы делаете, очень сильно ограничены. Вы едете на машине, вы можете ездить, или ездить на метро, там, на общественном транспорте. Вы работаете работу. Это вряд ли он за вас будет делать. Ну, то, ну, там, если, я не знаю, в офисе, да, грубо говоря. Пока это не берем. Вы готовите еду, убираете, отводите детей в школу, забираете их оттуда, в магазин ходите, и то уже, может быть, и не ходите в магазин, на доставку заказываете. На самом деле, не так уж и много задач. Ну, вот поэтому что-нибудь надо придумать под, под этого самого робота. Любой автомобиль дешевле повозчик с телегой и тройкой лошадей, пишет Костя Змитина. Это тебе к тому, что очень дорого будет иметь робота.
0: Это правда, слушайте, прогресс шагает.
2: Это не очень дорого, это дешево, это намного дешевле, чем человек. И обслуживать его, я думаю, надо будет не так часто, как тебе кажется, масло менять, как ты говоришь.
0: Я думаю, что обслуживание, да, будет, будет легче.
2: Значит, я, предположим, я придумал задачу роботу построить дом, а где взять деньги на кирпичи? Ну, а тут уже, извините... Но, с другой стороны, один раб, вот еще когда было там, было рабство, он мог построить дом вам?
0: Один? Один нет, конечно.
2: Вот, да, как бы и тогда тоже. Все-таки не переоцениваете возможности этого самого робота. В одиночку он вам не построит ничего. В сороковом когда-нибудь, может, и построит. В сороковом вряд ли. Так, старый анекдот вспомнился. Сделали робот-парикмахера, изобретатель спрашивает, как он может стричь и брить у людей, и брить, ведь у людей головы разные. Изобретатель отвечает, что это только в первый раз. Ну и не без этого. Добро пожаловать
0: в Atomic Heart. Да, вот по Atomic Heart, слушайте, я тут заходил, значит, в магазин с ребенком. Это обычный, шестерочка называется он.
2: Да.
0: Я зашел. И реально испугался. Ну, не то чтобы испугался, мне не страх это вызвало, а какое-то такое неприятное ощущение. Значит, они сейчас рекламируют, как я понимаю, Atomic Heart. И там
2: сейчас?
0: Стоит... Ну да, тут типа...
2: А в честь чего?
0: Я не понимаю, то ли дополнение какое-то. Я же не шарю в этой теме.
2: Uh-huh.
0: И, честно говоря, стрёмно там.

0: бабушка стоит с такими, типа, глазами, знаешь, она седая, у нее злющее лицо, и она тебя встречает в шестерочке на входе.
1: Да.
0: И я такой думаю, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну.
1: Типа, там была какая-то... бабушка, да.
0: Да? Злющая какая-то, такая, седая, в юбке, в пиджаке.
1: Бабзина ее зовут.
0: Бабзина? В зеленом, да, да, она меня встретила, и я такой думаю...
1: Да-да-да.
0: Ой-ой-ой. Думаю, там... типа, вообще ничего приятного в этом нет. Поэтому...
1: На 7 миллиардов.
0: Мне бы не хотелось, я вот к чему это говорю, мне бы не хотелось жить вселенной Atomic Heart.
1: Во вселенной Atomic Heart
0: типа,
1: точно не хотелось.
0: Типа вообще отстой.
1: Значит, на 7 миллиардов, предположим, один робот на 3 человека. Хватит ли ресурсов обеспечить всех людей роботами? Всех людей не надо будет обеспечить роботами. Вы забываете про отдельные участки планеты, о которых мы тоже уже сегодня говорили. Куда, да, куда они... Там много из благов цивилизации еще не доехали нынешних, не то что роботы.
0: Ну да, там...
1: Да, там еще... есть проблемы нерешенные попроще. Поэтому на 7 миллиардов не надо будет на каждого робота. У тебя будет, скорее всего, просто места на планете Земля, где будут на одного человека по 3-4 робота. А будут места, где до сих пор воды нету, понимаешь, и шприцы раздают одноразовые. Вот...
0: К сожалению, в мире всегда это будет.
1: Да,
0: слушайте,
1: да, да.
0: Ну, давайте сравним даже нас и Китай. Ну, при всем уважении, все равно в Китае будет технологический прогресс идти впереди нас. То есть мы будем получать технологии из Китая. А то, что мы получили из Китая, там, те страны, которые мы сегодня обсуждали, вообще не факт, что получит. Я хотел сказать, получит, типа, и через энное количество лет, но я понимаю, что вообще могут не получить.
1: Представляешь, вот эти роботы, как китайские машины, то есть у них только китайский язык. И больше никакой. А когда перевод делают... Да, когда перевод делают, там перевод сразу вот этот дурацкий. Все какое-то дуновение синего дракона там ранней весной. А это типа у тебя, не знаю, прибавить звука в машине. Вот что-то такое. Так же и с роботами. Да, DLC вышел на Atomic. Ага. Они до сих пор делают какие-то DLC. Уже сколько лет прошло?
0: Я тебе об этом и говорю, что что-то вышло. Что-то вышло, и вот ты заходишь в магазин, и тебе не по себе.
1: Получается.
0: Вот из всех персонажей, которых даже я там видел, вот выбрали вот эту бабушку бедную, Бабзину.
1: Она не бедная вообще.
0: Ну, слушай, я не знаю, я не играл, сюжета не знаю. Ты, кстати, играл?
1: Да.
0: Да?
1: Ну, я дополнения никакие не играл, а оригинальную игру я прошел. Мне кажется, если у нас и будут роботы, как телефоны, то они будут тоже разного качества, условно, как айфоны и все остальное.
0: Обязательно. Обязательно будут разного качества.
1: Ну, естественно. И разной ценовой категории.
0: Конечно.
1: Одинаковыми они не будут. Но телефоны все делают примерно одно и то же, правильно? Со всеми функциями телефоны справляются. В среднем любой современный телефон, он тебе звонит в интернет, выходит на высокой скорости 4G, а то и 5G, где поддерживается эта скорость, он у тебя фотографирует, он музыку проигрывает, он на себе хранит гигантское количество данных, видео снимает в Full HD качестве минимум. Они все примерно делают одно и то же, эти телефоны. Так и роботы будут делать примерно одно и то же. Ну, некоторые будут чуть гламурнее.
0: Это как Моторола от Dolce & Gabbana?
1: Это как, да, примерно. Это как...
0: Я почему-то, ты сейчас гламурнее сказал, и у меня сразу это...
1: Это как если бы Яндекс.Навигатор говорил бы голосом Брэда Питта. Вот примерно так. За лишнюю денежку, пожалуйста, никаких проблем нет. И все будет, все же у тебя будет этот магазин приложений, и вот ты туда можешь разные эти функции на роботов ставить. Разные разработчики будут эти функции, например, писать. А кто-нибудь напишет какую-нибудь кривую функцию этого робота, и он у тебя с 7-го этажа в окно как сиганет и по машинам куда-нибудь побежит. Например, будет, ты вдруг поменял регион магазина на французский, и он пошел бы в машины переворачивать и сжечь, и все, и ничего ты с ним не сделаешь. Все, это теперь будет Le Robot. И он чернеет сразу, этот Le Robot. Все телефоны делают одно и то же, но... каждый мечтает о последнем айфоне. Во-первых, не каждый мечтает о последнем айфоне. Во-вторых, ну, да, будет какой-то топовый робот. Контор, которые делают роботов, уже много. Но вот у тебя, пожалуйста, на первенство в этой отрасли претендуют китайцы. Многочисленные. Там не одна компания, которая их делает. Их много. Плюс там есть технологические гиганты, которые в этой игре, и есть новые игроки. То есть у тебя Huawei, Xiaomi, вот этих всех никто же не отменил, и у тебя они делают все это, и у тебя есть еще другие компании. Но есть Илон Маск вот еще.
0: Ну да, это абсолютно разная игру... ценовая категория.
1: Да не факт, но, ну, слушай, но он тоже
0: это
1: в игре.
0: Дороже, но это дороже.
1: А помимо Илона Маска есть еще никуда... Вот такие компании, как Apple, например, они тоже никуда пока не делись.
0: Ну да, они участвуют в гонке.
1: В какой-то момент они тоже могут захотеть сделать робота.
0: Не, они сделают премиального робота.
1: Наверное,
0: дороже, да, чем у Илона Маска и у китайцев.
1: Наверное, да. Оранжевого. Какого-нибудь такого в честь Дональда Трампа. Оранжевый будет робот. Одного робота... Прекратите! Ридлер, он назвался Ридлер.
0: Одного... Слушайте, доброе утро всем, кто подключился уже к нашему эфиру.
1: Одного робота делали, два обеда, второго после обеда. Какой робот работал лучше? Тот, который
0: уже... Ну, давай вслух громче.
1: Делаю робота, в чем проблема? Илон Маск сделает премиального робота только на презентации. Тоже правда. Подогрев робота по подписке. Да, для робот для регионов с холодным климатом будет в комплектации написано. Это вот у робота есть немножечко подогрева, у него какой-нибудь поролончик там внутри проложен, чтобы он не мерз нашими зимами. Да и не только зимами. И весной тоже.
0: Зимами и веснами.
1: Да, NVIDIA давно занимается робототехникой и ИИ, пишет Outsider. Много кто занимается, к сожалению, для нас. Я не знаю, кто у нас кто не занимается робототехникой всерьез. Яндекс, Сбер, кто еще должен заниматься? Ну, будем надеяться, что они тоже занимаются. А хорошее было где-то здесь сообщение, типа, как будет выглядеть... сейчас я найду. Подожди. Аса пишет, увы, домашняя уборка — дело тонкое, масштабы не те, пыль, узкие места, санузел, гладить рубашки, стирать нежные вещи, все делает женщина. Хочу робота-хозяйку.
0: По поводу гладить рубашки. Мне тут в социальных сетях попалась штука, и я был в восторге, честно говоря.
1: Это,
0: я
1: короче, уверен, такая, что... она с ручкой. Нагревается снизу, и ты ей можешь вот так водить, и вещи не мяты.
0: И глажены. Да. Слушай, на самом деле, я уверен, что это так идеально, как на видео, работать не будет. То есть, я реалист. Но это такая штука, она выглядит, Юль, тебе тоже расскажу. Значит, это как, типа, а-ля вешалка, как парогенератор, знаете, вот такие большие есть. Ты туда вешаешь свою рубашку. Ну, именно на рубашке был
1: пример.
0: Она
1: раздувается.
0: Она раздувается. Ты тоже видел? Раздувается. Нет, и типа штука гладит. Ну, видимо, оттуда подается пар.
1: Да.
0: Идеально глаженная рубашка выходит. Я не знаю, насколько эта функция хорошо будет работать, но если это так, если это за то время, которое показывалось в видео, типа там за 10 секунд, ну, это крутая технология. Это раньше как... для этого нужно было покупать паровой шкаф от
1: или,
0: одной только
1: или на
0: фирмы.
1: Тебя эту... эмочку или эсочку.
0: Да, меньше размер.
1: Только она не гладится. Да. В остальном то же самое.
0: Натягивается красиво. Шкаф. Но он дорогущий был. Он гигантский.
1: Я думаю, что эта штука тоже не дешевая.
0: Вот эта штука с человеком, да я думаю, что это китайцы, типа а-ля там 7-10 тысяч рублей. Ну, может быть, 15. А шкаф стоил в свое время, когда вышел, типа 300 тысяч рублей. Ну, то есть это дорогущий. Еще плюс ты его должен был внедрять. Специальный подвод электричества, потому что, ну, она же мощная, эта вещь. Плюс ты должен был внедрить это в свой, там, в свою квартиру, в свой дизайн. Поэтому шкаф не прижился. Но у тех людей, у кого
1: он
0: был...
1: Но он работал не очень.
0: Он работал не очень, но, типа, одежда свежая была.
1: Да.
0: Типа, все запахи убирал.
1: Нет, ладно, это 10 тысяч стоит.
0: Я же тебе сказал, что это дешево.
1: Надувная гладильно-сушильная машина 3 в 1.
0: Ну, прикольно.
1: Смотри,
0: она китайская.
1: Надувная гладильно-сушильная 3 в 1. Какие три функции в ней?
0: Она гладит, сушит, гладит.
1: И надуваться? Получается, 3 в 1. И надувается она?
0: Нет, слушай, третья непонятно, да.
1: Я ее на этом на
0: маркетплейсе
1: нашел.
0: Ну
1: да.
0: Вот, я бы попробовал.
1: Сушит,
0: за 10 тысяч рублей.
1: Сушит обувь и сушит, гладит брюки. Вот,
0: брюки вот еще?
1: Да, у них насадки есть. Она еще и брюки делает.
0: Слушай, ну это круто. Если она делает это хорошо, за этим будущее.
1: Это настоящее. 10 тысяч это. Что такое 10 тысяч?
0: Ну, реально, это вообще ни о чем.
1: Берите, пока сушила, только майки мужские, нормально, гладит, сушит.
0: Это где? А, это ты отзывы читаешь?
1: Да, суперустройство, немного не хватает рекомендаций в инструкции, для каких вещей какая температура.
0: Давай так, я тебе скажу, ну, что если посмотреть на
1: совсем.
0: Китайском маркетплейсе...
1: Смешно выглядит рубашка на этой штуке. Она слышишь? Выглядит как этот, знаешь, который зазывает на мойку надувной в итоге.
0: Я думаю, что если посмотреть на китайском маркетплейсе, это будет еще дешевле.
1: В три раза,
0: я думаю. Ну, типа, это копейки будет стоить.
1: Да.
0: Я опять же говорю, если это технология работающая, это надо брать.
1: Я думаю, да, работающая. Их очень много уже. Это такой дешевый вариант с маркетплейса. Я думаю, что они есть и подороже, и
0: покрасить. Типа фирменные?
1: Да,
0: ну, от больших производителей.
1: Но этой штуке миллион лет, на самом деле, этому надувающемуся. Ну,
0: я, честно говоря, не видел ее в таком количестве, а сейчас форсят везде абсолютно.
1: А вот есть еще какой-то гладильный пресс, парогенератор, вакуум и таймер. Хинди P88U3 AP.
0: Pro Max.
1: AP, он вот стоит 1 282 000.
0: Сколько?
1: Это и такое тоже выдуло мне. Я не знаю,
0: да,
1: зачем.
0: Да, за 1 200 000.
1: Такой берем. А, так, а где же это сообщение-то? Я же за другим сообщением совсем шел. Про роботов-убийц. Не могу найти. А, вот оно. Как будут интересно протекать войны с роботами при условии, что робот не промахивается, видит круглосуточно, слышит круглосуточно, и вообще он красавчик.
0: Это будет гонка вооружений и технологий.
1: А как они сейчас выглядят? Вот с этими дронами.
0: Ну да. Раньше могли даже не... Ну, вообще не могли представить, что дрон летит и что-то еще и скидывает.
1: То, что...
0: Разведдроны.
1: То, как это выглядит сейчас, не могли себе представить еще в 21-м году, на самом деле.
0: Ну
1: да. Да и в 22-м, наверное, еще не могли до конца себе представить. Поэтому, ну, как-то будет выглядеть. Не знаю. Но это не будет ничего сверхъестественного. Будет восприниматься как норма. Будут роботы, да, все видят. Насколько все? Будет какой-то способ их обманывать. Как-то можно будет от этих роботов уходить. Как-то их тоже можно будет видеть. Не знаю, я думаю, что ничего сверхъестественного не будет. Раньше дроном был одноклассник Андрюха, пишет Миша Николаев.
0: Слушай, ну раньше дроны продавались типа в детских магазинах. Это такой квадрокоптер, это называлось еще. И стоил он, ну, типа, копейки и вообще выполнял другие функции.
1: Ну, изначально квадрокоптер дорого стоил.
0: Потом нет, это DJI-овские, это дорогие квадрокоптеры. А бывали дешевые.
1: Изначально были только такие.
0: Ну, в самом
1: потом
0: начале.
1: Стали потом стали
0: дешевые. Потом, наверное, да, наверное. Ну, они потом вообще детскими игрушками были.
1: Самое стрёмное, что все функции будут по подписке и надо будет постоянно платить. Это да.
0: А сейчас не так?
1: Ну...
0: Слушайте, столько подписок, сколько у меня списывается, я не успел их отключать.
1: Да, это понятно. Ну, тут тебе добавляются еще подписки. То есть недостаточно просто купить этого самого робота. Как и телефон тебе недостаточно купить.
0: Сейчас, да.
1: Да. Тоже нужно, чтобы там какой-то функционал был. Надо будет денежку платить. Опять вспоминаю мультфильм «Валли». Мы все же превратимся в этих толстяков.
0: Очень
1: все.
0: Очень много вообще у нас роботов, искусственного интеллекта и всего подобного. «Валли». Воспоминаний очень много у нас стало в нашем эфире. Это просто говорит о том, что
1: я
0: это
1: бы
0: здесь
1: хотел
0: и сейчас.
1: Себе робота-раба. Просто звучит, не? Робот-раб.
0: Ты хочешь быть рабовладельцем просто.
1: Да, хочу быть рабовладельцем. У нас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В НАТО заявили о здоровом сдвиге вместо раскола альянса. Рост оборонных расходов и роли союзников не говорит о разобщенности военного блока. Происходит перестройка системы коллективной безопасности, отметил глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каводрагоне. На полях форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре он призвал страны НАТО конвертировать финансы в военные возможности. То, что мы наблюдаем внутри альянса, это не фрагментация, а сдвиг. Давно необходимый и в конечном счете здоровый сдвиг, сказал Драгоне. По его словам, этот процесс включает два ключевых элемента – более серьезное отношение к ответственности в новых условиях безопасности и более справедливое, реалистичное распределение оборонного бремени. В Белгородской области в результате ударов дронов ранены 3 человека за сутки. Вооруженные силы Украины атаковали территорию 16 муниципальных округов. Об этом сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев. 3 мирных жителя получили ранения в Белгородском и Борисовском округах. Один из пострадавших продолжает лечение в больнице, где ему оказывают всю медицинскую помощь. Уверен, врачи помогут ему быстро восстановиться, написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». Шуваев также сообщил, что за минувшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 61 раз. В Госдуме анонсировали введение универсального QR-кода для покупателей. С 1 сентября россияне увидят его в магазинах и кафе и смогут совершать безналичные платежи. Это будет удобно для граждан и снизит издержки для бизнеса, рассказал председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Он отметил, что сейчас на одной кассе могут висеть QR-коды от нескольких банков. В результате покупатель вынужден искать свой. С сентября этой путаницы не будет, появится единый код, по которому можно самому выбрать банк, через который пройдет оплата. Для владельцев бизнеса это снижение издержек за счет реальной конкуренции между банками за эквайринг. Предприниматель больше не привязан к одному провайдеру, сказал парламентарий в беседе с агентством ТАСС. Более 20% выпускников школ в России еще не выбрали вуз для поступления. 28% будут подавать документы туда, куда хватит проходных баллов. 11% рассматривают несколько вузов и планируют поступать сразу в несколько высших учебных заведений. При этом 33 школьника из 100 определились только с направлением обучения, но не с конкретным вузом. Такие данные получила онлайн-школа SkySmart по итогам опроса учащихся, результаты которого есть в распоряжении агентства ТАСС. Лишь 7% респондентов заявили, что уже точно знают, в какой вуз пойдут. Самые популярные направления – маркетинг, реклама и пиар, бизнес и управление, а также психология. О погоде. В Москве сейчас плюс 14, сегодня в городе облачно, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, днем 15-17 тепла. И пока это все, Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Вьетнамский капкан. Финал». В эфире кандидат исторических наук, замдиректора Центра регионального сотрудничества МПГУ Сергей Засорин и кандидат исторических наук Вячеслав Черемухин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Будни британских охотников 18-19 веков. В эфире врач, организатор здравоохранения, журналист и писатель Владимир Пилюгин и доктор сельскохозяйственных наук, профессор, почетный работник агропромышленного комплекса России Геннадий Блохин. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.

0: 10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 31 мая, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373948, код 495.
1: Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про наш канал в мессенджере Макс, в Дзене, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Было бы круто, если бы придумали роботу Лупу и его коллегу для похода в бухгалтерию.
1: А что там случилось? Да, расскажите, что там случилось в бухгалтерии-то?
0: Роботу Зебру и роботу Мигелу.
1: Могу рассказать это?
0: Так, все лишь одна буква, а как менять значение? Георгий, у вас быть рабовладельцем или робовладельцем? Робовладельцем. Робовладелец. Обычный робот. Ну, я говорю, Shadow Line. Да, был там что-то такое. На него можно поставить. Вот. Отличный был бы робот. Я думаю, они в разных комплектациях были. Но это будет, получается, скорее всего... Ну вот если ты робота покупаешь, наверное, не будет цвета black, да?
1: Конечно, нет.
0: Не будет ну, цвета black. Space Gray. Space Gray, да. Ну, мы это все понимаем. Мы это все знаем. Ну ладно, ждем пока. Чуть-чуть нам осталось подождать. Будут уже у нас эти роботы. Будем придумывать, как их там в бухгалтерию отправлять, и когда их там кого собирают, кому из них хуже. Этим роботом. Где-то была какая-то новость, я хотел ее прочитать, и я ее потерял. О, финн-эксперт.
1: У нас был психолог.
0: Да.
1: У нас был просто, по-моему, эксперт.
0: Да.
1: Теперь финн-эксперт.
0: Финн-эксперт. Ну вот как ты думаешь, какая новость? Вот только не читая.
1: Я
0: вот,
1: финн-эксперт. Не читаю.
0: Что может быть дальше?
1: Не знаю. Ну, спрогнозировал.
0: Какой? Да.
1: Я угадал?
0: Давай, это она только.
1: Она спрогнозировала
0: да.
1: рост спроса на
0: тыквенные.
1: Что сегодня происходит?
0: Нет, финн-эксперт назвала аромат выпечки.
1: Слушай, это вообще классная тема. Она мне больше всего нравилась. Ну, что она, да, что она спрогнозировала?
0: Самым эффективным для продаж. Он привлекает людей и подталкивает их зайти в магазин. Екатерина Астахова, финн-эксперт, которая в нашем эфире об этом рассказала. Цвета и запахи. В магазинах работает маркетинг. Заходишь в магазин, там пахнет выпечкой. Работают целые команды по подбору ароматов. Я говорю как человек, проработающий в ритейле. Запах выпечки лучше всего продает. Это всегда привлекает, и мимо человек не пройдет.
1: Там зато такая фотка.
0: Просто там булочки, бомба. Да, там булочки с корицей.
1: Они супер. Это мои любимые.
0: Да, шикарные булочки у нас на фотографии.
1: Очень красиво.
0: И ведь это действительно правда по поводу того, что над запахами работают. Ну, 100%. Вот в Макдональдсе эта история в свое время была. Я думаю, что и во вкусной точке она у нас сохранилась. У нас это работает. Я не знаю, кстати, за рубежом это тоже так. Наверное, да. У них даже специальный был вот этот вот ароматизатор, который они в систему кондиционирования добавляли.
1: А они вообще не скрывают это?
0: Не скрывают, да. Определенный запах, который у тебя пробуждает аппетит, который тебя пробуждает аппетит. И заманивает к себе.
1: Да, он пробудил во мне аппетит. Ну вот вы вкусные точки будете проходить. Человек даже, который не любит, вот у меня, допустим, в семье никто практически не любит.
0: Вкусную точку?
1: Да. Ну, типа бургеры там и так далее. Ни жена, ни мама. Мы можем только вот там с Антоном, с бабушкой там что-нибудь взять, да, окей. Но вот они идут мимо этого вкусной точки, и вот этот запах, это не запах фритюра. Это не запах котлет. Я не знаю, что это за запах.
0: Это запах булки.
1: Ну, что-то вот... Ты же вот сейчас почувствовал этот запах? Когда вот
0: сейчас
1: прям...
0: я надеюсь, никаких запахов не буду чувствовать, пока мы здесь сидим.
1: Не, ну шикарный запах, и он манит.
0: Да, это правда так. Финны не шарят выпечки, пишет Миша Николаев. Ну, финн-эксперт же. Финны, говорит, не шарят.
1: Финны не шарят.
0: Помимо... вот этих вот историй с общепитом, с запахом еды.
1: Uh-huh.
0: Запах еды действительно может быть привлекательным, и этим пользуются. Наверное, выпечка действительно один из самых приятных.
1: Ну, запах. Конечно, потому что запах ванилина, запах сливочного масла, возможно, да. Где-то джемов, там, сгущенки, это же все дает приятный такой
0: может
1: аромат.
0: Быть, да. Но существуют и другие запахи тоже, которые привлекают. Вот хотелось бы об этом поговорить. Насколько запах может для вас быть, ну, решающим фактором как будто нет, но заманиловкой. Вот вы идете мимо магазина, кафе, ой.
1: Будь здоров! Это ты просто представил запахи уже, и тебе прям настолько хорошо.
0: Магазин, ресторана, по улице идете. Угу. Вот почувствовали какой-то запах, и он может вас поманить по-настоящему?
1: Конечно, может.
0: Что вы прям обратите внимание, начнете искать, откуда это так вкусно пахнет, не обязательно едой. Просто, может быть, хороший аромат. Знаешь, в дорогих магазинах одежды
1: конечно,
0: там тоже
1: распыляют.
0: Есть определенный аромат. Да.
1: Да, я купил диффузор. Сейчас это модная достаточно тема. Я рассказывал, что в ресторанах, допустим, это промышленные большие диффузоры, которые распыляют запах. Ну, знаешь, заходишь в ресторан, и прям вот очень приятный, дорогой, хороший запах. Это как бы, ну, всегда, всегда в почете для меня лично. Мне это нравится. Я домашний купил.
0: Тоже, а как вот
1: классная тема.
0: Сколько он дорогой?
1: В районе 10 тысяч рублей, по-моему.
0: А-а-а.
1: То есть это не дешевая вещь.
0: Не дешевая.
1: Но она выглядит прям очень круто. Ну, то есть это...
0: А мог надувной этот купить?
1: Да, да, утюг. Если знал бы, конечно, я бы вот эту вот штуку, парогенератор бы взял.
0: Ароматы ванили. Сладкой ваты клубы.
1: Да.
0: Надо мной проплывает.
1: Да.
0: Пропадая вдали.
1: А дождь на окнах рисует.
0: Шашлычная манит.
1: 100%. Я первое, о чем ты подумал, ты вот когда рассказывал, я подумал запах мяса, запах углей.
0: Да, это запах прям... шашлыка вот именно.
1: Ну, конечно, это запах шашлыка.
0: На огне. Ну, да.
1: Ну, конечно, манит. Ну, слушай, ну...
0: Но если вдруг из магазина одежды пахнет шашлыком, это странно.
1: Это точно наш магазин.
0: Используй хлорку для перебивания запаха бомжей, алкашей, которые собираются на этаже ниже.
1: Еще раз? А хлорку?
0: Хлорку, да. К запахам. Этот запах меня не манит, честно могу сказать. Запах хлорки?
1: Не люблю, да, я тоже.
0: Знаешь, как бассейн пахнет.
1: Ну да, мне не нравится. Запах не нравится, бассейн нравится. Запах.
0: А, подожди. А, бассейн нравится, но не запах нравится.
1: А ты знаешь, сейчас
0: антураж
1: современных...
0: я тебе выдам другой. Что? Антураж. Давай. Вот лето, угу. На улице 30 градусов, и ты в отеле,
1: угу.
0: Спускаешься на нулевой этаж, и вот там пахнет бассейном. Не хочется сразу?
1: Конечно, хочется.
0: Пойти и нырнуть.
1: Вообще хочется. Какие вопросы?
0: То есть, если от ресторана пахнет бассейном, это странно тоже.
1: Конечно,
0: будет.
1: Типа зачем? Но я вот недавно был, значит, в термальном комплексе, он новый. Он недалеко,
0: термальный комплекс.
1: Да, он недалеко от моего дома, он прям очень хороший. И ты знаешь,
0: Потомылся.
1: Там не пахнет... Ну да, горячую воду дома выключили, пришлось термальный комплекс ехать. Там не пахнет теперь хлоркой так сильно?
0: Ну так сильно нет, но все равно какой-то определенный запах бассейна есть.
1: Но если раньше мы вспомним школьные времена, когда ты приходил в школьный бассейн, типа а-ля...
0: У нас не было школьного бассейна.
1: Не в нашей конкретной школе, но в школьный бассейн приходил. В соседней школе был я ходил.
0: В соседней был.
1: Там прям разило же этой хлоркой. То есть там невозможно было дышать,
0: у меня,
1: по факту.
0: Честно, у меня глаза...
1: Глаза болели. То есть
0: у меня сейчас заболели, они, я клянусь.
1: Да,
0: почувствовал.
1: Но сейчас такого нет. Может быть, хлорка какая-то другая стала. Либо все забили, ничего не добавляют, пусть размножаются бактерии.
0: Хисадов опять, видишь, за свое.
1: Да.
0: Да.
1: Да.
0: Про жарку, про шашлык. Магазины Levi's в свое время поймали на дезодоранте с запахом новых джинсов. Я не слышал.
1: Я тоже не слышал.
0: Но дезодорант, не дезодорант, а вот ароматизация одежды сейчас вообще, мне кажется, в моду входит. Все сильнее и сильнее.
1: Что значит ароматизация одежды?
0: Ну, что ты вот продаешь определенно. Я не знаю, штаны, пиджак, рубашку, вот что-то такое. И ты немножечко их с чем-то сбрызгивают их, чтобы они, вещи эти определенным образом пахли.
1: Я не сталкивался никогда с этим.
0: Сейчас этого все больше и больше. Но да? Тут главное, чтобы это было тоже, знаешь, очень изящно.
1: Без перебора, потому что
0: у меня
1: почему пиджак пахнет другими духами?
0: Да. И вот один раз у меня такая была история, что у меня пиджак так сбрызгали, вроде в магазине было прикольно, а потом я никак не мог эту историю выветрить из этого пиджака, из нового. Технологии фильтрации воды изменились, теперь хлора меньше надо, пишет Константин.
1: Вот, наверное, да, я тоже так думаю, потому что, ну, сейчас не разит хлоркой. Джинсы дизель пахнут джинсами. Мне кажется, что вообще, знаете, вот
0: запах... Слава богу, не дизелем.
1: Была проблема, больше, да?
0: Да.
1: Честно говоря, запах джинсов уже как будто бы и потерялся. Раньше был запах джинс, сейчас вот что-то как-то...
0: Да, хорошая одежда то определенным образом пахнет.
1: Конечно, да. Конечно, ткань пахнет, конечно.
0: Запах кофе.
1: Это вообще, безусловно, попадание вообще в 100% в яблочко. Потому что запах кофе меня поманит, если я его буду ощущать.
0: Запах кофе тоже разный бывает. Ну, базово, в принципе, любой нормальный, да?
1: Ну, запах... Вряд ли вот ты скажешь, фу, по запаху, типа, какой отстой. Запах всегда приятный.
0: Видел опрос, где люди среднего и старшего поколения в России связывают запах хлорки с чистотой. Не, у меня никогда, я не было такого, что вот, ну, мы, я, правда, не знаю, мы, наверное, не среднее, не старшее, тем более поколение, но связи с чистотой не было. У меня это какая-то ассоциация с какой-то дешевой такой, на скорую руку, знаешь, чистотой.
1: Ну, потому что ты, типа, убиваешь бактерии а-ля этой хлоркой и перебиваешь запах.
0: Не люблю очень сильно запах.
1: Я хлорки. Тоже не люблю. Особенно вот подъезд, кстати, до сих пор. Я не знаю, как у тебя, у меня точно подъезд моют хлоркой.
0: А, тоже.
1: Воняет прям, ну, неприятно.
0: Да-да-да. Валенки дворника Тихона пахли навозом, пишет. Запах свежего огурца манит сильнее всего.
1: Тоже приятный запах. Слушайте, вот есть такой напиток. Туда добавляют тоник. Он безалкогольный напиток. Тоник. И добавляют немножко огурца. И этот напиток пахнет огурцом и манит этим запахом многих.
0: И он безалкогольный, конечно.
1: Тоник с огурцом.
0: Когда прилетаешь в Шереметьево, то пахнет чебуреками на дровах.
1: Вообще первый раз.
0: Тоже, да, честно, никогда. В Анталии пахнет дьюти-фри, все бесплатно пшикаются, но это понятно, да.
1: Да, да, да.
0: Запах кошеной травы.
1: Тоже хорошо.
0: Куда вот можно было бы загнать запахом кошеной травы?
1: Слушай, буквально пару дней назад, когда была жара, я с ребенком гулял и покосили траву во дворе, и прям очень вкусно.
0: Не, вот, а вот заманить. Вот.
1: А, заманить, да, именно
0: куда
1: запахом?
0: Можно было бы, да.
1: Гольф-клуб.
0: Да?
1: Это сошлось, да, да.
0: Запах свежего огурца. В больнице пахнет хлоркой. В больнице, ну, сейчас не пахнет. Ну, в современных больницах уже, мне кажется, не пахнет никакой хлоркой.
1: Наверное, нет. Я не могу ничего сказать. Мне казалось, что не пахнет.
0: Хлорка и чистота. Есть такое. Вспомнился туалет в пионерском лагере после уборки.
1: Ой, вот этот вот запах.
0: А у кого ассоциируется туалет в пионерском лагере с чистотой?
1: Да, вот этот запах реально, ну, извините, вы понимаете, ну, давай, о чем я говорю, да. И вот перебитый типа а-ля хлоркой, я просто вспоминаю, это отврат, это ужасно.
0: А снится нам трава. Трава у дома. Зеленая трава.
1: То есть, получается,
0: он просто
1: запах травы у вас манит в космос, получается.
0: Помнишь, в фильме «Трансформеры» первом была такая история, когда вот этот вот главный трансформер, который Камара, как его зовут?
1: Бамблби.
0: Да, у него не работал какой-то голосовой этот, и он разговаривал радиоволнами, как раз с разными песнями. Вот так вот сейчас Дмитрий Катков делает. Спросил как-то у заправщика автоматов кофе, какой у вас сорт кофе, арабика или робуста. Он с полной уверенностью сказал, что это сорт эспрессо.
1: Ну, слушайте, осуждать его тоже нет смысла, потому что он просто заправляет автомат кофе, но он не обязан разбираться в сортах. Но вот если вы бы спросили у баристы, который сказал бы, типа, сорт эспрессо, тогда вопросы.
0: А какая разница вообще в какой сорт в аппарате с кофе? Он там...
1: Там, мне кажется, вообще порошок должен быть.
0: Одинаково плохо будет просто. Запах нового компьютера компании Apple.
1: Сразу в нос.
0: Серьезно?
1: Сразу. Да. Я просто вот недавно ребенку iPad открывал, и там до сих пор есть этот запах. Реально тебе говорю.
0: А это что за запах? Чем пахнет? Что это?
1: Ну, это не пластик, наверное, а вот, может быть, вот этот мягкий, прорезиненный вот этот вот софт-тач.
0: А где он там?
1: Ну, он там обработан этим софт-тачем.
0: Кто?
1: Коробка сама.
0: А, ну это коробка.
1: Конечно, это же не ноутбук пахнет. Просто когда ноутбук лежит в коробке, он пропитывается этим запахом.
0: Мимо Чебуречной, на Сухаревской вряд ли мимо пройду, пишет Игорь Маслов, чебуреки. Чебуреки, ну, чебуреки,
1: ну,
0: хорошо.
1: Ну, запах чебуреков — это фритюр, да.
0: Да, чебуреки — это хорошо. Запах шпалы, пишет Александр. Ноль маркетинга, 100% кайфа.
1: А вот в метро запах, как он называется?
0: Запах.
1: Не канифоль, а вот как-то... Напомните мне, пожалуйста, как вот...
0: Что пахнет
1: в метро? Что пахнет в метро, да.
0: Ну, запах в метро классный.
1: Да, запах в метро прям... Но это, кстати...
0: Ну, он естественный.
1: Кстати, запах в метро с новыми поездами как будто бы пропал. Вам не кажется так? Мне кажется, что вот эти вот старые поезда, когда ходили, вот, вот был запах прям.
0: Не, мне так не кажется. Криозот.
1: Нет, по-моему.
0: Пишет Андрей. Да, никогда не забуду, как родители подарили...
1: Слушай, да,
0: подарили
1: криозот все пишут.
0: Мне второй iPad 11 лет назад, так он еще из Америки был привезен, и этот запах, он просто необыкновенный, пишет
1: да,
0: Амир.
1: Да, но на запах...
0: Ну, как будто из Америки, iPad, не из Америки, никакой разницы
1: да,
0: нет.
1: Да, запах iPad'а второго, если я понимаю, у меня тоже был iPad 2. И у меня был на нем чехол такой, как он назывался? Magic...
0: Я понял, на магнитах.
1: Ну, да, на магнитах. Был. Вот он очень сильно пах круто, потому что он тоже был прорезиненный.
0: Позабытый запах пиротехники на трибуне Б-стадиона Лужники, пишет Женя. Но вот этот запах тебе никогда не нравился. Запах демократии получается. Это вот Apple-овская вся бодяга пахнет.
1: Григорий СПБ пишет, что его манит запах. Как пахнет чихагбили, который он будет сегодня готовить на даче, и он вот... Присылает это не казан, ну, это типа казан.
0: Криозотом, вот тебе все пишут. Да, криозотом да, пахнет да. Метро.
1: Спасибо, что подсказали, спасибо.
0: Запах нового автомобиля, когда забираешь его из салона.
1: 100%. Запах старого автомобиля тоже.
0: Слушай,
1: вот мы,
0: кстати,
1: я поймал
0: да,
1: себя на мысли, что тоже, так да. Как пахнет старая, хорошая, дорогая машина, ну, типа BMW, там, Mercedes, ну, и так далее.
0: Это пахнет кожей, это пахнет пластиком.
1: Кожа.
0: Это пахнет да. Масло. Безусловно, масло пахнет, да.
1: Не, ну, запах машины, это прям вот кайф.
0: Да, ну,
1: запах новой книги.
0: А новые машины вообще не очень сейчас пахнут. Мне не нравится, как пахнут современные машины.
1: А чем пахнут? Извините, ну, пластиком дешевым. Чем они пахнут? Они ничем не пахнут.
0: Нет, они пахнут, даже... и мне
1: я
0: не
1: ездил
0: нравится.
1: Тут,
0: причем
1: помнишь,
0: я тебе говорю сейчас даже не про китайские, тут мы не берем. Китайские машины базовые.
1: Да любая машина всегда. Не очень.
0: Я говорю про машины, которые когда-то считались дорогими и премиальными. BMW, Mercedes, они пахнут как новые, но это совсем не тот запах, который был раньше.
1: А если новый гелик, спрашивает Миша Николаев?
0: А я не нюхал.
1: Я тоже в новом гелике даже не сидел.
0: Надо будет понюхать когда-нибудь.
1: Запах жареной картошечки. Пишет Иван.
0: Ну, это как будто похоже на чебуреки, да? Что-то такое.
1: Это фритюр.
0: Да.
1: Вот картошечка.
0: Масло, которое горит.
1: Да, это горящее масло.
0: Какую елочку в машину повесишь, тем там и будет пахнуть, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Но некоторые прям ведь пытаются воссоздать вот этот запах новой машины.
1: Я видел буквально на днях, я обратил еще на это внимание, Rolls-Royce Black Beige.
0: Да.
1: Это лимитированная версия,
0: да.
1: Последний рестайлинг, у него там...
0: Кулинан.
1: Да, у него на стекле, под лобовым стеклом на зеркале висела елочка.
0: А
1: но
0: я
1: думаю, что это прикол такой.
0: Я видел обзор на машину ДПС в Красноярске,
1: ага.
0: Хавалы вот у них тоже эти, и у них там елочка, видимо, их же хавала.
1: Серьезно?
0: Да, ДПС он висит. Новый гелик даже с трупом в багажнике пахнет шикарно.
1: Да, конечно. Запах нового гелика, что может быть лучше?
0: Не знаю.
1: Обожаю
0: интересно гелик. Понюхать, как пахнет новый гелик. Потому что он просто еще немножко... Он... Дело в том, что он не совсем новый. Он когда вышел, этот новый гелик? В 16-м?
1: Нет. Слушай,
0: позже?
1: Не, позже. В 20-м где-то. Ну, 19-20 год.
0: Ну, он уже как будто не вот это самое последнее поколение автомобилей. Он все-таки оттуда, из последних.
1: Да,
0: последний из моих...
1: да, я думаю, что вот в скором времени мы увидим рест. Мне
0: интересно...
1: даже интересно стало, я гляну, пока ты читаешь.
0: Интересно, цветочный магазин кто-нибудь называл? Пишет Дмитрий Катков.
1: Нет.
0: Никто не называл.
1: Нет, а чем он манит? Слушайте, запахом лилий?
0: Ну, цветами.
1: И запахом разводки на бабки? Ну реально.
0: Ну, жлан.
1: Ужас.
0: Благоухание. Слушай, но... лифта по утрам воскресенья.
1: Он...
0: Слушайте, про лифт у меня есть интересное. Че он?
1: В 18-м году.
0: В 18-м году, да. А, про лифт. Я, значит, тут покупал, в общем, на
1: лифт?
0: Авито одну историю. И пришлось приехать в новые дома. Вот дома одной из самых популярных строительных компаний, которые делают у нас дома, строят в Москве. И поднимался там, значит, на лифте. И поймал себя на мысли, что лифт пахнет так же, как в свое время пахли лифты в Брежневках. Вот именно конкретно лифты вот в брежневских панельных домах. Я, у меня прям вот, знаешь, как будто этот запах вот сразу окунул туда. Я прям его почувствовал. Я всю жизнь думал, что это пахнет мочой в этих самых брежневках. Я думал, что это этот запах. Да.
1: Вот сразу поймали.
0: Да, и алкашом, который, собственно, все это там наделал. Я с мамой поделился этим наблюдением. Я говорю, может быть, это какой-то пластик одинаковый, может, с какой-нибудь одной фабрики.
1: Вряд ли, слушай, очень вряд ли.
0: Она говорит, нет, она говорит, это ты не ошибся, это, скорее всего, этот запах ровно и есть. Я говорю, ну это же новый дом. Там вроде приличные люди, не дешевые, между прочим, там не дешево жить.
1: Они, да, да, не дешевые бывают.
0: Обшивка дома в лифте деревянная, так пахнет старая мебель. Не знаю, на дерево не похоже. Ну вот какой-то запах характерный был в этих лифтах.
1: Такое, все это Абема. На аммиак.
0: Абема гадит все это, Абема. На аммиак не похоже, но я вот прям, меня, знаешь, сразу погрузило в тот лифт.
1: Интересное наблюдение. Слушай, очень интересное наблюдение.
0: Ну, и... может, и Абема. Может, и Абема. Ну, ничего, скоро у нас будет роботизированный Абема. И все, и будет все хорошо. Уже у них роботизированный... Они начали просто с вице-президента. У них был роботизированный Байден сначала, да? А потом будет Абема. Да, Елена В. просто браво. Цветы, разводка на деньги, сказал Осипов. А роботизатор для помещений за 10 тысяч нет?
1: Это должна была написать девушка.
0: Это браво.
1: В любом случае.
0: Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев.
0: Всем счастливо.
1: Пока.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар». Под ударом дронов оказались жилые дома и здания администрации. Были атаки ночью, продолжаются и сейчас. Несколько прилетов было по зданию администрации, по жилым домам и по автомобилям во дворах, рассказали в пресс-службе мэрии. В администрации также сообщили, что дроны ВСУ атакуют въезд в «Энергодар» и район автозаправочных станций. По данным руководства Запорожской АЭС, ситуация на атомной электростанции на фоне атаки на «Энергодар» находится под контролем. Безопасность объекта обеспечивается в полном объеме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. В Ростовской области после налета дронов эвакуировали жителей нескольких домов. Украинские беспилотники атаковали топливное хранилище в Матвеево-Курганском районе. На территории предприятия начался пожар, об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, решение об эвакуации приняли для обеспечения безопасности граждан. Сведений о пострадавших не поступало. Людям ничего не угрожает, экстренные службы работают на месте происшествия, добавил губернатор. В ночь с 30 на 31 мая Ростовская область снова подверглась налету беспилотников. Силы ПВО сбили более 50 БПЛА. Атаки подверглись Красносулинский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский и Шолоховский районы. Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства. США и Китай приостановили выплаты ООН в борьбе за контроль. Задолженность Соединенных Штатов превышает 4 миллиарда долларов. Кроме того, Вашингтон вышел из десятка программ организации и учреждений, включая ВОЗ. Это произошло после того, как Дональд Трамп заявил о расточительных расходах на ООН и ее неэффективной политике. Как пишет Wall Street Journal, Китай, в свою очередь, усугубил кризис в организации, задерживая платежи. Издание подчеркивает, что при этом Пекин называет себя главным защитником ООН и фактическим лидером по финансовым взносам. КНР должна 445 миллионов долларов, при том, что во время визита главы МИДа Ван И в организацию было перечислено почти 850 миллионов долларов. Газета отмечает, что почти половина основного финансирования Организации Объединенных Наций поступает из США и Китая. КНР обещает выполнить свои финансовые обязательства. В Соединенных Штатах утверждают, что будущая поддержка зависит от снижения расходов, включая сокращение рабочих мест, уменьшение количества поездок бизнес-классом и использование машинных переводчиков. Курс валют на выходные дни и понедельник. Китайский юань стоит 10 рублей 49 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 71 рубль 2 копейки. Курс евро до вторника 82 рубля 64 копейки. Сейчас в Москве плюс 16, сегодня в городе облачно, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, днем 15-17 тепла, ветер северный 6-11 метров в секунду, атмосферное давление составляет 743 миллиметра ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Москва.
4: 94,8 FM.
2: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Трансформация профессии фитнес-тренера. Чего хотят клиенты?». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга, кандидат медицинских наук Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Рассеянный склероз». В эфире невролог, доктор медицинских наук Ольга Байко. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва.
2: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Снова, как всегда, по воскресеньям с утра наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948. СМС-портал плюс 7-925-888-88-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК». Вот нас можно не только слышать, но и видеть. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». там читать можно в Дзене. Ну, в общем, найти нас совершенно спокойно можно, и прослушать даже наши прошлые программы тоже можно. Сегодня у нас в гостях наши постоянные гости Сергей Алексеевич Засорин, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
4: Добрый день.
9: И Владислав Вячеславович Черемухин, тоже кандидат исторических наук и преподаватель, естественно, кафедры истории, но РУДН.
4: Добрый день.
9: Добрый день, так сказать, у нас так, разные. И, соответственно, вы наверняка поняли, о чем мы будем сегодня говорить. Почему? Потому что предыдущая наша встреча закончилась, скажем так, достаточно большим обрывом. Мы говорили про Вьетнамскую войну в нашей серии «Дипломатическая дуэль» и Вьетнамскую войну, которая как бы не только явление американской жизни, не только явление вьетнамской жизни, но это вообще событие мирового масштаба, которое в общем и целом в какой-то степени, наверное, изменило мир и сыграло колоссальную роль. И естественно, что в одну программу мы не уложились, но правда, скажем так, мы же достаточно логично дошли до определенного логичного момента, до, так сказать, скажем так, по-моему, мы как раз закончили на том, что Соединенные Штаты начали очень активно принять участие.
10: Да, да, да, эскалация, причем массовая интервенция наземных войск.
9: Войск, да, там.
10: И вот, если можно, тогда я чуть-чуть напомню.
9: Да, конечно, конечно, напомню, да. Да, напомним, да, коротенько.
10: Но дело в том, что вот сегодня как раз у нас большие планы, равно как и большие планы были у участников этого. Да. Вот теперь даже, наверное, надо говорить не о вьетнамском тупике, как мы говорили в прошлый раз, а об индокитайском узле.
9: Вот так вот,
10: потому
9: да.
10: что, собственно, прекращением военных действий на территории Вьетнама все не закончилось. Мы об этом будем говорить. А поэтому, строго говоря, вот некоторые историки делят так. Три индокитайских войны. Вот то, что мы как-то в прошлый раз начинали, война с французами.
9: Да, ну да, мы.
10: А еще можно да. было бы освободительную борьбу против Японии посчитать,
9: ну да, это,
10: но
9: да,
10: не
9: можно
10: считает.
9: Было, да.
10: Потом второе, это вот война, собственно говоря, гражданская во Вьетнаме с очень активным подключением интервенции Соединенных Штатов. И, к слову сказать, не только Соединенных Штатов. Вот сейчас давайте мы еще чуть-чуть расширим географию этой интервенции. Ну, а третья война, это будет война, собственно, после подписания мира во Вьетнаме. Это будет, мы, наверное, сегодня до этого доберемся, я думаю, ага. Это будет война между Китаем и Вьетнамом, угу. Это будет кратковременное обострение между Китаем и Камбоджей, это будут жуткие события, связанные с гражданской войной в Кампучии и Камбодже и так далее. Вот получается, что вот такой индокитайский узел. Давайте мы с вами все-таки вот в прошлый раз, да, краткое содержание предыдущей серии, мы говорили о том, что все-таки эскалация происходила, динамика, начиная с 59-го года по нарастающей, что сначала единицы, сотни, потом тысячи, десятки, сотни тысяч. И вот еще один момент. Ну, вот Кеннеди, мы о нем в прошлый раз немножко вспомнили. Да, да. Ну, казалось бы, вот он такой прямо вот гуманный, демократичный, партию свою должен оправдывать. И он, в общем-то, в начале президентства он попытался начать мирные переговоры. Мы чуть-чуть в прошлый раз о них вспомнили, но давайте поподробнее. Он использовал своего личного друга, американского посла в Индии, который подключил лидера тогдашней Индии Шастри. Другой стороны удалось через

0: что с небольшим, здесь почти вдвое увеличил. И ничего он с этим делать не мог. И потом мы в прошлый раз, давайте еще раз вспомним, когда при Джонсоне, ну, здесь вот, вот это уже безумие. Это уже чистейшей воды безумие, потому что авантюрные операции против армии Северного Вьетнама, дикая совершенно такая тактика террора. Это вот мы в прошлый раз немножко говорили, да, это не просто ковровые бомбардировки, когда накрывали всю практически территорию, где располагались те или иные базы северо-вьетнамской армии, тропу Хо Ши Мина, естественно, сожгли третью часть посевов на территории Вьетнама. Это выжженная земля.
1: А плюс напалм еще.
0: Напалм.
1: Да.
0: Это химическое, это биологическое оружие. Это та самая, ставшая тогда символом мужества и страдания Вьетнама, деревушка Сонгми, аналог Хатыни, где 500, около 500 вьетнамцев были просто сожжены напалмом вместе с домами, с домашним скотом и так далее. А это, кстати говоря, вот интересный момент. Это, ну, не просто это антивоенное движение, мы о нем уже говорили, и говорили про дезертиров, и говорили про студенческие антивоенные демонстрации, про Кент, где расстреляны студенты были в Кентском университете. В это время, например, в Европе общественный трибунал по расследованию американских злодеяний во Вьетнаме начинается. Возглавляет его, президентом является всем известный Бертран Рассел, а реальным президентом французский писатель Сартр. Уж куда, как говорится, весомее.
1: Ну, он-то занимает достаточно левацкие позиции.
0: Ну, да, да, да.
1: Он
0: да,
1: как
0: ну,
1: бы известно в этом.
0: Ну, я понимаю.
1: Все об этом знают.
0: Но в состав этого трибунала вошли и не обязательно левые
1: ну,
0: европейцы.
1: Да, да, да.
0: Поэтому вот это вот уже вот все забуксовали. А и вот здесь, наверное, вот теперь пора провести такой водораздел. Когда, ну, все исчерпал Джонсон, что мог. И был такой совершенно безумный, ну, я не знаю, какой аналог-то ему найти. Во Второй мировой войне, ну, разве что Геринг. Да нет, Геринг помягче, у Геринга мозги хоть немножко были. Вестморленд был такой американский генерал, который потребовал 200, уже к этому времени 500 миллионов, это 500 тысяч, пардон, еще 200. Ему, правда, дали 20 и сказали, воюй как хочешь.
1: А он что хотел, говорит,
0: а он хотел, в это время, он хотел традиционным способом, не через авиабомбардировки, не через стерильные
1: корабли,
0: а вот широким фронтом через джунгли. Вот. И это было, конечно, уже совершенное безумие. Давайте еще одну вещь учитывать. Но все-таки, вот они уже к этому времени провоевали, получается, десяток лет. По американским же данным, из этих 500 тысяч, каждый пятый наркоман.
1: Как это?
0: 100 тысяч наркоманов в составе вооруженных сил.
1: А тут они стали или...
0: Они, наверное...
1: Или ну, пришли.
0: Они, наверное, добавили. Но, во-первых, в это время абсолютно не обстрелянный состав американской... ну, летчики, это понятно.
1: Ну, это не. Ну,
0: но наземные войска. Молодые ребята, которые только-только попали непонятно зачем, куда. На месте наркотики найти во Вьетнаме, это ж не проблема. Понимаете? Поэтому 100 тысяч.
1: А ну да, там рядом все эти золотые треугольники, там все.
0: Там
1: это...
0: есть где, как говорится, поискать. 100 тысяч наркоманов.
1: Ого, это много.
0: Это безумие. Плюс к этому вот это вот совершенно неуправляемое американское студенчество в тылу, в антивоенном тылу. Поэтому... Все получилось как? Вот теперь мы переходим к этому последующему этапу, который многое поменял. Ну, все. По сути дела, президент, заменивший Кеннеди, который...
1: Ну, Никсон, по сути.
0: Да нет, Никсон потом победит его. Вице-премьер, вице-президент при Кеннеди.
1: Линдон Бэйнс Джонсон.
0: Он настолько понял, что это тупик. Он снял свою кандидатуру с ближайших выборов.
1: Он снял, да?
0: Именно потому, что антивоенный провал.

0: и заявил, что войну довести до конца невозможно. В итоге Ричард Никсон, который еще совсем даже не скомпрометирован Уотергейтским скандалом.
1: Ну, это еще впереди.
0: Еще до этого далеко. Да. Который был очень популярен в тот момент, заявил, надо закончить эту войну достойным миром. Что он понимал под достойным миром, никому толком понятно не было.
1: Достойный мир — это когда Соединенные Штаты все, как всегда, победили.
0: Как всегда победили.
2: Или, во всяком случае, не видно, что они проиграли.
1: То, что называется сделка.
0: Но их соперники почему-то не проиграли.
1: А это вот уже второй вопрос.
0: Это как будет потом в Парижском соглашении написано. Все победили, но нет проигравших. Так вот, он идет на выборы с лозунгом вьетнамизации этой войны.
1: А, ну понятно. То есть вьетнамизации, то есть, как говорится, это война Европы, пусть она об этом и думает.
2: Ну, по сути, это война самих вьетнамцев между
1: собой. Это война самих вьетнамцев, да?
0: Вы немножко здесь не додумались до глубины этой затеи. Вот давайте еще один момент учитывать. Мы в прошлый раз немножко говорили о том, что американцы воевали не только в объятиях с южно-вьетнамцами, а было большое количество иностранных контингентов. Но обратите внимание, давайте сравнивать две авантюры, корейскую и вьетнамскую. В корейской мы с вами уже говорили, такой, знаете, как это лучше сказать, международный сабантуй.
1: Да-да-да.
0: Кто только не прибежал, некоторые даже по доброй воле, помочь замечательному южнокорейскому демократическому вроде
1: спасти,
0: как правительству.
1: Спасти.
0: Правда, американцы немножко подтолкнули к этому прибеганию. Здесь по-другому. Здесь воевали прямые союзники Соединенных Штатов. Дело в том, что к этому времени уже сколотили этот самый, два блока даже сколотили. Ну, а второй уже, по ходу, была совершенно бессмысленная затея. Первый — это был СИАТО, блок военно-политических стран Юго-Восточной Азии. И вот там, оттуда, к американцам и добавились. И австралийцы, и новозеландцы, и таиландцы. И филиппинцев загнали, они воевать не хотели, правда, им тогда пришлось там эти самые там какие-то технические службы, и даже японцы средства доставки предоставили. И Тайвань средства доставки американцам предоставил.
1: А так воевали непосредственно контингенты австралийские и там тайны?
0: Австралийцы воевали, и немало воевали, и потеряли немало. Новозеландцы воевали. Кто еще воевал? Достаточно серьезно воевали из-за американских союзников. Вот уже в конце войны на той стороне пытался воевать Кампучия. После того, как там все правильно по-китайски сделали, они перешли на нашу сторону, красные кхмеры. Но об этом еще стоит потом отдельно сказать. В общем, да, и еще. По ходу войны, вот когда все нарастало, и, казалось бы, к чему-то придет, создали совершенно искусственный блок Анзюс.
1: А, ну да, это самый, да. Анзюс.
0: Австралия, Новая Зеландия, Соединенные Штаты. Причем, вот что самое интересное, это ведь австралийцы, новозеландцы американцев уговорили. Аргументы, почему им нужно с американцами защищаться от кого? От Японии? Который еще имеет большие реваншистские настроения.
1: Все уже,
0: да нет же, Ну, придумали, что милитаризм в Японии еще
1: там
0: жив.
1: Там же базы американские.
0: Да
1: там...
0: неважно. И второе, это опасность расползания коммунистической угрозы на территории Юго-Восточной.
1: Вот это нормально.
0: Вот когда американцы вывели свои войска, вот тогда и австралийцы с новозеландцами вывели свои войска. Но, тем не менее, вот такой, в общем-то, ну, как сказать, вот такое сколачивание большого блока на стороне уходящих американцев происходило. Ну, и в конечном счете, ну, что получилось? Да. Вывели наземные войска.
1: А то есть вьетнамизация предполагает, что мы войска выведем, то есть американцы гибнуть не будут, но... Будем накачивать оружие,
0: Не только, и бомбить.
1: То есть авиация осталась?
0: Авиация осталась. Авиация осталась, флот, базы остались, поставка вооружений осталась, но уже постепенно таяла. Немножко напоминает сегодняшнюю ситуацию с отсутствием бездонности американских арсеналов, так и тогда. Ну и в конечном счете, да, пришли вынуждены к переговорам. Все попытки, ну это, понимаете, это вот вперед-назад, вьетнамцы, Северный Вьетнам наступает на территорию Южного Вьетнама, подходит к Сайгону, их отгоняет. Это немножко напоминает вот ту ситуацию вперед-назад в Корейской войне.
1: Ну да, да, да.
0: То, но что... только ведь вот какая штука. Когда американцы вывели наземные войска, южно-вьетнамцы начали массово дезертировать на противоположную сторону. Они потеряли какую-то, в общем-то, надежду и боеспособность. И южно-вьетнамская армия стала на глазах таять.
2: А, при то этом, есть, при этом она... успела провести такое пасхальное наступление.
0: Пасхальное наступление было,
2: 72-го
0: да,
2: года, это было...
1: Это Южный Вьетнам.
2: Южный Вьетнам, конечно, 72-й год, такое мощное наступление достаточно. Но, тем не менее, было все равно понятно, что, вероятно, это последний такой выхлоп, да, вот этого наступления, потому что сил не хватало, и действительно уже и дезертирство массовое было, и уже недовольство правительством тоже было, и в южно-вьетнамской армии это было совершенно отчетливо, то есть это было... Ну, это напоминало армию, да, которая, скажем так, отстаивает не свои интересы, а как будто она готова сражаться за деньги, да, то есть, и это, конечно, безусловно, влияет и на такую, на атмосферу, на авторитет власти и так далее, то есть, это все с этим понятно, если, не, да, если в такой, для такой армии не хватает денег, то такая армия не будет воевать, но, тем не менее, пасхальное наступление они смогли так или иначе организовать, другое дело, что все равно привело, с одной стороны, к истощению сил, а с другой стороны, все равно появилась, ну, такая все-таки уже на надежда, причем такая уже более чем отчетливая надежда у Северного Вьетнама, что, по всей видимости, мы выигрываем. Хотя, конечно, поначалу казалось, что это достаточно так жестоко, и, ну, здесь надо понимать характер, да, по сути своей война-то Вьетнам на Вьетнам, да, по сути, по сути, родные братья, да, и, по сути, гражданская война, но все равно стало понятно, что вот такая... такая гражданская война, все равно четко определился тот, кто сильнее. И стало все больше и больше понятно, кто реально бьется за такое единство Вьетнама, кто реально готов объединить Вьетнам, кто способен перенести в Вьетнам мир, ну а кто способен совершенно другие вещи и сделать Вьетнам, по сути, своей опять таким сырьевым придатком для других стран. Хотя, опять же, вьетнамизация, когда Никсон, да, эту идею проталкивал, особенно он ее утвердил это в 1969 году, да, во время так называемой Гуамской доктрины, да, когда он ее подписал 25 июля, по-моему, 1969 года это было. А когда они это сделали, все равно стало понятно, что уже Америке эта война не нужна в том виде, в котором она была.
0: Конечно. И еще главное, что южно-вьетнамцы поняли, что американцам это не надо.
1: А вот скажите, вот сразу вопрос, еще у нас тут есть время еще до перерыва. А насколько я помню, ведь был, соответственно, ну, Вьетмин, да? А еще была фактически просеверная подпольная армия на территории Южного Вьетнама. Она как она называлась-то там? Или это они Вьетмин назывались?
0: Нет, Вьетконг.
1: Вьетконг, да? То есть это фактически была еще внутренняя подпольная армия. Ну, то да. есть режим вообще трещал по швам.
0: Ну, здесь смотрите, какая штука. Вот что сыграло очень такую важную разлагающую роль. Ну, в это время, то есть, ну, это еще чуть раньше, в 69-м году, вьетнамцы научились бить американцев не только на суше, не только в воздухе, но и на море. Был поврежден серьезно американский крейсер в Танкинском заливе, там эти вот такие боевые катера вьетнамские себя хорошо проявили. И Джонсону дал тогда, ну, тут бланш невероятный Конгресс. Право применять вооруженные силы Соединенных Штатов за их пределами и без соответствующего одобрения Конгресса. Вот тогда ковровые бомбардировки, вот тогда Вестморленд, там эти наземные, там в джунглях заблудился, операции начал проводить. И когда вьетнамцы поняли южные, ну вот все, американцы все использовали, и ничего не получилось. Ага. Чего от них ожидать? И второй момент. Ну, какой дурак придумал тогда в таком виде тактику выжженной земли? Но дело в том, что когда американцы выжигали напалмом поля,
1: да.
0: А потом эти поля те же южные вьетнамцы отбивали у северян, и что с этим делать? с голода умирать.
1: А там не растет ничего.
0: Там ничего уже, там не то, что сейчас, там вообще не будет расти.
1: Потому что там химикаты, еще и химикатами, да, когда это вот залито все эти.
0: Вот тогда красные. Вьетнамцы поняли, вот эти южные, что ничего от Вьетнам, от американцев не дождешься. И начинается вот эта вот эпопея вьетнамских лодочников.
1: Это
0: когда вот садились в эти свои, эти, как они... лодочки вот эти.
1: Джонки,
0: вот,
1: по-моему. Джонки, нет, да. Джонки, нет. Китайские.
2: Ну, вот такие. Ну, они очень похожи даже внешне с джонками, да.
0: И плыли бог знает куда. Только бы отсюда, от смерти спастись. И пытались они уплыть куда-нибудь там, я не знаю, куда можно из Вьетнама доплыть, до Кампучии. Да, кто-то пытался до Китая, кто-то пытался еще куда неведомо. Вот. 500 000.
1: Ух ты!
0: Из которых половина утонули.
1: Погибло так много?
0: Конечно. Поэтому вот это все, это конвульсия. Это конвульсия вот этой вот американской затеи с Южным Вьетнамом. Поэтому не мудрено, что в итоге, в общем, так сказать, все пришли к реальным переговорам. К реальным теперь уже не сфантазированным, а к реальным переговорам.
1: А элита Южного Вьетнама, она что, совершенно решила, так сказать, до последнего вьетнамца, условно говоря, биться-то? Или, или просто счёт... воровала их слишком сильно?
2: Да и то на самом деле. То есть было ощущение полное, что они не готовы сдаваться, потому что да, вот идея того, что мы должны еще хоть как-то даже своими силами найти союзников и прочее, должны победить. То есть такая идея никуда не девалась. А с другой стороны, Южный Вьетнамский пришел к откровенному террору против, и откровенный, ну, режим был изначально коррумпирован, то есть да. Там не было, скажем так, никаких иллюзий по поводу его сущности. Вот, ну и к тому же режим пришел к откровенному террору и против местных политических активистов и так далее. То есть здесь было. Борьба с вьетконговцами также была, то есть это был достаточно серьезный такой, я бы сказал, такая встряска, ну и проверка на прочность. Режим и так трещал по швам, а союзников у него было мало. Более того, союзников в собственном правительстве, в собственной администрации, среди собственных чиновников-то было не так-то уж много. Поэтому здесь, конечно, режим в это и превратился. Но и более того, этот режим, по сути своей, к концу войны возглавляли исключительно военные. Причем такие военные, которые были готовы применять исключительно террористические методы, да, и такие методы террора против собственного населения, администрации. Поэтому тут было, наверное, очень удивительно найти человека, который искренне был готов за этот режим стоять, но и более того, кто действительно искренне верил в том, что уже рано или поздно победят. То есть агония была у этого режима долгой. И вот, наверное, последние года 3-4 эта агония прям такая продолжалась. Хотя вот пасхальное перемирие дало надежду.
1: Сейчас мы прервемся на новости и рекламу, а потом вернемся в студию и продолжим наш разговор о Вьетнамской войне.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Иркутске на реке Ангаре опрокинулась моторная лодка с людьми. Один человек погиб, ведутся поиски ребенка. По данным МЧС, ЧП случилось из-за нарушений правил безопасности. В лодке находились 4 человека без спасательных жилетов. До прибытия сотрудников МЧС помощь тонущим оказали очевидцы. Они доставили на берег 3 взрослых, один из которых погиб, говорится в сообщении министерства. Обстоятельства происшествия устанавливает оперативно-следственная группа. Проверку организовала Байкало-Ангарская транспортная прокуратура. ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар». Под ударом дронов оказались жилые дома и здания администрации. Были атаки ночью, продолжаются и сейчас. Несколько прилетов было по зданию администрации, по жилым домам и по автомобилям во дворах, рассказали в пресс-службе мэрии. В администрации также сообщили, что дроны ВСУ атакуют въезд в «Энергодар» и район автозаправок. По данным руководства Запорожской АЭС, ситуация на атомной электростанции на фоне атаки на «Энергодар» находится под контролем. Безопасность объект обеспечивается в полном объеме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина. Премьер-министр Чехии сравнил состояние Европейского Союза с закатом Римской империи. ЕС уничтожает собственную экономику и движется к пропасти, заявил Андрей Бабиш. Политик раскритиковал институты объединения за то, что они толкают к пропасти экономику Европы за счет стремления к отказу от углеводородов. В интервью газете Financial Times Бабиш также вновь заявил, что Чехия, по всей видимости, не сможет выделять по 2% от ВВП на оборону в 2026 году. В апреле чешский премьер-министр отмечал, что оборонный бюджет страны в нынешнем году составит 1,78% ВВП вместо обязательных в НАТО 2% ВВП. США представили план заселения Луны к 2032 году. Программа стоимостью 20 миллиардов долларов предполагает три этапа. До 2029 года запланированы 25 запусков и доставка научных приборов, камер высокого разрешения и лазерных систем навигации. Посадочный модуль «Гриффин» нацелен на кратер Нобеля. Аппарат Endurance займется автономным картографированием. К 2032 году НАСА рассчитывает развернуть полупостоянные жилые модули. Энергию для них должны будут давать ядерные реакторы деления и солнечные батареи. Экипажи станут передвигаться на планетоходах. Американскую базу планируют разместить у Южного полюса, где водяной лед можно превращать в воду и кислород. В перспективе это должно упростить полеты на Марс. Глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что США никогда больше не откажутся от Луны. При этом ученые сомневаются в реалистичности сроков. Ключевым препятствием остается посадочный корабль Starship от SpaceX, испытания которого задерживаются. В завершении выпуска о погоде. Плюс 16 сейчас в Москве. Сегодня в городе облачно. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь. В отдельных районах столицы гроза. Днем 15-17 тепла. Ветер северный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.

0: Хит Москва
1: 94,8 FM.
2: Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
3: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: А вы говорите «Милли».
6: Я его что?
5: Тоже мне «Милли».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
4: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
8: И снова здравствуйте, мы возвращаемся в студию, чтобы продолжить наш разговор о, ну, даже, наверное, это уже не вьетнамская война, это уже там вьетнамский тупик, вьетнамский кризис, вьетнамский капкан, индокитайский узел, да, то есть, ну, вот все вместе, вот, и мы как раз, ну, а у нас звоночек, давайте послушаем звоночек, давайте послушаем. Алло, да, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Олег.
8: Да.
9: Нет, скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что вот этот осознание этого кризиса во Вьетнаме и в правящих кругов США и общественности произошло после февраля 68 года, когда фронт национального освобождения Южного Вьетнама начал широкое наступление. Потом уже, конечно, август 73 года, да, мирный договор США и Вьетнама, и 30 апреля войска Северного Вьетнама входят в Сайгон. Вот. И именно осознание того, что есть какие-то главные форпосты холодной войны, и они начинают относить во Вьетнам, ну, говорить, что Вьетнам это не главное, мол.
8: Ага.
9: К тому же, да, разочарование американского общества полное, все-таки большое расстояние Вьетнама от территории США, вот все эти факторы. Но вот именно какой-то точка перелома февраль 68 года. Вот как вы считаете?
8: Понятно, спасибо большое. А как вы думаете?
10: Ну вот как раз это то, что, о чем я хотел сказать до того, как мы прервались на рекламу.
8: Ага.
10: Ну вот здесь 68-й год, конечно, это важно. Но мне кажется, более важное рубежное событие в 73-м году в Париже произошло. Смотрите, какая штука. Мне очень понравилась постановка вопроса нашим слушателям о том, насколько ситуация во Вьетнаме такая дикая, страшная, трагическая, зависела от развития общей холодной войны в окружающем.
8: Да-да, это очень интересно, да.
10: Вот 4 года они вели переговоры в Париже. И в конце концов, в 73-м году, когда было понятно, что американцы ушли, ну, обещали вернуться, если плохо будет у Южного Вьетнама, а у Южного Вьетнама плохо, безнадежно. А в итоге подписали. Причем обратите внимание, кто были подписанты этих парижских мирных соглашений? Не только Соединенные Штаты, не только два Вьетнама, но еще вот тот самый Вьетконг, который был временным революционным правительством Южного Вьетнама на стороне Северного Вьетнама. А, интересно, кто подготовил эту самую парижскую сделку, как сейчас модно говорить? Ну, с одной стороны, Генри Киссинджер, всем известный персонаж, а с другой стороны, очень интересный человек, Люк де Кхо, который формально, в общем-то, это не Лизуан, это не лидер Компартии Вьетнама и вьетнамского государства, а Северного Вьетнама, но вот такой, ну, я бы сказал, вьетнамский Суслов, который многое определял, на многое влиял. Причем, обратите внимание, в это время, вот мы дойдем сегодня, в конце концов, до этой, казалось бы, нелепой, дикой китайско-вьетнамской войны после окончания, собственно говоря, той вьетнамской войны. Ведь руководство тогда Компартии Вьетнама раскололось на две части. Одни были более такими радикалами, считались, и они были про-маоисты, они были настроены на Китай. И вторые, более умеренные, более сдержанные, которые ставили, делали ставку на Советский Союз. Победили вторые. Как это выразилось в Парижском договоре? Во-первых, я хочу сказать, что, конечно, это вот как сегодня вокруг Украины. А давайте хоть что-нибудь подпишем, а там разбираться будем. Вот там...
8: Вообще очень много параллелей.
1: Параллели очень.
8: Не только Украины, но и ситуации в мире. Потому что мы хотели заключить сделку быстро за 2 недели, теперь говорили 4 года.
10: Да, да, так слегка быстро. Ну, вроде бы все разумно. Прекращение военных действий в течение 60 дней после подписания. А полный окончательный вывод американских войск, он уже по факту в наземных войсках произошел, невмешательство американских войск в развитие ситуации, то есть прекращение бомбардировок Северного Вьетнама и таких, в общем-то, частей быстрого реагирования северо-вьетнамских в Южном Вьетнаме и так далее. Уничтожение демаркационной линии. Раз и все. И вот, а дальше удивительная такая красивая фраза.
8: А как же нет демаркационной линии, чего?
10: Мирное объединение Вьетнама через договор. Проведение референдумов.
8: А, это правда, да.
10: И создание единого демократического, не ДРВ, а демократического вьетнамского государства.
8: А, то есть оно будет какое, коммунистическое?
10: Догадайся, мол, сама, как в том выражении. Ага. Причем интересная штука. И Киссинджеру и Легхо, как таким архитекторам мира, была пожалована Нобелевская премия.
8: Угу.
10: Киссинджер взял.
8: А Хо?
10: А Хо сказал товарищ, нет. Хо, нет. Нет. Нет, потому что мы не победили. Потому что Южный Вьетнам срывает мирный процесс, потому что они несколько сотен раз уже за то время, что прошло с момента подписания мирного договора, нарушили прекращение огня. Пока не победим, я не буду никаким нобелевским лауреатом. Причем вот к вопросу о том, как влияла холодная война. Наши пытались его как-то так это подбить.
8: Что все-таки возьми.
10: Возьми. Да. А Мао говорил, упаси Господи, он послушался Мао, а не Брежнева.
8: Ага.
10: И война длилась еще 2 года. И в конце концов, в 75-м году, она, в общем-то, благополучно себя исчерпала в пользу Северного Вьетнама. Но 2 года...
8: Но договор не работал? Или работал?
10: Практически не работал. Военные действия продолжались. Главное, ну где же, где же перемирие-то, извините. Вот. Нет, американцы были в этом смысле все-таки... Ну, Киссинджер руку приложил. Они были последовательны. Они прекратили вмешательство. Воевали два Вьетнама друг против друга.
8: А это вот было как удар по реноме?
1: Серьезный.
10: Да. Американское реноме?
8: Да, да, конечно, конечно.
1: Нет, ну, по американскому реноме...
10: И да, и нет.
8: Ну,
10: Киссинджер всегда мог ведь из хорошей мину при плохой
8: игре.
10: Не,
8: ну как, ну сдали.
1: Но тут есть две стороны. Вот есть, скажем так, репутация государства, есть репутация народа в данном случае. Вот у американцев четко это разделилось, да, после окончания этой войны. Это же не после окончания войны, а после вывода американских войск.
8: Да,
1: тут стало как-то... интересно. Вот если даже посмотреть, что американский кинематограф, что заявление официальное со стороны администрации, мы никогда не услышим заявление со стороны администрации о Вьетнамской войне вообще. То есть они стараются этого не делать, от слов совсем. Они больше делают заявлений по поводу Ближнего Востока, Закавказья, чему угодно, но только не по Вьетнамской войне, вот с того времени, как они вывели войска. А вот одновременно с этим у американского гражданина и у американского обывателя появилось совершенно четкое представление, что для нас это прям трагедия, которая она никогда не забудется. И одновременно ветераны, вот именно ветераны Вьетнамской войны в Америке ведь очень почитаются вплоть до сегодняшнего дня. Даже на каком-то народном уровне, таком совершенно обычном, к ветеранам Вьетнама или просто человек, который прошел Вьетнам, да, как они это иногда называют, относятся с небываемым уважением. То есть они действительно смотрят на человека, который прошел через трагедию, человек, который прошел через такую мясорубку, в которой он ничего не понимал, и тем не менее он вернулся, да, и он все равно герой для нас. Вот надо отдать здесь должное, то есть американцы очень хорошо относятся к своим ветеранам, и это в их исторической памяти, вот я использую здесь этот термин, да, потому что уже прошло-то уже достаточно много лет, больше 50 лет, в американской исторической памяти эта война была действительно трагична, но одновременно люди, которые через нее пошли, настоящие герои. Поэтому они действительно почитаются, причем это на самом таком обывательском представлении, да, тех, которые даже было множество американцев, которые стали там и полицейскими, и шерифами, и заняли в разных областях экономики и политики нишу, действительно почитаются эти люди. И это контрастирует с тем, что американская администрация вообще старается не упоминать ни Вьетнамскую войну, не то, по сути, свои поражения, да, которые испытали американцы в этой войне, и стараются вообще об этом не говорить. И это тоже вполне понятно. То есть они не хотят, потому что это по реноме ударило настолько сильно, что это, по сути, ведь крупнейшее поражение американской армии за пределами Соединенных Штатов за все время существования этой страны. И это вот крупнейшее поражение не дает американцам даже права упоминать об этом, потому что ведь это же рушится сам по себе образ всесильной державы, да, конечно, огромной империи, конечно, которая способна вообще на все. А вьетнамцы это разрушили, да? Почему, собственно говоря, даже в вьетнамской пропаганде это было, о том, что мы маленькая страна, мы, по сути своей, покорили и поставили на колени целую империю такого глобального масштаба, да, гегемона. Поэтому, не, ударило сильно. Но, опять же, не представление обычного человека.
8: Звоночек послушаем, да, давайте. Алло, слушаем вас.
6: Здравствуйте.
8: Здрасте.
6: Вот я в 80-м году работала в Ханое в экспедиции по строительству Тэфалай. И нас водили в музей военной техники. И вот там рядом со мной был товарищ из посольства. Вот, по-моему, КГС называлось. Вот, ну, там в посольстве есть разные отделы. Угу. Точно не помню название. Угу. Так вот он тихо мне сказал: за время войны у них вырос прирост населения. Как это? Как это?
8: Ага, спасибо, спасибо. А как это? Действительно такое бывает? Это при том,
1: это
8: что...
1: Это бывает, это редкость, но это бывает.
8: Но это при том, что эти химикаты, при том, что бомбардировки, там же гибло колоссальное. А, при том, что... Вот, Сергей Алексеевич сказал, лодочники.
1: Бежали, да. Многие и тем не менее, действительно... Ковровые бомбардировки, напалм, это все история была. Но, опять же, надо понимать характер этой войны. Она уникальна по всем, наверное, показателям. Уникальна, прежде всего, тем, что как бы кто-то уезжал, да, на этих лодочках в другие страны и так далее, сбегали, погибали, это все естественно. Но... Многие погибали от ковровых бомбардировок. Многие просто потому, что американские военные пришли и уничтожили, убили их здесь.
8: Ну да.
1: Но мы с вами уже говорили, да, я хочу на этом заострить внимание. Чем эта война уникальна? Она уникальна особенностью, скажем так, вьетнамцы перестали жить на земле, они стали жить под землей. И вот эта их жизнь под землей, когда они туда переместились, она же была, по сути, такая же, какая она была на земле. Только характер, да, этой жизни был немножко другой. Это подземные коммуникации, это просто огромные, невероятные по масштабу подземные города, которые они строили. И в этих подземных городах жизнь-то продолжалась. То есть жизнь, она никуда не исчезла. Она, наоборот, продолжалась, да, в других условиях, но вьетнамцы... В этом плане, надо дать им должное, они сумели выжить как народ, как нация, и эти люди сумели даже приумножить это. Это редкая, кстати, суть в этом отношении война, которая может, конечно, вот тот собеседник нашей слушницы, который, с которым она говорила, может, он, конечно, немножечко перегнул с фразы о том, что мы прям сумели сильно прибавить, но на самом деле действительно вьетнамцы смогли свой, выражусь так, генофонд сохранить и, более того, действительно приумножить. То есть они действительно, особенно в первые послевоенные годы, во Вьетнаме был конкретный такой демографический бум, но это особенность любого первых послевоенных, ну, да, это, да, любой бывает, страны. Это, да. В данном случае тоже. Может, поэтому, собственно говоря. Но действительно, и действительно жизнь-то продолжалась, и вот эта подземная жизнь, она ведь была такой же, только без света солнца, и все.
10: И вот здесь еще вот, может быть, чуть-чуть давайте мы вернемся к предыдущему вопросу по поводу воздействия этого вьетнамского позора, как его многие называют, на американское общественное сознание, на культуру. А вот «Взвод», например, Оливера Стоуна, знаменитый, просто выдающееся произведение «Крик души» по поводу американского раздвоившегося сознания во время этой вьетнамской глупости. А еще один факт. Да, герой, никогда американцы не спрашивают: а ты чего туда там это самое там пошел?
11: Я тебя туда не посылал.
10: Да, а что ты там зверствовал? Но вместе с тем, буквально через 5 лет частично и через 10 лет окончательно после подписания, после вывода американских войск окончательного, все американские дезертиры от войны во Вьетнаме были реабилитированы. Поэтому до этого они ходили под статьей.
11: А, кстати, Сергей Алексеевич, вот сразу в пандан, когда вот вы сказали про дезертиров, и понятно, да? То есть правительство, скажем так, приняло определенную вину на себя, сказало, что дезертиры могли уклоняться. А вот были ли процессы о военных преступлениях? Американских, естественно.
10: Были. Суда. Вот тот самый, как он, лейтенант Колби, по-моему, который руководил сожжением Сангми.
11: Да. Но, по-моему, он ничего не получил.
10: Оправдали его.
11: Оправдали, да.
10: Он выполнял приказ.
11: Приказ, да. И все. То есть, в общем-то, спасали рядового Райана.
10: Колли его звали. Уильям Колли.
11: Уильям Колли, да. Да. То есть, в общем, никто не признал военных преступлений.
10: Нет. И когда требовали те же самые Рассел и Сартер, ничего там никто из американских руководителей ни в чем не признался, не сознался. Теперь, что касается вьетнамской выживаемости. Вы знаете, вот интересная штука. Во-первых, во времена, собственно, вот этой вот войны гражданской плюс американской интервенции, а тем более, когда сейчас мы до этого, наверное, доберемся, когда это все переросло в короткую, но очень такую яростную страну с войну, вернее, с Кампучией, а уж совсем непонятно, вроде бы на первый взгляд, за год развернувшаяся война между Вьетнамом и Китаем, где каждая из сторон, это вот мы уже обсуждали, объявила себя победителем. Но выиграли-то вьетнамцы, если объективно оценивать. Вот в это время, из истории, понятное дело, что вьетнамцы не очень тяготели всегда к эмиграции, но проживало какое-то количество вьетнамцев, очень немного в Китае, отношения всегда были почти враждебные. Исторически. Ну, кто-то в Кампучии, кто-то в Лаосе. Они все вернулись домой. Но вместе с тем, вот мы сейчас говорили о ярости проигрывавших и побеждающих, когда все-таки Северный Вьетнам окончательно победил, те южновьетнамские, особенно вот военнослужащие, каратели, которые отказались признать свою вину, не депортировали, их просто уничтожали на месте. Кстати, вот последние 2 года, вот мы сейчас о них говорим, когда мы же подписали договор, а вы чего его не выполняете? Не брали в плен. Не брали в плен вообще южновьетнамцев. И еще к вопросу о Вьетнам для Америки. Вот когда вот это вот безумное, вернемся к этой ситуации, вот эта вот наземная шквальная атака через джунгли была развернута, вьетнамцы не брали американцев в плен.
11: То есть не американцев.
10: Почти не брали. По данным тех же самых экспертизы медицинской, большая часть тех, которые, ну, не большая часть, конечно, погибло там несколько тысяч, но несколько сотен, по крайней мере, получили смертельные ранения на близком расстоянии, их расстреливали. Просто-напросто расстреливали.
11: То есть ожесточение было чрезвычайно.
10: Ожесточение было невероятное. Вот, поэтому в этом смысле, а еще, ну, все переплелось. Вот когда все-таки все закончилось миром, а для кого-то поражением, большая часть миграции из Азии в Соединенные Штаты, по крайней мере, периода 80-х годов, это были не китайцы, это были не индийцы, это были вьетнамцы. И с ними, кстати, появилось огромное количество проблем, потому что, ну, они не знали вообще английского и не очень хотели им овладеть. Натурализация была очень...
11: Но это были южные вьетнамцы, ну, то есть бежавшие, которые естественно, бежали.
10: Естественно, конечно, это конечно. Самое, те, которые спасали свою жизнь.
1: Ну вот к вопросу о эмиграции вьетнамской, здесь нужно еще добавить, что политическая эмиграция, при этом она стремилась не в Штаты, а большая часть бывшей политической элиты, ну, в той или иной степени, вьетнамцев оказались в Париже.
11: Да, во Франции? Конечно. А, ну да, ну все-таки традиционно-то, ну, это...
1: Традиционные близкие связи.
10: Кто-то из них учился во Франции,
1: да,
10: когда-то.
1: Да, да, да. Традиционно это Франция. Они закончили там, да, что говорит последний вот этот вот император Вьетнама Бао Дай, собственно говоря, он после того, как он главой государства перестал быть, его оттуда убрали, в общем-то, он переехал в Париж, а там, собственно, скончался, могила-то его там осталась. Ага. Поэтому это, в принципе, центр такой политической миграции, это, опять же, особенности... чисто говоря, таких франко-вьетнамских связей, тут просто бы убежать некуда. Англичанам они были никогда не нужны, ехать в какую-то страну третьего мира тоже их особо не принимали, их когда-то туда ссылали, когда они еще боролись против французов еще, да, до 50-х годов, их обычно ссылали на территорию Африки, и то потому, что их, потому что нужно было хоть куда-то их сослать, а во Франции они были никому не нужны, поэтому, а здесь совершенно естественный центр притяжения. И там сформировалась такая небольшая диаспора, тоже к натурализации, относящаяся крайне негативно, то есть вьетнамцы, надо здесь тоже отметить, что где бы они ни находились, они всегда стремились сохранять себя, будь то в американской действительности, в французской действительности, неважно, куда они уезжали, они всегда сохраняли свою идентичность. И всегда главное, скажем так, вот эта вот борьба против того, кто победил, она, в сущности говоря, в эмиграции, она ведь продолжалась, на самом деле, достаточно долго. Но это уже никак не влияло ни на расклад сил, ни на политические дискуссии, уже это ни на что не влияло. То есть победитель совершенно четко обозначился, а эти политические аутсайдеры, ну да, они пытались как-то каким-то образом сподвигнуть на вот эту борьбу, но, по сути, из этого ничего не получилось. Да и не получилось бы, наверное, уже никогда, потому что карта была бита.
11: А, кстати, такой уточняющий вопрос. А скажите, вывозили американцы помогли эмиграции от своих бывших соратников, ну, не соратников, а своих бывших марионеток?
1: Ну, марионеток, в общем-то, они...
11: Или бросили просто, кто уедет, тот уедет. Да,
10: типа. Только-только...
1: Ну, только самый верхушек.
10: Командный состав.
1: Но это они всегда так делают. То есть при любом, какой любой конфликт бы не было, о чем говорить-то далеко. Вспомним события в Афганистане несколько лет назад.
11: Да,
1: собственно говоря, был сделан тот же самый механизм.
11: Я как раз и думаю, что
1: механизм
11: ничего не изменилось, да?
10: Когда они попали в ситуацию с исламской революцией, еще много спасли тогда шахских этих самых?
11: Да тоже нет, да.
1: Была знаменитая операция «Арго», которую они там провели, но к чему она привела? То есть, по сути своей, это такой мизерный вывоз из сохранившихся американцев, а с исламской революцией в целом они и вывозили-то только самую высшую верхушку. Да, и что говорить, они шахом-то они что сделали?
10: С хорошими счетами в западных банках.
1: Конечно, да.
11: Ну да. Ну, то есть, в общем, бросили по большому счету основную массу, конечно. Да? И, то есть, как хотите, так сами выбирайте.
1: Ну, это же был их выбор, они же сами согласились.
11: А, ну да,
1: да,
11: логично.
1: И поэтому верхушку мы возьмем, и то очень нехотя на самом деле, не давая им никакого там возможности, никаких особого какого-то привилегий, статуса и так далее. А вот всех остальных, это был, скажем так, это были пешки, которые им были абсолютно не нужны.
11: Да? Смотрите, то есть такое вот отношение было достаточно, ну, к своим...
10: Ну, какое? Такое шкурное.
11: Шкурное, потребительское отношение. Да. Да. Ну, и на этом, я так понимаю, Вьетнамская война-то, в общем, завершилась. То есть уже после Парижского соглашения она пошла просто, ну, добивали.
10: Ну, она на самом деле сначала, вот смотри, динамика такая. Все-таки сначала все-таки как-то активности большой не было той и другой стороны. Но очень хорошо поступили вьетнамцы северные. Они совершили такую, как хорошую вылазку на одну из провинций Южного Вьетнама по принципу американцы. Как отреагируют? Американцы не отпустили мимо ушей, мимо глаз. Ну, и тогда они уже пошли на Сайгон, потому что защищать было практически некому.
11: Да, тем более Вьетконг там еще работает вовсю.
10: Ой, еще как работал.
11: А причем, да, достаточно, просто когда вот читаешь эти материалы, что Вьетконг там развернул колоссальную работу. А фактически Вьетконг это был филиал. Ну, фактически.
10: Ну, это была альтернативная реальная власть в Южном Вьетнаме.
11: Ну да, но которая фактически контролировала север. Ну,
1: все низовые связи, они контролировали. Работали, да. И это было естественно, опять же.
11: Ну, вот на этом мы прервемся. Сейчас уже, я так понимаю, мы будем завершать Вьетнамскую войну и переходить к индокитайскому узлу.
10: Третьей индокитайской войне.
11: А сейчас реклама и... новости, а потом реклама.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: В Москве полдень. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность после удара по Запорожской АЭС. Украинская атака на атомную электростанцию поставила под угрозу сразу несколько принципов, заявил Рафаэль Гросси. По его словам, с территории объекта или в отношении него не должно совершаться никаких ударов. В связи с активностью ВСУ, Международное агентство по атомной энергетике попросило допустить своих экспертов на место происшествия для его осмотра. Об атаке на Запорожскую АЭС накануне сообщил глава Росатом Алексей Лихачев. По его словам, украинский дрон управлялся по оптоволокну. Это исключает вероятность случайного отклонения беспилотника от курса. Основное оборудование атомной электростанции повреждено не было. В ООН призвали стороны российско-украинского конфликта прекратить удары по критически важной инфраструктуре. В МВД перечислили самые часто используемые мошенниками слова для обмана россиян. Аферисты убеждают потенциальных жертв при помощи псевдоофициальных терминов и несуществующих процедур. Они должны создать у человека ощущение срочности, законности и участия в некой спецоперации, отметили в Министерстве внутренних дел. Чаще всего киберпреступники используют словосочетание «безопасный счет». В ведомстве подчеркнули, что в российской банковской системе не существует никаких специальных, защищенных или резервных счетов Центробанка, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга для перевода денег граждан. Также аферисты используют фразу «дистанционный обыск». Это полностью вымышленная процедура. В МВД отметили, что правоохранительные органы не проводят обыски по видеосвязи, через мессенджер или по телефону. Требование показать квартиру без понятых через камеру в смартфоне используется исключительно преступниками. Также мошенники упоминают в разговоре о декларации наличных средств. Так они убеждают граждан передать деньги курьеру или перевести их на подконтрольные счета. Fox News показал вывешенную Трампом в Белом доме фотографию с Путиным из Анкориджа. Президент США разместил снимок с российским лидером в пальмовой комнате. Фото попало в объектив камеры, когда съемочная группа телеканала сопровождала супругу третьего сына американского президента Эрика Трампа на стройке бального зала. Снимок был помещен в деревянную рамку и повешен над портретом Дональда Трампа с одного из спортивных мероприятий. На фотографии Дональд Трамп и Владимир Путин стоят вдвоем на трибуне в аэропорту Анкоридж. Эстонский канатоходец прошел по стропе между двумя самыми высокими зданиями Польши. Она была натянута между небоскребом Варсу Тауэр 310 метров и Дворцом культуры и науки 237 метров. Ян Розе преодолел около 500 метров на высоте 180 метров над землей. Ранее эстонец совершил ряд экстремальных переходов по стропе, в том числе пересек пролив Босфор в Стамбуле из Азии в Европу. Кроме того, он перешел через Мессинский пролив из материковой Италии на остров Сицилия. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 16, сегодня в городе облачно. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь. В отдельных районах столицы гроза. Днем 15-17 градусов тепла. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
12: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8. племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Будни британских охотников 18-19 веков. В эфире врач, организатор здравоохранения, журналист и писатель Владимир Пилюгин и доктор сельскохозяйственных наук, профессор, почетный работник агропромышленного комплекса России Геннадий Блохин. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
15: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
14: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Трансформация профессии фитнес-тренера. Чего хотят клиенты?». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга, кандидат медицинских наук Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
11: И снова здравствуйте. Мы переходим на второй час нашей передачи. Мы приближаемся к завершению Вьетнамской войны уже непосредственно между Северным и Южным Вьетнамом. Уже Соединенных Штатов там у нас уже давно нет. Вот. Ну и вот, в общем, все скоро закончится. Вы, Сергей Сергеевич, хотели что-то сказать вот по этому поводу?
10: Ну, смотрите, что получается. Вот иногда возникает вопрос, а как так вышло, что в апреле 75-го года уже капитуляция Южно-Вьетнамской армии состоялась, а эта территория присоединена была к... теперь уже вошла в единое государство, Демократическая Республика Вьетнам только в 76-м году, потому что несколько месяцев происходили чистки. Те самые чистки, которые вызвали вот эту вот массированную миграцию на Запад, в первую очередь Соединенные Штаты, и перевоспитание, как тогда официально это звучало, тогда в официальной пропаганде вьетнамской власти, потому что действительно было немало тех самых противников коммунистического режима, которые остались в Вьетнаме. Вот, а теперь еще один момент очень важный все-таки. Ну вот, когда мы говорим о участии других государств, помощи других государств, ну, понятное дело, мы уже про союзников американских вспомнили. Кстати, если брать прямые потери американцев в этой войне, потери приличные, более чем впечатляющие, 57 с хвостиком тысяч погибших. Ну,
11: для американцев это много.
10: Для американцев. И еще где-то, кстати говоря, не менее 2000, около 2000, как это называется правильно, не в плен попавших, пропавших без вести.
11: А пропавших без вести.
10: По сути дела, скорее всего, уничтоженных. Но их, в общем-то, так и не удалось потом следы отыскать. Кстати говоря, если добавить еще американских союзников, в этой войне участвуешь, мы о них уже вспоминали, там еще несколько тысяч добавится погибших. И вот вечная, ну, это и боль, и головная боль, и, так сказать, фантазия, а сколько погибло в вьетнамцев?
11: Да, вот это войне? Интересно, да, потому что 60 тысяч с одной стороны, и...
10: А вот неизвестно, какое и. От 1 до 3 миллионов.
11: О, что-то есть,
10: это совокупные потери. Совокупные. Конечно, потерь северных вьетнамцев было больше существенно, чем южных вьетнамцев. Если мы все-таки туда добавляем еще и вьетконг, который на самом деле, попробуй понять это. Это,
11: ну, да,
10: это так, рожденный да. в Южном Вьетнаме, но поддержавший Северный Вьетнам, скажем так. Поэтому, ну, где-то, наверное, цифра более реальная, порядка 1,5 миллиона.
1: Ну, это еще сюда надо добавить людей, которые умерли не только от боевых действий, от последствий каких-то заболеваний, в частности, малярии, которая была очень активно распространена в этих регионах. Поэтому, да, вот, наверное, общая такая цифра около 1,5 миллиона, так или иначе. И, конечно, война показала, что, ну, конечно, это было не целое поколение, да, которое погибло, там было стерто с лица земли, но потери были колоссальные, учитывая то, что население здесь не самое, что называется, такое, не самое крупное, тем не менее, в Юго-Восточной Азии, но тем не менее, это существенная цель.
10: И вот опять возвращаясь к вопросу, который мы до этого обсуждали, нам дама вот такой вопрос задавала, зато вот когда все-таки, несмотря на вот это вот хлынувшую из страны миграцию и кого-то погибших во время чисток. Бум рождаемости в 75-76 год. Вот когда мы говорим к 80-му году, они не утратили численность населения, наверное, а может быть даже и приросли. Это вот за счет того, вот они... Мир.
11: Мир, да, ну да.
10: Мир познали. Ну, да. Вот, и еще, вот все-таки такой большой вопрос, причем его иногда подогревают, не имея на то оснований, наше участие и китайское.
11: Да-да-да, это, кстати, очень интересно, что мы говорим о той, как это влияние на Соединенные Штаты, на Вьетнам, а вот мы-то, мы, как я уже сказал, летчик Ли Си Цин, великий вьетнамский
10: да,
11: летчик.
10: Да, вот вы знаете что, вот появились данные, это, как правило, были, их немного, но они были те люди, которые у нас участвовали в войне, а потом уехали в эмиграцию на Запад и стали писать, как журналисты, об этих событиях. Танки, советские, русские, пол Вьетнама вообще, 4 танковых дивизии были введены на территорию боевых действий. Наши военнослужащие участвовали.
11: Участвовали.
10: Но только в военно-воздушных операциях. И хорошо участвовали. Летчик Ли Си Цин — это анекдот правильный, потому что, ну вот смотрите, какая штука. Мы поставляли танки, танкистов нет, но их было, в общем-то, небольшое количество, несколько сотен. А вот самолетов мы поставили вместе с обслуживающим персоналом так, что их оказалось, давайте сравнивать с китайскими, в 2 раза больше.
11: Ого.
10: У нас там 300 что-то такое, у них 150. И это не случайно. Вот почему. Когда вьетнамская авиация оправилась после первых вот этих вот серьезных угроз и поражений,

0: мы с вами давайте все-таки посмотрим очень серьезно на это. Из нее потом вырастет китайско-вьетнамская война, на ситуацию, когда вот борьба за влияние на Вьетнам на фоне идеологического столкновения нашего с китайским обострилась. Когда Мао сказали, давайте увеличим количество поставок авиации. Он сказал, а зачем? Нам это уже не пригодится. А русские сами справятся. Поэтому, значит, здесь все-таки была такая политика сдержанная со стороны тогда китайского руководства. Ну и, собственно говоря, потерь больших не было китайских. Это не корейская война, где они, в общем,
1: ну, действительно... Да. Вот если их опять войска сухопутные не вмешивались...
0: На алтарь социализма тогда пожертвовали гораздо больше. Ну и наши, на самом деле, потери достаточно скромные. Потери их, конечно, никто до конца сегодня не рассекретит, но это потери, мне думается, где-то на уровне, ну, может быть, нескольких сотен, небольших тысяч.
1: А как
0: летный состав.
1: А как наше противостояние с американской авиацией? Или мы воевали с южными вьетнамцами?
0: Мы воевали, ну, дело в том, что там же пытались и мы, и они играть в это вот переодевание.
1: Ну да, да, да. Ага.
0: Это южно-вьетнамские летчики, да, северо-вьетнамскими летчиками воюют исключительно.
1: Ну, это стандартная ситуация.
2: Конечно, и как будто бы там никого другого не было.
0: Поэтому... Вот мне понравилась ситуация в некоторых наших источниках. Вот сейчас мы доберемся до этих удивительных событий. Пишут о том, что китайско-вьетнамская война, да, которая всего один месяц будет длиться, февраль-март 79-го года. А вот... кто помогал Северному Вьетнаму? СССР, Монгольская Народная Республика, уже более-менее правильно выбравшие свою ориентацию социалистический Лаос, уже переболевшие красными кхмерами Кампучия. Вот. А кто помогал Китаю? Не поверите, Соединенные Штаты.
1: Да ладно.
0: Я сначала не мог понять.
1: А как оттуда?
0: А потом понял. Это та техника, которой Южный Вьетнам, потерпев поражение, американскую технику бросил, включая авиацию, а китайцы подобрали исключительно. Какие, извините, в это время могли быть военные, те самые, военный блок между американцами и китайцами? Ну и возникает вопрос все-таки, почему? Почему мы в этой ситуации... не помогали так, как когда-то корейцам, дружно сообща и так далее. Раскол. Противостояние. Понятное дело, что и мы, и тогдашний режим Китая, слава богу, мы переболели этим временем, когда мы были антагонистами, не только идеологическими. Вспомните события на острове Даманский. Это та же эпоха. Вот. Когда, собственно говоря, мы хотели бы, чтобы Вьетнам строил социализм по нашим рецептам, по их рецептам. И это было столкновение интересов двух наших государств на вьетнамской территории. Вот в том числе та самая странная, казалось бы, война между Китаем и Вьетнамом.
1: Даже у нас, по-моему, никто ничего не понял. Ну, я имею в виду из широких масс населения.
0: Ну, в общем, да. Ну, она вот такая скоротечная, такая запутанная, кто на кого напал. А главное, кто победил, вот чего интересно-то, да?
2: Ну, тут надо еще кое-что добавить. Я же всегда говорю очень важную вещь, она в дипломатии-то имеет фундаментальную роль. Это, скажем так, традиции, о которых никуда откреститься нельзя, и знание собственной истории. В данном случае Китай и Вьетнам очень хорошо знали собственную историю, надо отдать им должное. И Китай очень хорошо помнил, что когда-то Вьетнам-то его очень сильно унизил. Это было, правда, в 10 веке нашей эры.
0: Но память еще сохранилась.
2: Но память-то сохранилась, и более того, ведь когда-то территорию Вьетнама-то, ну, не настолько полностью, насколько нам могли, но все-таки китайцы контролировали. И китайцы ведь когда-то, собственно, потерпели поражение от войск Вьетнама и, собственно, были вынуждены отсюда уйти. И поэтому никогда вот, да, традиционной идиллии в отношениях между Вьетнамом и Китаем, ее, по сути, не было. Ее не было ни в стародавние времена, времена не были ее ни в 18 веке, ни в 19, поэтому когда в 20 веке вот такое вот, скажем так, идеальное противостояние за Вьетнам,

0: достигло своего апогея, Китай ни в коем случае не забывал о том, что когда-то это была, собственно, его территория, поэтому когда Хо Ши Мин, собственно, начал свою борьбу, он поехал-то в Китай, да, и нашел там убежище на какое-то время. А потом была другая страна. Китай никогда не забывал, и Мао никогда не забывал, что нам это, конечно, не нужно, ну, в смысле, вот такое активное участие, да, вливание туда и огромных сил, средств, и денег, и вооружений, и так далее. Но есть же, собственно, интересы. А может, как появится свой шанс, не получилось у одного гегемона, может что-то другое сможет. Все-таки силенок-то немало. Поэтому здесь нужно понимать, что мало того, что раскололись по, скажем так, по политическим причинам, но и традиция здесь сыграла свою роль. И традиция бороться и делить пирог под названием Вьетнам, у Китая она никуда не делась. Поэтому тот 79-й год, такой горячий там месяц вот этой горячей войны, такая, видишь, по-разному называют, в одном случае ее называют пограничной войной, там, и по-разному, да, и с одной стороны, и с другой.
1: Но... Там еще есть, прошу прощения, как у нас когда-то придумали про Первую мировую, Первую империалистическую.
0: Да, Первая социалистическая.
1: Здесь Первая социалистическая.
0: Да, и Первая социалистическая война.
2: Это зло придумано на Западе. Нет, это злопыхатели.
0: Да, злопыхатели, да. Как бы ее там идеологически не, скажем так, позиционировали с разных сторон, война была, с одной стороны, неожиданная, но она неожиданная была для тех, кто не знал местной реалии. А для местных реалий-то она была, ну, если не очень ожидаемая, то, во всяком случае, очень логичная. И она вытекала из очень старой политики. Она не, здесь никуда не делась.
1: И плюс к этому события свежие повлияли.
0: Конечно.
1: Потому что это не просто победа Вьетнама с помощью Советского Союза. Это моментально буквально вступление Вьетнама в Совет экономической взаимопомощи. В пику китайцам. Конечно. Которые в это время все пытались как-то кого-то отбить от СЭВ, типа румын. Ну, да. Вот. Или уж югославов, которые так и заметались. Вот. А вот здесь Вьетнам-то уходит. Уходит Вьетнам. Поэтому надо было как-то затормозить процесс.
2: Эта война была спровоцирована с Китаем, прежде всего, да?
1: В основном. Да. Это пограничные конфликты.
2: А цель?
1: Вот. Кстати говоря, пограничные, как у нас тогда, там, это самое, по Амуру, все это продолжаться будет долго. Так и здесь пограничные стычки до 91-го года.
2: А цель какая этой войны была? То есть, вот, условно говоря, так же как, приграничный конфликт там тоже Даманского, ну, условно говоря, формально спорные территории. Формально, да, спорные территории. А здесь-то что, территории спорные?
1: Две провинции пограничные, вьетнамские, на линейке с Китаем.
2: Хотел Китай, да?
1: Хотел Китай.
2: То есть это территориальный вопрос.
1: Кстати, если говорить о том, кто победил, мы ведь не смогли получить, значит, получается, в этом смысле, победа Вьетнама.
2: Или цель была смены правительства вьетнамского?
1: Я не думаю, что так серьезно на это смотрели, так, в общем-то, категорично. Вот. Надо еще одну вещь учитывать. Ну уж не знаю там, как китайцы смогли трофейную американскую технику использовать, но Вьетнам тогда представлял собой по окончанию той войны в 75-м году одну из самых мощнейших армий мира, уж в Азии.
2: Ну да, конечно.
1: Они столько оружия заполучили и от нас, и как трофеи от американцев, и все-таки от китайцев тоже, между прочим.
2: Ну да, конечно, получали, конечно.
0: Вот, опыт получили колоссальный в войне просто.
2: Ну да, вот.
0: Несравнимый, наверное, не с другой, на тот момент, страной в Юго-Восточной Азии, наверное.
2: Ну да.
0: Что, в общем-то, было очень, наверное... трудно претендовать на большее, чем просто приграничные территории. Ну, скажем так, дойти до столицы Вьетнама и установить здесь какую-то власть или марионеток, ну, мало того, что такая задача нереалистично звучит с точки зрения, скажем так, военной логики, это же сколько надо сил на это затратить, деле. То есть это положить очень много людей. Но есть и другая сторона, страна чистой воды вьетнамцев. А кто поддержит из вьетнамцев такое-то развитие событий, учитывая то, что они только что победили в войне, которая им далось невероятно тяжело? Тут шансов на то, что установить прокитайское правительство было минимально изначально, поэтому вряд ли настолько глобальная была цель.
2: Значит, просто территориальный спор?
0: Ну, по большому счету.
1: Ну, и в общем-то, попытка все-таки в этой ситуации досадить Советскому Союзу.
2: А, вот так вот,
1: На фоне наших вот таких тогда таких трений невероятных. тоже, кстати говоря, ничего не представлявших с точки зрения стратегии, потому что ну, у меня такое ощущение, что тогдашнее руководство Китая не представляло себе, что может вырасти из вот таких вооруженных стычек.
2: Ну да, в общем, на самом деле достаточно парадоксальный военный конфликт был.
1: Там еще один момент. Но все-таки тогда маоизм как направление, ну, по крайней мере, если уж не марксизм, здесь можно спорить, а мирового тогда социалистического, мировой социалистической модели той эпохи, они не хотели компрометировать себя. На них же смотрели в это время и некоторые с интересом смотрели африканцы, южноамериканцы. Вот. И вот эта вот история с красными кхмерами и так, в общем-то, уже аукнулась. Хотя до сих пор темная история. Угу. Кто виноват, кто стоял за этим полпотом, вот, и какую позицию тот же Вьетнам в, этой, вот, в этом внутреннем конфликте занимал. А китайцам в это время себя вот такой открытой агрессией против страны, которая выдержала империалистическую осаду, ну, как-то это было...
2: И которую все поддерживали, в смысле, да, сказать, прогрессивные силы. Конечно. Ну, да-да-да. Ну, тем не менее, произошло.
1: Тем не менее, произошло.
2: И Вьетнам выиграл, что уже хорошо.
0: Вьетнам выиграл, но больше людей, на самом деле, покромсали, потому что людей же были очень большие военные потери, то есть, если... Mm-hmm. Сопоставить сейчас даже в общих чертах, вспомнить. Угу. Если Китай со своей стороны потерял, ну, по разным, опять же, сведениям, там, до 20 тысяч, ну, в смысле, раненые, это включая санитарные потери, то есть там реальных убитых было, ну, то в районе 7-8 тысяч, то ведь Вьетнам потерял там много людей, там, до там, 70 тысяч. Ну, опять же, это разные оценки.
1: Вот те же вьетнамцы пишут о том, что потери были примерно равные,
0: да.
1: и китайцев погибло не меньше 50 тысяч.
0: Да, то есть это по разным сведениям, по точки зрения Вьетнама, да, не меньше 50, а то и 60 тысяч человек, то есть потери-то были более чем сопоставимы, поэтому источники-то говорят разные вещи, поэтому реально, в чем там было, скажем так, реально какие были потери в это время, вряд ли мы когда-то узнаем, конечно же, потому что обе стороны не хотят, скажем так, раскрывать суть этих противоречий, ну и главное, цели принципиально. Но территориальная целостность Вьетнама осталась нетронутой, и это, наверное, было главное достижение для них.
2: Но международные отношения между Вьетнамом и Китаем, они были плохие.
1: Ну да, они были, наверное, длительное время заморожены, да и сейчас, прямо скажем,
0: не отличались. Они теплотой-то никогда у них не было. Между Вьетнамом и, уж надо отдать должное, и Советским Союзом, и Россией гораздо более теплые отношения, и обмены, и культурные, и так далее. То есть они гораздо более теплые, они прям очевидно хорошие. А вот с Китаем там такого никогда, собственно говоря, и не мерещилось-то даже.
2: Да, но, соответственно, Вьетнам оказался полностью инкорпорирован с Россией. Систему. Конечно, в результате этой войны фактически.
1: Тогда чего не скажешь более последующих событий. Да. Вот еще один момент, кстати говоря, вот к вопросу о том, как холодная война вот в целом отражалась на развитие событий. Вот на самом деле нам удалось тогда Вьетнам несколько дистанцировать от Китая после визита Никсона в Пекин в 1972 году. Вот китайцы, они никогда не будут вас поддерживать, как мы. Они в случае там где-то свои выгоды, они бросят. А мы с вами до конца. И вот эти колебания в вьетнамском руководстве в сторону Пекина, в сторону Москвы.
2: А были, да?
1: Были. Да, я только сейчас говорил. Там были две группировки. Две группировки. Группировка в пользу СССР, которая Лизуан возглавлял, и Хо Ши Мин, насколько еще мог... поддерживала когда-то, вот она взяла верх.
2: Но там была серьезная борьба или так? В общем, у меня просто такое сложилось впечатление, что просоветская группировка была сильнее.
1: Сильнее, да. Она была заведомо сильнее.
2: Заведомо сильнее, да.
1: Конечно. Да потом и китайцы колебались. Вот я уже говорил о позиции Мао. Поддержать, не поддержать. кому это выгодно, что нам вообще, зачем нам этот Вьетнам, надо другие, других направлениях.
2: Ну да, там много есть какие еще, да, дела.
1: Поэтому там тоже все было не очень очевидно.
2: Так, значит, ну и теперь вопрос, как у нас, вот этот вот китайско-вьетнамский конфликт, да, он же был в одном ключе вот этого узла, да, как индокитайский узел. Так индокитайский узел, он, вот сейчас вот сразу вопрос от этого идет, индокитайский узел, который возник уже после окончания, ну, объединения Вьетнама, он что, только социалистический узел?
1: Нет, конечно.
2: Потому что вот сейчас-то мы говорили, просто смотрите, Вьетнам победил, соответственно, стала социалистическая страна. Да? Конфликт, первая социалистическая война. Дальше. Проблемы с Кампучией. Это тоже в рамках, ну, не совсем социалистической системы, там поди, скажи, кто они такие, да? Но все-таки тоже здесь. То есть все каким-то образом связано с соцсистемой.
1: Ну вот смотрите, да-да.
0: Тут не только, тут на Кампучии это у нас особый вид интересного сюжета, потому что здесь разные интересы-то переплелись. С одной стороны, непонятно, что там случилось с Полпотом, действительно, какие у него были настроения, на него влиял и так далее. Но здесь надо не забывать, что есть, как всегда, в отношениях между Камбоджей с другими странами были же фактор Таиланда. Он, собственно, никуда тоже не девался. И тайцы тоже имели здесь свои определенные интересы. Есть другой фактор, не менее важный. Что там происходило в Лаосе? Потому что Лаос, как бы, социалистическая страна. Но там ведь тоже все не так просто. Там же тоже были серьезные и проблемы, и тоже разногласия, и тоже выбор. И смотрели и в пользу Москвы, и в пользу Пекина. То есть там тоже были свои...
2: Ну, внутрисоциалистические разборки.
0: Безусловно, да. Внутрисоциалистические. Но они индокитайские разборки. Ну, да. А это индокитайские разборки, там всегда было непросто, поэтому там есть еще с чем разбираться, и опять же, и тайский фактор здесь никто никогда не убирал, ну и вообще ориентация.
2: Сейчас мы сделаем перерыв, а потом вернемся и в последние полчаса попытаемся быстренько разобраться с этими индокитайскими вопросами.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
4: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об уничтожении почти 1400 военных ВСУ за сутки. По данным ведомства, за минувший день средства ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы и 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс». Также за сутки силы противовоздушной обороны ликвидировали 405 беспилотников самолетного типа. Поражены цеха производства БПЛА, базы хранения горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах вооруженных сил Украины, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Мария Захарова предупредила страны Балтии об ответственности за дискриминацию русских. Латвии, Литве и Эстонии вряд ли удастся избежать рассмотрения дела в Международном суде ООН по ущемлению их прав. Разбирательство может произойти до конца этого года, заявила официальный представитель МИД России. В настоящий момент подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Отказ от переговоров, неконструктивная реакция прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны – прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного суда ООН, говорится в ответе Захаровой на сайте министерства. Дипломат указала на серьезность предъявленных обвинений и проработанность материалов. По ее словам, судебный процесс может занять несколько лет. В Минобороны сообщили о повреждении фасада машинного зала Запорожской АЭС. Сейчас она работает в обычном режиме. 30 мая в 14:08 ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по северной стороне 6-го энергоблока. Поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 метров от реакторного отсека, рассказали в министерстве. По данным ведомства, жертв в результате субботнего удара ВСУ нет. Трассу Джубга-Сочи частично перекрыли из-за сошедшего стиля. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции города-курорта. Инцидент произошел в районе санатория «Янтарь» на 104-м километре федеральной автодороги. На проезжую часть упало дерево. В ГАИ уточнили, что на этом участке трассы организовали реверсивное движение. Дорожные бригады приступили к расчистке полотна от селя. О погоде в завершении выпуска. Плюс 16 сейчас в Москве. Сегодня в городе облачно. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь. В отдельных районах столицы гроза. Днем 15-17 градусов тепла. Ветер северный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». 94,8. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как работать с современными детьми». В эфире преподаватель физики, учитель года Москвы 2026 Константин Проскуряков. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Рассеянный склероз». В эфире невролог, доктор медицинских наук Ольга Байко. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: «Право знать». Говорит Москва.
3: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
2: И снова добрый день. Мы возвращаемся в студию. Так, Олег нам снова звонит. Да, Олег, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну, если не ошибаюсь, ведь американские бомбардировки во время Вьетнамской войны затронули как Лаос, так и Камбоджу. И второе. Вот в январе 79-го года войска Вьетнама освободили столицу Камбоджи, Пномпень, от красных меров. Ведь, наверное, это напрямую связано с февральско-мартовской последующей войной, Вьетнамо-Китайской войной. Вот. Такой вопрос.
2: Да, очень хороший вопрос, кстати, как раз по поводу того, как что мы хотели посвятить последние полчаса. Да, пора подводить итоги. То есть Вьетнамская война, она, конечно, изменила вид Индокитая, но и к чему же это все в конце концов привело?
1: Ну вот смотрите.
2: И бомбардировал по этому самому.
1: Очень уместно вспомнить о том, что тогда, пока еще американцы не отчаялись окончательно, Они своими действиями втянули фактически на стороне Вьетнама, да, сопредельные государства, кстати говоря. Ну вот, кампучийцев, я не про террор красных кхмеров, там были другие цифры, 300 тысяч погибло во время вот этой вот второй индокитайской, или она же вьетнамская.
2: А, то есть это без красных меров? Это...
1: Без красных меров. И лаосов где-то порядка 50 тысяч. Так что это существенно. Существенно.
2: То есть просто так, условно?
1: Да, потому что... Нет, на самом деле они вроде как там пытались на этих территориях накрыть скрывающихся...
2: А, ну да.
1: Этих самых вьетконговцев или армию регулярную Северного Вьетнама. Очень уместная постановка, соглашусь с нашим слушателем. По сути дела, о чем постановка? О том, что вот такое обострение отношений между Китаем и Вьетнамом, оно проявлялось, кстати, не только в пограничных конфликтах, а в диверсии прямой со стороны Китая на территорию Вьетнама. Это был ответ тогдашнего китайского руководства на очень уж короткую, еще более короткую войну между Камбоджей, Кампучей и Вьетнамом, когда режим красных меров был, по сути, свергнут войсками.
2: Да, Вьетнама, да, конечно.
1: Да. Хотя тоже парадокс, потому что некоторые вьетнамские руководители в свое время, которые симпатизировали Китаю, тот же Лик Дхо, они, в общем-то, сделали ставку когда-то на красных меров.
2: Ну, красных мер как раз они были, Китаю симпатизировали очень,
1: да,
2: сильно.
1: Да, да, да, но когда там дело зашло совсем уж далеко, то тогда надо было, как говорится, поставить на место. Поэтому это к вопросу о том, что все-таки вот насколько интересы различных государств Индокитая, Юго-Восточной Азии переплетались. И еще один момент, вот мы говорили о блоках этого региона. Вот после американского провала, блок с Австралией и Новой Зеландией тоже был прекращен, по сути дела. А вот блок тот, который базировался на широком круге государств Юго-Восточной Азии, СИАТО, он был распущен. Причем по инициативе тех стран, которые были у его истоков. Это Таиланд в первую очередь. Там к нему примазывался в свое время Пакистан, теперь и Пакистану это стало неинтересно. Делать ставку на Тайвань или на Южную Корею и на этом ограничивать. Пришлось, в общем-то, от этого отказаться. Но зато появился новый блок, куда вошел теперь уже единый Вьетнам. И практически, несмотря на различия в идеологических тех или иных платформах и партийной, скажем, общественной принадлежности, вошло практически сегодня подавляющее большинство стран Юго-Восточной Азии, АНЗЮС, с которой благополучно работает по сегодняшний день, с которым не очень получается, прямо скажем, у американцев. Поэтому они там всякие там аукусы изобретают. Вот. Но зато хорошо получается и у китайцев, и у нас. У нас окно такое диалоговое открытое, и все происходит достаточно, в общем, так сказать, благополучно. Но, конечно, никто эти конфликты между отдельно взятыми странами Юго-Восточной Азии отменить не может. Это не конъюнктура. Это достаточно долгая такая история с происхождением, с различием интересов и прочее.
2: А вот скажите, значит, ведь, соответственно, после Вьетнамской войны, после Вьетнамо-Китайского конфликта, в общем и целом, я так понимаю, что, если я не прав, вы меня сразу поправьте, да, что Индокитай, в общем и целом, выбрал социалистический советский путь развития.
0: Ну, не все. Назовем это так.
2: Нет,
1: не все. Не все и не навсегда.
0: Не навсегда.
2: Нет, значит, как раз второй у меня вопрос и насчет навсегда. Вот, значит, то есть не все, да? Не все. Вот, там Китай остался, влияние Китая где-то,
0: ну,
2: да?
0: Китай нет. Китайское влияние, если мы говорим в целом, да?
2: В целом, да.
0: Китайское влияние остается вплоть до сегодняшнего дня, где-то сильнее, где-то слабее, но это особенность современной китайской политики. Каждым годом мы видим ее рост во многих регионах, в том числе в этом.
2: Да. Просто, значит, если, соответственно, там было советское влияние, то почему, опять-таки, вот мне, как мне показалось, в 90-го не наступило краха. То есть, ну как, Восточная Европа, мы, да, все так рухнуло, что до сих пор пыль идет. А вот здесь как-то, в общем, выжило все. Ну, или нет? Или нет? Хочется... Или, может, я просто плохо знаю этот
0: регион? Здесь хочется сказать о нескольких режимах, которые были очень неустойчивые и очень, скажем так, слабенькие по своей структуре, и о тех режимах, которые оказались гораздо более сильнее. И вот здесь, конечно, надо говорить о тех, кто оказались наиболее устойчивы. Наиболее устойчивы оказались, ну, как ни странно, да, Лаос, Вьетнам. Да, вот эти две страны, которые оказались, а, устойчивы, б, получили народную поддержку, в, получили очень серьезные экономические реформы в областях жизни, политические реформы и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, они выбирали социалистический путь развития, ему они следуют вплоть до сегодняшнего дня. С теми или иными ограничениями, плюсами и минусами, потому что, да, Вьетнам вне зависимости от своей победы над американцами вынужден иногда с американцами сотрудничать, и это немножечко, скажем так, ложка дегтя в эти, в эту, скажем так, идиллию победы. Но, тем не менее, это, эти страны, которые действительно выбрали этот путь, и от него особо никуда не стремятся уходить, он их вполне себе устраивает, это хорошо накладывается на местный менталитет, ну и, конечно, хорошо укладывается на местную традицию. А вот есть другая сторона, да, есть у нас Кампучия-Камбоджа, которая металась из стороны в сторону, и до сегодняшнего дня вот есть полное ощущение, что до конца не дометалось, на самом деле. Потому что на сегодняшний день Камбоджа — это такой достаточно не сильный игрок в регионе, достаточно слабенький относительно других своих соседей, относительно Вьетнама и относительно даже Таиланда того же самого. Ну, чего уж и говорить, если мы, если наши слушатели внимательные наблюдатели того, что происходит в Юго-Восточной Азии сегодня, то пограничные конфликты между Таиландом и Камбоджей, они, собственно, продолжаются последние несколько лет. И они очень активные, и они очень жестокие, но это особенности, опять же, ведения войны. Но это немножко отголоски того, что было как раз вот тогда, параллельно с Вьетнамской войной, и тех неочевидных, скажем так, последствий, о которых здесь нужно говорить. Ведь параллельно с тем, как велась война во Вьетнаме, о которой мы все прекрасно знаем, была неочевидная и абсолютно незаметная ни для кого аналогичная война гражданская, но там она имела тоже характер не только гражданской, войны на территории Камбоджи. С одной стороны, у нас социалистические силы, очень своеобразные, скажем так, силы во главе с Пол Потом, которые были, а с другой стороны, было бывшее правительство, ну и не бывшее, и как бы и текущее, как будто бы, правительство, которое поддерживало, скажем так, проамериканские интересы, которая сотрудничала активно с Южным Вьетнамом в лице такого короля и одновременно главы государства, как его называли, Народома Сианука.
2: Непотопляемого.
0: Непотопляемый абсолютно, великий абсолютно для местного и для региона. Это абсолютно фантастическая фигура, которая, казалось бы, удерживала вот это равновесие. Да. Тогда, когда, казалось, страна рушилась уже несколько раз.
2: Когда она рухнула, он опять вернулся.
0: Она рухнула, он все равно вернулся. Да. Да, это уникальный был человек, уникальный абсолютно политик, он легенда Камбоджи во всех отношениях. И здесь бы ничего не произошло просто так, если бы сам Сианук не вел себя, скажем так, тоже не пытался вот на этом конфликте тоже выигрывать свое. Мы все прекрасно знаем о тропе Хо Ши Мина, но практически никто не знает из нас про тропу Сианука, которая активно использовалась в том числе северными вьетнамцами в тот момент, когда еще шла там гражданская война. Активно использовали, потому что у Сианука был тоже свой расклад сил, он тоже пытался каким-то образом выжить вот в этом во всей дележке. Но у Сианука была другая проблема. Он, с одной стороны, пытался удержать свое правительство, одновременно не дать своей стране окончательно доразвалиться, она там на грани краха была постоянно, причем ощущение, что у него были проблемы с Таиландом, потому что пограничные конфликты между ними не заканчивались в это время от слова совсем. У него были проблемы с Южным Вьетнамом, потому что были свои, скажем так, предметы, дележки. И одновременно он очень хотел продолжать крепкие взаимоотношения с одной стороны с Соединенными Штатами, с другой стороны активно поддерживал Северный Вьетнам. Вот бог его знает, что это было. Но факт остается фактом, что к определенному моменту здесь была своя гражданская война, и она была ужасающая своими последствиями.
2: Да, если
0: мы вспомним фигуру Пол Пота и того, что... Я сейчас не беру его идеологическую сторону, потому что если мы будем изучать идеологические там, то, что, откуда он чего взял, историю его, индивидуальной мысли, назовем это так, то мы поймем, что вот этот режим под названием Кампучия, он был кровавый в том числе потому, что традиция кровавости для региона абсолютно... скажем так, древняя, и в ней, казалось бы, не было ничего такого, но все равно вот то, что сотворил Пол Пот с местным населением, и то, какое количество людей здесь погибло только от его рук и от рук красных хмеров, это, конечно, не поддается никакому, скажем так, объяснению, ни описанию и так далее. То есть цифры были просто ужасающего масштаба. Но Пол Пот не вписывался ни в какую систему координат. Он, с одной стороны, как будто бы поддерживал социалистический путь развития, но абсолютно не по-социалистически, скажем так, строил собственное государство. И отсюда он, и благодаря своему террору, он не смог закрепиться и получить какое-то, да, вот одобрение со стороны местного населения. Он угнетал, он убивал. И режим был построен во многом на терроре. Это очень сильно отталкивало от него местное население. С другой стороны, местное население не поддерживало 100% правительство Сианука и не поддерживало династию Нурадом, хотя она в власти она находилась достаточно долго. Ну, а там есть свои как бы нюансы этого камбоджийского престола наследия. Ну, действительно, оно не престола наследия, там выборная монархия. И оно вплоть до сегодняшнего дня в таком виде остается, и поэтому оно выглядит достаточно слабеньким. Поэтому... здесь были тоже свои нюансы. И когда уже война в Вьетнаме, по сути своей, была завершена, следующее десятилетие в этом регионе — это активная война, в которой были втянуты в том числе все, это война на территории Камбоджи. Очень была жестокая по своим масштабам, разные участники у нее были. С одной стороны, сначала Пол Пот, потом те, кто пришли после Пол Пота, и у всех были свои союзники, естественно. С другой стороны, Таиланд, который постоянно пытался урвать для себя и территории, и влияние, и так далее. Ну, и с третьей стороны, Вьетнам, который тоже внимательным, просто наблюдателем в этой войне тоже быть не мог, потому что он тоже делал ставку в разные периоды этой войны на разных участников этой войны. Ну, и она закончилась-то, извините, только к концу 80-х годов. И вот это масштаб, это вот, я вот всегда называю события в Камбодже вот юго-восточным Афганистаном, потому что действительно эта война включила в себя абсолютно всех, и так или иначе вот то, что мы видим сейчас, скажем так, ту Камбоджу, которую мы видим сейчас и так далее, это вот то, что, скажем так, осталось... и то, что смогли построить после окончания вот этой жесточайшей войны на территории Камбоджи. А поэтому ее ни в коем случае нельзя списывать со счетов. Это очень тяжелое последствие. Ну, скажем так, эти две войны, и вьетнамская, и камбоджийская, они как бы шли параллельно. Но, с другой стороны, когда закончилась одна, началось очень, скажем так, яростное противостояние в рамках уже другой.
2: Ну, то есть один Лаос, да, так оказался более-менее?
0: Или более тоже или нет? Менее. Или тоже ну, нет? Там были свои нюансы, там тоже и власть менялась, и династия старая, которая была, она сменилась, собственно говоря, и лаосская, там, старая королевская правительство, она тоже, кстати, эмигрировала во Францию, тоже осела в Париже, вплоть до сегодняшнего дня там существует благополучно, и не только там оно... то в Париже, то они уезжают в Америку, ну, то есть там все очень по-разному. Но, тем не менее, Лаос все-таки выглядит достаточно стабильно. Ну, то есть три страны, которые выглядят реально стабильно, это Таиланд все это время, да, это Лаос тоже достаточно стабильно. Но и после победы в этой войне Вьетнам. А вот Камбоджа как раз крайне нестабильный элемент.
2: Давайте еще вопросик один послушаем, а потом вернемся. Да, слушаем вас.
9: Алло, здравствуйте.
2: Здрасте.
9: Вопрос такой. В 50-е годы во французских колониальных войсках во Вьетнаме проходил срочную службу солдатом Ален Делон. И он хвастался, что был первым по количеству нарушений дисциплины, что из 4 лет службы 11 месяцев провел в военной тюрьме. А что-нибудь известно об участии Алена Делона в боевых действиях?
2: Ага, спасибо. Известно что-нибудь? Я, например, ничего не знаю.
1: Ну, я так понимаю, что в большей степени в киноверсии.
2: Да.
1: Да нет, нет, ну, вообще-то говоря, спасибо за такую информацию замечательную. Ну, мне кажется, что французская армия в Индокитае – это вот много-много Ален Делонов, из которых только он прославился, остальные просто дурак. Нет, армия была слабо дееспособна. Ну, и я не знаю, насколько он там себя как герой военных действий проявил. Там невозможно было
2: приехать. Нет, знаете, в свое время шла давным-давно, лет 15-20 назад, шла серия переводная по военным операциям. И так получилось, что я как редактор вел книгу по это, Денфу.
1: Да, да.
2: Где там великая победа вьетнамцев над французами.
1: Угу.
2: Я скажу честно, я когда эту книгу, значит, отработал, у меня... Такое осталось впечатление об элитных французских войсках, потому что там разбили элитные парашютные части, которые разбили вьетнамские партизаны, причем в основном из-за того, что французы просто оказались неспособны к организации военных действий. То есть это провал был, ну, на уровне, не на уровне вот типа один командир дурак, а на уровне, что вся система... просто не работало. То есть это при том, что там, говорю, были элитные французские войска. А то здесь были, ну, вооруженные там неизвестно чем партизаны.
0: Ну, колониальные войска у Франции никогда особо сил не показывали. То есть, ну, если мы не берем какие-то...
2: Иностранный легион.
0: Нет, иностранный легион — это отдельный вид.
2: Да, да. Там не было, там не иностранный легион был.
0: Не-не-не, там его не было. Иностранный легион традиционно в эти регионы не отправляли. А иностранный легион — это всегда отдельный вид, прекрасный, это отдельный повод для разговора.
2: Да,
0: да, да. Там все по-другому, там разный, очень пестрый социальный состав.
2: Французов мало.
0: Мягко скажем, там мало французов, там больше иностранцы, причем такие иностранцы с очень интересной биографией,
2: да,
0: зачастую.
2: Да, да, да.
0: И туда ведь шли в основном для того, чтобы заработать. Причем то, что зарабатывали, не всегда было то, что ради чего шли. Поэтому там было очень все по-разному. А вот если мы говорим про сами колониальные войска, да, они у Франции никогда не были сильными,
2: ну,
0: они
2: да.
0: никогда не отличались какими-то победами.
2: Потому и сдали они Индокитай.
1: Тот же позор французов в Алжире.
0: Да,
2: да, да, да, там, ну да, там много. Так, ну давайте, у нас осталось 5 минут. Давайте подведем итог тогда. Развитие Индокитая. Вообще, в принципе, Вьетнамская война изменила полностью и пошло по новой истории Индокитая, или она продолжила свое закономерно?
1: Мне кажется, что еще история Индокитая никуда не пошла.
2: Поясните.
1: Потому что, если уж мы говорим с вами о узле, это узел проблем, узел противоречий и узел конкуренции со стороны других государств. Вот мне кажется, что вот да, я соглашусь с Владиславовичем о том, что где-то стабильнее, где-то сложнее, но в большей степени все-таки страны Юго-Восточной Азии на какой-то период определенный, после Вьетнамской войны, может быть, до вот, последних там нескольких лет, они развивались, предоставленные в большей степени сами себе. Вот они создали этот вот всех устраивающий блок АСЕАН. Вот они там, где было выгодно, торговали с нами, там, где было возможно, с учетом сложностей в отношениях вьетнамцев с китайцами, где-то с Европой. Но они строили кто-то социализм, как вьетнамцы и лаосы, и от него не отказывались. И говорили о том, что это наш социализм, это не тот советский, это не этот китайский, это наш социализм, как мы его понимаем. А... вот последнее время все-таки мне думается, что спокойную жизнь сегодня никто не хочет давать. Это в большей степени относится к американским планам сегодня по Вьетнаму, по новым блокам. Вот это вот замечательное, как там ее назвали, там голубой блок Тихого океана, прям такой голубой-голубой. Вот, активно сегодня англичане пытаются по возможности вернуться, по крайней мере, экономически. Где-нибудь через Сиам, вот, или прочее-прочее. Поэтому сегодня у меня такое ощущение, они по-новому еще раз определяются.
2: Ой, то есть еще все впереди?
1: Все еще, мне кажется, с точки зрения даже экономических каких-то столкновений интересов, все еще не угомонилось, не утихомирилось. Я не думаю, что там... Конфликты, да, они пограничные конфликты всегда, наверное, были, есть и будут. Я не ожидаю каких-то серьезных глобальных войн на территории Юго-Восточной Азии, но экономическая конкуренция за них.
2: А политическая? Я имею в виду, то есть, учитывая, что вот как сказал Владислав Вячеславович, как раз они до сих пор ведут, в общем, поддерживают социалистическое направление развития, это будет противодействие политическое или, в принципе, ну, будет так продолжаться пока?
0: Трудно сказать. На сегодняшний день выглядит регион в целом достаточно стабильно.
2: Вот мне тоже просто показалось, да.
0: Но это, опять же, да, это вот то, что мы видим. Есть всегда фактор внутриполитических дискуссий за кулисами того, чего мы никогда не увидим, естественно. Mm-hmm. И здесь, конечно, безусловно, у каждой страны есть свои интересы. Да, какая-то страна более бедная, какая-то более богатая. Отсутствие там у некоторых стран выхода к морю, что влечет за собой дополнительные контакты и прочее. Очень важный в этом во всем, как ни странно, от этого тоже нельзя никогда избавиться, это то, что у нас здесь Мьянма, то есть Бирма в каком-то непонятном, как всегда, состоянии, от всегда была зоны британских интересов, а сейчас это зона, с одной стороны, российских интересов, а с другой стороны, как бы и местных интересов само по себе, то есть здесь свои тоже есть интересы, разделенная страна уже много-много лет. И вот во всем этом, да, вот в всем этом эпицентре важнейшие торговые экономические пути у нас здесь Таиланд, Бангкок, это важнейший узел, это здесь Сингапур, здесь Малайзия, и это очень
1: и недалеко Индонезия.
0: Индонезия, да, здесь.
2: Огромная
0: это,
2: Индонезия.
0: Это быстро развивающийся регион с огромным экономическим потенциалом, и здесь, скажем так, вот эти страны Индокитая, они невнимательные наблюдатели, они активные участники. Для нас далеко, для них это очень близко.
2: Да-да-да, для нас
0: тоже. И они пытаются тоже себе найти место в этом мире, они пытаются выстраивать отношения в рамках АСЕАН и с другими странами, и в других блоках. Редко, когда они пытаются создать свои блоки для того, чтобы, скажем так, взаимодействовать как-то близко друг с другом, это редкость, когда они встречаются все вместе, я такого даже не припомню, наверное. Но у них есть, скажем так, и общие интересы, скажем так, если они посмотрят на это с другой точки зрения, у них общих интересов на самом деле больше. Но в силу того, что у каждой страны есть своя как бы история, свои внутренние противоречия друг с другом, им очень трудно договориться, и им нужно, и им зачастую приходится, скажем так, продемонстрировать какую-то военную, нужна демонстрация силы, чтобы до чего-то добиться. И вот последние вот эти столкновения на пограничье Таиланда и Камбоджи это подчеркивают. А как будет дальше, но это надо будет очень много что посмотреть.
2: Ясно. Ну вот, наше время закончилось. Мы, по-моему, разобрались в узле индокитайском. Ну, если не разобрались, пишите нам, и, может быть, тогда еще вернемся к этому вопросу. Но так, мне кажется, что мы тему, в общем, отработали. Спасибо огромное нашим гостям, Сергею Алексеевичу Засорину, Владиславу Вячеславовичу Черемухину. Будем ждать вас еще. Мы еще не закончили дипломатические дуэли, мы еще будем о них говорить.
1: Хорошего дня нашим слушателям.
2: До свидания. До свидания.
7: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве час дня, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Площадь пожара на нефтебазе в поселке Ростовской области составила 3600 квадратных метров. Возгорание на объекте началось после ночной атаки вооруженных сил Украины. В населенном пункте ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным местных властей, в результате прилета беспилотников в поселке повреждены 17 жилых домов, автомобиль, 3 магазина и аптека. Юрий Ушаков заявил об обсуждении России и США всех волнующих Москву вопросов по Украине. Помощник президента отметил, что это касается и роли Соединенных Штатов в оказании помощи Киеву с точки зрения военных технологий. Он подчеркнул, что в Анкоридже Владимир Путин и Дональд Трамп достигли понимания о шагах по урегулированию конфликта. Вместе с тем, цитата, «США столкнулись со сложностями в виде поведения Киева», конец цитаты. Об этом Юрий Ушаков заявил в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину. Белорусских солдат на Украине не было и никогда не будет. Об этом Александр Лукашенко заявил на полях прошедшего саммита ЕАЭС в Астане. Глава государства отметил, что об этом знают и Владимир Зеленский, и украинские военные. Он также рассказал журналистам, что часто размышляет над тем, почему лидер соседней страны в последнее время агрессивно высказывается в адрес Минска. По словам Лукашенко, к этому Киев подталкивают в ряде европейских стран. С американцами мы разговариваем. Позиция президента США Дональда Трампа понятна. Какой бы он ни был, он правильную занимает позицию. Американцы разговаривают, кто-то там молчит многозначительно, кто-то опять же говорит, европейцы чего-то там мычат, и они ему говорят, а ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину, сказал Лукашенко. Президент Беларуси также назвал трёпом угрозы Владимира Зеленского в адрес своего государства. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление в Киеве о неких 500 потенциальных целях на территории Беларуси. В Минэкономразвитии оценили готовность Анапы к летнему сезону. Ход работ по отсыпке пляжей проинспектировал замминистра Дмитрий Вахруков. Он отметил, что на большей части территории курорта работы уже завершились. Большинство из пляжей, где сформирован слой песка, либо получили положительное заключение Роспотребнадзора, либо в процессе получения. Это говорит о том, что сезон состоится. Насыпан большой объем песка, он просеян, рассыпчатый, пляжи фактически готовы, заявил чиновник. По его словам, важно было своими глазами увидеть результаты масштабной работы, проведенной на пляжах Анапы. О погоде. Сейчас в Москве плюс 17, сегодня в городе облачно, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, в отдельных районах столицы гроза, днем 15-17 градусов тепла, ветер северный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
7: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
10: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Трансформация профессии фитнес-тренера. Чего хотят клиенты?». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга, кандидат медицинских наук Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
11: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
11: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
11: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
11: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
12: Дамы и господа, заводите свои моторы.
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
12: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Добрый день. В эфире радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей МИЛ. У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МИЛ. А в гостях у меня сегодня Константин Проскуряков. Добрый день, Константин.
14: Добрый день.
13: Константин – преподаватель физики школы 2100, учитель года Москвы 2026 года. И мы так, когда планировали последний эфир мая, подумали, что ну кого нам еще позвать, как не учителя года. Так что поздравляю всех, у кого учебный год уже закончился. Желаю удачи всем, кто сдает разного рода аттестации. А мы поговорим о том, как работать с современными детьми, потому что, как показывает опыт, это одна из любимых тем и наших читателей, и, наверное, наших слушателей. Лидирует, конечно, тема, как отобрать у ребенка телефон и так, чтобы никто не огорчился. Но на эту тему мы тоже уже много раз разговаривали с самого разного рода экспертами. Но, возможно, Константин нам тоже что-то подскажет, как отвлечь детей от телефонов, потому что я знаю, что, ну, несмотря на действующие нормы в школах, во всех школах свои отношения к гаджетам, на переменах, в других пространствах. Но первый вопрос, Константин, на самом деле будет другой. Вот я всегда жалею, что у нас нет видеотрансляции, хотя, кажется, это расслабляет всех присутствующих в студии. Но я вижу перед собой молодого педагога. А к тому же теперь еще и лучшего учителя года. Напомню, что в Москве каждый год выбирают и лучшего учителя, и лучшего воспитателя. А, соответственно, вы канонически относитесь к тому, что мы называем современный молодой педагог. Вот как вы для себя определили, кто это вообще, что это за человек? Более того, я вот читала некоторые ваши интервью, когда готовилась к эфиру, я поняла, что не то, что вот у меня бывают в гостях педагоги, которые часто говорят, мама была учительницей, и я пошла в педагогический, и вот я работаю в школе. У вас совсем был не такой карьерный путь.
14: Да. Ну, начнем с первой части вопроса про то, какой современный педагог. Но я думаю, что вне зависимости от времени, любой педагог, он в первую очередь должен быть человеком. Хорошим, добрым человеком, к которому ребенок всегда может подойти, обратиться с каким-то вопросом, с какими-то насущными проблемами. Это вот прям, как по мне, самое важное. А если говорить о каких-то точных моментах, то, ну, как физик, я для себя разделяю вот такие вот, как три агрегатных состояния. Жидкое, твердое, газообразное. Вот педагог, я бы, наверное, сравнил с этими тремя состояниями, причем на разном этапе это разные состояния. Например, твердое состояние — это в начале карьеры. Учитель, как транслятор истины, ну, молодой педагог только приходит в школу, я все знаю, я сейчас вас научу и так далее. Но такая позиция, ее нужно менять обязательно со временем. Но она автоматически поменяется, потому что либо ты сам сломаешься, либо сломаешь детей. Следующее – это жидкое состояние. Тут уже некая текучесть, умение принять форму сосуда. Это педагог, который уже проработал некоторое время. Вот, например, сегодня у меня 8 класс с гуманитарным уклоном, и я немножечко текучий. То есть я понимаю, что тут физика гуманитариям, ну, сложно дается. Я немножечко так вот лояльно отношусь к этому всему. Если у меня завтра какой-нибудь физико-математической направленности класс, то, соответственно, я более строгий, логичный. Это для меня база. И последнее газообразное состояние вещества, и в сравнении с педагогом, когда учитель заполняет собой все пространство без давления, когда его идеи, любопытство и энергия проникают в каждую щель абсолютно. То есть это педагог уже с опытом, который очень долго работает, у него собственных методик очень много, и ну, в этом состоянии можно расслабиться. И получать, собственно, удовольствие, ровно как газ заполняет.
13: Хочется спросить, на какой вы стадии?
14: Я уже, скорее всего, как газообразный. Я наслаждаюсь, я... Хотя, наверное, все состояния я в себе могу взять и поставить вновь. Но сейчас у меня с опытом дети уже привыкли ко мне, в школе работаю 4-й год, поэтому я вот прям не напрягаюсь. Дети меня знают, я знаю детей, это очень хорошо, и мы с ними ладим всегда.
13: Я, кстати, тут, пока вы говорили, подумала вот про твердое состояние. Я иногда в эфире рассказываю эту историю, повторю еще раз. Я училась в ВУЗе, где мне полагалась педпрактика, у меня даже в дипломе написано там моя специальность, и преподаватель предмета, историк, преподаватель истории со знанием иностранных языков, вот так вот я называюсь, если
14: коллега.
13: Смотреть. Да, вот если смотреть в диплом. Но я помню, что когда я пришла на педпрактику, мне дали 9 класс. Во-первых, все были больше меня уже тогда. И мне говорили, вот, ты понимаешь, ты студентка, они тоже 9 класс, вы быстро найдете общий язык. Я провела в школе 2 недели, поняла, что никакого общего языка я не могу найти, и на этом моя педагогическая карьера бесславно закончилась. Вот это правда все-таки или миф, что молодым педагогам проще контактировать с детьми? Я понимаю, что у меня вполне возможны частные случаи, особенности какого-то, не знаю, класса, меня, еще чего-то, обстоятельств внешних.
14: Ну, нужно учитывать время, оно меняется, но, наверное, это, скорее всего, миф. Все зависит от самого человека. То есть, вот по себе знаю, у нас есть молодые педагоги, причем каждый год приходят, и меня всегда удивляет, что сейчас в школах очень много молодых педагогов. То есть даже по нашей школе, ну, наверное, процентов 45 – это молодые педагоги. И ты смотришь, как они контактируют с детьми, то есть это записывают какие-то рилсы, видео, шутят про мемы и так далее. Я делаю точно так же. То есть если я хочу, я могу влиться в точно такую же волну и быть как молодой педагог. Поэтому я думаю, что это миф. Все зависит от человека.
13: Ну, а теперь, как вы в школе-то оказались? Расскажите теперь нашим слушателям, тем, кто не читал предварительное интервью.
14: Ну, это из детства. У меня бабушка была педагогом, она была учителем русского языка и литературы. Я с ней очень много проводил времени, мы с ней гуляли, беседовали часто. Я помню словарные диктанты, которые она мне проводила. Просто

0: Мил, любил, до сих пор так делаю. И брал пример с этих людей. И вот, вот это все, вот эти моменты, они накладывались в моем мышлении. И уже в школе я понимал, что я хочу быть учителем. Вот прям хочу. Но влияние там родителей, влияние общества, ну как это учитель, а как же ты будешь деньги зарабатывать, да? Хотя это стереотип, можно, ну...
1: Мужчина-учитель как приговор, я помню, была такая фраза. Да.
0: Вот, но и эта мысль как-то немножечко к 11 классу закончилась. Тут я больше увлекся какими-то техническими штуками, мне нравилось какие-то инженерные моменты в голове разбирать, решать, что-то дома строить, делать. И я решил пойти на инженера отучиться. Закончил 11 класс, поступил на инженерную специальность, на физмат-факультет. Но так как вуз был технический, то физмат — это про все-таки техническое направление в техническом вузе. И закончил по направлению электроника и наноэлектроника. То есть это прям было на тот момент вау. Но мысль пойти работать в школу не оставляла. То есть я в момент, когда я обучался в университете, у меня... Я занимался с детьми бесплатно, просто занимался со знакомыми, просили, потому что физмат все-таки физику, математику знаю. Занимался, и тут вот, ну, это не оставляло. Этот вот этот момент преподавания не оставлял. Еще и когда ты получаешь результаты какие-то, а ты еще даже не учитель, ты просто с детьми занимаешься сам, будучи студентом, и получаешь результаты. Я прям от этого кайфовал. И я понял, что нет, я все-таки должен быть учителем. Получил второе высшее образование педагогическое полноценное. 3 года это педагогическое образование получал, все, там тоже диплом защитил, закончил, и сразу после университета с 2 дипломами я пошел сразу в школу.
1: И следующий вопрос, который очень не нравится моим коллегам из педагогических вузов, но я его все равно неизменно задаю, потому что я, например, училась в школе, где у половины педагогов примерно не было педагогического образования. То есть это были 90-е, тогда поощрялись педагоги практики, ну, то, что называлось педагог практик. То есть это были действующие специалисты, которые работали в школе, но у них не было профильного педагогического образования. Ну, естественно, они проходили там необходимые вот эти вот квалификации педагогические, но тем не менее, вот педагогические компоненты самые 3 года, вот как вы сейчас смотрите, насколько соответствовало моменту действительности и так ли было нужно? Я понимаю, что будет невежливо сказать «не нужно» и не жду категоричного ответа, но чуть-чуть порефлексировать, потому что, ну, действительно же кажется, прекрасный математик, зачем ему, он и так справится в школе, ну, камон.
0: Ну, у нас в какой-то промежуток времени в стране, может быть, часто сохранилось, была новость о том, что в школу будут брать людей вообще без педагогического образования. Я уже не следил за новостями в последнее время, может быть, это ушло куда-то.
1: Сошел.
0: Возможно, да.
1: Немножко.
0: Но нет, педагог, безусловно, должен получить, несмотря на то, что я не получил прям вот четко профильного образования, это было дополнительное образование, но вот в самой прекрасной картине мира педагог должен закончить профильный вуз. Вот. Но у нас в стране устроена система так, что существуют какие-то базовые определенные количество часов по разным предметам, которые мы получаем абсолютно в любом вузе. И потом, так как мы получаем дополнительное образование, то мы лишь дополняем свой основной диплом вот этими вот необходимыми предметами, часами по определенным предметам, чтобы получить новое образование. То есть у меня уже на базе моего диплома были предметы, ну, собственно, математика, физика, там, психология, культурология и так далее. А получив второе образование, я добавил просто определенные предметы и повысил квалификацию до педагога. Вот. Но и мне в целом хватило. То есть вот по своему личному опыту у нас была серьезная подготовка, у нас даже педпрактика была. Мы при университете с первокурсниками даже работали, я помню. И мне этого хватило. То есть я считаю, что переподготовка в целом достаточно. Это неплохо. Но совсем без ничего в школу идти, конечно, нельзя, потому что, ну, психология детей, методология предмета, ты ее никак и нигде не узнаешь. Вот как бы я, даже если я физик, даже я прекрасный физик, я очень хорошо ее знаю, но как работать с детьми в концепции физики, методы преподавания физики, их в любом случае нужно знать. И только в профильных вузах или в профильных переподготовках мы это можем узнать.
1: А что было самым сложным? Вот первый год в школе... Как вспоминается, что чего-то не хватало, или что-то прям было непонятно, как, с какой стороны зайти, подойти, или все как-то прям вот пошло, раз и пошло?
0: Ну, Опять же, зависит от человека. Если я...
1: Не, я про вас конкретно.
0: А, конкретно.
1: Да.
0: Я хотел быть педагогом. Понятно, что все, что мы в университете проходим, это на бумаге, это все теория, хорошо, но практика нужнее, важнее. Мне повезло с коллегами. Я не стеснялся абсолютно по любым вопросам подходить. Это могли быть и психологические вопросы, то есть работа с детьми из класса.

0: там, это могли быть и даже по предмету вопросы, то есть у меня были более старшие коллеги математики, где я иногда мог что в чем-то запутаться, я подходил, мне без проблем все объясняли и помогали все моменты. Вот, поэтому в целом у меня особых трудностей, ну, наверное, был только месяц периода, когда было действительно тяжело просто привыкнуть к тому, что вот ты учитель, на тебя все смотрят, от тебя чего-то ждут. И первый урок, я его помню, он, конечно, был очень сложный, я даже имя свое забыл, потому что растерялся. То есть кажется, что, ну, что такого прийти перед классом, что-то говорить, а ты приходишь, у тебя ступор, и ты не понимаешь. Ну, это все потом как-то сглаживается.
1: 30 пар глаз таким, тебя смотрят и
0: очень много детей.
1: Ну, давай, сейчас мы оценим, что ты можешь.
0: Причем это даже вот сейчас у меня уже 11-й год пошел стаж и работа в школе, и даже сейчас, когда приходят новые дети в 7-й класс, которых я не знаю, все равно ты немножечко теряешься, потому что предыдущие дети, у которых ты уже учил, ты уже к ним привык, ну, как с друзьями, собственно говоря. А когда кто-то новый, дети, приходится собираться мысленно.
1: Про новых детей, не только новых детей. Физика для всех становится новым предметом в какой-то момент. Какой у нас класс?
0: Седьмой.
1: Седьмой, да, базово мы начинаем физику, точно, седьмой класс. И вот я знаю много случаев, когда дети спотыкаются на физике как-то, да, так, ну вот не пошло с самого начала, и все, и не идет. Плюс ко всему, базово все педагоги, ну, нет, что-то я прям вспомнила нашего своего коллегу-словесника Антона Скулачева, который говорил: «Надежда, почему вы все время обобщаете?» Наверное, потому что у меня такой склад ума. В общем, многие педагоги говорят, что если нет хорошей базы математики с пятого, там, пятый, шестой класс, то физика уже не пойдет, и все приходят с таким трепетом. Как вам кажется, вообще физика на старте правда сложно дается детям? Вот вы уже пронаблюдали столько детей, которые вошли в физику. Или есть какие-то подходы, которые позволяют, ну, сделать это... этот вход максимально комфортным для всех участников, включая родителей, которые потом будут в мышь смотреть отметки.
0: Ну да. Очень объемный вопрос. Во-первых, я люблю седьмой класс. Вот только когда дети приходят на физику первый год, у них горят глаза, и они до этого в шестых классах, проходя мимо кабинета, так заглядывают, а что там физика, что это такое, ну, интересно. Я прям в предвкушении того, когда они придут ко мне на уроки. Вот. И люблю седьмой класс, потому что это начало физики. В целом там все предельно просто. Все зависит от учителя. Мне очень жаль, на самом деле, ну, есть, существуют дети, у которых что-то сложно там с физикой, возможно, из-за учителя. И мне вот прям всегда жаль таких детей, жаль учителя, что вот так вот получилось. Почему-то педагог не может заинтересовать. У меня, к счастью, таких проблем с седьмыми классами нету. В общем, да, есть дети, которым действительно сложно дается, но тут индивидуально ты находишь к ним подход, когда ты видишь, что класс уже как бы сориентировался в теме, я не уделяю время, ну, дифференцирую себя вот среди вот этих детей, которые не могут что-то. Это всегда практические работы, это всегда лабораторные, я всегда что-то достаю, показываю, примеры из жизни, какие-то видео, то есть я максимально стараюсь детей погрузить в физику в седьмом классе. База по математике, безусловно, нужна, потому что, ну, физика — продолжение математики. Без нее никак. Это аппарат, это инструмент, при помощи которого мы работаем. И мне очень повезло, что я еще и математику веду с пятого класса, вот у некоторых классов. И четко понимаю, что, чему я должен научить по математике. Тут немножечко так, может быть, некрасиво будет сказано, но использую свое положение физиком и готовлю к каким-то конкретным четким примерам, понятиям, задачам, чтобы потом мне было легче как физику работать. Вот, поэтому у меня не было такого опыта, чтобы вот прям дети целыми классами не понимали физику в седьмом классе. Это страшно. Я стараюсь такого не допускать никогда.
1: А есть разница? Вот есть профильные классы, да? Мы знаем, что профильный класс — это часто дети более мотивированные. Ну, и это нормально, как бы на определенные предметные знания, навыки и так далее. Есть гуманитарный класс, в котором нам физику не сдавать. Вот это вот. Чувствуется эта разница? И как ее нивелировать, если вот она действительно есть?
0: Разница, безусловно, есть. То есть у нас есть классы мат-вертикали, туда дети идут мотивированные, там и родители мотивированные, они хотят, чтобы дети
1: получили. Мне кажется, это самые жестко мотивированные родители мат-вертикали.
0: Там, то есть всегда на контакте с родителями, они всегда приходят в школу, у нас организуются встречи, родитель приходит, смотрит тетрадь, мы с ним разбираем все моменты, где ребята... То есть у нас прям с этим всегда серьезно, классы мат-вертикали, мы относимся, ну, особенно физики, вот как-то так сильно. И там, в этих классах матвертикали, ну, вот прям серьезная физика. То есть я не упускаю никакие моменты, моменты, которые могу упустить в классах немножечко менее мотивированных детей, им это просто не нужно, и с классами с менее мотивированными детьми я просто лишь урезаю некоторые моменты, я более лоялен и даю просто минимальную базу, которую необходимо дать. И в основном там у нас, ну, лабораторных я стараюсь больше ну, слабеньких, скажем, в скобочках, детей, прям я всегда им даю что-то руками потрогать, поделать, подвигать, тогда у них возникает интерес к учебе и все.
1: Ну и вот теперь те самые современные дети, мы часто слышим, что руками ничего делать не могут. Ну как, только набирать высокоскоростной набор на экране смартфона, главный навык ручного труда. А в этой, да, в этой студии ваши коллеги каждый раз меня удивляют, что совершенно полярно, удивляет и радует, что тут я слушаю полярные мнения. Потому что кто-то действительно говорит, что, например, с детьми сложнее работать, потому что они расфокусированы. Ну, как расфокусированы, они ждут, если не очень сильная внутренняя мотивация, они больше ждут момента, когда они смогут вернуться к телефону, к какому-то своему времяпрепровождению такому приятному. Кто-то говорит, что да, вот они не умеют читать учебник. Ты даешь учебник, а навык функционального чтения у ребенка такой, что он не может понять задачу. Хотя вроде бы мы замеряем функциональную грамотность, видим по ней неплохие результаты. А, тем не менее, вот что-то вы такое замечаете, есть какие-то особенности в том? Ну, и много спорят и родители, и педагоги о том, должен ли педагог вот прям как-то подстраиваться под этих современных детей, условно. Я вам сейчас тут Кахут, тут презентация, тут видео, и еще как бы мемы направо и мемы налево.
0: Да, на самом деле, все, что вы сказали, это не какие-то фантазии, это не какие-то абстрактные представления, так и есть. То есть мы все, учителя, максимально подстраиваемся. И я, и мои коллеги, причем мы так иногда вскользь, когда иду на замену какого-нибудь учителя, я там вскользь где-то подсматриваю, знаете, какие-нибудь наклеечки с котиками. Я такой, опа, это мне надо. Тут же захожу на маркетплейс и заказываю какие-нибудь там волшебные палочки из Гарри Поттера, там лампочки висят, я такой смотрю, о, мне это надо. Мы подстраиваемся под детей, безусловно. Современный учитель, он еще и должен быть все-таки
1: адаптивным.
0: Адаптивным, современным, действительно. И да, это все есть. Мы так и работаем.
1: Я, кстати, часто вообще говорю своим коллегам, что адаптивность — наше главное качество, вне зависимости от того, в школе мы работаем, не в школе, потому что, ну, линейные подходы, они как-то, мне кажется, развалились совершенно. Вот этот один статичный подход, который ты год на год накатывал, что сейчас жизнь немного изменилась. А как вы думаете, каким вы кажетесь детям? Кто вы? Прикольный, веселый, друг, не друг, там про одежду могут что-то сказать, не могут. Где, в общем, немножечко про какие-то такие внутренние границы, что ли, и про восприятие. Вот как вы себя представляете? Что они о вас дома рассказывают? Знаете, Константин прикольный. Нам нравится.
0: С вами получается очень интересное общение. Вы так обширно задаете вопрос, что по факту на него и отвечаете на самом деле. Очень комфортно. Я к тому, что каким разным... Ну, каждый ребенок, он видит любого педагога по-своему, абсолютно по-разному. По поводу одежды. Дети, безусловно, замечают все внешние изменения в одежде, во внешности. Они это все видят, считывают сразу, говорят, это обсуждают, мы над этим смеемся. Я могу быть и веселым, и строгим, и где-то грустным. И всегда дети спрашивают, что с настроением, как дела. И я у детей то же самое абсолютно спрашиваю. То есть, как сказать, ну, вот так мы
1: живем. А если вот спросят... Что вы, почему вы грустный? Вы прям расскажете?
0: Ну, нет, конечно, я прям не расскажу. Просто я говорю, что, ну, не стой ноги встал, не выспался, готовился к урокам. Ну, много, понятно, что какие-то личные проблемы, я о них не говорю, но в общем и целом говорю, не выспался. Вот, и дети, которые приходят, они опаздывают на уроки, я говорю, ну, не выспался, ну, да. Я говорю, заходи давай. То есть за это в целом не ругаюсь. А, разным видят меня дети. Я могу и смеяться, и веселиться, и мемы обязательно пошутить, и где-нибудь в урок вставить какой-нибудь видеоролик прикольный, чтобы мы все посмеялись. То есть тут... На самом деле школа — это жизнь. Это абсолютно жизнь такая же, как и дети в дома, на улице. Они также продолжают эту жизнь в школе вместе с нами, учителями.
1: Не могу не спросить про Six-Seven, за или против, для тех, кто все пропустил. Мне кажется, это мемоконструкция, максимальный брейн-рот всего, что может быть. Извините, я говорю, как мать многих детей, пострадавшая от Six-Seven дома. Мы увидели недавно в медийном поле какую-то прям волну. Учитель такой-то запретил, учитель такой-то создал презентацию на основе Six-Seven. Ну, в общем, каждый учитель переосмыслил по-своему. Кто-то запретил, кто-то, наоборот, внедрил в свою практику, кто-то что-то еще сказал. Вот как у вас было вообще, как вот быть с этим сознанием потоковым?
0: Причем это как-то так неожиданно для меня возникло. Мы же... Я не скажу, что я прямо сижу и выискиваю какие-то трендовые мемы в интернете, оно случайно возникает. Еще же математику веду в пятом классе, и пятый класс меня прям познакомил с этим 67. Пишу на доске, открываем страницу 67, и тут шквал смеха, я не понимаю. Я задаю детям вопрос, заставляю их отвечать на эти вопросы. А в чем смысл? А как? Для чего? Ну, конечно, они объяснили, что нет никакого смысла в этом 67, но я это использую постоянно. Например, я говорю, открываем страницу 68, и говорю, это почти как 67, только плюс один. В общем, использую всегда это.
1: Это очень здорово. Сейчас мы уходим на... Хотела сказать 67. Сейчас мы уходим на короткие новости, и после этого вернемся, еще поговорим о наших детях в школе, о педагогах, ну и вообще о жизни. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. ВСУ ударили по территории школы в Запорожской Васильевке. Повреждены школьный автобус и оконное остекление. Пострадавших в эпицентре атаки нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале на платформе «Макс». По его словам, на месте работают оперативные службы. Киев и ЕС не дают США заключить мирную сделку по Украине. Из-за поддержки Евросоюза Владимир Зеленский не хочет идти на выполнение анкориджских договоренностей. Опора на ЕС придает им больше упертости, отметил помощник президента России Юрий Ушаков. Многие употребляют это слово «договоренности». Я бы поточнее, может быть, сказал «понимание». Были достигнуты действительно понимания о том, что та или иная страна будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть этих пониманий, но натолкнулись на, как я понимаю, на ряд сложностей, которые прежде всего относятся к поведению Киева, сказал Юрий Ушаков в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину. Александр Лукашенко предостерег граждан Армении от повторения украинских событий. Президент Беларуси посоветовал жителям республики быть аккуратными, чтобы не повторились события, которые происходили на Киевском Майдане. На Украине все ровно так начиналось. В это помните, чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить, надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми. Прежде чем делать такой шаг, речь идет о возможном выходе из ЕАЭС и курсе на вступление в ЕС, армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение, мы с ним согласимся, сказал Лукашенко журналистам на полях прошедшего в Астане саммита ЕАЭС. По словам президента, многие заявления делаются сейчас в Армении в связи с предстоящими 7 июня выборами в парламент. По той же причине, как отметил глава государства, инициируются разговоры о возможном выходе страны из ЕАЭС и курсе на вступление в Евросоюз. Кроме того, Лукашенко предупредил, что определенным кругам выгодно то, что сейчас происходит в Армении. Кому-то это выгодно. Приехали, собрали там кого-то, вы знаете, кто там был из европейцев, понаобещали целый ворох. Хотя мы не слышали этих обещаний, были только осуждения. Беларусь и Россия такие сяки. Конечно, мы несовершенны, чего тут говорить. Но на себя посмотрите, добавил белорусский президент. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 16, сегодня в городе облачно. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь. В отдельных районах российской столицы гроза. Днем 15-17 градусов тепла. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 743 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Рассеянный склероз». В эфире невролог, доктор медицинских наук Ольга Байко. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Будни британских охотников 18-19 веков». В эфире врач, организатор здравоохранения, журналист и писатель Владимир Пилюгин и доктор сельскохозяйственных наук, профессор, почетный работник агропромышленного комплекса России Геннадий Блохин. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва 94,8.
4: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
1: Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. Микрофон по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель МЕЛа. В гостях у меня по-прежнему Константин Проскуряков. Добрый день еще раз, Константин.
0: Здравствуйте.
1: Преподаватель физики школы 2100 Московской, учитель года Москвы 2026 года. На самом деле, поздравляю, мне кажется, так классно. Я люблю выигрывать премии, всегда меня это подстегивало. Кстати, вот да, быть учителем года Москвы 2026 года, ответственность, все коллеги смотрят теперь, как чувствуете, X3, X10. Ну, потому что действительно, тот момент, когда педагог оказывается в фокусе внимания не только нас, там, журналистов, угу, но и их коллег, я думаю.
0: Ну, безусловно, первое, что хочется сказать, что как человек я не поменялся. То есть, ну, возможно, люди, там, достигая какие-то определенные цели, вот, тем более столь высокие, как-то меняются. Меня это никак не изменило. Только лишь рефлексирую постоянно. Со стороны коллег это, особенно в первый день после победы, это куча поздравлений, куча внимания со стороны директора школы, который меня очень хорошо поддерживал в этом конкурсе.
1: А коллеги же знали, что вы идете на конкурс, да?
0: Некоторые коллеги только лишь спустя время, когда я победил, узнали об этом, подходили, писали мне сообщения, поздравляем. Уважение изменилось ли? Я думаю, что нет. Оно и так было в школе. У нас в целом дружный коллектив, и как, ну, просто стали, может быть, более улыбчиво смотреть на меня, радоваться. То есть это прям победа нашего коллектива, победа нашей команды. Поэтому мы радуемся все вместе, искренне, откровенно. Получаем.
1: А дети что-то сказали?
0: Вот тут прям
1: наверняка
0: очень
1: тоже, да, узнали.
0: Тут прям этот вопрос вы не первый задаете, и тут прям небольшая история, если с вашего позволения, я ее хочу рассказать. Один из этапов конкурса — это урок. Ну, собственно, учитель, урок — это самое главное. Я выбрал 7 класс, как раз-таки матвертикали, и давление, тема урока была «Атмосферное давление», моя любимая тема, потому что там очень много опытов, экспериментов можно показать, и через эти опыты очень легко понять тему. И урок в целом, как он должен быть построен? Существует какая-то проблемная ситуация, и в идеале, чтобы эту проблемную ситуацию дети к концу урока решили. У меня коллеги до сих пор смеются, банка огурцов выиграла. Сейчас поясню, что за банка огурцов. Атмосферное давление. Я начал урок с того, что нам всегда сложно открыть эту банку огурцов, закатки, вот эти мамины сдачи. Очень тяжело. Почему? Ну, мы в течение урока начинали разбираться с этой банкой, почему так происходит, и в конце мы ее открыли, то есть поняли, что из атмосферного давления нужно его выровнять для того, чтобы эту банку открыть, то есть где-то поддеть, проткнуть ножом. Вот. И уже после урока, когда мы отсняли урок, дети подходят, и, ну, конечно же, они хотят попробовать эти огурцы. Но я не мог им дать их и сказал, что... Вот когда выиграю в конкурсе, это просто такая была прагматика небольшая, то обязательно дам им эту банку огурцов. Ну и ответ на вопрос. Первое, что у меня дети спросили,
1: когда огурцы?
0: Да, они же все переживали. Я вместе с детьми с этапом за этап рассказывал, что как проходит седьмому классу своему. И, ну и первое, что они спросили, где наша банка огурцов?
1: Ну молодцы, не растерялись, что да. Я могу сказать. Но я, слушай, вас даже пожалела, что у меня в школе была какая-то грустная физика. Нам никто не показывал огурцы. Может быть, поэтому я была жутко неуспешной в физике. А моя 4 — это, ну, такая приятная иллюзия. А теперь все-таки, да, я не могу не спросить, потому что, как я уже сказала в начале... Кстати, да, дорогие друзья, если вы пропустили первую половину, мы уже даже Six-Seven обсудили, так что возвращайтесь. Но, помимо всего прочего, я говорила, что самый популярный вопрос, который нам задают родители в мейле, например, в рубрике «Вопрос-ответ», это как победить гаджеты. Ну, вернее, как победить, как возглавить. Есть разные варианты формулировок, мягче и жестче. Вот как вы смотрите на то, что действительно, ну, вот у вас старший класс, не начальная школа, это уже дети, которые, ну, будем объективны, пятиклашки уже приходят с телефоном в руке, ну, мне кажется, в большей массе своей. По крайней мере, я сужу по тем детям, которых я наблюдаю рядом. А сейчас, помимо телефонов, ко всему добавился еще искусственный интеллект. А доступный, простой и тоже такой вот прям вот понятный. Ну, наверное, сначала с телефонов мешают, помогают, запрещают. Какие варианты вы для себя выбираете, когда вот вы смотрите на детей? Я знаю, что есть школы, где телефоны собирают в коробке. Есть школы, где телефоны никуда не собирают, но есть договоренность, что, ну, урок есть урок. Есть школы, я знаю, которые заставляют сдавать телефоны на входе в школу. Ну, то есть каждый в меру своих правил и соображений действует. Ну, вот как бы вы обозначили то, где... Например, от одного педагога я слышала, что по поводу своего ребенка, что вы бы его попросили на переменах не смотреть в гаджеты, потому что он за перемену так погружается в какую-то игру, а перемена такая короткая, естественно, к финалу игры он не приходит, что потом он на уроке
0: опаздывает,
1: думает о том, как он закончит игру, а не о том, что на самом деле говорит учитель. В общем, какой-то такой тоже, видите, очень обширный вопрос, но наверняка у вас есть мнение о школьнике с телефоном.
0: Это вопрос, конечно, прям насущный, и я вот, наверное, такой человек, который хочет четко всегда давать какие-то правила, четкий ответ, не размытые. Но здесь сложно дать какие-то советы родителям, советы коллегам. Но, наверное, один главный совет — это используйте это. То есть на своих уроках у нас есть договоренность с детьми, что если у нас идет урок, то это урок без телефона. Но есть уроки, где мы телефон используем, потому что у нас все-таки физика. У нас очень много практических работ, где даже нужен секундомер для хотя бы, нужен фонарик для лабораторных работ. Еще в некоторых телефонах...
1: Ну, то есть как инструмент,
0: да,
1: используем.
0: Совершенно верно. На некоторых есть компас, в общем, куча приложений в телефоне, которые нам необходимы. Например, таймлапс, по-моему, называется,
1: да,
0: который медленно фиксирует таймлапс по кадрам. Это очень постоянно мы используем. То есть если мы там шарик надуваем или камушек падает, мы должны четко зафиксировать камерой, на каком расстоянии он упал. И на определенных моментах мы должны фиксировать это камерой, на что нам телефон очень сильно пригождается. Поэтому я использую телефон на уроках вместе с детьми по согласованию с самими детьми. То есть мы договариваемся, что телефон нам будет сегодня нужен или же не нужен. И дети в целом, которые растут... Хотя, знаете, есть совет у меня, вот, я вспомнил, дисциплина. Причем в понимании многих дисциплина, мне кажется, это вот сидеть ровно, руку поднять вот так. Но дисциплина, в моем понимании, это не про это. Это про то, что ребенок должен быть приучен. То есть если мы в течение месяца приучаем ребенка к каким-то полезным привычкам, то он рано или поздно, ну, точнее, не рано или поздно, а в течение этого месяца он четко будет понимать правила, четко будет понимать, что от него хотят. Я вот в седьмых классах месяц мы работаем на дисциплине еще параллельно. То есть это мы выкладываем учебники ровно, чтобы у нас на столе было все необходимое. Никаких пеналов, никаких лишних вещей. У нас лабораторные работы, вода протекает, электричество. И дети четко понимают эти правила. Они уже приходят, у них на столе лежит калькулятор, учебник, ручка, пишущие принадлежности, и все. То есть вот я считаю, что в этой дисциплине нужно воспитывать ребенка. И мне это, я потом кайфую. Я реально получаю удовольствие, когда я захожу с дежурства в класс, а дети просто стоят, и у них на партах идеальный порядок. Вот. То есть я приучаю детей к этому. И вот это, наверное, главный совет, что дисциплина.
1: Это, кстати, да, большой привычек. Спор, что такое дисциплина. Мы часто об этом тоже рассуждаем с коллегами. И как раз у меня базовый посыл, и я ребенку все время своему объясняю, что самое главное, что у тебя может быть, это внутренняя дисциплина, которая помогает тебе. То есть ты можешь не делать домашку каждый день в одно и то же время, но ты должен знать, что к такому-то времени ты должен закончить свои дела, потому что в этот момент у нас наступает, там, я не знаю, время сна условно. И он иногда спрашивает, у меня нет фиксированного времени прихода на работу, то есть я могу прийти в 8, в 9, в 10, могу даже не прийти. У меня по правилам компании 2 дня удаленной работы на выбор. И он говорит, а зачем ты ходишь каждый день на работу к 9? Я ему говорю, ты понимаешь, это момент моей дисциплины. Я прихожу к 9 и понимаю, как я проживу этот день, что я сделаю, как я что успею. Он говорит, о, как интересно это работает. В общем, пассаж дисциплины я очень поддерживаю. И как раз тем, чтобы эта дисциплина была изнутри, а не вот это вот руки сложил по швам и...
0: Вот, да. Я про это же.
1: И маршируй, да.
0: Детям говорят о том же, вот я почему прихожу на работу всегда в 7 часов утра. Но если я не приду в 7 часов утра, у меня уже день пойдет не так, как я запланировал, и все. Вот в этом дисциплина, в моем понимании, что внутри ты четко понимаешь собственные правила.
1: Да.
0: Или те правила, которые хотя бы тебе предъявляют. И...
1: Ну и которые на самом деле не ограничивающие, а позволяющие просто упорядочить хаос. Я для себя это так формулирую. Потому что иначе совсем все развалится. А вот вопрос искусственного интеллекта тоже. Здесь была ваша коллега, учитель физики, один раз, где-то полгода назад. Она, например, кажется, говорила, что она категорически против, и потом был другой ваш коллега, кажется, учитель математики, который говорил, что да нет, и нормальная история, вот тренироваться, например, с ИИ очень хорошо. У меня такое какое-то, как у родителей, нет консенсуса. Я ненавижу списывание, любое тупое списывание, потому что я не понимаю, зачем тогда вообще что-то делать. Лучше тогда не делать домашку. Вот у нас такие правила дома. Если ты списываешь, то забей и не делай. Но при этом я, например, я смогла натренировать один из наших искусственных интеллектов, чтобы он помог моему ребенку подготовиться к экзамену по одному предмету. Ну, просто как опросник. И это оказалось эффективнее, чем когда я там начинаю вмешиваться в процесс, раздражаюсь, кричу, говорю, что ж такое-то, мы это уже 5 раз повторили. Вот. И многие учителя... Я так понимаю, что тоже не определились с отношениями, потому что когда-то давно мы думали, что наша главная проблема — это ГДЗшки.
0: Да.
1: И сайты блокировали.
0: Помните, эти книги еще были, да. Они же продавались, книги, не просто на сайт зайти.
1: Сначала были, да, эти бумажные бесконечные решебники, потом сайты, потом мы заблокировали сайты ГДЗ, а потом такой раз, и ты такой, пожалуйста, вот тебе типовая задача, тебе там Алиса, чат GPT, да кто угодно решает ее за... 0-0-0.
0: За секунды, да. Причем, помните, у нас эти ГДЗ-учебники, они же прям романтика была, они же передавались там из поколения в поколение.
1: Да.
0: Это, конечно, было хорошее время.
1: И сейчас кажется, что любая типовая домашка становится немножко бессмысленной, если, опять же, у ребенка нет той самой внутренней какой-то истории про то, что зачем он делает домашнюю работу. А это есть далеко не у всех, конечно.
0: Тут с искусственным интеллектом это, конечно, прям, знаете, сейчас такой... Все обсуждаемый вопрос. Опять же, отвечу очень сначала быстро, что использовать его нужно, безусловно. Это мы живем в этом мире, и дети должны уметь пользоваться, но пользоваться правильно. Здесь задача не только учителя, здесь задача родителей, в целом общества, показать, что такое искусственный интеллект. Потому что проблема в том, что дети перестают думать. просто-напросто с этим искусственным интеллектом, если дальше мы продолжим...
1: Думать и критически
0: да, то есть критическое мышление, совершенно верно. Но, кстати, вот критическое мышление как раз-таки искусственный интеллект нам помогает скрытить. То есть где, как не в тексте, выданном нам искусственным интеллектом, мы можем развить свое критическое мышление. У меня одно из заданий...
1: Найди 10 ошибок.
0: Вот, да, это же есть критическое. Понимать информация, где она нужная, где она ненужная, где верная или ложная информация. И у меня обязательно есть задание, мы иногда с детьми делаем, достаем телефоны, свой, любой искусственный интеллект, там чат GPT, DeepSeek, что-то там еще есть, их куча. Просим составить задачу физическую на любую тему, ну, как, какую тему проходим, и ищем ошибки. Есть ошибки, плохо, нет ошибок, хорошо, решаем эту задачу, все. То есть я использую. Как учитель, это очень хорошая помощь, но, опять же, я могу отфильтровать то, что мне нужно или нет. Например, когда мы готовимся к диагностикам, это куча примеров, ребенка, ну, по факту, надо натаскать на эти примеры, повторить, зафиксировать. И здесь очень хорошо искусственный интеллект нам, взрослым, конечно, помогает, и учителям в том числе. Где-то может... Искусственный интеллект хорош, когда у тебя есть идея. То есть я считаю, не нужно обращаться к искусственному интеллекту за идеей. Вот если она у тебя есть, ты ее изложи, эту идею максимально возможно, как ты можешь написать, а искусственный интеллект очень хорошо тебе все структурирует и напишет твою идею. Поэтому все-таки идея должна быть собственная у любого ребенка или взрослого.
1: Да, я очень долго тренировала своего помощника. Ну, у меня не было цели, чтобы меня кто-то заменил на работе, но у меня был интерес. То есть если ты... Долго-долго учишь, обучаешь и тому, как ты говоришь, как ты думаешь, какие у тебя посылки, какие тексты ты пишешь. Я загрузила в него тонны, там, благо, я написала уже за последние лет 20 такие объемы текстов, что, мне кажется, можно вполне обучаться, агента можно обучить. И все хорошо, текст это подражательный может писать, но когда я прошу что-то за меня быстренько придумать, оказывается, что все равно придумывать придется мне, а он выдает совершенно шаблонизированные идеи, да, которые мне самой неинтересны. Я думаю, неужели я такая обычная в жизни и так банально думаю, что я не смогла обучить свою модель? Но это жутко. Вот еще, да, мы постоянно слышим, как посылку к родителям. А я как родитель могу сказать так, что я вот очень люблю, у нас в школе есть практика 10 минуток, то есть это небольшое родительское собрание, а такой вечер в школе, когда ты можешь на 10 минут зайти к любому педагогу, то есть все педагоги в школе, они все в своих кабинетах, ты можешь зайти и получить небольшую обратную связь. То есть это не то, что ты там обсуждаешь двойки или что-то, а просто какое-то, ну... То, как педагог видит твоего ребенка, в чем его сильные стороны, в чем слабые, мне это всегда очень помогает. И несколько раз мне говорил один и тот же педагог, что, Надежда, нужно приложить усилия и все-таки научить ребенка учиться. Потому что вот ваш ребенок, он очень любит идти по касательной. Ему какие-то вещи легко даются, он это делает вот, ну, на раз-два, но не прилагает усилия, когда возникает сложность. Это, на самом деле, важная общая еще фраза «научите детей учиться». Вот как бы вы сказали, что такое «научить учиться»? Потому что мы же не можем вложить тут и родители, и школы. Это общая работа, внутренняя мотивация. Все дети такие особенные. Ну, то есть у всех свой склад характера, у всех, причем с первого класса и раньше. Вот как бы вы сформулировали эту историю?
0: Научить учиться.
1: Да. Что это такое?
0: Понятно, что в первую очередь школа, мне кажется, должна быть про это, научить учиться, потому что мир меняется всегда, повсеместно, везде, и к этому миру надо всегда привыкать. И если мы научим детей критически мыслить и понимать все реалии, то это ценнее и важнее, нежели научить ребенка условно решать небольшое какое-нибудь уравнение квадратное или линейное. Вот. Конкретно, если из практики, это, например, алгоритм работы с неизвестным. Когда ребенок сталкивается с задачей, решение которой не знает, у него должна быть рефлексия, что я знаю, что мне нужно найти, какие инструменты помогут, куда пойти, когда... Я в тупике. Мы тренируем этот алгоритм абсолютно на каждом уроке, то есть задавать себе вопросы, рефлексировать. А еще, наверное, некая такая легализация ошибок, я назову это так. Учиться, учить невозможно без права на ошибку. В моих классах есть определенные правила, которые я вел, что ошибка — это не двойка, а данные для размышления. Если ты решил задачу и получил неверный ответ, то круто. Анализируем, где модель сломалась, где ребенок не понял формулу, где он не учел, допустим, трения в задачах. Есть, ну, это уже такие наши физические моменты. Перепутал данные, какие-то ошибки становятся точкой роста непосредственно, как по мне. Для меня фраза «учить учиться» означает вырастить в ребенке, ну, некого внутреннего учителя, который останется с ребенком на всю жизнь.
1: А двойки ставите, кстати?
0: Приходится. Крайне редко. Но иногда приходится. Иногда эта двойка даже является неким стимулом. То есть, ну, причем эту двойку я не ставлю просто так. Я обязательно оставляю ребенка. Мы с ним беседуем, мы с ним проговариваем. Почему два? За что ты получил два? И сразу же назначаем время, когда он приходит исправлять эту двойку. У нас очень хорошая возможность есть не просто два поставить в журнале, наверное, знаете, точку.
1: Два с точкой.
0: Да, два с точкой.
1: Моя любимая двойка.
0: В этом плане просто...
1: Два с надеждой я ее называю.
0: Да-да-да. Не с буквой К, а комментария с надеждой. А я к тому, что очень, вот тут очень помогает наша школа московская электронная. Я ее всегда хвалю. То есть тут очень хорошая сразу связь с родителями. Если ты пишешь точку, комментарии, четко прописываешь, за что двойка, за какую тему, и с ребенком проговариваешь, на следующий урок ребенок приходит, эту тему исправляет, точка убирается, и все.
1: А в воспитательные двойки не верите? Потому что я слышала тоже в этой студии, опять же, позиции, что иногда двойка — это способ, ну, как бы дать понять человеку, что ему надо собраться. Хотя я больше верю в двойки надежды, потому что лучше выучить материал, пройти, да, закрыть лакуну и пойти дальше спокойно, чем это вот два карательные, которые потом скажутся на твоих четвертных, например, отметках.
0: Ну, мы их стараемся исправлять, эти двойки. В любом случае.
1: Все-таки так, да?
0: Ну, конечно, да. То есть это, ну, это сложный момент. Дети, которые получают двойки, они обычно понимают, что следует за этими двойками. Вот. Если, опять же, есть какие-то четкие правила по поводу получения оценок, и дети понимают, что их можно исправить, можно как-то что-то доздать, в целом проблемы и не существует как таковой. Всегда все абсолютно решаемо со всеми двойками. Вот, да и мало сейчас таких детей. Ну, по крайней мере, у меня все вроде бы учатся, работают.
1: Ну, у нас остается где-то минут 5, наверное, 4-5. Спрошу про классное руководство. Я знаю, что у вас есть класс. Классное руководство — это не только общение с детьми, это общение с родителями. Я, например, бью себя по рукам, когда вечером хочу срочно, или в выходные. У меня бывает, что возникают вопросы к классному руководителю в выходные. Благо, есть во многих мессенджерах функция отложенных сообщений. Я пользуюсь ими, чтобы, с одной стороны, я не забыла свой вопрос, а с другой стороны, я никого не потревожила в воскресенье, потому что я представляю, что вас много, а я одна. В этой ситуации мне более чем понятно и справедливо звучит. Как вы устраиваете жизнь с родителями? Тоже договорились о правилах?
0: Ну... Конечно, работа учителя — это многогранная работа. Здесь не только нужно успевать вести уроки, общаться с родителями, с администрацией, с коллегами, еще и родители, конечно. Если ты классный руководитель, то у тебя дополнительная нагрузка — это общение с родителями. Да, правила. То есть, ну, это правила, они не прям какие-то жесткие.
1: Ну, не высеченные, да.
0: Тут, понятно, на камне я их не высекаю и родителям не показываю. Просто говорю, что вы можете всегда звонить, писать по любому вопросу. Я всегда стараюсь выстроить работу с родителями таким образом, чтобы я был первый человек, который будет решать их проблему. Все. То есть не надо там никуда писать, звонить. Вот я есть, я ваш классный руководитель, я отвечу на все вопросы, решу любую проблему. Исправил — не звонить поздно, наверное. Вот это единственное, о чем мы договорились с родителями. Писать можно поздно, я когда увижу, утром проснусь, отвечаю. Вот таким образом стараюсь выстроить работу с родителями. Всегда отвечаю на все вопросы, всегда иду на контакт, с радостью приглашаю в школу, они всегда приходят, мы общаемся индивидуально с каждым ребенком, с родителем, совместно решаем проблемы. Абсолютно все проблемы мы решаем в школе.
1: А самый частый запрос родителей мой сын сегодня не придет, почему два, или какой из них?
0: Нет, наверное, самый частый, это проблема не только детей, наверное, все люди грешат, это опаздывают.
1: Опоздание все-таки.
0: Да, это тоже, это есть такое дело, мой ребенок опоздает, это каждое утро.
1: На 10 минуточек.
0: Это как в известном фильме «Гараж», каждое утро в нашем заведении начинается одинаково, вот у нас все то же самое, это ответы на сообщения, окей, все, я вас услышал, но на самом деле очень хорошо, что вот родители, они понимают тоже правила, я говорю, я обязан знать, где находится ваш ребенок. То есть неважно, что он там опаздывает на 2, на 3 минуты, вы мне сообщите, у меня вот прям сердце...
1: Ну, потому что вы за них отвечаете,
0: да,
1: в этот момент.
0: Вот в этом плане родители молодцы, они всегда по любому моменту пишут, даже если на 5 минут опоздал, живот заболел, все подробности я должен знать, где ребенок.
1: А дальше в рейтинге не придет или отметки?
0: Что именно?
1: Ну, вот сообщение от родителей.
0: А, нет, конечно. Ну, сообщение только мне приходит, и все.
1: Нет, нет, я к тому, что еще часто пишут, что кто-то не придет, или почему у него тройка, двойка, пятерка.
0: Ну, опять же, тут вернемся к вопросу Мэш, что все настолько прозрачно и понятно, что в целом вот у моих родителей вопросов, наверное. А вот недавно у нас выставлены были триместровые годовые оценки. Да, возник вопрос по поводу оценки, но там мы решили его. Наверное, опоздание это в первую очередь, во вторую очередь вопрос с оценками тоже иногда возникает, да.
1: А насколько родители вообще хотят, вот да, нам показывают, что у нас одна минутка, поэтому, да, насколько родители хотят вовлекаться в жизнь школы, как вам кажется?
0: Ой, максимально хотят, потому что, ну и в целом школа у нас всегда идет на контакт, у нас есть родители, которые приходят, дают мастер-классы, особенно в детских садах, у нас есть канал, где все это освещается, и, наверное, каждую неделю, и, может быть, даже каждый день, я просто не в курсе, родители приходят в школу и делятся своим опытом, какой-то информацией, помогают максимально школе и участвуют в жизни ребенка и школы.
1: Класс, спасибо. Ну что же, я теперь пожелаю всем педагогам закрыть тоже июнь. Вас еще раз поздравляю, классная победа. Ну и хорошо отдохнуть летом тоже. Мне кажется, это очень важно для всех педагогов, для детей, для родителей, чтобы мы отдыхали друг от друга, а потом встречались в сентябре с радостью. Спасибо всем, кто нас слушал. До встречи на следующей неделе. Это была Радиошкола.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 2 часа дня. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Власти Армении выразили надежду на скорое решение проблем с экспортом товаров в Россию. В Ереване надеются, что эти вопросы носят технический характер, сообщил вице-премьер Мгер Григорян. Он отметил, что сейчас делать выводы по торговому обороту Армении и России нет смысла. Об этом чиновник заявил в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину. Григорян также подчеркнул, что Армения будет думать о выборе между Евразийским экономическим союзом и ЕС, когда вопрос встанет ребром. Когда дело дойдет до этого, тогда будет конкретика, тогда и будем проводить стресс-тесты, если будет такая необходимость. Сейчас мы просто не рассматриваем такой сценарий, отметил вице-премьер республики. Кроме того, Мгер Григорян рассказал, что разделяет мнение Никола Пашиняна о богатом будущем Армении. Ранее глава правительства на предвыборной акции в городе Гарни заявил, что страну не пугают высокие цены на сырье в случае ухудшения связей с Россией. Премьер-министр объяснил это тем, что власти республики рассчитывают сделать страну богатой. Киев и ЕС не дают США заключить мирную сделку по Украине. Из-за поддержки Евросоюза Владимир Зеленский не хочет идти на выполнение анкориджских договоренностей. Опора на ЕС придает им больше упертости, отметил помощник президента России Юрий Ушаков. Многие употребляют это слово «договоренности». Я бы поточнее, может быть, сказал «понимание». Были достигнуты действительно понимания о том, что та или иная страна будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть этих пониманий, но натолкнулись на, как я понимаю, на ряд сложностей, которые прежде всего относятся к поведению Киева, сказал Ушаков в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину. Белорусских солдат на Украине не было и никогда не будет. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на полях прошедшего саммита ЕАЭС в Астане. Глава государства отметил, что об этом знают и Владимир Зеленский, и украинские военные. Он также рассказал журналистам, что часто размышляет над тем, почему лидер соседней страны в последнее время агрессивно высказывается в адрес Минска. По словам Александра Лукашенко, к этому Киев подталкивают в ряде европейских стран. С американцами мы разговариваем. Позиция президента США Дональда Трампа понятна. Какой бы он ни был, он правильную занимает позицию. Американцы разговаривают, кто-то там молчит многозначительно, кто-то опять же говорит, европейцы чего-то там мычат, и они ему говорят: «А ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину», — сказал Лукашенко. Минэкономразвития оценили готовность Анапы к летнему сезону. Ход работ по отсыпке пляжей проинспектировал замминистра Дмитрий Вахруков. Он отметил, что на большей части территории курорта работы уже завершились. Большинство из пляжей, где сформирован слой песка, либо получили положительное заключение Роспотребнадзора, либо в процессе получения. Это говорит о том, что сезон состоится. Насыпан большой объем песка, он просеян, рассыпчатый, пляжи фактически готовы, заявил чиновник. По его словам, важно было своими глазами увидеть результаты масштабной работы, проведенной на пляжах Анапы. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 17, завтра в городе облачно, с прояснениями и без осадков. Ночью плюс 10-12, днем до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Клещи-убийцы. Городская легенда или реальная угроза?» В эфире руководитель Европейского ветеринарного центра в Москве Алексей Маловацкий. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
4: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495.
2: Говорит Москва.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. На этой неделе отмечался Всемирный день рассеянного склероза. И сегодня мы поговорим об этом серьезном заболевании. У нас в студии невролог, доктор медицинских наук, заведующий неврологическим отделением Федерального центра мозга и нейротехнологии ФМБА России Ольга Владимировна Байко. Здравствуйте, Ольга Владимировна.
8: Добрый день.
7: Ну, что такое рассеянный склероз простыми словами? Про статистику пойдем, залезем, сколько у нас в России болеет, в мире. Сколько ходят, которые не знают, что у них рассеянный склероз?
8: Рассеянный склероз – заболевание центральной нервной системы, заболевание, которое относится к одному из аутоиммунных заболеваний, и связано с тем, что клетки организма начинают работать против себя. И при определенных условиях вырабатываются молекулы, которые разрушают миелин, по которому, собственно, и идет нервный импульс. В зависимости от того, где это нарушение произошло, в каком отделе центральной нервной системы возникли изменения, а те проявления, клинические жалобы пациента будут соответственно этому. А если говорить про статистику, в России более 150 тысяч пациентов. Если говорить в целом, в мире каждые 5 минут устанавливается диагноз рассеянного склероза. Причем, если раньше считалось, что есть популяции, которые свободны от рассеянного склероза, то на сегодняшний день достаточно много пациентов в Средней Азии, в Японии. Те популяции, которые ранее не страдали рассеянным склерозом, и это связано в основном за счет географического расположения, за счет развития промышленности, за счет добычи тех же нефтеперерабатывающих, работы нефтеперерабатывающих предприятий. Поэтому количество таких пациентов, ну, слово пациент, наверное, не очень правильно. На сегодняшний день, и мы уже стараемся переходить на термин «люди» с рассеянным склерозом.
7: Не «день борьбы», я вот как раз мы с этого начали, а «день рассеянного склероза».
8: День,
7: да?
8: Рассеянного склероза, да. Безусловно, да. Потому что полностью побороть аутоиммунное заболевание нельзя, но нам нужно его перевести в состояние покоя, в состояние ремиссии, как многие другие заболевания, как хронический бронхит, как бронхиальная астма, как сахарный диабет первого типа, когда важно контролировать определенные показатели, чтобы не было ухудшения самочувствия. Поэтому людей с рассеянным склерозом, да, их много, а, к счастью, большинство из них, мы не видим их болезнь. Опять же, это связано с тем, что возможности терапии на сегодняшний день такие, скажем, очень достойные.
7: Да.
8: Поэтому мы не говорим пациенты, мы не говорим больные, мы говорим люди с рассеянным склерозом.
7: Итак, почему многие, кстати, путают рассеянный склероз со старческой забывчивостью? Вообще, на самом деле, кто больше и чаще болеет, мужчина или женщина, и какого возраста? Вот если взять вот такую подборку, ну, примере, например, вашего опыта.
8: В целом болеют, да. Безусловно, рассеянный склероз – это болезнь молодых.
7: Угу.
8: Старческий склероз – это, наверное, уже лет 20 назад считалось, что это, безусловно, это нарушение памяти. На сегодняшний день, опять же, с учетом того, что есть День рассеянного склероза, который был организован в 2009 году американским обществом пациентов именно для осведомленности людей о том, что есть такое заболевание, есть такие проблемы. И, конечно, вот за эти уже, получается, почти 20 лет скоро будет, как мы отмечаем этот день, очень большие достижения и в науке произошли, и в поддержке. Надо сказать, что у нас в стране программа высокозатратных нозологий, которая была запущена задолго до этого дня, с начала нулевых годов, которая позволяет обеспечивать дорогостоящими препаратами, которые позволяют удержать высокое качество жизни вот этот вот наших пациентов.
7: А кто все-таки чаще, мужчина или женщина болеет? Или
8: чаще болеют, нет, чаще болеют женщины.
7: Почему?
8: Чаще болеют.
7: Опять гормональные наши все дела? Да?
8: Безусловно, да.
7: Да что это такое?
8: Еще из провоцирующих факторов относят стресс, относят недостаток витамина D, курение, безусловно, как один из факторов доказанных, который провоцирует и вносит свой вклад в изменения в иммунной системе, поскольку не только активное курение, но и пассивное курение, в том числе вейпы, которые на сегодняшний день достаточно популярны у молодежи, да. Они раздражают слизистую верхних дыхательных путей, тем самым нарушая вот этот вот баланс, барьерную функцию, и тем самым запуская вот этот вот аутоиммунный процесс.
7: Вот так вот. А в каком возрасте их чаще выявляют болезни?
8: В среднем это, наверное, возраст от 20 до 30 лет, но нужно сказать, что 10% от всех заболевших – это детки.
7: Детки?
8: Детки. Когда также дебютируют заболевания. И нужно сказать, что и у пожилых на сегодняшний день тоже достаточно часто мы фиксируем и диагностируем рассеянный склероз. Опять же, это связано и с хорошей диагностикой, и с увеличением продолжительности жизни, и с тем, что, опять же, в силу популяризации мы более внимательно относимся к своему здоровью. И доктора, конечно, получая новые знания, более настороженные, да, уже про это заболевание.
7: Какие симптомы чаще всего игнорируют в начале болезни? Мы сейчас будем говорить, кстати, про детей. Давайте уже про детей немножко скажем, пару-тройку слов. А родителям на что обращать внимание?
8: Родителям обращать внимание на какое-то нарушение походки, ходьбы. И на нарушение зрения, которое может быть, когда ребенок может игнорировать, он может врезаться в косяк, то есть у него может снизиться зрение на один глазик. Говорить, наверное, о чувствительных нарушениях в рамках вот детского рассеянного склероза, наверное, сложно, потому что не всегда детки могут это описать. Основное – это где-то подволакивает ножку, где-то неустойчив, неуклюж, он не может взять правильно как-то предмет. Но если говорить про детский возраст, это все-таки больше 10 лет, старше 10, это подростковый возраст, опять же, когда идет гормональная перестройка, здесь уже ребенок может объяснить свои.

0: Даже так?
1: Да.
0: Ага, то есть какие-то там виды недержания, это может быть у молодого человека вдруг внезапно что-то случилось?
1: Может быть, если хочется очень и нет сил терпеть.
0: Ого.
1: Бывает ситуация наоборот, когда человек хочет пойти помочиться, но у него не получается, нужно приложить усилия, но тем не менее все равно.
0: Вот это да. А это может быть уже
1: первый
0: симптом.
1: Это может быть, да.
0: А вообще, как правило, рассеянный склероз, он выявляется сложно? Долго человек идет до уже постановки диагноза?
1: Бывает очень по-разному. Бывает, когда мы видим с первого приема, мы видим, человек зашел в кабинет, и мы видим, что, наверное, это рассеянный склероз.
0: То есть уже сразу видно?
1: Видно по походке, видно по тем симптомам, по их сочетанию.
0: Угу.
1: А бывают ситуации, когда путь до диагноза занимает год.
0: Ух ты.
1: Такое тоже бывает. Но, опять же, это связано с тем, что у нас очень большие возможности по нейровизуализации, по какой-то лабораторной диагностике. И с учетом того, что наши препараты, они все высокоспецифичны, хочется назначать его по показаниям. И, безусловно, если есть клинические проявления заболевания, мы их стараемся лечить, но вот именно если вести речь о какой-то специфике, то, конечно, мы должны быть на 100% уверены в диагнозе.
0: Угу.
1: И вот этот процент, который сложно, длительно устанавливаемый, он небольшой. На самом деле, сегодня для постановки диагноза, ну, достаточно 3 месяца.
0: А какие, кстати, вот методы диагностики используются? Вообще, рассеянный склероз, какими заболеваниями можно перепутать? Я понимаю, что нужно дифференцировать и понять, что именно это, потому что, может быть, все что угодно проявляется, правильно так? Под масками скрываться, тут и там.
1: Конечно, поскольку я невролог,
0: да.
1: И с моей точки зрения, диагноз рассеянного склероза – это клинический, то есть должны быть жалобы, должны быть проявления, которые я могу увидеть с помощью молоточка. Нужно сказать, что в 2024 году большая группа зарубежная, с учетом и наших ученых, опубликовали новые критерии для постановки заболевания рассеянный склероз, в котором объединены те данные, которые мы можем увидеть по МРТ. И на основании определенных изменений по МРТ мы уже можем трактовать с большой вероятностью, что это рассеянный склероз. И поэтому некоторые пациенты к нам приходят, уже говорят, что я вот прочитал, я вот посчитал, у меня все совпадает, все, у меня, наверное,
0: уже
1: рассеянный
0: готовы.
1: Склероз, да. Но нужно сказать, что последним пунктом всех критериев, которые за прошлый век и за этот век сформировались, идет пункт, который звучит как исключение других альтернативных диагнозов. То есть как раз вот те диагнозы, которые могут маскировать. На самом деле их несколько. Это и воспалительные заболевания нервной системы, это различные энцефалиты, это проявления неврологических и других аутоиммунных заболеваний, в том числе ревматологических, которые могут быть. Это и системная красная волчанка, и болезнь Шегрена, это и болезнь Бехчета, это и нейросаркоидоз. А еще один большой такой пул заболеваний – это сосудистые заболевания головного мозга. Это различные проявления антифосфолипидного синдрома. Это и молодые инсульты, которых на сегодняшний день становится также очень много. И вот в нашем отделении, в Федеральном центре мозга, к нам достаточно часто попадают пациенты, молодые пациенты, которым устанавливается диагноз рассеянный склероз, оказывается, что там аномалия развития сосудов, которая дает вот такое вот обширное повреждение мозга, которое может показывать схожесть с рассеянным склерозом. А если говорить о других заболеваниях, то миастения, заболевание аутоиммунное, но заболевание уже, которое связано с повреждением нервно-мышечного синапса, но проявление схожее. Это может быть двоение, это может быть также слабость, но она имеет определенные свои проявление и не будет изменений по данным.

0: данным МРТ. Еще одно заболевание, которое также проявляется слабостью, это боковой амиотрофический склероз. Также заболевание, которое на сегодняшний день, к сожалению, молодеет, и очень много молодых пациентов.
1: Ой-ой.
0: Вот.
1: Это сложное заболевание, знаю, очень серьезное.
0: Оно сложное, конечно, для курации. Оно, наверное, самое сложное из всех неврологических заболеваний, поскольку патогенетическая терапия на сегодняшний день не разработана. Есть препараты, которые действуют при редких генетических формах заболевания. И, наверное, да, и не имеют регистрации на территории Российской Федерации, но таких пациентов единицы. Но, тем не менее, клиника также проявляется слабостью в конечностях. Другое дело, что по МРТ также мы не увидим, и есть определенные другие симптомы.
1: Ой-ой-ой. Ну, почему возникает все-таки рассеянный склероз? Мы вернемся к нашему рассеянному склерозу. Причины понятны?
0: Если
1: генетика
0: бы,
1: большей части.
0: Если бы была понятна причина, если бы она была одна,
1: мы бы нашли лекарство.
0: Это я была понимаю. Бы, наверное, Нобелевская премия.
1: Угу.
0: Поломка в иммунной системе, сбой в иммунной системе. А заболевание не генетическое. Есть некая предрасположенность генетическая и поломка как минимум в 5 местах.
1: Угу.
0: У кого-то при такой поломке заболевание может развиться, у кого-то не развивается заболевание. И есть факторы, о которых мы уже с вами говорили: стресс, инфекция, вирус, вирус Эпштейн-Барра, нарушение микробиоты кишечника, которое очень много на сегодняшний день уделяется внимания, недостаток того же витамина D. Тоже вот комплекс факторов,
1: да,
0: которые запускают вот этот вот аутоиммунный процесс, который ведет к повреждению нервной системы.
1: А конкретно стресс какой-то сильный может спровоцировать?
0: Острый стресс нет. Это хронический стресс, имеется в виду, который тянется месяцами, годами, и который приводит к нарушению обмена медиаторов в нервной системе. И на сегодняшний день выделяется даже такое направление, это как психонейроиммунология, которая доказывает, что изменение уровня тех же медиаторов влияет и поддерживает определенное аутоиммунное воспаление внутри нервной системы. Поэтому в ряде случаев мы дополняем вот нашу специфическую терапию препаратами, которые также позволяют нам справиться и с эмоциями.
1: По поводу витамина D. Я понимаю, что как бы про этот гормон говорили и начали еще активнее говорить в период коронавирусной как раз эпидемии, да, пандемии, COVID-19, боже мой. Вот, и тогда все в большущих количествах, сейчас это как бы продолжается, но кто-то по-прежнему говорит, ну, солнце, лето, зачем он витамин D? Я за лето получу, все замечательно, будет прекрасно. Вот, а зимой не особо продолжать надо и прочее.
0: Есть приверженцы, которые продвигают историю терапии того же рассеянного склероза супервысокими дозами витамина D.
1: Даже так? И тут эти приверженцы, кто-то чего-то придумает, ну, правда.
0: Да,
1: уже
0: конечно.
1: И онкологические заболевания чем только не лечат.
0: Да, но, тем не менее, вот исследования, они показывают, что уровень, который находится вот в рамках референсных значений от 30 до 100, оптимально это уровень 60 нанограмм на миллилитр, уровень содержания витамина D. И, безусловно, это не должно быть бесконтрольно. Безусловно, это должно контролироваться эндокринологом, это должно контролироваться показателями в крови. И эндокринологи говорят о том, что в дни пребывания на солнце прием нужно пропускать. То есть во всем должен быть разум.
1: Баланс, конечно же.
0: Конечно.
1: Про который мы забываем.
0: Поэтому нельзя уходить в какую-то одну сторону и вот только ее придерживаться, витамин D или еще какие-то препараты, биологически активные добавки. Поэтому это все должно обсуждаться именно с врачом. Не должно быть самолечение, не должно быть лечение с использованием исключительно искусственного интеллекта.
1: У нас любят.
0: Безусловно.
1: Раньше сарафаны, какое было не только и радио, и общение с фармацевтами,
0: да,
1: с соседями, лечение,
0: ну,
1: да, выписывали.
0: В аптеке еще очень, да, любят посоветоваться.
1: Сейчас искусственный интеллект еще, пожалуйста,
0: конечно,
1: пришел.
0: Конечно.
1: Конечно же. Ой, а вообще, как диагностировать сейчас рассеянный склероз? Вот человек к вам пришел, вы уже понимаете, что да, вероятнее всего, что-то там есть такое. Либо еще пока не понимаете. Кстати, как правило, на какой стадии? Есть же стадия рассеянного склероза?
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет.
1: То есть, если он есть, нет. А прогрессирование?
0: Стадии нет. Есть варианты течения.
1: Так.
0: Их несколько.
1: Угу.
0: Есть варианты течения, когда случается обострение, и это обострение на фоне терапии стихает и выходит в состояние ремиссии. Это ремитирующий вариант течения рассеянного склероза. А если на этой стадии человека не лечить, или он отказывается. Я себя чувствую хорошо, прекрасно, меня ничего не беспокоит, не буду я получать ваши препараты, то рано или поздно, в условиях естественного течения заболевания, по статистике это в среднем, наверное, 12-15 лет болезни, заболевание может перейти во вторичное прогрессирование, когда обострения проходят не сразу, проходят не полностью, и уже формируется дефицит. Формируется либо постоянная слабость в конечности, либо какая-то шаткость, либо какие-то симптомы становятся постоянными. И на этом фоне, конечно, все наши воздействия, они будут менее эффективны. Это вот вторично прогрессирующее заболевание. И есть вариант первично прогрессирующего, их не так много, это в среднем, наверное, 10-15%, когда, к сожалению, заболевание начинается и потихонечку дефицит прибавляется. И опять же, в зависимости от возраста, в зависимости от внешних факторов, в зависимости от скорости, возможности начать лечение, вот это прогрессирование, оно может быть достаточно быстрым, может как-то остановиться на фоне терапии, но, тем не менее, вот такой вот вариант есть. Основное в диагностике, безусловно, это клиника, то, что мы расспрашиваем человека, мы спрашиваем, чем он болел в прошлом, какие у него были жалобы, кусали ли его клещи. Были
1: вот
0: ли
1: в этом
0: него...
1: месте поподробнее кусали ли клещи, почему? Энцефалит, боррелиоз?
0: Боррелиоз, может... конечно, нейроборрелиоз, да, может себя имитировать, и МРТ, изображение показывать схожие с рассеянным склерозом.
1: Даже до такой степени?
0: Конечно.
1: Сейчас сказали, как раз их очень много, всех непонятных клещей бродит, ходит.
0: Поэтому, да. Если укусил клещ, то нужно его сдать на анализ.
1: Ну, мы-то это понимаем. Но кто доедет с дачи там километров за 200 от Москвы, чтобы сдать клеща? Выкручивают, выбрасывают, а потом...
0: А потом мы проводим дифференциальную диагностику для того, чтобы исключить этот вариант.
1: А что это за дифференциальная диагностика? То есть там видно, что немножко другая картина, да, получается?
0: Конечно, МРТ. Другая картина. Мы видим маркеры в крови, которые могут показать о том, что человек перенес боррелиоз, что он встречался с этим клещом.
1: А потом что дальше с этим
0: человеком? В зависимости от того, каков уровень, какие иммуноглобулины, либо это что-то в прошлом перенесено, либо это текущий процесс. И если мы говорим о том, что это текущий процесс, мы проводим антибиотикотерапию нейроборрелиоза и смотрим в динамике МРТ.
1: Как интересно. Ну, мы-то к рассеянному склерозу все-таки.
0: Конечно. Поэтому метод диагностики – это, во-первых, клинический, и нейровизуализация, которая, как я уже сказала, на сегодняшний день позволяет достаточно четко дифференцировать, помочь дифференцировать очаги, относятся именно к первично-демиелинизирующему заболеванию рассеянный склероз, либо нам как-то нужно расширяться в рамках дифференциального диагноза. Конечно, мы смотрим, оцениваем функцию зрительного анализатора, мы смотрим, офтальмолог смотрит, мы проводим исследования зрительных вызванных потенциалов. И в ряде случаев, безусловно, мы смотрим ликвор, это ту жидкость, которая циркулирует внутри нервной системы, и которая также дает нам определенные показатели, которые нас направляют в сторону рассеянного склероза или в сторону какого-то иного заболевания.
1: А их, как выяснилось, немало других. Попробуем дифференцировать правильно. Правильно, Руководитель?
0: Да.
1: Вот давайте поговорим про то, как диагностировали и вообще лечили 20-30 лет назад. Я понимаю, что это вообще были другие моменты. И уровень жизни был другой, и вообще все. И прогноз был не такой, правильно? И как сейчас?
0: 30 лет назад, да. Это 1996 год, это год на самом деле такой знаковый, потому что был выпущен первый препарат, препарат бетаферон, препарат группы Питерс, который направлен на терапию рассеянного склероза. То есть это было открытие. До этого момента, конечно, возможности были, и вот то время до постановки диагноза, оно было, безусловно, больше. Безусловно, оно затягивалось, и пациенты долго ходили без диагнозов или вообще не обращались к докторам. Но, тем не менее, да, ситуация 20 лет назад, 30 лет назад, она была, конечно, совершенно иной. И если тогда был один препарат, то на сегодняшний день их около 20 уже препаратов. Это только зарегистрированных у нас. И сколько препаратов еще в разработке. Поэтому возможности для терапии, для дальнейшей хорошей, качественной жизни у людей с рассеянным склерозом, они, безусловно, высоки.
1: Вот так вот. На этой фразе мы уходим на новости. После этого продолжим общение.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Евгений Балицкий назвал удар ВСУ по Запорожской АЭС актом ядерного терроризма. По словам губернатора Запорожской области, действия вооруженных сил Украины не могут остаться без самой жесткой реакции. Ранее стало известно, что ВСУ ударили по транспортному цеху объекта. Уничтожены 6 автобусов и 2 газели. Персонал не пострадал. Балицкий рассказал также, что ночью ВСУ атаковали территорию у роддома в Энергодаре. В городе Спутники Запорожской АЭС повреждены автомобили и остекление в здании, сообщил губернатор в своем канале на платформе «Макс». Европейские страны делают все возможное для продолжения войны на Украине, заявил Дмитрий Песков. ЕС не вправе рассуждать про пересечение красных линий другими государствами, отметил пресс-секретарь президента России. Речь об этом зашла в контексте падения беспилотника в Румынии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о причастности к этому Москвы и обвинила Кремль в пересечении красных линий. Они в ЕС пересекли все, что можно пересечь, поэтому здесь нет смысла дальше подсчитывать. Но что бы ни происходило, первоисточником всех проблем является Украина и действия киевского режима. Все остальное – это производное, сказал Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Сальмонеллу нашли у пациентов после массового отравления в кафе Пятигорска. Идет эпидрасследование, заявили в управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. У 9 заболевших обнаружены маркеры сальмонелл. Деятельность кафе приостановлена, проводится проверочное мероприятие с отбором проб для лабораторных исследований, сообщается в канале ведомства в мессенджере «Макс». Напомню, в субботу глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал о вспышке острой кишечной инфекции. Изначально поступила информация о 9 пациентах. Все они посещали одно кафе паназиатской кухни. Трассу Джубка-Сочи частично перекрыли из-за сошедшего стиля. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции города-курорта. Инцидент произошел в районе санатория «Янтарь» на 104-м километре федеральной автодороги. На проезжую часть также упало дерево. В ГАИ уточнили, что на этом участке трассы организовали реверсивное движение. Дорожные бригады приступили к расчистке полотна от стиля. О погоде в завершении выпуска. Плюс 17 градусов сейчас в Москве. Завтра в российской столице облачно, с прояснениями и без осадков. Ночью плюс 10-12, днем до 19 тепла. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление в понедельник составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 7 восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Трансформация профессии фитнес-тренера. Чего хотят клиенты?». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга, кандидат медицинских наук Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Право знать. Говорит Москва.
10: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
1: Продолжаем наш разговор. Сегодня мы говорим о рассеянном склерозе. Что это за заболевание? Сейчас в двух словах. Вообще в двух словах нельзя напомнить. Но мы постараемся простыми словами еще раз пояснить, кто пропустил первую часть эфира. У нас тут невролог, доктор медицинских наук, заведующий неврологическим отделением Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБ России Ольга Владимировна Байко. Ольга Владимировна, итак, рассеянный склероз. Мы уже поняли, что это болезнь молодых. Даже детей в каких-то случаях. Какие такие признаки, симптомы, кто вот пропустил, напомним. Нужно обратить на себя внимание и сводить себя к неврологу, либо на близкого родного человека.
0: Я бы, наверное, сформулировала коротко так. Если вы почувствовали, что у вас что-то не так в функционировании вашего организма, двигательно, чувствительно, зрение, может быть, слух, не забываем про мочеиспускание, которое также может быть одним из симптомов заболевания. И эти проявления держатся сутки и более. Бывают ситуации, когда человек просыпается, что-то у него занемело, рука, нога, он расходился, и это все прошло. В этой ситуации нужно просто за собой понаблюдать. Если же это возникло и сохраняется 24-48 часов, то в этой ситуации, конечно, лучше показаться к неврологу, а не заниматься самолечением, самодиагностикой.
1: А у нас такое любят уже в рассеянном склерозе, даже такие моменты случаются, да?
0: Да. Поэтому нужно, конечно, показаться специалисту, который посмотрит, оценит и направит именно на те исследования, которые нужны, а не... исследования, которые будут больше запутывать, наверное, и вносить какой-то хаос.
1: Владимировна, вот вы же сталкиваетесь ежедневно не с одним человеком, которому только-только диагноз ставят. Дебют заболевания, Ну, вот официальный диагноз есть рассеянный склероз после всех этих обследований. Как с человеком дальше общаться? Жизнь-то другая теперь началась?
0: Я не могу
1: Какие
0: сказать...
1: Какие там ограничения все равно в жизни? Ну, боятся диагноза в любом
0: боятся,
1: случае.
0: Боятся, безусловно. Но мы начинаем свой разговор с того, что да, это заболевание, у вас рассеянный склероз, это заболевание хроническое, как 99%, наверное, всех заболеваний. А заболевание, которое не является онкологическим, заболевание, которое не влияет на продолжительность жизни. А для того, чтобы сохранить высокое качество жизни, нужно соблюдать несколько моментов, которые позволят это удержать. Во-первых, не заниматься самолечением, найти доктора, с которым у вас будет взаимопонимание, с которым вы будете обсуждать все вопросы, которые возникают. Нужно начать максимально быстро специфическую патогенетическую терапию, которая позволит нервной системе прийти в состояние баланса и не работать против себя. Наверное, можно все, но без фанатизма. Мы уже с вами в первой части обсудили, что курение нужно исключить, да, поскольку это для любого человека вредно.
1: Конечно.
0: Нужно исключить, наверное, с моей точки зрения, какие-то травмоопасные виды спорта. Там, горные лыжи, сноуборд. Поскольку лишний момент травматизма спинного мозга, он нам на пользу не пойдет. Поддерживать активный образ жизни. Принципы здорового образа жизни. Ну, вот это, наверное, и все.
1: Женщина, когда услышав такой диагноз, спрашивает, можно ли рожать с рассеянным склерозом?
0: Можно.
1: Потому что раньше, вот как раз я читала, раньше врачи так очень осторожно были, вот опять сколько-то десятилетий назад.
0: Понимаете, в чем дело? Это должно быть совместно принятое решение семьи. И на сегодняшний день та терапия, которая у нас есть, она позволяет женщине забеременеть, выносить ребенка и в дальнейшем вырастить этого ребенка. Конечно, когда человек болеет 20 лет, 30 лет и имеет уже определенный дефицит и говорит о том, что «а я хочу», бывают случаи, когда это просто для себя. Бывают случаи, когда нет какой-то поддержки семьи, нет понимания дальнейших каких-то действий. Наверное, здесь тоже нужно обсуждать. Но рождение детей, оно может быть, и беременность ни в коем случае не противопоказана.
1: Вот мы про терапию говорили, что с каждым годом все больше и больше новых препаратов появляется. А какие-то еще технологии, какие-то уникальные операции, что еще? Или какие-то вот... Я же понимаю, что наука не стоит на месте, что-то все происходит. Что у нас еще есть и что планируется для людей с рассеянным склерозом?
0: У нас есть разработки, которые на сегодняшний день внедряются в мире. В России они также планируются к внедрению. Это, опять же, технологии, которые будут направлены на коррекцию иммунитета. Это CAR-T-терапия, которая приходит из онкогематологии, которая позволяет перезапустить иммунитет. Но, опять же, это небольшое количество пациентов, которым это будет требоваться. Если говорить о существовавшей, существующей сейчас методике, это пересадки стволовых кровотворных клеток, на сегодняшний день это, наверное, больше история для тех пациентов, которым, ну, может быть, не срабатывает вот наша традиционная терапия, да. Угу. Поэтому говорить о каких-то операциях, ну вот CAR-T-терапия, да, это вмешательство, это технология целая, которая, я думаю, что будет развиваться, в том числе и у нас.
1: Ой, Владимир, всегда рассеянный склероз приводит к инвалидности. Почему-то думают, что Да, это уже равно инвалидность, рассеянный склероз, диагноз. Со временем, не сейчас, потом.
0: Это неправильно. И я всегда говорю пациентам и говорю людям, которые приходят, что нельзя примерять на себя то, что они видят вокруг. Потому что нет двух одинаково болеющих людей. Есть человек, у которого больше 50 очагов, например, в головном мозге. Этот человек активен, он путешествует, у него семья. Есть человек, у которого несколько очагов, но он глубоко инвалидизирован. Здесь очень много факторов, которые на это влияют. И это не приговор. И инвалидная коляска не всегда стоит впереди. Ни в коем случае. И особенно молодым ребятам, молодым девушкам, если кто нас слушает, не нужно себя программировать на, безусловно, негативный исход. Нет, ни в коем случае.
1: Мы уже сказали, что нужно изменить в образе жизни при диагнозе рассеянный склероз. Это убрать алкоголь и никотин. Да, ведь полностью?
0: Никотин полностью, алкоголь...
1: Ну, по праздникам можно чуть-чуть.
0: Конечно.
1: Чуть-чуть, иногда, каплюшечку. Вообще, как бы, нет безопасной дозы, но, тем не менее, это не сразу, как бы, что совсем все плохо. Нет, наоборот.
0: Не злоупотреблять без фанатизма. Понятно, что у каждого человека свой порог, свой предел и свое восприятие нормы, но существуют общепризнанные нормы, такие терапевтические, которые говорят о том, что, ну, вот, наверное, чуть-чуть, но можно.
1: Как вообще болезнь влияет на память, настроение и психику? Мне кажется, психика – это вообще отдельная сторона, правильно, психологически. Тут, наверное, даже больше поддержка нужна от специалистов. Понятно, что лечение, да, препараты. Но тут же страшилок вокруг рассеянного склероза. Вот зайди в интернет, вбей. Ух-ух, там сколько почитаешь на форумах?
0: Много, очень
1: почему?
0: Много.
1: Ну почему на самом деле такое? Человек вот так вот, когда услышав, узнав, придет же сразу, полезет узнавать информацию. Тот же искусственный интеллект не пугает, а вот интернет и форумы разные.
0: Ну это неправильно, потому что, как мы уже говорили, нет двух одинаково болеющих людей. И большая часть современных молодежи, у нее нет времени для того, чтобы сидеть, обсуждать в интернет-пространстве.
1: Да.
0: Поэтому...
1: Вот с какими мифами вот часто встречаетесь, сталкиваетесь, и уже вот прям вот уже невозможно. Говорю. Что самое такое? Вот приходит, говорит, нет, это нет. То, что мы уже поняли, что к инвалидности...
0: Не приводит
1: рассеянный склероз. Рожать можно с рассеянным склерозом. Замуж уходить, само собой, жениться тоже можно. Да все практически можно, правильно? Экстремальные виды спорта, это, конечно. Хотя, мне кажется, и такие любители есть, и все у них хорошо.
0: Если использовать специальные средства защиты, шлем, защита шеи, тоже можно.
1: Да.
0: Тоже можно.
1: Получается, все можно.
0: Еще один миф, который часто, честно сказать, мы с ним боремся, это то, что препараты, которые мы назначаем, препараты специфической терапии, могут вызвать некую зависимость. И если словами пациента, вы на них подсели, и вы с них потом не слезете. Это вот миф, который самый, наверное, популярный, вот приходится нам его развенчивать.
1: Это как у эндокринологов и инсулин во время гестационного сахарного диабета. То же самое.
0: Наверное.
1: Боятся потом уже женщины, говорят, ой, нет-нет-нет, хотя да-да-да, все будет нормально.
0: Есть, опять же, часть заболевших, которые говорят о том, что, вы знаете, я вот прочитал, там столько побочных эффектов, я пока не буду, мне пока рано. Так вот, были проведены многочисленные исследования, которые говорят о том, что если говорить о заболевании, то это как айсберг. Есть часть, которая над водой, и есть не менее по объему часть, которая под водой. И часть надводная – это вот наши жалобы, когда мы пошли уже с проблемой к неврологам. Так вот, на сегодняшний день есть исследования, которые говорят о том, что когда удается выявить ту часть, которая под водой, лечение уже должно начинаться. И прогноз гораздо более благоприятный, чем когда мы видим уже какую-то либо верхушку айсберга, либо вот середину айсберга. В этой ситуации справиться гораздо сложнее. И отвечая вот на этот вопрос, когда нужно начинать лечение? Лечение нужно начинать с момента постановки диагноза. Еще раз хочу напомнить, что есть препараты разные. Есть препараты, которые не отменяются во время беременности и кормления грудью. Настолько они безопасны.
1: И никак не влияют ни на маму, ни на ребенка.
0: Ни на маму, ни на ребенка. Есть препараты, которые мы можем отменить по факту возникновения беременности. Но после беременности мы их опять возобновляем и тем самым удерживаем хорошее состояние мамочки. Поэтому это миф, который нужно развенчивать, и мы его стараемся развенчивать, и работая с пациентами, когда говорим с врачами, потому что, к сожалению, таких немного, но некоторые все-таки говорят о том, что ну вот беременеть нельзя, куда тебе, деточка?
1: Да, да, до сих пор так. Да. По многим заболеваниям, на самом деле, не только паросиновый склероз, а это в том числе слышат, ой, да вы что?
0: Ни в коем случае.
1: Всегда нужно второе мнение во всех вот этих моментах обязательно.
0: Второе, может быть, даже и третье мнение. И мы достаточно спокойно к этому относимся, когда люди приходят и говорят, мы были вот там, нам сказали вот так. Вот здесь мы были вот так. Скажите, как ваше мнение? Мы говорим свое мнение. И, ну вот, человек уже определяется и принимает решение о том, что... Также мы обсуждаем и вариант терапии. Препаратов много, препараты могут переноситься по-разному, и они должны переноситься незаметно. Если что-то не так, нужно об этом говорить, нужно об этом обсуждать. И бывают ситуации, когда, да, мы меняем один препарат на другой, другой меняем на третий и находим именно тот баланс, когда бы человек чувствовал себя комфортно в той терапии, о которой мы говорим.
1: Ольга Владимировна, бывает ли, вот, помогают ли какие-то альтернативные методы, диеты? По поводу витамина D, супердоз мы уже поговорили, тут это такой спорный момент. Голодание. Ведь рассеянный склероз как только не лечит. Я почитала в интернете, о боже мой, на форумах. Сами понимаете, да, у нас любят самолечением заниматься. Но что-то реально рабочее плюс терапия. Либо...
0: Вот когда идет терапия плюс,
1: да,
0: это ради бога.
1: Да.
0: Это
1: когда...
0: кто во что верит.
1: Да.
0: Кто-то говорит, и кому-то хорошо переносятся те же диеты, например, безглютеновые, да, а кто-то предпочитает вегетарианство. Ради бога, если вы комфортны в этом состоянии, то, конечно. Но терапия должна быть априори, еще раз, момента постановки диагноза.
1: То есть или нет? Есть
0: нет,
1: и?
0: Нет, есть и, конечно.
1: А вообще, на самом деле, что самое трудное в лечении рассеянного склероза? Все-таки это медицина или психологическая сторона? Раз это такой диагноз, видите, сколько вокруг мифов, сколько вокруг переживаний, страданий, считают, что это приговор.
0: Здесь, наверное, одним
1: от
0: словом,
1: врачей зависит,
0: одним словом, наверное, не ответить.
1: Да.
0: Но, конечно, здесь должно быть взаимодействие и доверие с врачом. Доверие с врачом. Поскольку, к сожалению, есть случаи, когда нам не удается полностью убрать дефицит. Есть такие симптомы, как шаткость, нарушение координации, которые достаточно плохо поддаются коррекции, поддаются реабилитации. И, конечно, в этой ситуации мы говорим о том, что нужна реабилитация длительная, монотонная, которая позволит как-то нивелировать, справиться вот с этими симптомами. Но эта работа кропотливая, и, конечно, зачастую нам приходится развенчивать еще такой миф, который заключается в том, что весна-осень нужно обязательно провести какой-то курс терапии, капельницы, еще что-то, вот таблеточки, вот это нужно. Заболевание, оно текущее, оно длительное, да, с ним человек живет, и работа должна быть постоянной. Реабилитация должна быть постоянной. Реабилитация не должна быть там от весны и к осени. Должна быть работа. Это также работа и психологическая. И на принятие диагноза в среднем отводится это 6 месяцев.
1: Mm-hmm.
0: Если в течение первого полугода с момента постановки диагноза у человека сохраняется депрессия, тревога, агрессия, непринятие диагноза, то в этой ситуации, конечно, мы говорим, что нужно поработать с психологом или с психотерапевтом. Потому что, конечно, вот тот поток информации, который идет на человека, ну, не каждый это, честно сказать, выдержит. И это процесс, как вы правильно сказали, принятия диагноза.
1: Да.
0: Он немаловажный. И у каждого он свой и по длительности, и по проявлениям. Кто-то проходит это через депрессию, у кого-то это достаточно гладко проходит. Опять же, зависит от степени доверия к врачу, с которым человек столкнулся.
1: И от семьи, конечно, очень большое значение имеет, как принимают дома. Ведь не все, я думаю, пациенты даже хотят об этом говорить, не как в семье, так и на работе.
0: Конечно.
1: Угу.
0: Семья, она по-разному может отреагировать. Семья может отреагировать в сторону поддержки, семья может дать гиперопеку, которая тоже не всегда идет в плюс. Поэтому здесь, опять же, важен баланс. А человек не должен чувствовать себя больным. Я очень часто говорю это родителям.
1: Угу.
0: Если вот приходит девушка или молодой человек, он приходит с родителями, либо со второй половинкой, и мы говорим о том, что не должно быть вот такого тотального контроля над симптомами, над какой-то, может быть, неловкостью. И здесь должен быть человек более самостоятелен. Если ему не очень хорошо, он об этом скажет. Но гиперопека, она в этой ситуации может только углубить психологические проблемы.
1: Ой-ой-ой. А вот есть ли шанс, что в будущем рассеянный склероз все-таки полностью контролируемым заболеванием станет?
0: Он и сейчас контролируем.
1: Да.
0: Он и сейчас контролируем, если делать все грамотно, если делать под контролем специалиста. Безусловно, очень большие... Нам нужны препараты, нам нужны молекулы, которые смогут бороться с нейродегенерацией. Потому что рассеянный склероз – это два параллельных процесса. Это воспаление. И большинство препаратов, которые на сегодняшний день, они работают именно вот на этот механизм развития, на воспаление. А второй процесс – это нейродегенерация, это потеря клеток. Она есть физиологическая, и в среднем у здорового человека с возрастом объем мозга уменьшается в среднем на 1%. У человека с рассеянным склерозом скорость несколько больше. И, конечно, вот те проблемы, о которых мы говорим, память, это вот уже возрастные проблемы, они могут накапливаться. И для этого разрабатываются и доказываются эффекты уже известных препаратов, которые позволят это замедлить. Вот это, наверное, мы все-таки ждем.
1: Ольга Владимировна, где пациентам искать достоверную информацию о рассеянном склерозе? Вот мы уже говорили про мифы, про разные формы, интернет, наш искусственный интеллект. Есть какая-то вот подробная, частная, вот действительно правильная информация, честная, где человек может почитать все и понять, что да, это
0: исключение 100%. Есть платформа BetaLife.
1: Угу.
0: BetaLife, BetaLife.ru – это платформа, где имеется информация, которая контролируется медицинскими работниками, и она обновляется. Там выкладываются лекции для пациентов, там выкладываются какие-то посты, статьи адаптированные, которые позволяют почерпнуть ту информацию, которая необходима.
1: Угу. Вот уже ближе к концу эфира хотела спросить про профилактику рассеянного склероза, но я понимаю, что... А какая профилактика вообще любого аутоиммунного, нейродегенеративного? Что это вот за заболевание такого? Оно вообще существует? Нет?
0: Здоровый образ жизни.
1: ЗОЖ — это везде. Но здоровый... это не гарантия ведь, правда?
0: Не гарантия. Не гарантия.
1: Но в любом случае.
0: Но, тем не менее, большой вклад в сохранение здоровья и страховки от возможного развития аутоиммунных заболеваний есть.
1: Поэтому следим за собой. Если что-то не нравится в своем самочувствии, идем к врачу, к неврологу.
0: К неврологу.
1: Обследуемся. Выдыхаем, либо вдыхаем.
0: Обсуждаем да. с неврологом, задаем те вопросы, которые между приемами специалиста, которые в период ожидания МРТ, исследования, все, что вы вычитали на просторах интернета, все нужно обсуждать. Не заниматься самокопанием, уничтожением каким-то. Нужно все проговорить, получить ответы на вопросы и двигаться вперед.
1: Спасибо большое. На этом наш эфир заканчивается. Благодарю. У нас в гостях невролог, доктор медицинских наук, заведующий неврологическим отделением Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Ольга Владимировна Байко. Спасибо.
0: Будьте здоровы.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 3 часа дня. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Евгений Борицкий назвал удар ВСУ по Запорожской АЭС актом ядерного терроризма. По словам губернатора Запорожской области, действия вооруженных сил Украины не могут остаться без самой жесткой реакции. Ранее стало известно, что ВСУ ударили по транспортному цеху объекта. Уничтожены 6 автобусов и 2 газели. Персонал не пострадал. Болицкий рассказал также, что ночью ВСУ атаковали территорию у роддома в Энергодаре. В городе-спутнике Запорожской АЭС повреждены автомобили и остекление в здании, сообщил губернатор в своем канале на платформе «Макс». Европейские страны делают все возможное для продолжения войны на Украине. ЕС не вправе рассуждать про пересечение красных линий другими государствами, отметил пресс-секретарь президента России. Речь об этом зашла в контексте падения беспилотника в Румынии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, напомню, заявила о причастности к этому Москвы и обвинила Кремль в пересечении красных линий. Они в ЕС пересекли все, что можно пересечь, поэтому здесь нет смысла дальше подсчитывать, сказал Дмитрий Песков. Но чтобы мы не происходило, первоисточником всех проблем является Украина и действия киевского режима. Все остальное – это производное, отметил Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Бенямин Нетаньяху поручил расширить операцию против Хизбаллы в Ливане. Премьер-министр Израиля также заявил, что призвал армию усилить контроль над территориями в Южном Ливане. Наши силы пересекли реку Литани, они захватили стратегические районы, они взяли под контроль хребет Бафор. И теперь мое указание – углубить и расширить наш контроль над территориями, которые находились под контролем Хизбаллы, сказал Нетаньяху в видеообращении. Между тем, Франция запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за действий Израиля в Ливане. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел республики. Один человек погиб на фоне беспорядков в Париже после победы ПСЖ над Арсеналом. Как рассказали в прокуратуре французской столицы, в ночь на воскресенье на кольцевой автодороге произошла смертельная авария с участием мотоцикла. По словам очевидцев, водитель кроссового байка врезался в бетонное ограждение на одном из съездов в направлении Порт-Майо на западе Парижа. Напомню, в субботу Пари Сен-Жермен обыграл английский Арсенал в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. После победы в ночь на воскресенье на улицах Франции болельщики устроили беспорядки. В 15 городах страны хулиганы разграбили магазины. Об этом заявил глава МВД страны Лоран Нуньес. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 17 градусов. Завтра в российской столице облачно, с прояснениями и без осадков. Ночью плюс 10-12, днем до 19 тепла. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
9: Москва.
4: 94,8 FM.
8: Понедельник. Время подвести итоги.
11: главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
11: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
9: Говорит Москва. 94,8.
11: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. У нас с вами сегодня интереснейшая тема, которая будет посвящена войне Московской Руси с Золотой Ордой во второй половине XIV века. И главное, о чем мы с вами сегодня поговорим, это о таком замечательном событии в нашей истории, которым является Куликовская битва 1380 года. Вот эта Куликовская битва, по-другому ее называют Мамаево побоище или Донское побоище, в последние годы стала очень актуальной исторической темой. Совершено немалое количество любопытных исторических открытий, связанных с Куликовской битвой, что заставляет во многом пересмотреть традиционный взгляд на историю вот этих событий. Поэтому мы с вами сегодня поговорим о том, во-первых, как у нас традиционно излагается история этой войны и самой Куликовской битвы в русской, советской, российской историографии, а затем попытаемся осветить те спорные моменты, которые у нас есть. Итак, Московское княжество при великом князе Дмитрии Ивановиче совершенно очевидно сколачивает вокруг себя союз других княжеств северо-восточной Руси, становясь таким явным объединительным центром. Об этом мы с вами говорили на предыдущей лекции. И во многом тому, что такой союз сложился, способствовало то, что в Орде в это время происходит серия государственных переворотов, междоусобных войн, которую русские летописцы назвали «Великая Замятня». Какое-то время Орде не до Руси, но вскоре в Орде возвышается очень любопытный персонаж, один из главных персонажей нашей с вами сегодняшней лекции, это Мамай. Кто такой Мамай? Сегодня ведутся исторические дискуссии о его происхождении и о его роли в истории. У нас зачастую Мамая традиционно называют ханом, хотя никаким ханом он не был. В Золотой Орде во второй половине 17 века Мамай возвышается при хане Бердибеке, занимая пост военачальника Темника и премьер-министра Золотой Орды Беклярбека, а потом фактически выигрывает внутриордынскую междоусобную борьбу, управляя Ордой от имени ханов-марионеток, которых сажает на Золотоордынский престол. Сам Мамай чингизидом не был потомоком великого Чингисхана, поэтому не имел прав на Золотоордынский престол, но он ставит ханов слабых, безвольных, от имени которых управляет Золотой Ордой. И естественно, что в качестве правителя Золотой Орды он должен выстраивать какие-то отношения с подвластными землями, в том числе и с северо-восточной Московской Русью. Еще в 1371 году, нуждаясь в поддержке в рамках вот этой вот своей внутриордынской междоусобной борьбы, где против Мамая постоянно поднимались какие-то конкуренты, Мамай заключает договор с великим князем московским Дмитрием Ивановичем. По этому договору московский князь выбил более или менее приемлемые условия выплаты выхода. Договорились о том, что выход, то есть дань в Орду, Москва будет платить существенно меньше, чем платила ранее. И какое-то время и Москву, и Орду это устроило, но уже через три года, в 1374 году, Мамай требует дань в повышенном размере, и это привело к конфликту, или, как писали русские летописи, к размирию между московским князем и золотоордынским правителем. С 1374 года мы можем сказать, что Мамай неизбежно движется к конфликту, к войне с московским княжеством. При этом у Мамая была еще одна существенная проблема – он не контролировал территорию всей Золотой Орды, он контролировал только территорию ее западной части, условно говоря, до реки Волги, потому что на востоке Золотой Орды у Мамая есть страшный соперник. Этим соперником был хан Тахтамыш. Хан Тахтамыш очень любопытный персонаж в нашей истории, он еще появится, и мы должны несколько слов о нем сказать. Вообще-то Тахтамыш это чингизит. В отличие от Мамая, у него есть кровь великого Темуджина в жилах, а значит, есть право занять ханский престол. Он может стать ханом. Он не из рода Батыя, он из рода 13-го сына Джучи. И поэтому, в общем-то, в списке претендентов на престол он далеко не первый. Вначале Тахтамыш активно борется за власть в восточной части Золотой Орды, ту, которую историки вслед за летописцами того времени называют Кок-Орда, то есть Синяя Орда. При этом пользуется покровительством великого правителя Тимура Тамерлана, который создал свою империю в Средней Азии. Тимур дает покровительство Тахтамышу, дает ему войска, и Тахтамыш несколько раз пытается захватить власть в этой самой Синей Орде, восточной части золотоордынских владений. И к 1378 году ему это удается. А к 1380 году Тахтамыш уже распространяет свою власть на все заволжские владения и даже берет столицу Золотой Орды, город Сарай. То есть Мамай, правитель западной части Орды, в жестком конфликте с Тахтамышем, правителем восточной части Орды. И вот на этом фоне и начинается война Мамая с московским княжеством. Точнее, начинается она раньше. У нас сегодня есть в историографии такое мнение, что Мамай был вынужден начать войну против московского княжества, потому что то не помогало ему в достаточной мере в борьбе с Тахтамышем. Но это не совсем так. Война с Москвой начинается у Мамая несколько раньше, чем, собственно, появление Тахтамыша в зоне, которую Мамай так или иначе контролировал. Уже в 1374 году, когда у нас хан Мамай потребовал дань времен Джанибековых, то есть в повышенном размере, времен хана Джанибека, времен расцвета Золотой Орды, князь московский Дмитрий Иванович отказывается эту дань платить. И вот с этого момента можно говорить уже о начале военного конфликта. Буквально в эти же годы, 74-75 год, новгородские разбойники-ушкуйники совершают большой поход, подвергая разграблению ордынские города Булгар на Волге и даже саму столицу Золотой Орды, город Сарай. В 1376 году московско-нижегородская рать, да, которую составляли полки из Москвы и княжества Суздальско-Нижегородского, совершает поход на город Булгар. Вот здесь себя впервые в истории ярко проявляет будущий главный герой, пожалуй, Куликовской битвы, князь Дмитрий Боброк-Волынский, который руководит московской ратью, который берет этот самый Булгар в 1376 году и даже сажает там русских таможенников, которые начинают брать в Булгаре, вообще-то золотоордынском городе, пошлины в пользу московского князя. Естественно, терпеть такое Мамай не мог, и он достаточно жестко отвечает. В 1377 году Мамай посылает на Русь войска под командованием царевича Араб-Шаха. В русских летописях этот самый Араб-Шах, по традиции переиначивать все татарские имена, называется Арабшей. Царевич Арабша Чингизид ведет войска на Суздальско-Нижегородские земли, на княжество, которое в наибольшей степени было приближено к золотоордынским территориям. И навстречу ему выдвигается московско-нижегородское войско под командованием воевод. Встречаются татары и русские на реке Пьяни. Знаете, вот есть в истории такие случаи, когда географическое название полностью объясняет то, что потом у этого географического места происходило. Река Пьяна полностью оправдала свое название. Русские полки вышли в Пьяни раньше татар, видимо, развивались.

и города, нанеся серьезный ущерб. Таким образом, первая победа в этой войне оказывается за татарами, но Мамаю этого мало. И уже в следующем, 1378 году, Мамай отправляет на Русь еще одного своего полководца, Мурзу с именем Бегич. Мурза с именем Бегич теперь идет не через разоренные земли Суздальско-Нижегородские, а через княжество Рязанское, лежащее к юго-востоку от Москвы. В этот момент великий князь Рязанский, а рязанские князья именовали себя великими, Олег Иванович выступает в качестве союзника великого князя московского Дмитрия Ивановича. И вот этого союзника надо выбить войска Бегича. Проходят по земле Рязанского княжества, Олег Рязанский просит помощи у Москвы. Московский князь Дмитрий Иванович посылает полки навстречу Мурзе Бегичу. Встретились русские татары на этот раз на реке с названием Вожа. Сражение на реке Вожи в наших учебниках подается как первая в истории победа русских войск над татаро-монголами. И в этом есть своя доля истины. Действительно, русские войска, встав на берегу Вожи, не позволили татарам воспользоваться удобными бродами. А когда татары в какой-то замешательстве застыли на берегу реки, русские воеводы под командованием самого Дмитрия Ивановича, будущего князя Донского, отступили от берега, давая татарам возможность переправиться через реку Вожу и тем самым, в случае чего, отрезать себе путь к отступлению. Когда татары переправились, русские дружины ударили по ним. Татары были разбиты, бежали, и большое количество их, как видно из миниатюр в русских летописях, погибло, спасаясь в реке Вожа. Разгром был полный. Действительно, мы с вами знаем, что с 1223 года со сражения на реке Калке в крупных сражениях татары обычно русских били. Нет, конечно, были случаи, когда русским войскам удавалось одерживать некие такие локальные победы над какими-то татарскими отрядами. Мы знаем, что еще в 1238 году, если верить смоленской религиозной легенде, некий юноша именем Меркурий под Смоленском разбил один из отрядов хана Батыя, который в этот момент покорял Русь. Мы знаем, что в 1254-1255 году не очень удачно вел войну против галицко-волынского князя Даниила Романовича, монгольский полководец Куримса. В 1285 году сын Александра Невского, князь Дмитрий Александрович, разгромил войска своего брата Андрея Александровича в рамках междоусобной войны. Но с Андреем Александровичем в этом сражении были татары Мурзы Елтарая, то есть тоже можно считать победой над монголами. В 1317 году московский князь Юрий Данилович вместе с татарским темником Кавгадыем попытался разгромить тверского князя Михаила, но был разбит в Бартеневской битве. В 1362 году русско-литовское войско князя Ольгерда нанесло поражение татарам из Перекопской, Крымской и Ямбалутской орд у Синих вод. Про это сражение мы с вами говорили в лекции о Великом княжестве Литовском. И уже незадолго вот до описываемых событий в 1365 и в 1367 году рязанский князь Олег Иванович, а потом суздальский князь Дмитрий Константинович нанесли поражение татарам сначала у Шишевского леса, а затем на той самой реке Пьяни, где в 1377 году царевич Арапша разбил русские войска. Таким образом, мы с вами видим, что русские уже били татар, но сражение на реке Вожи – это было первое правильное сражение. То есть сражение, когда два войска выстраиваются друг против друга. Во всех предыдущих случаях мы имеем дело либо с внезапными нападениями, либо с неорганизованными стычками, в которых татарами руководят не ханы, не цари, как их называли русские летописи, но в лучшем случае царевичи. Здесь же мы видим, что на Воже войско татар выстраивается в полном порядке, и русские войска в прямом лобовом столкновении, в правильной битве, с применением тактических приемов этих самых татар громят. В этом смысле Карл Маркс, который сказал, что победа на Воже – это первая правильная победа русского войска над татарами, видимо, все-таки был прав. А вот с точки зрения ЕГЭ по истории, тут вообще все просто. Все предыдущие победы над татарами, которые я описал, как будто бы не существуют,
И в заданиях ЕГЭ частенько говорят о том, что победа на ВОЖе – первая победа вообще русских на татарах.

0: Так или иначе, разгром Нурзебегича на реке Вожа Мамая обидел до невозможности. И в 1380 году Мамай идет на Москву. Сам лично приводить Москву покорности. К 1380 году положение Мамая было уже достаточно шатким. Я уже сказал, что его главный противник хан Тахтамыш подкрался и взял штурмом столицу Золотой Орды, город Сарай. С другой стороны, Мамаю удалось заручиться весьма существенной поддержкой. Мамай заключает договор с князем Великого княжества Литовского Ягайло. Ягайло посылает свои войска на помощь Мамаю. Таким образом, Руси предстоит сражаться, Московской Руси, одновременно и против Орды, и против Литвы. Более того, силы Московской Руси, Северо-Восточной Руси, тоже разделены, потому что князь Олег Рязанский, опасаясь того, что именно через его землю пойдут татары, и опасаясь того, что татары ее снова разграбят, пошел на заключение договора с Мамаем, выступая в качестве его союзника против Москвы. В конце концов, у рязанских князей, которые именовали себя великими, тоже были претензии на великое Владимирское княжение, и рязанские князья, в частности Олег Иванович, в общем-то вполне себе желали стать главными князьями на Руси, а тут появляется такой способ руками татар, да, убрать главного конкурента Москву. В русских летописях по этому поводу Олега Рязанского ругают ругательством. Хотя, как мы с вами дальше увидим, его роль будет достаточно сложной. Дмитрий же Московский собирает войско со всей Северо-Восточной Руси. Вот любопытно посмотреть на летописи и другие исторические источники, которые описывают Куликовскую битву, так сказать, хронологически последовать. Чем дальше мы видим, отстоит источник исторический от самого события, тем больше всяких русских земель указано участниками этой самой Куликовской битвы. Так или иначе, местом сбора русских войск Дмитрий Иванович назначает Коломну, и мы точно знаем, что с Дмитрием Ивановичем пошли не только московские полки и московский княжий государев вор, но пошли и полки серпуховские, можайские, белозерские, псковские, пошли полки нижегородские и Суздальские, ярославские, ростовские, возможно, тверские, может быть, даже новгородские, хотя вот в этом историки, скорее всего, сомневаются. Упоминания о том, что новгородцы присоединились к Дмитрию, находятся в очень поздних по сравнению с самой битвой исторических источников. Более того, к Дмитрию присоединяются два брата князя Ягайло, два брата Ольгердовича, которые будут сражаться с литовско-русскими полками вместе с московской ратью на Куликовском поле. Общепризнанная версия, традиционная версия, описывающая поход Дмитрия Ивановича против Мамая, говорит о том, что перед походом он посетил Троице-Сергиеву лавру, где получил благословение от знаменитого святого русской православной церкви Сергия Радонежского, который морально укрепил русского князя, благословил его на бой с погаными татарами, и даже если верить сказанию о Мамаевом побоище, повести, художественные повести, описывающие все эти события, послал в качестве моральной поддержки с князем двух монахов, двух иноков Троице-Сергиевой лавры, которые были не просто монахи. Это вот были боевые монахи покруче китайских монахов из монастыря Шаолинь. Звали их Александр Пересвет и Андрей Ослябя. Видимо, если предположить, что такой факт действительно имел место, а не является просто красивой легендой, эти два человека, видимо, были боярского происхождения, в свое время немало повоевали, потом приняли монашеский постриг, и вот теперь они отправляются вместе с князем сражаться с неверными в качестве такой поддержки. Забегая вперед, скажем, что и Пересвет, и Ослябя служат головы в Куликовской битве, но покроют себя славой. Войска Дмитрия Ивановича движутся своеобразно. Дмитрий Иванович, собрав русские полки в Коломне, не стал останавливаться на традиционном рубеже Московского княжества на реке Оке и ждать татар там. Достаточно быстро, в августе 1380 года, он переправляется через реку Оку, а дальше движется на юг, собственно, в ордынские владения, через территорию Рязанского княжества. Видимо, Дмитрий знал, что у Олега Рязанского есть уже договор с Мамаем, но, тем не менее, не желая всерьез портить отношения с князем Рязанским, который действует как-то очень и очень неактивно, Дмитрий дает распоряжение не грабить рязанские земли, не обижать тамошних жителей, просто проходит по рязанским землям на юг, к реке Дон, к границе со степью. Вот такая очень неактивная позиция Олега Рязанского, который вроде как союзник Мамая, но который вообще никак себя не проявляет, а просто, собрав войско, стоит на месте. И такая позиция московского князя Дмитрия, который не грабит владение своего противника, не разбивает рязанское войско, которое могло бы усилить Мамая, дало основание нашим историкам, в частности, например, Борису Грекову, предположить, что между Дмитрием и Олегом был какой-то тайный договор, и вообще во всей этой истории рязанский князь, явно являясь союзником Мамая, тайно-то действовал на стороне Москвы. Так это или не так, сейчас можно только гипотезы строить, но князь Дмитрий выходит к началу сентября 1380 года к реке Дон, там, где река Дон сливается с рекой Непряду. Наши летописи дают нам точное место, где произошла Куликовская битва, на слиянии реки Дона и реки Непрядвы на Куликовом поле встречаются войска Дмитрия Ивановича и Мамая. Правда, перед тем, как встретиться, Дмитрию Ивановичу необходимо было решить очень серьезную проблему. Перед ним стала такая сложная дилемма, переправляться через реку Дон или нет. С одной стороны, русские традиционно привыкли встречать татар на своем берегу реки, чтобы татары переправлялись, в этот момент их удобно атаковать. Так, например, была одержана победа на реке Воже. Но с другой стороны, если остаться на правом берегу Дона, на русском берегу Дона, есть вероятность, что Мамай успеет соединиться. В этот момент с запада к Куликову полю идут войска литовского князя Егайла, и татары с литовцами могут соединиться, и силы противника будут значительно больше. Воевать с двумя противниками одновременно или получить удар от литовцев во фланг – это не очень приятная перспектива. Кроме того, если представить, что Олег Рязанский на самом деле союзник Мамая, то и рязанские войска могли подойти и ударить с другого фланга или даже с тыла по московской армии. Но с другой стороны, если бы русские войска проиграли, была бы возможность спокойно отступать. Если же переправиться через реку Дон, то вот здесь возникает другая дилемма. Да? Мы можем сражаться только с Мамаем, можем успеть разбить Мамая до подхода литовцев. Литовцев и рязанцев. Но если мы, не дай бог, потерпим неудачу, отступать будет некуда. А летописи говорят, что князь Дмитрий сомневался, и в конце концов только явление Богородицы удило его, что через Дон надо переправляться, будет, дескать, победа. Но, так или иначе, в ночь с 7 на 8 сентября 1380 года русские войска переправляются через Дон. План Дмитрия Ивановича сработал. Олег Рязанский, Егайло Литовский подойти на Куликово поле не успевают. Мы встречаемся только с Мамаем. 8 сентября 1380 года знаменитая Куликовская битва, поэтизированная в большом количестве литературных произведений, а в художественных картинах, в частности, например, в картине Бубнова «Утро на Куликовом поле», одна из самых знаменитых наших картин, посвященных этому событию. Правда, военные историки говорят, что она совершенно не исторична. И даже мультфильм, фильмы, связанные с этим событием, в Советском Союзе тоже снимались. Например, замечательный мультфильм «Лебеди Непряд». Вот эта вот дата, 8 сентября 1380 года, день Куликовской битвы, сегодня это день воинской славы России. Традиционная версия говорит о том, что Дмитрий Иванович подошел к построению войска очень и очень внимательно. Войско его было разделено на полки. Центр занимал большой великокняжеский полк под стягом самого Дмитрия Ивановича. Справа и слева стояли полки, естественно, правой и левой руки. И если полк правой руки был прикрыт достаточно глубокими оврагами с болотистыми берегами, то полк левой руки фактически стоял в чистом поле. Поэтому ближе к полку левой руки князь Дмитрий Иванович, как мы видим вот на этой схеме, поставил небольшой резерв, который должен был подстраховать, если нужно, большой полк, если нужно, полк левой руки. Перед большим полком был выстроен передовой полк, состоящий в основном из московских пеших ополченцев, а перед ним располагалась конная стража, небольшой сторожевой полк, который и начнет, собственно говоря, битву. Понимая, что татарам главный удар будут наносить, исходя из географии Куликового поля, да, на левом фланге, и если полк левой руки будет разгромлен, русское войско может оказаться в окружении, там, за левым флангом, в зеленой дубраве, русский князь ставит засадный полк, который отдает под командование своего двоюродного брата, князя Владимира Андреевича Серпуховского, Владимира Храброго, замечательного русского полководца, и другого замечательного русского полководца, которого я уже упоминал, воеводы Дмитрия Боброка-Волынского. Засадный полк должен ударить в самый решающий момент битвы. Войско Мамая выстраивается в одну линию. Центр войска Мамая, согласно традиционной версии, занимает нанятое им в Крыму генуэзская или, как пишут летописи, фрязская пехота, а по флангам стоит татарская конница. Вот в таком боевом построении встречаются полки. Опять же, традиционная версия рассказывает о том, что сигналом битве стал поединок двух богатырей с нашей и с татарской стороны. Из войск татар выезжает богатырь огромного роста. В сказании Мамаевом побоище вообще сказано, что это был печенег. Откуда взялись печенеги в татарском войске, не будем задаваться вопросом. Звали его Челубей, и вот этот татарин, похваляясь, проезжается перед рядами русских воинов, вызывая их на поединок. Драться с таким мощным противником не каждый решится, тем более, что в то время вот практика таких поединков воспринималась как некая такая пролог к битве, и та сторона, которая победила в поединке, получала значительное моральное превосходство.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 15:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». Церемония пройдет 1 июня в Международный день защиты детей в Кремле. Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители или усыновители, которые воспитали или воспитывают 7 и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Два человека пострадали в Брянской области в результате удара дрона ВСУ. Украинские военные атаковали движущийся автомобиль в селе Старая Погощ Суземского района. Такие данные в мессенджере Макс привел в РИО губернатора Егор Ковальчук. В машине УАЗ «Патриот» находились двое мужчин, они получили ранения. Оказана необходимая медицинская помощь, говорится в публикации. Других подробностей случившегося Ковальчук не привел. Власти Армении выразили надежду на скорое решение проблем с экспортом товаров в Россию. В Ереване надеются, что эти вопросы носят технический характер, сообщил вице-премьер республики Нгер Григорян. Он отметил, что сейчас делать выводы по торговому обороту Армении и России нет смысла. Об этом чиновник заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Григорян также подчеркнул, что Армения будет думать о выборе между Евразийским экономическим союзом и ЕС, когда вопрос станет ребром. Во Франции в ходе беспорядков после победы ПСЖ в Лиге чемпионов задержаны 780 человек. Из них 457 помещены под стражу. Обновленные данные со ссылкой на министра внутренних дел республики приводят в Фигаро. Он подчеркнул, что в ходе беспорядков, вспыхнувших после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», пострадали 57 сотрудников полиции. В финале Лиги чемпионов, который прошел в субботу в Будапеште, ПСЖ обыграл английский «Арсенал». Ночь на воскресенье на улицах Франции болельщики устроили погромы в 15 городах страны. Хулиганы разбили витрины. Были зафиксированы случаи мародерства. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные и понедельник, 10 рублей 49 копеек. Доллар 71 рубль 2 копейки. Евро 82 рубля 64 копейки. И час столица облачно с прояснениями, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Вечером в Москве переменная облачность до плюс 12 градусов. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Будни британских охотников 18-19 веков». В эфире врач, организатор здравоохранения, журналист и писатель Владимир Пилюгин и доктор сельскохозяйственных наук, профессор, почетный работник агропромышленного комплекса России Геннадий Блохин. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Осознанные родители» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
1: Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
0: И вот здесь из русских рядов в черной рясе выезжает монах Троицы Сергиевой Лавры Александр Пересвет, который решился сразиться с татарским богатырем Челубеем. В жесткой сшибке оба были смертельно ранены. За кем осталась победа, непонятно. После этого татары идут в атаку. Сначала татары атакуют русский центр. Сметен сторожевой полк, почти полностью уничтожен полк передовой. И татары врубаются в большой полк, которым должен командовать сам князь Дмитрий Иванович. Но, если верить традиционной версии, версии, озвученной, скажем, сказанием о Мамаевом побоище, не командует. Почему? Говорят, что перед боем князь Дмитрий Иванович совершил такую легкую военную хитрость. Зная, что татары в первую очередь будут стараться сокрушить центр русского войска, там, где стоит великокняжеский стяг, зная, что у татар есть привычка бить по вождям, князь Дмитрий Иванович снимает свои знаменитые золоченые доспехи и одевает их на своего верного боярина Михаила Бренка, который в этом сражении должен играть роль великого князя московского. Сам же в доспехах простого воина встает в ряды передового полка и сражается там. Логика этих действий была очень проста. Русское войско должно знать, если рухнет великокняжеский стяг, если падет воин в великокняжеских доспехах, на которого многие смотрят как на символ, русское войско может прийти в замешательство, в панику. Князь убит, пора бежать. Если же наши будут знать, что вот в этих доспехах не князь, а князь где-то сражается, геройствует, то даже смерть вот этого двойника, потеря великокняжеского знамени не будет означать удара по моральному состоянию русских войск. Те, кто не очень любят Дмитрия Донского, а такие историки есть, вообще говорят, что князь Дмитрий Донской струсил. Да? Но те, кто считают, что Дмитрий Донской все-таки герой, говорят, что очень трудно считать струсившим того, кто в доспехах простого воина встал на самое опасное место в передовой полк, который татары изрубили почти полностью. Татары врезаются в большой полк, идет жесточайшая сеча, в которой татарам прорваться не удается. Тогда Мамай переносит свой удар на правый фланг, пытаясь сокрушить полк правой руки, но здесь его тоже ждет неудача. Позиции полка правой руки прикрыты оврагами вокруг реки Нижний Дубяк. Берега этих оврагов болотистые, конница татар разогнаться не может, и полк правой руки стоит стеною. Тогда Мамай отдает приказ перенести удар на левый фланг русского войска. Про своим правым флангом татары атакуют полк левой руки. В тяжелейшей битве полк левой руки полег почти полностью. И вот татары уже практически вышли в тыл большому полку. Они почти окружили русские войска. Сейчас уже близка победа. И в этот прорыв татар на левом фланге вроде как бы предвестник поражения русских войск. Но за русским левым флангом в зеленой дубраве стоит под командованием Владимира Андреевича Серпуховского и Дмитрия Боброк-Волынского засадный полк, лучшие воины. Горячий князь Владимир Андреевич неоднократно пытался броситься в битву, но хладнокровный воевода Боброк останавливал его. И вот тот момент, когда татары, выходя в тыл русскому войску, показали спину засадному полку, в этот момент русские полки и наносят им удар. Засадный полк наносит стремительный удар. В этой атаке татары сокрушены, татары бросаются в бегство, татарское войско разгромлено, татары бегут. Сам Мамай, который смотрит за битвой с высокого холма, с красного холма, все бросает и с проклятиями бежит вдаль. Его войска разгромлены. Несколько километров до реки Красная Меч русские войска преследуют врага, победа одержана. Вот такой выглядит традиционная версия Куликовской битвы. Но, как я уже сказал, в последнее время ученые, изучая этот вопрос, делали немало любопытных исторических открытий, гипотез, предположений, которые заставляют усомниться вот в такой вот красивой картине. Но, во-первых, одним из главных дискуссионных вопросов, который связывается с Куликовской битвой, является вопрос о месте сражения. Дело в том, что долгое время на месте Куликовской битвы не было найдено при археологических осколках, в раскопках вообще никаких следов вот этой самой битвы. Если сошлись две великих армии, должны были остаться какие-то археологические следы, обломки оружия, наконечники стрел, кости убитых, в конце концов. Всего этого долгое время на Куликовом поле, там, где, собственно говоря, считалось, произошла битва, не находили. И это дало основание многим говорить, что вообще-то Куликово поле — это совсем не Куликово поле. Да? Известные наши исторические неспровергатели, сторонники новой хронологии Фоменко и Носовского, вообще говорят о том, что Куликово поле — это подмосковный район Кулишки, да, который, кстати, до сих пор с таким названием есть. И вот там под Москвой, на Кулишках, и произошла эта самая Куликова битва. Но мы, конечно, всерьез такое рассматривать не можем. Тем более, что уже в 21 веке наш замечательный историк и археолог Олег Двуреченский во главе экспедиции Государственного исторического Московского музея тот сумел найти так это место, место, где происходила Куликовая битва на Куликовом поле. Или, как его называет Олег Двуреченский, Донское побоище. А именно там нас слияние Дона и Прядвы были найдены после того, как был восстановлен тот исторический ландшафт, многочисленные археологические находки, которые позволяют утверждать, да, здесь была серьезная. Дело в том, что в течение долгого времени район Куликова поля был районом такой сельскохозяйственного использования, своего рода терраформирования, и природный ландшафт 14 века совершенно изменился к веку 19 и 20. И вот при помощи ученых из других научных отраслей удалось восстановить исторический ландшафт и, отталкиваясь от него, определить, где было место сражения, и, как говорит сам Олег Двуреченский, определив это место, вот тут же стали натыкаться на очень большое количество археологических находок. Так что сегодня можно считать доказанным, что Куликово поле — это именно там, на слиянии Дона и Непряд. Очень серьезным является вопрос о численности войск. Я специально об этом не стал говорить, когда начал про Куликовскую битву рассказывать. Дело в том, что цифры нам представляются очень и очень разные. Если опираться на данные русских летописей и военных повестей, типа сказания о Мамаевом побоище, или поэтическое произведение Задонщины, или поздних летописных свидетельств, или житий того же Сергия Радонежского, например, мы увидим колоссальные цифры. Да? Например, сказание о Мамаевом побоище в 15 веке написано, то есть через, по крайней мере, 100 лет после сражения, сказано, что русских было около 300 тысяч человек, а Мамай привел на Куликово поле аж 800 тысяч. Цифры, конечно, огромные. Но вот такова историческая традиция. Битва Куликова — очень значимая битва в нашей истории, поэтому неудивительно, что это такой грандиозный масштаб. У нас вообще очень долгое время историки серьезно преувеличивали масштаб вот этих самых средневековых сражений. Но понятно, что 300 тысяч против 800 тысяч — это что-то запредельное. Советские историки Вадим Каргалов и Борис Рыбаков, взаимно, так сказать, обмениваясь данными, пришли к выводу, что на Куликовом поле русские войска насчитывали около 150 тысяч человек, да, сложив все те цифры войск, пришедших на Куликовское поле, взятые из летописей. Войско Мамая должно было, по их расчетам, насчитывать где-то около 300 тысяч. Это, конечно, меньше, но все равно запредельно много. Если обратиться к военно-исторической литературе уже начала 21 века, скажем, к русскому военно-историческому словарю, то здесь говорится о том, что русское войско насчитывало 50-60 тысяч человек приблизить. Да? В летописях точных данных нет, по крайней мере, в тех летописях, которые максимально приближены к самому событию. Это уже в поздних летописях цифры появляются. А у Мамая было около 90-100 человек. Вот такие сведения можно увидеть в различных произведениях военной истории. Однако тот же самый Олег Двуреченский и другие современные историки, например, Булычев или Клим Жуков, говорят о том, что таких войск в принципе в тот момент уже не могло быть. Опираясь на данные о численности населения, экстраполируя данные о мобилизационном потенциале с тех времен, о которых у нас есть более или менее достоверные сведения, Современные историки говорят, что с обеих сторон вряд ли насчитывалось более 6, 7, 10 максимум тысяч человек. И тем не менее, по тем временам, вот такие войска 6-10 тысяч с обеих сторон, это, конечно, войска грандиозные. И битва для того времени тоже и была грандиозной. Она совершенно не теряет своего значения от того, что здесь у нас не сотни, да, тысяч, а просто тысячи воинов сошлись в этой самой Куликовской битве. Серьезную дискуссию вызывает вопрос и о самом ходе этой битвы. Дело в том, что вот такая классическая схема деления русского войска, выделение большого полка, полка правой руки, левой руки, передового, сторожевого, засадного, это не было характерно для XIV века. И эти описания мы видим, опять же, в поздних источниках, источниках конца 15-го, начала 16-го веков, которые описывают то деление войска, которое было характерно вот для того периода. Для периода Ивана III, Василия III, Ивана Грозного. Вот там все эти полки, безусловно, выделялись. И современные военные историки сомневаются в том, что вот подобное сложное деление, многосоставное деление войска могло быть реализовано в XIV веке. Просто возможностей управлять таким войском в бою, перебрасывать полки с одного направления на другое, скорее всего, у Дмитрия Донского не было. Не было такой возможности и Мамая. Поэтому тот же самый Олег Двуреческий или Клим Жуков говорят о том, что Куликово поле, Куликовская битва, Донское-Мамаево побоище, это была лобовое столкновение, в котором русские татар победили. Причем современные историки настаивают о том, что пехота в этом сражении не участвовала. Ни со стороны Мамая, ни со стороны русских войск пехотинцев быть не могло. Хотя бы потому, что оба войска двигались к месту битвы достаточно быстро, и пехота бы просто бы не успевала. Кроме того, в этот период война – это дело военных профессионалов. Военный профессионал – это в первую очередь кавалерист. И собирать пешее ополчение, кроме как для какой-то обозной службы, смысла не было. Поэтому, скорее всего, по мнению современных историков, Куликовская битва – это лихая кавалерийская ошибка, в которой вполне возможно и сыграл свою роль вот этот самый засадный полк. По крайней мере, исследования Двуреченского говорят о том, что Зеленая Дубрава на том месте, которое его описывают в летописи, вполне существовало, и какой-то полк там вполне мог стоять. Ну и, наконец, важным является вопрос о роли князя Олега Рязанского. Да? Как я уже сказал, по одним источникам он однозначно воспринимается как предатель. Именно так самыми нелестными эпитетами его описывают наши русские летописи. С другой стороны, как я уже опять же сказал, некоторые советские историки, в частности Борис Дмитриевич Греков, в своей книге «Мир истории» выдвигает достаточно обоснованную логическую гипотезу о том, что Олег Рязанский выступал в качестве тайного союзника князя Дмитрия. Мне же все-таки кажется, что в данном случае Олег Рязанский, ну, если изучить вообще всю его биографию как политического правителя, проявил себя просто как правитель, с одной стороны, нерешительный, а с другой стороны, дальнозоркий такой, я бы сказал, весьма рассудительный. Не зная, чем закончится решительная битва между татарами и русскими московскими полками, Олег решил сохранить собственное войско, не участвуя в этой битве, и присоединиться к победителю. Видимо, в этом был какой-то смысл. Каково же значение для истории победы на Куликовом поле? Донское побоище, безусловно, нанесло очень серьезный удар и по военному господству Орды над Русью, и по политическому господству Орды над Русью. Кроме того, то, что именно русский князь смог собрать вокруг себя победный княжеский союз, то, что именно московский князь возглавил войско в походе и руководил войском в Куликовской битве, укрепило значение Москвы как центра воссоединения восточнославянских земель. Москва получила очень серьезную прибавку к своему авторитету. Москву стали действительно воспринимать как ту силу, которая способна объединить Русь для противостояния любому противнику, будь то Ливонский орден, Литва или Орда. Наш историк Лев Николаевич Гумилев, которого в предыдущих лекциях я иногда критиковал за достаточно необоснованные, выдвинутые им точки зрения, тем не менее, сказал, на мой взгляд, очень точную фразу, которую я бы хотел привести в этой лекции. Да? Говоря о значении Куликовской битвы в своем произведении «От Руси к России», Лев Николаевич Гумилев говорит: «Суздальцы, Владимирцы, ростовцы, псковичи пошли сражаться на Куликово поле как представители своих княжеств, но вернулись оттуда русскими, хотя и живущими в разных городах. И в том, что Куликово поле, победа Дмитрия Ивановича над татарами сыграла большую роль в формировании именно общерусского этнического самосознания, да, многих действительно заставило проникнуться идеей о том, что они не просто какие-то там, но русские, мне такая идея кажется верной. За эту победу Дмитрий Иванович получил прозвище Донской, и с этим прозвищем он войдет в историю. Судьба разгромленного на Куликовом поле Мамая была печальной. С остатками своего войска он бежит на юг, пытается там снова собрать силы, но в этот момент его настигает Ахтамыш. Тахтамыш, зная, что Мамай разгромлен, добивает Мамая. В том же 1380 году, чуть позже, на реке Калке, Мамай разбит, брошен своими мурзами, бежит в Крым, и там, в Крыму, в Кафе, погибает. Видимо, генуэзцы предпочли убить Мамая, чтобы выслужиться перед ханом Тахтамышем. Мамай гибнет, хан Тахтамыш объединяет всю Золотую Орду. Объединив Золотую Орду, хан Тахтамыш вдруг видит, что Москва уже давным-давно не платит дань. И московский князь не спешит в столицу Орды поклониться законному хану Чингизиду Тахтамышу. Тахтамыш в 1382 году вынужден идти военным походом на Москву. Действует Тахтамыш весьма и весьма разумно. Чтобы сведения о том, что он пошел походом на Москву, не дошли до Москвы, он на Волге, в Булгарии, в Казани, в Сарае повелел перебить русских купцов, чтобы никто не сообщил. Шел быстро, шел, как говорят летописи, изгоном, скрываясь тайными тропами. Добился покорности от князя Олега Рязанского, который указал ему броды через реку Аку. Олег Рязанский всерьез опасался, что Тахтамыш разорит его собственные рязанские земли, через которые тот шел на московское княжество, и предпочел очередной раз договориться с татарским правителем. С другой стороны, на стороне Тахтамыша выступают и другие русские князья. И вот здесь возникает такой исторический парадокс. Почему против Мамая, скажем, те же самые Суздальско-Нижегородские князья или князья Белозерские идут воевать с Москвой, а когда понадобилось отбивать набег Тахтамыша, Москва осталась фактически в одиночестве. Никто из этого победного княжеского союза Москву не поддержал. Объяснение здесь, скорее всего, в том, что Мамай был узурпатором с точки зрения русских князей, которые привыкли за долгие годы, за десятилетия, даже за столетия повиноваться царям, как называли русские летописи ханов Золотой Орды. Тахтамыш был законный царь, и вот против него-то бунтовать пока не решались. Да? Можно было сражаться против узурпатора Мамая, но против законного царя сражаться нельзя. А может быть, здесь имели место и какие-то другие резоны. Скажем, суздальско-нижегородские князья, тоже называвшие себя великими князьями, ревностно смотрели в сторону Москвы и вполне возможно сами желали получить ярлык на Великое Владимирское княжение, так или иначе. Союзник Дмитрия Московского в Куликовской битве, суздальский князь Дмитрий Константинович, не участвует в этом походе, а его сыновья Василий Кирдяпа и Семен вместе с нижегородскими полками идут с Тахтамышем на Москву. В этой ситуации Москва оказывается в сложном положении. Князь Дмитрий, получив сведения, что татары на Москву идут, видимо, не всех соглядатаев перебил Тахтамыш, покидает Москву, отправляется собирать полки, но не успевает. Тахтамыш подходит к Москве. В Москве, оставленной князем, происходит бунт. Москвичи не дают бежать из города боярам и прочим аристократам, выпуская из города только жену князя Дмитрия и митрополита Киприана. Возглавляет оборону Москвы служилый князь Остей, родом из литовских князей. И первоначально оборона вполне успешна. Применяя артиллерийские орудия, первые примитивные пушки, тюфяки, москвичи успешно отбивают атаки Тахтамыша. Вот это вот первое зафиксированное в русских летописях применение русскими огнестрельного оружия. Ученые предполагают, что вот эти самые тюфяки москвичи захватили в золотоордынском городе Булгарии, который был разграблен русскими в 1376 году. Вот эти вот пушки, тюфяки и пищали позволили отбить штурм, но не позволили противостоять хитрости Тахтамыш, понимая, что взять Москву, каменный ее Кремль, силой ему не получится, он идет на хитрость. Он приглашает москвичей на переговоры, говоря о том, что на москвичей не гневается, что гневается лишь на князя Дмитрия, а вообще приехал просто Москву посмотреть. И если москвичи откроют ему ворота, то он просто проедет по городу, посмотрит храмы, вернется обратно с миром и никого карать не будет. В том, что Тахтамыш говорит правду, клянутся вот эти вот изменники, нижегородские князья, Василий, Кирдяпа и Семен, дают крестное целование, и князь Остей, и москвичи поверили Тахтамышу, открыли ворота. В ворота бросается татарская конница, князь Остей убит, Москва захвачена, подвергнута страшному разгрому. По более ранним русским летописям, в частности, например, по Рогожскому летописцу, говорится о том, что в Москве после того, как Тахтамыш ушел, было похоронено около 10 тысяч изрубленных москвичей. Более поздние летописи поднимают эту цифру до 24 тысяч. Так или иначе, Москва была уничтожена практически полностью. И князь Дмитрий Иванович, потерявший стольный город, получивший серьезный удар, был вынужден договариваться с Тахтамышем. На обратном пути Тахтамыш грабит все, что попадается ему под руку. Грабит, кстати, Рязанское княжество. Покорность перед Тахтамышем не помогла Олегу Рязанскому спасти собственные земли. Один из отрядов Тахтамыша, который двинулся в западном направлении, был перехвачен князем Владимиром Андреевичем Серпуховским, который успел собрать полки и разгромить вот этот один из Тахтамышевых отрядов. А Тахтамыш уходит в Орду, и московский князь вынужден принять от Тахтамыша ярлык на великое княжение, согласиться на новую выплату ордынского выхода, то есть победа на Куликовом поле не привела к освобождению от татаро-монгольского ига, от политической и экономической зависимости Руси от Орды. Это произойдет только через 100 лет. Ровно через 100 лет после Куликовской победы в 1480 году правнук Дмитрия Донского Иван Васильевич III сможет освободить Русь от татаро-монгольского владычества навсегда. Тем не менее, хан Тахтамыш, разорив Москву, прекрасно понимал, что именно Москва сейчас главная сила северо-восточной Руси и слишком всерьез ссориться не хотел. Он удовлетворился обещанием выкупа, удовлетворился тем, что князь Дмитрий был вынужден отправить в Орду в качестве заложника своего сына и наследника Василия Дмитриевича, будущего князя Василия I, да? И тем, что Тверское княжество, ранее покорившееся Москве, теперь было объявлено независимым, да? А вот лишать ярлыка московского князя, хотя на этот ярлык претендовали и Тверь, и Нижний Новгород, Тахтамыш не решился. Все-таки татарские князья старались соблюдать некий такой баланс сил, да, на Руси, пользуясь принципом «разделяй и властвуй». Заканчивая сегодняшнюю лекцию, имеет смысл, наверное, охарактеризовать роль князя Дмитрия Донского в нашей истории. Мы вот уже две лекции про него говорим. Князь Дмитрий Донской умирает в 1389 году, через 9 лет после своей самой знаменитой победы. И некоторые считают, что умирает он в достаточно молодом возрасте, ему еще и 50 не было, от последствий раны, которую он получил на Куликовом поле. По сказанию о Мамаевом побоище, Дмитрий, который сражался в передовом полку, был тяжело ранен, и его нашли заваленным телами убитых воинов, почти бездыханным на Куликовом поле, и от последствий этой раны он полностью не оправился, в конце концов она его доконала. Так это или не так, вопрос дискуссионный, сказать точно сложно. Но он умирает, оставив свое княжество своему сыну Василию Дмитриевичу, который сумел бежать из Орды от Тахтамыша и вернуться в Москву. Одни историки, в первую очередь, конечно, историки дореволюционные и историки советского периода, отдавая дань победе князя на Куликовом поле, считают его одним из самых значимых государственных деятелей Московского княжества. Другие, особенно те, которые не очень хорошо относятся к Руси и России, говорят о том, что, в общем-то, этот князь был бездарен, и последствия его правления для Руси были разрушительными. Да? Здесь в первую очередь делается упор на события 1382 года и последующих годов, когда действительно власть над многими территориями князь Дмитрий потерял. Москва была разорена Тахтамышем и так далее. Мне кажется, что правда, как всегда, где-то посередине. Первая половина правления Дмитрия Донского, где он опирался на серьезную поддержку митрополита Алексия и добивался определенных успехов, показывает, что он был не бесталантным политиком. Победа на Куликовом поле показывает, что он был талантливым полководцем. Да? Ну а неудачи, знаете, не все всегда получается сразу. Да? В том числе и великие победы, иногда для них надо дождаться. Дождаться плодов этой самой победы. Русь ее будет ждать еще 100 лет. В 1988 году князь Дмитрий Донской был канонизирован Русской Православной Церковью как святой. И вот в данном случае я скорее склонен согласиться с Русской Православной Церковью. Мне кажется, что этот человек сыграл очень важную, значимую и очень так-то четко положительную роль в нашей истории. Он показал, что Орду можно и нужно бить, добиваясь политической независимости. Он смог объединить вот этих феодальных правителей разрозненных русских княжеств, и потомки Дмитрия Донского, его сын, его внук, его правнук завершат то дело, которое начал великий московский князь Дмитрий Иванович Донской. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В СУ нанесли удар по школе бокса в Энергодаре. В здании выбиты окна. Кроме того, повреждены автомобиль и автобус, на котором спортсмены выезжали на соревнования. Подробности случившегося в мессенджере «Макс» привел мэр города-спутника Запорожская С. Максим Пухов. Информация о пострадавших не поступала. Пухов добавил, что атакованная украинскими военными школа бокса – это один из значимых спортивных объектов города. В 2023 году там завершились масштабные работы по капитальному ремонту. В Крыму начали действовать ограничения на продажу бензина. Отпуск топлива марки АИ-95 на территории республики производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. Такие данные в своем телеграм-канале привел глава региона Сергей Аксенов. При этом на автозаправочных станциях АТАН и ТЭС бензин марки АИ-95 будет отпускаться только по талонам. Из-за ограниченного запаса АИ-92 с 31 мая действуют ограничения на его розничную продажу. Не более 20 литров на одно транспортное средство. Аксенов добавил, что залив топлива в канистры запрещен. Глава Крыма заявил, что предположительно ситуация нормализуется в течение 30 дней. Во Франции в ходе беспорядков после победы ПСЖ в Лиге чемпионов задержано 780 человек. Из них 457 помещены под стражу. Обновленные данные со ссылкой на министра внутренних дел республики приводит Фигаро. Он подчеркнул, что в ходе беспорядков, вспыхнувших после победы футбольного клуба Пари Сен-Жермен, пострадали 57 сотрудников полиции. В финале Лиги чемпионов, который прошел в субботу в Будапеште, ПСЖ обыграл английский Арсенал. Ночь на воскресенье на улицах Франции болельщики устроили погромы. В 15 городах страны хулиганы разбили витрины, были зафиксированы случаи мародерства. В лесах Ленинградской области насчитали более 3000 медведей. Кроме того, там обитают 26 тысяч лосей и 1500 кабанов. Леса Ленобласти наполнены обитателями. И самое главное, что это число стабильно. Чтобы посчитать все лапы, усы и хвосты, наши инспекторы прошли почти 2000 маршрутов, написал в мессенджере «Макс» глава региона Александр Дрозденко. Он отметил, что сотрудники комитета по животному миру вели учет по копытным, пушным и хищникам. Губернатор предупредил, что при встрече с дикими животными не стоит приближаться к ним и тревожить их. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 10 рублей 49 копеек. Доллар 71 рубль 2 копейки. Евро 82 рубля 64 копейки. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе про фитнес. В это воскресенье тема программы «Трансформация профессии фитнес-тренера. Чего хотят клиенты?». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга, кандидат медицинских наук Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Ну, в общем, почти практически во всех наших программах мы пытаемся показать, что какие-то формы повседневной жизни, досуга, практик, все прочее, отражают важные трансформации в обществе. Причем иногда намного раньше, чем это потом выражается в каких-то философских трактатах, политических воззваниях или каких-то других формах социальной жизни. И мы говорили о моде очень часто, да, о каких-то практиках досуга. Но вот в каком-то смысле мы продолжаем эту тему. И довольно интересно, мы поговорим сегодня о проведении досуга английской аристократии не только, причем это досуг охота. Так вот, выясняется, что охота может быть таким маркером трансформации общества. И как это удивительный вид досуга развивался, какие слои общества он охватывал, и почему так важно неожиданно, да, поговорить об истории охоты. А вот сейчас мы это и обсудим. Я назвала нашу программу «История охоты как история трансформации общества». И уже традиционно мы будем обсуждать эту тему, опираясь на недавно вышедшую книгу. А это книга Владимира Пелюгина, которая называется «Будни британских охотников. 1770-1870 годы». И наши гости сегодня – автор книги Владимир Владимирович Пелюгин. Он организатор здравоохранения, журналист-писатель. Здравствуйте.
10: Добрый день.
9: И второй наш гость – Геннадий Иванович Плохин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, почетный работник аграрно-промышленного комплекса «Россия». Здравствуйте, Геннадий Иванович.
11: Добрый день.
9: И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но прежде чем мы поговорим об охоте, ну, вообще тема яркая и отражённая в литературе, не только английской, вот, я хотела бы просто начать, может быть, с некоторого такого исторического экскурса попросить наших гостей рассказать. Ну, в общем, ваша книга, Владимир Владимирович, она посвящена, ну, собственно, период, который вы берете, это период промышленной революции в Англии, да, которая сильно изменила и страну, и вообще весь мир, по большому счету. А вот интересно, да, если мы сквозь призму охоты посмотрим вот на эту трансформацию, а, собственно, вы это и делаете, да, показываете, как сквозь вот такой досуг можно увидеть, собственно, как начиналась промышленная революция. А вот что из себя представляло английское общество накануне промышленной революции? А вот какая была стратификация, да, собственно говоря, это, я думаю, очень важно для того, чтобы и понять смысл книги, и вот, да, в чем, собственно, состояли потом изменения этого общества. Вот до промышленной революции, вот какая структура общества была?
10: Да, Ирина Дмитриевна, совершенно верно. Вот с этого аспекта я начал рассматривать подходы именно к охоте как одного из видов деятельности, человеческой деятельности. Сама промышленная революция, она, это очень интересный период. Сам рубеж 18-19 веков – это время переломное в самом прямом и глубинном значении этого слова. Это не просто переходная эпоха от одного этапа исторического развития британского общества к другому. Это разлом, утрата старого уклада жизни с его традиционными нормами и становление новой модели социальных структур и отношений. Промышленная революция, начавшаяся примерно 1740-1780-х годах в Англии, была процессом перехода от аграрной экономики к индустриальному обществу. В этот период наблюдалось революционное преобразование сельского хозяйства за счет невиданного роста производительности, которое началось еще в 15 веке. И преображение ландшафта в результате огораживания пахотных земель, то есть перевод общественных земель в частную собственность и замена сельскохозяйственных угодий на пастбище для овец, введение новых технологий обработки почвы и выращивания более плодоносных сортов растений, таких как картофель, кукуруза и других, а также переход в севооборотке на репу и клевер как кормовую базу для скота, а также строительство промышленных предприятий, транспортной инфраструктуры, путей сообщения на суше, каналов, железных дорог не только изменили места обитания диких животных, но и привели к смене видов и техники охоты, а также к усовершенствованию и созданию новых пород охотничьих собак.
9: Вы знаете, ну вот я хочу сказать, что огораживание, конечно, это действительно очень был мощный, я бы сказала, переворот в жизни. Но он вообще был очень трагическим, потому что крестьян согнали с земель, и вот, значит, по дорогам брели эти нищие, да, и это способствовало вообще криминализации общества. Ну, об этом много написано вообще трудов, что, конечно, это был важный момент, но нельзя сказать, что вот... Прогрессивный с точки зрения, я бы сказала, человека, да, который оказался в очень уязвленном положении. Но мне здесь интересно, да, вот это очень важный момент, что, конечно, эти экономические преобразования в сельском хозяйстве дали потом свой результат. Вот мне все-таки интересно, а как структурировалось само общество? Вот какие были социальные группы или, как мы раньше говорили, классы? Вот что из себя представляло вот это традиционное, да, в кавычках, да, английское общество до... вот таких резких сдвигов. Можем сказать, что оно было патриархальным, я не знаю, полуфеодальным. Ну, я бы сказала, ну вот какие основные группы, да? И это важно, потому что они подвергаются трансформации прежде всего. Совершенно это кто?
10: Верно. Вот к началу XVIII века был сформирован определенный уклад жизни, к началу XVIII. И в нем преобладали титул, земля и церковь. И британское общество, оно было биполярным. На одном полюсе находились аристократы и дворяне, а на другом – чернь и толпа. В георгианский период, это с 1714 по 1820 года, при правлении Георга I, II, III и IV, обладателями наибольшей власти, авторитета и самого высокого статуса в социальной иерархии Британии являлись аристократы с многоступенчатой иерархией титулов и достоинств. Ну, например, титулованная знать барона, виконты, графа, маркиза, герцог, принца и король в том числе. И нетитулованная знать джентльмены или неродовитые, но знатного достоинства, а также эсквайры, рыцари, баронеты. Вот они вот как раз совокупность всех этих представителей знатных титулов и достоинств образовывала политическое ядро королевства, власть которых основывалась на владении землей. В стране в начале правления Виктории с 1937 года существовало две социальные системы – сельская, основанная на землевладении, и индустриальная, или городская.
9: Геннадий Иванович, мы пока никак не даем вам слово сказать, да, а может быть, вы что-то дополнили бы? Вы знаете, вот что мне

0: А вот могли бы сказать, а вот это вот то, что называется джентри, да, довольно интересная, ну, я не знаю, социальная группа, которая примыкала к дворянству, но в некотором смысле оно было вот таким интересным промежуточным, да, каким-то образованием между аристократией и, собственно, крестьянством, да, или, так сказать, плебсом. А вот, Геннадий Иванович, а вы что-нибудь об этом можете нам рассказать? Кто это были? Что это были за люди? Потому что я, насколько понимаю, это важнейшая группа, на которую, собственно, и опиралась потом корона, и благодаря ей, вот, собственно говоря, промышленная революция и началась. А вот кто такие были джентри? Вот мы знаем джентльмены, сквайры, да, это все вот так курируют. Кто это такие были? Геннадий Иванович.
1: Здесь сказать можно, наверное, еще следующее, что промышленная революция, она не только просто вот на пустом месте началась, но к этому времени Англия становится ведь же и такой крупной морской державой, и колониальной державой. То есть достаточно много получает ресурсов, потому что, в принципе, сама Британия, она находится, как мы знаем, на острове, скажем так, на островах, вернее, и ресурсы ограничены. А здесь приток ресурсов как раз стимулировал развитие общества, и получается прослойка, как, или там как класс, как вы сказали, джентльменов, это как раз формируется на том, что, ну, это мое мнение, что приток возможностей дает как раз вот такой результат, что получается, люди могут, ну, добиться какого-то положения, сколотить состояние, ну и, соответственно, претендовать на более высокое положение, чем они занимают. Потому что джентльмены в основном, наверное, все-таки это не аристократы. Аристократы там уже имеют свое, и, соответственно, им проще добиваться успеха в этом обществе. Вот. И плюс отношение к охоте здесь, наверное, тоже стоит сказать, что мы вообще мало, так сказать, оцениваем влияние охоты на развитие вообще общества. А ведь я имею в виду вообще человеческое общество. А ведь охота, она сыграла очень важную роль в этом отношении. Хотя бы даже вспомнить, если где-то порядка 10 тысяч лет назад, ну, на Земле, как специалисты оценивают, обитало примерно 5 миллионов людей, и они все были охотники. То есть они все жили за счет охоты. Поэтому вот как раз в этой книге дается обзор влияния, в частности, охоты на повседневную жизнь людей, потому что, конечно, меньше сейчас уже влияет охота, и в XIX веке, и в XVIII веке влияло меньше на повседневную жизнь, но все равно влияние очень большое. И в этой связи как раз через охоту, наверное, джентльмены, они пытались добиться определенного положения и где-то даже и сравняться, наверное, с высшей знатью.
0: Мы об этом поговорим, но вот все-таки я упорно говорю, что очень важно, да, вот это вот джентри. Ну, вот я правильно понимаю, что это такой промежуточный класс, ну, если мы говорим средний класс, да, в каком-то смысле, а это разбогатевшие крестьяне, то есть, да, как бы разные низшие слои, которые... Нет? А
1: Или
0: вот
1: не то же самое,
0: расскажите,
1: я думаю.
0: Владимир Владимирович, да.
1: Как англичане трактуют, это не титулованное дворянство, а джентльмены, это люди, они не родовитые, но знатного достоинства. Они, да, они потом могли формировать одна из частей среднего класса, но они все-таки относились к правящему классу. А средний класс уже стал возникать с конца XVIII века, и особенно он появился, прекрасно описал это Диккенс в своих произведениях, именно во времена правления уже Виктории. Здесь он поднял голову. Ну, где-то начиная даже с конца правления Георга III, это 10-20-е годы, после этого уже нарастание, вот, формирование этого среднего класса, который занял промежуточное положение между аристократией и дворянством, и также низшими классами. Вот формирование именно было такое.
0: Но смотрите, да, вот это важный момент, что это средний класс, но это, знаете, как в русском варианте разночинная интеллигенция, да, это совсем разное общество, но тем не менее. Ведь он формировался, с одной стороны, из простолюдинов, средний класс, да, ну, как бы разбогатевших на торговле, но он также ведь и из, положим, предположим, да, младших, там, я не знаю, сыновей, может быть, неродовитых дворян, у которых, мы понимаем, было право майората, то есть старшему наследнику передалось имение, а младшие должны были как-то все зарабатывать. Они шли в торговлю, да, они шли в какие-то новые профессии, овладевали, и, собственно, пополняли этот средний класс. Поэтому это было смешно. Но, кстати говоря, в романе Джейн Остин, да, если отбросить всякие все мелодраматические сюжеты, там же это очень интересно.

0: история, да, где напыщенные аристократы, презирающие буржуазию, это вот все-таки, да, 10-е годы 19 века, но при этом, так сказать, умалчивают, что их богатство во многом прошло из торговли, да, что, значит, как бы их родственники, тем не менее, торговали некоторые, да, но они предпочитали делать вид, что вот только земля, будучи землевладельцами, наследниками огромных поместий, это наиболее престижно. И в этом смысле это было такое лицемерие общества, да, которое богатело за счет, в общем, да, деятельности среднего класса, но при этом как бы делало вид, что вот, да, они выше этого. И это как раз любопытно, то, что писатели XIX века в Англии вот этот перелом почувствовали. А вот все-таки возвращаясь как бы к главной теме, а именно охоте. Вот как охота в этом смысле проявляла, да, вот этот конфликт внутри разных классов или сословий, назовем это так. Вообще, что такое была охота? Ну, понятно, там, 10 тысяч лет назад, это мы понимаем, что было. Это была необходимость и вынужденная. Но насколько охота была знаком престижа, например, для высших классов? Владимир Владимирович.
1: Ирина Дмитриевна, вы очень интересный один вопрос затронули, который у нас, к сожалению, даже историки, они как-то привыкли немножко не обращать на него внимания. Именно право наследства старшего сына, которым переходило полностью все, все имущество, богатство, накопленное его родителями. Поэтому у нас, в отличие от России, получалась интересная такая ситуация, что, получая все, первый сын, старший сын, остальные могли только претендовать на что? Это на армию, на церковь, быть священнослужителями, вот, или уходить действительно в вот эти профессии. У нас совершенно по-другому. У нас состояние родителей, оно распределялось или равномерно, или, ну, во всяком случае, по частям наследникам. Да, делиться. Поэтому, вот как раз если затрагивать вот здесь начало охоты, то можно сказать, что все вот эти вот питомники, кеннелы, которые содержали аристократы, джентри, они переходили уже старшему сыну. Но младшие сыновья, они также были охотниками, потому что это традиционное такое проведение досуга, да и не только проведение досуга, потому что, добывая дичь, пернатую, четвероногую, они получали не только удовольствие, а там, от стрельбы, но они также могли, потому что они колоссально выбивали в те времена большое количество дичи, они продавали. То есть это был также способ получения еще и денег.
0: Простите, пожалуйста, а я прерву на секундочку. В книге вы сами писали, что аристократы, да, или дворяне, очень долгое время это было как-то не очень прилично торговать этой дичью, потому что это из-под полы происходило, да, через каких-то посредников. Долгое время это не было вот таким коммерческим моментом. То, что вы пишете, там потрясающе и в некотором смысле чудовищно для современного человека, что там за день убивалось несколько сотен, там, я не знаю, фазанов, я не знаю, там, 1000 зайцев, я не знаю, да, какие-то совершенно чудовищные цифры. Куда они их девали? Ну, хорошо, они их часть съели. А остальное, если они их не продавали, это что, все просто гибло?
1: Нет, значит, здесь интересная такая ситуация, что в начале, в 10-15-х годах появилась возможность хранить дичь, потому что до этого была очень большая сложность. Для того, чтобы насытить рынок мясными продуктами, ну, мясом птицы, для этого нужно иметь возможность транспортировать дичь и также хранить ее. И вот эта вот продажа, которая стала действительно весьма эффективна, она стала проявляться где-то в 30-40-х годах 19 века, когда появились дороги, сухопутные, мощеные дороги, и когда появился железнодорожный транспорт. И когда проводились охоты, об этом давали известия газеты, что в таких-то, таких-то районах проводится такая-то охота, то торговцы, они нанимали вагоны для того, чтобы транспортировать эту дичь в города. Вот тогда уже как раз и появилась возможность для и аристократов, и других из среднего класса охотников продавать эту дичь, возможность продавать торговцам. Вот. Но до 20-30-х годов XIX века В основном население, оно проживало в сельской местности, и оно было изолировано. Дороги были в ужасном состоянии, и в основном из имения, там, из поселений жители, они где-то выезжали на 25-30 километров, не более, потому что действительно было все это очень сложно. И затем, когда дороги стали уже улучшаться, когда появился хороший транспорт, то тогда... И сама охота, она тоже получила расширение. Люди могли арендовать участки в других регионах страны и переезжать туда. Поэтому как раз вот здесь уже возникает пестрая структура охотничьего общества.
0: Я хотела спросить как раз Геннадия Ивановича, может быть, вы знаете, да? Ну вот с одной стороны есть такой парадокс. Это такое увлечение аристократии и дворянства. Охота на свежем воздухе, меткость и так далее, да? То есть это такое идет из средневековья, рыцарских времен. Мы знаем, что вообще аристократия во всей Европе, это было любимое занятие – охота. И при этом, учитывая, что дичи было немыслимое количество, вот, в Англии был в какой-то момент, если не ошибаюсь, в XVIII веке, был принят чудовищный закон, что если крестьяне охотятся, браконьерствуют на вот этих, значит, угодьях, принадлежащих аристократии, то за это была смертная казнь. При том, что мы понимаем, что вот до промышленной революции, о чем хорошо Владимир Ильич пишет, именно в силу того, что регионы были изолированы, часто был голод, да, то есть обмен продуктами был очень сильно, так сказать, да, почти не существовало, да, это была очень проблемная история. Был часто голод настоящий. Так вот, как это вообще одно с другим можно соединить? Чудовищный, причем этот закон был отменен, по-моему, очень поздно, я не помню когда. Как это вообще согласовалось одно с другим? Вот немыслимые убийства просто так, да, и такой чудовищный закон, не позволявший оголодавшей семье, там, я не знаю, убить оленя или двух зайцев.
2: Ну, я думаю, наверное, связано с тем, что охота всегда была прерогативой власть имущих. То есть это их право. Они были землевладельцами, они что хотели на своих землях, так условно, конечно, то, в общем-то, и вводили эти законы или нормы. Вот. Это только, кстати сказать, в России охота достаточно демократична была. А если брать там Францию, брать Англию, то там как раз в основном все это право было у тех, кто стоял у власти, скажем так. Ну, а то, что запрещали вплоть до смертной казни, но это не только Англия отличалась, это отличались и другие страны, где вводились жесткие запреты, наказания за браконьерство. В Англии даже, как считается, специальная порода, бульмастифы, вывели для того, чтобы как раз ловить браконьеров. То есть он не убивал, а, соответственно, просто, так сказать, когда ловил, наваливался своей массой и удерживал до прихода егеря там или лесничего. А в плане питания, в плане повседневного рациона, ну, на мелкую дичь охота была разрешена во многих странах. В основном такие запреты, они вводились, когда проводилась охота, ну, в частности, например, на оленя. Где-то, наверное, с 16-17 века олень считался вообще царской дичью, и, соответственно, было запрещено простолюдинам охотиться на такую крупную дичь. Здесь еще это нужно учитывать тоже.
1: Олени, да, это королевская дичь, и даже дворяне не имели права в средние века где-то, до начала XVIII века охотятся на оленей. Олени, лань – это прерогатива только королевская. Насчет голода, ну, Англия, в отличие от континентальных стран, все-таки голод там было меньше, потому что в Англии, в Великобритании была развита арендная культура. Арендодатели как раз могли охотиться в определенных условиях, могли охотиться на своей земле, и поэтому, в общем-то, голода, который испытывали, например, во Франции и Германии, там такого не было. Да, конечно, разделение между классами было колоссальное. Аристократы и нижний слой – это была просто пропасть. Но, тем не менее, смотрите, в города браконьерство было действительно очень развито. Смертная казнь, она была официально прекращена где-то в 30-х годах XIX века. Но когда браконьеры отлавливались и их приводили в суд, то судьи все-таки старались не применять такое юридическое действие к ним. Они старались там, наказать там, на несколько лет или сослать в Австралию, но смертной казни как-то все-таки отходили. Было, все-таки была какая-то человечность со стороны даже вот высоких чинов юрий.
0: Мы ненадолго сейчас прервемся, выйдем на перерыв, и после него мы продолжим наш увлекательный разговор об истории охоты как истории трансформации английского общества. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 16:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Инспекторы МАГАТЭ осмотрели место удара дрона по энергоблоку Запорожской АЭС. Его представителям Международного агентства по атомной энергии показали сотрудники объекта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Госпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что эксперты агентства приступили к осмотру повреждений машинного зала энергоблока номер 6 АЭС, полученных в результате атаки украинского БПЛА в субботу. Представители станции сообщили, что пострадавших нет, критических разрушений и нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме. Два человека пострадали в Брянской области в результате удара дрона ВСУ. Украинские военные атаковали движущийся автомобиль в селе Старая Погощ Суземского района. Такие данные в мессенджере «Макс» привел в РИО губернатора Егор Ковальчук. В машине «УАЗ-Патриот» находились двое мужчин. Они получили ранения. Оказана необходимая медпомощь, говорится в публикации. Других подробностей случившегося Ковальчук не привел. София Ильтирякова выиграла золото чемпионата Европы по художественной гимнастике. 15-летняя россиянка стала лучшей в упражнениях с обручем. Серебряная медаль соревнований досталась гимнастке из Беларуси Алине Горнасько. Третьей стала представительницей Италии София Рафаэли. Ранее сегодня Ильтирякова завоевала бронзовую награду в индивидуальных упражнениях с мячом. Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Болгарии с 27 по 31 мая. Российские спортсменки выступают в соревнованиях со флагом и гимном. В МЧС москвичей предупредили о дожде, грозе и усилении ветра. Информацию распространила пресс-служба столичного управления ведомства. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два часа с сохранением до 21.00 31 мая местами в городе ожидаются дождь, гроза, порывы ветра составят до 15 метров в секунду, говорится в сообщении. В связи с ухудшением погодных условий автомобилистов призвали соблюдать ПДД и дистанцию, а также избегать резких маневров. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачна с прояснениями. Около плюс 17 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы. 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная. Говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Вечный рок в невечном мире». В эфире ведущий радиостанции «Говорит Москва» Дмитрий Добрынин. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Клещи-убийцы. Городская легенда или реальная угроза?» В эфире руководитель Европейского ветеринарного центра в Москве Алексей Маловацкий. В это воскресенье после 18 часов. «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
6: Право знать. Говорит Москва.
3: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
0: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на тему «История охоты как история трансформации общества», опираясь на книгу Владимира Пелюгина «Будни британских охотников 1770-1870 годы». И напомню, что наши гости – это автор книги Владимир Владимирович Пелюгин, он организатор здравоохранения, журналист и писатель, и второй наш гость – Геннадий Иванович Блохин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, почетный работник АПК России. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но вот все-таки хотелось бы, обсудив такую стратификацию английского общества, вступление его в драматический период такой тотальной трансформации, индустриальной революции, а все-таки поговорить о самой охоте. А вот каковы были ритуалы этой охоты? Ну, то есть понятно, что аристократия задавала тон, и потом, значит, не родовитое дворянство, а потом и средний класс, как в книжке ярко описано, то есть пытались примкнуть к этому аристократическому образу жизни и тоже занимались охотой. Но вот выстроены ли были эти ритуалы этой охоты? Чему, собственно, нужно было подражать? Вот, Владимир Владимирович, как эти охоты проводились? Какие были правила? Ну, то есть, человек, занимаясь охотой, как и любой ритуал, он должен быть как-то соблюдены какие-то правила. Так как эта охота, собственно, была? Как часто охотились? Что было прилично? Какова частотность приличных у человека, с которым он может заниматься охотой? И так далее. Давайте, вот, может быть, обсудим этот вопрос.
1: Вы знаете, вот интересно, если сравнить охоту королевской семьи и аристократии, то вот взять на примере короля Георга III. Он правил до 1820 года, с 1760. И увлекался он не только охотой на оленей, но и скачками. Это был один из любимых видов спорта, которому он посвящал свой досуг. Именно при Георге III скачки стали регулярно проводиться в Ньюмаркете, Эпсоме, Аскоте, Донкастере, Дерби, куда съезжалось вообще множество представителей всех сословий. Скачки давали что? Они давали толчок к развитию коневодства. Так как аристократы и королевская семья, они занимались курсингом, то есть они на лошадях толпой 150-200 человек в течение там полутора-двух часов, которые иногда охота продлевалась до трех часов, гнали и олени, лис, зайцев. И этим, ну, они были все увлечены. Значит, Роберт Саути – это один из известных поэтов английских, общественных деятелей. Он писал о королевской охоте Георга III и говорил, что король был настолько заядлым охотником, что однажды, преследуя оленя, он преследовал до тех пор, пока тот не умер от изнеможения. И даже когда королю было 63 года, он проводил верхом на лошади с 9 утра до 14 дня, охотясь на оленей, и нередко скакал 50-65 километров в день. И его вот эта вот любовь была безмерной, безграничной. Этим же увлекался и принц Уэльский, будущий Георг IV, который имел конный завод, самый лучший конный завод в королевстве. И на всех ипподромах можно было его увидеть, лошадей. Эта традиция королевская, она давала что для королевской семьи? Это сплочение аристократии рядом с королем. Знать его мнение о том, что тот или иной человек присутствует и не отказывается от охоты, здесь имело большое, конечно, значение.
0: Да, простите, а я хотела Геннадию Ивановичу немножко слово дать. Да. А вот скажите, интересно, да, ну, понятно, что в средние века и раннее новое время, и в 19 веке, да, ну, в общем, до падения монархии в разных странах, охота, да, это вот было королевское занятие. Ну, вот я не знаю, насчет, например, Франции. Ну, там тоже охотились. Но есть ощущение, что в Англии это как-то было более развито. Ну, скажем, при Людовике XIV все-таки как бы придворная жизнь, как мне кажется, я могу ошибаться, была более важна. Да? Король ставил спектакли, да? Какие-то были увеселения, связанные вообще с какими-то перформансами. Или просто мы об этом меньше знаем. Вот, Геннадьевич, может быть, вы знаете. Все-таки это Англия задавала тон именно в охоте, как средство подражания аристократии там, на материке? Или это было общее явление? Вот как вам видится?
2: Ну, вообще-то, охота, любовь к охоте, это было общее явление. Если брать королевские дворы там Англии, Франции, то вообще-то была даже мода на охотничьи терминологии, потому что охота, она, ну, травля различных видов, там, использование собак, все это, в общем-то, было отражено в специальной терминологии, то есть каждое действие имело определенное значение, и это было модно использовать такую терминологию как раз вот и при королевских дворах, и во Франции, и в Англии. Просто Франция, нужно понимать, что охота была очень развита хорошо во Франции до французской революции. Это конец как раз 18 века. Некоторые авторы пишут, что во Франции к этому времени было описано где-то порядка нескольких десятков только пород собак-гончих, которых использовали для охоты. Ну и, соответственно, эти породы, они разводили их, эти породы, отдельные землевладельцы. И когда была французская Великая революция, то, соответственно, не только аристократия была, в общем-то, репрессирована, скажем так, но и, в частности, все, что было связано с ее бытом, в том числе и охота. Поэтому если до этого времени законодателем, в общем-то, в охоте законодательной модой являлась Франция, то, начиная с XIX века, переходит первенство англичанам, и, соответственно, Англия становится законодательницей моды в охоте. Это, конечно, не то, что прям сиюминутный процесс, это постепенный, но, в принципе, даже если брать нашу литературу, то ссылок много, в общем-то, как раз на французские породы, в частности, собак, на особенности французской охоты. А потом мы становимся поклонниками уже и английских пород собак, ведь практически в настоящее время тех же самых легавых французского происхождения, в общем-то, достаточно мало, и наиболее популярны это как раз английские породы собак. То есть смещение произошло, но как в Англии, так и во Франции и в других, в общем-то, странах охота всегда очень котировалась.
0: Ну, понятно, что в Англии аристократия сохранилась и долго удерживала позиции. Да? Французская революция, конечно, подорвала очень многие устои жизни. Но вот интересно, да, Владимир Ильич, вы пишете о том, что в Англии именно в силу того, что охота была невероятно распространена, и, так сказать, низшие классы или, во всяком случае, неродовитое дворянство и средний класс, подражая аристократам занимались охотой активно. В связи с этим, да, вот развелось собаководство, коневодство. И у вас там даже как-то есть такое утверждение, что, собственно говоря, практически все современные собаки – это были породы основные, были выведены в Англии. А вот, может быть, чуть поподробнее, да? То есть вот эти, так сказать, инбридинг, скрещивание, выведение пород, которым занималось очень много людей, и у вас там биографии всяких интересных персонажей, иногда очень такими эксцентричных. А вот чуть-чуть прояснить, это вот действительно так, да, что какие-то важные типы пород именно выведены были вот в этот период, и до сих пор они, собственно, котируются, воспроизводятся, продаются и так далее.
1: Понимаете, здесь ситуация, она складывалась достаточно сложно, и действительно, как сказал Геннадий Иванович, это был длительный период времени. И все это связано было с чем? Изоляция мест, поместья, она имела очень большое значение. У того, у каждого землевладельца были питомники, в которых содержалось, могло доходить неимоверное количество собак. Могли стаи быть общее количество где-то 1000, как у одного из аристократов Минтона, о котором я биографию, которую привожу, у него было даже 2000 количество и гончих, и легавых, и разнообразнейших пород. И вот, содержа питомник в изолированной местности, естественно, там разводили и подружейных, и борзых, и гончих собак. И в основном это чаще всего это была такая изоляция, это инбридинг. Это инбридинг. Уводился определенный тип. По вкусу, вот каждый охотник, он имел свое личное мнение и вкус, какая собака должна быть, какого окраса, какого роста и так далее, и так далее, и так далее. И только после того, как стали дороги уже нормально действовать, когда появился железнодорожный транспорт, вот тогда уже происходило вливание тех увеличение разновидностей. Термин «порода» тогда не существовал. Тип, вид и так далее, разные названия. Этому не придавало значения, не придавало значения и родословно. В основном большое влияние сыграло здесь выставки. Выставки, большие выставки. Вообще выставки собак, они происходили даже в конце XVIII века, но основные выставки, они начались с 59 года. С 59 года это крупные выставки. Первая выставка, которая происходила, она была представлена 27 пойнтеров и 37 сеттеров в городе Ньюкасле, Ньюкасл-апон-Тайн. И после этого, которое сразу показало, что да, действительно интерес очень много, и стали проходить в течение года многочисленные выставки. И вот формировалось мнение уже охотников, любителей собак, каким должен быть тип собаки. И вот породы, они сформировались именно в викторианское время к 70-м, к концу 70-х годов.
0: 19 века.
1: Да, и тогда мы говорим, что появился современный тип, современные породы охотничьих собак. Ну и не только охотничьих, это практически все. Англия здесь была первая.
0: Ну, то есть произошла постепенно стандартизация, да, ну, каких-то параметров пород, и вот, да, это стало таким важным маркером. А я хотела вот о чём спросить. Ну, понятно, да, что низшие классы подражают высшим классам и все прочее, но долгое время, как правильно говорить, до развития промышленной революции, разорванность, так сказать, регионов не очень позволяла людям не аристократическим, да, собственно говоря, куда-то поехать, и, значит, постреляйте где-то там уток или кого-то еще. И вот эти вот ламентации постоянные в литературе-то есть про дороги, которые там размывает дождем, поэтому ты никуда не проедешь. Ну, в общем, для России это очень, очень знакомая история. И 19 век про это, да и не только, да, про проблему дорог и прочее. Ну вот появляются железные дороги. Англия была одна из первых, которая действительно это выстроила. И вот происходит демократизация, собственно, охоты, да. Теперь простой человек, ну, условно говоря, конечно, не крестьянин, возможно, но может сесть на поезд и поехать например, в Шотландию. А вот, Геннадий Иванович, может, немножко расскажете? Вообще, мне показалась очень интересная вот эта часть в книге, как шотландцы, в основном бедные, да, у них там эти были вересковые пустоши, где, ну, что там можно особенно было выращивать и все прочее. И вдруг оказались вот в центре внимания охотников, и, собственно, на этом стали богатеть. Вот, может быть, немножко вот расскажете, как стало происходить, как это начала складывать традиция и среди, так сказать, низших сословий.
2: Владимир Иванович правильно сказал, что в становлении различных пород собак большую роль сыграла определенная изолированность и поместья, и, соответственно, питомников. Конечно, до конца XIX века, в общем-то, пород как таковых в нашем понимании в современном не было, потому что не было описания стандартов таких узаконенных, не было оформления этих пород. Вот. И большую роль сыграли и выставки, и как раз вот изменение инфраструктуры, когда можно было, конечно, и доехать, и, соответственно, происходил обмен тогда, и, в частности, и собаками то же самое. И выставки дали толчок к тому, чтобы люди были заинтересованы в каком-то определенном типе, который наиболее подходил как функционально, так и в эстетическом плане. Вот. И, конечно, это позволило и распространиться различным традициям охотничьим. То есть, вот вы говорите, что пустоши в Шотландии, но это прекрасное охотничье угодье, тем более, что горная страна, то же самое. Недаром, что шотландцы, в общем-то, гордятся своими породами, в частности, борзыми. И в таких диких местах достаточно долго сохранялось представители фауны, которые были, в общем-то, истреблены и в Англии, и в других странах. В частности, достаточно долго была достаточно большая популяция волка, на которого как раз и охотились.
0: Знаете, а тут вот интересно, да, там масса интересных сведений в книге о том, что развитие охоты это стало большим спортом и прочее, что многие уже путешественники жаловались, что там еще лет 30 назад, ну, буквально за гроши можно было взять в аренду эти пустоши, и, значит, хозяева были счастливы, потому что они там 50 фунтов или сколько там они, значит, получали. Этого никогда бы такого не было, а спустя уже несколько десятилетий задирались там цены дороже, чем, собственно, в Лондоне, или еще, так сказать, да, в Англии. Это тоже очень интересно, на этом строился бизнес.
2: Правильно, потому что пытались заработать таким образом.
0: Ну да, то есть вот это как бы новый вид спорта, который пришел в Шотландию и стал, в общем, средством заработка. Но вот мне очень интересно показалось, что как другие слои, так сказать, общества, подтягиваясь к, значит, к развлечениям аристократии, оказались священники. И вот здесь очень интересно, да, в общем, это была прослойка образованных людей. И очень забавно, значит, Владимир Владимирович, вы цитируете автора, да, писавшего под псевдонимом Нидхэм в книге «Полноценный спортсмен». Он писал о священниках, епископы и архидиаконы слишком много охотили, слишком мало пасли свои стада. А вот немножко об охоте среди духовенство. Вот это любопытно.
1: Да. Знаете, вообще духовенство очень интересно. Англиканское особенно духовенство Великобритании. Ну, хотелось бы отметить, что они были нищие до правления Георга III. Основная масса, я не беру там архиепископов, епископов, а вот основная масса была нищая. И они перебивались как только могли. Но когда началось царствование Георга III, священник стал быстро подниматься по социальной и культурной лестнице, живя уже в равных условиях с джентри, чего вообще никогда прежде не было.
0: А простите, а вот почему? Что произошло? Почему их материальное положение так улучшилось?
1: Здесь, по всей видимости, я предполагаю, что было связано как раз с гонением на католиков и поднятие англиканской церкви, потому что к католикам относились всегда очень плохо. Например, это можно судить по то, что было с Ирландией. Там, в общем-то, это была католическая страна, но их это постоянно угнетали. Они были получили они права только лишь в XIX веке. И, по всей видимости, именно с этим и связано, что начали поддерживать священников англиканской церкви, и тогда они стали по-другому себя чувствовать. Во-первых, и приходы они стали получать и пользоваться десятиной с этих приходов, и поэтому они стали значительно, конечно, лучше жить. Каждый пятый священнослужитель принадлежал к высшего класса, остальные относились, большинство, это средний класс. Это хорошо образованные, состоятельные люди, и располагали массой свободного времени. Да, действительно, что вот современники отмечали, что священники охотились и стреляли с местными дворянами, обедали, играли в карты и ходили на балы. Достаточно интересная вещь. Некоторые из них, вот, например, известный капеллан принца Уэльского, Уильям Баркер Даниэл, известный автор, у него был четырехтомный труд «Сельский спорт», бестселлером являлся этот труд. Он предавался таким охотничьим пристрастиям, до такой степени, что всех шокировал. И газеты о нем писали, что он больше подходит для роли Немрода, чем для сановника в англиканской церкви. Ну, Немрод – это персонаж из Библии, первый охотник. Другим представителем духовенства был преподобный Джон Рассел, которого все звали Джеком. Он был известен, до сих пор он известен, это порода, которую он вывел в 19 лет, когда учился в Оксфорде. Джек Рассел Терьер. Звали его, и он известен был многим охотникам, как спортивный пастор. Вообще духовенство оказывало огромное влияние на культуру и повседневную жизнь населения Англии. И об этом, может быть, стоит сказать чуть-чуть отдельно. Многие из английских священников писали свое имя в летопись мировой истории. Эдмунд Картрайт, приходской священник из Лестершира, изобрел механический станок, с которого началась промышленная революция. Преподобный Томас Роберт Мальтус написал книгу «Очерк о законе населения». Интересный очень священник Томас Байес из Кента. Он был одаренным математиком, который вывел математическое уравнение, известное как теорема Байеса, и сегодня используется при моделировании климатических изменений, прогнозировании фондового рынка и так далее, и так далее. И таких было очень много. А дети священников – Джон Драйден, поэт-драматург, Роберт Гук, естествоиспытатель и изобретатель, Голдсмит, прозаик-поэт, Джейн Остин, Джошуа Рейнольдс. И таких очень много. И это трудно перечислить всех великих отпрысков священников.
0: Ну вот, переходя к другой теме, я не могу еще не процитировать. Да? Значит, в 1820 году Пирс Иган рассказал о преподобном из Рутшелшира, приходском священнике, посвящавшем все свое время собакам и охоте. Были известны случаи, когда он во время еженедельной молитвы оставлял пасту и шел к своим собакам, если они вдруг очень громко разлаялись. Однажды он оставил молодую пару во время венчания и сказал, что завершит обряд на следующее утро. Так что приверженность охоте была выше, так сказать, да, божественных ритуалов. И, знаете, а вот последний вопрос, который мы можем обсудить, поскольку программа наша подходит к концу, это демократизация общества или хотя бы ритуальная демократизация во время охоты. А вот, Геннадий Иванович, может, немножко об этом мы поговорили, да, вот в книге много об этом, что во время охоты, поскольку, да, в нем принимало участие много людей, и в том числе и фермеров просили помочь, они выгоняли дичь, ну и как-то подключались, что постепенно это была такая площадка, ну что ли, такое обучение демократическим принципам, где высшие и низшие классы могли встречаться, и создавалась иллюзия равенства. Вот, может быть, чуть-чуть об этом, да, мне кажется, это очень важно.
2: Ну, это характерно не только для Англии, вообще характерно для других стран. Кстати, вернемся к духовенству. То же самое во Франции, в общем-то, монахи принимали активное участие в охотничьих различных мероприятиях, и даже наиболее, наверное, знаменитые породы гончих, они были выведены в одном из монастырей. Ну, а если вернуться к демократическим особенностям охоты, то поневоле охота все-таки это не только развлечение или просто как спорт, как мы зачастую говорим. Она сопряжена с достаточно серьезными рисками, рисками в том числе и для жизни. Поэтому в этих условиях, когда такие серьезные могут возникать ситуации, то естественно, что уже не до чинопочитания зачастую. И вот такой вот момент, он, наверное, и нашел отражение в определенной демократизации охотничьих процессов и вообще ритуалов, которые сопровождают охоту саму.
0: Ну вот, очень не хочется прерывать ваш разговор, но программа подошла к концу. Мы не обсудили очень много важных вопросов, которые подняты в книге. А именно, да, вот как ритуалы охоты изменились в связи, я бы сказала, такой оружейной революции, да, усовершенствование оружия и пистолетов, и, да, и как Англия стала, в общем, ведущей оружейной державы. Да, как менялся спортивный костюм, охотничий костюм, это тоже очень важно, который отражал процесс демократизации. Но мне бы хотелось, чтобы, может быть, наши радиослушатели, заинтересовавшись темой, сами прочли об этом, мы не будем им все раскрывать все интересные темы. Так что я хочу поблагодарить наших гостей. Большое спасибо за интересную беседу и до будущих встреч.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». Церемония пройдет 1 июня в Международный день защиты детей в Кремле. Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали 7 и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС. Глава Международного агентства по атомной энергии указал на реальный риск возникновения ядерной аварии. В заявлении агентства, опубликованном в соцсети X, говорится, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали повреждения внешней части машинного зала энергоблока номер 6 ЗАЭС, который украинский дрон атаковал накануне. Во время обхода территории группа обнаружила повреждения металлического люка, а также несколько обломков и обгоревшие остатки оптического кабеля, говорится в сообщении. Представители Запорожской атомной электростанции заявили, что пострадавших в результате атаки ВСУ нет, критических разрушений и нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме. В МИДе Эстонии обвинили Россию в попытке заманить Запад в переговорную ловушку. Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к диалогу с Москвой, когда для этого настанет правильный момент. Кремль обостряет напряженность с НАТО в последней попытке заманить западные страны в ловушку переговоров, расколоть их в вопросе поддержки Украины и отвлечь нас от нашего курса, написал канцлер эстонского МИДа в соцсети X. Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о предпочтительном переговорщике со стороны Европы, ранее заявил, что для него им стал бы бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. В Конго и Уганде подтвердили 43 смерти заразившихся лихорадкой Эбола. По состоянию на 30 мая в общей сложности зафиксировано 263 случая заболевания, свыше 1100 предполагаемых случаев расследуются. Такие данные в колонке для газеты Financial Times привел генеральный директор африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассея. Научный руководитель центра имени Гамалея Александр Гинзбург ранее заявил, что в России нет необходимости создавать специализированное лекарство от Эболы. Он подчеркнул, что заболевание не обладает пандемическим потенциалом на территории нашей страны. В беседе с ТАСС ученый отметил, что сейчас оно лечится симптоматически. Терапия направлена прежде всего на то, чтобы человек не умер, и его организм успел выработать антитела. На это в среднем уходит от 10 до 12 дней, пояснил Гинзбург. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 10 рублей 49 копеек. Доллар 71 рубль 2 копейки. Евро 82 рубля 64 копейки. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Трансформация профессии фитнес-тренера. Чего хотят клиенты?». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга, кандидат медицинских наук Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы!
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
6: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Представлять моего сегодняшнего гостя нет необходимости, потому что с ним хорошо знакомы многие слушатели радиостанций, включая нашу, Радио России и радиоканал «Культура». Многие его знают и по музыкальным, и культурным проектам телевидения. Это ведущий программы Дмитрий Добрынин, и я, Андрей Бинев, с ним встречаюсь в моей студии. Все же пару слов о нем, моем коллеге, с которым знакомы мы уже без малого 40 лет, я все же скажу. Во-первых, Дима, привет.
10: Добрый вечер, Андрей Петрович. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очень приятно находиться вместе с вами.
9: Мы вместе работали в программе «Вести» и еще при трех различных председателях ВГТРК, а потом много лет проработали плечом к плечу на двух известных радиостанциях. Дмитрий – специалист как в эфирном оформлении телерадиовещания, так и как признанный специалист, критик, эксперт и радиоведущий, в первую очередь, в таком популярном жанре, как современная музыка, в области рока, джаза и так называемых тяжелых музыкальных композициях, имеющих своих почитателей не только в широкой аудитории разных возрастов, но и квалифицированных слушателей. Я не ошибся?
10: Ну, наверное, все правильно. Мне неловко, конечно, так о себе говорить, но джаз я совершенно ничего не понимаю, я скажу сразу, Андрей Петрович.
9: Но в этой программе мы как бы становимся двумя соведущими, потому что...
10: Совершенно верно.
9: Да, потому что мы заранее договорились о том, чтобы вы послушаете музыку и выслушаете мои вопросы и его ответы.
10: С удовольствием отвечу.
9: И, во-первых, Дмитрий, назови, будь так любезен, в каких программах на различных радиостанциях, не забудь и нашу, конечно, в которых ты выступаешь много лет в качестве ведущего или эксперта и критика, ну, включая изучение культурологических основ тяжелого рока.
10: Ну, в первую очередь, конечно, это «Говорит Москва». Каждое воскресенье постоянные слушатели наших программ и радиостанции знают прекрасно об этом, что программа «Рок-Радар», существует двухчасовое рок-шоу, ну, на Радио России, да, программа «Восьмая нота», еще есть раритеты. До этого было и высокое напряжение, что рок-прицел, с этого все начиналось, это 2004 год. Так что, ну, достаточно много всего, да. Но я хочу сказать, друзья, работы стало в два раза больше, потому что если когда вот мы начинали с Андреем Петровичем, сейчас вот ты вспоминал, Андрей Петрович, да, о том, что мы так давно знакомы.
9: Но без малого 40 лет вообще-то.
10: Ну, да. Чуть поменьше, но это не,
9: нет,
10: столь,
9: нет, я
10: это
9: считал,
10: не столь важно.
9: Я просчитал, да.
10: Так вот, с появлением интернета работы стало больше, потому что все нужно дублировать, заносить в анонсы, фотографировать, все показывать, и публика стала намного требовательней.
9: Ну, это безусловно. Но и публика, она же стареет, она же, твои молодые слушатели становятся зрелыми, а потом даже порой уже люди, которые входят в понятие старость.
10: Да, и одновременно она и обновляется. Мы ценим всех наших слушателей, и молодых, и кто уже десятилетия вместе с нами, таких тоже немало, которые ждут каждый эфир, и я всегда рад встречи вместе с ними в эфире. И отвечаю на вопросы по мере возможности. И у нас есть все вот социальные сети, которые вот существуют. Все это очень легко найти. Ну, и они общаются между собой в том числе. Кстати, некоторые знакомились именно таким образом через передачи. Возможно, возникали даже какие-то личностные отношения.
9: А вот расскажи о своем пути вот к этой своей специальности. Каково, во-первых, твое образование? Оно ведь, насколько я знаю за многие годы нашего общения, прямо с этими жанрами, в которых ты достиг, ну, без всякого, так сказать, преуменьшения скажу, признанной популярности в качестве их высококвалифицированного обозревателя, ведь это образование твое не связано, не так ли?
10: Ну, отчасти не связано, отчасти не связано. Закончил институт культуры московский. И так или иначе, культурологические всякие истории мне близки, да, организации каких-то там мероприятий мне близки. Ну, радио это то же самое, только вот человек вот как бы так все делает. Началось все раньше еще с пионерского лагеря, на самом деле.
9: С какого?
10: Пионерского.
9: А, хорошо, хоть пионерского.
10: Пионерского, да.
9: А то мне вот послышалось что-то.
10: Пионерского. Там вот радист был, кружок, юный радиолюбитель, и вот это все первые радиоприемники, потом помощь радисту, проведение линеек торжественных каких-то, потом, естественно, дискотек, потом школьные дискотеки, первые какие-то рок-концерты. Вот, я даже помню, кто первый раз познакомил меня вот с этой музыкой, но я уже не помню точно, что это там кое было, но, ну, как бы рок-н-ролл, скажем так. Это был вожатый Геннадий. Вот, я это прекрасно помню, я благодарен этому человеку до сих пор, что вот, может быть, если бы не он, как-то по-другому все произошло.
9: Я припоминаю нашу с тобой работу в «Вестях», кстати сказать, и с нами тогда мы вместе работали с Романом Бабаяном, который тогда был специальным корреспондентом в командировках, а я был начальник международного отдела, а ты был выпускающим, кстати сказать, в программе «Вести». А вот, мы уже были к тому времени, конечно, все знакомы, но так или иначе мы, в общем, делали новые программы. Но это были новостные программы. И только когда мы с тобой ушли на радио работать...
10: Да, в 2000 году.
9: Да, и я тебя туда просто потащил, да, на радио. А вот, то я, так сказать, вдруг понял, что я тебя за столько лет так и не узнал, да вот как вот каким ты был, есть на самом деле.
10: Я никогда не скрывал ничего, Андрей Петрович.
9: Да, но я почему-то этого не знал. А вот давай подойдем к тому...
10: Я хочу сказать спасибо в моей... как бы карьере на радио еще одному человеку, это Алексею Абакумову.
9: Да, я хотел, кстати, его упомянуть.
10: Потому что вот именно благодаря ему, это человек, который, ну, он очень известный менеджер.
9: Но он сейчас известнейший менеджер на РБК, к тому же.
10: И вот он умеет раскрывать людей. Вот он смотрит на человека, вот, может быть, другие не видят, а вот он видит, что может сделать, что не может. И очень так тактично, и вот он раскрыл как-то, да, вот это благодаря ему во многом.
9: Вот тогда на «Радио России» я именно с ними договаривался о том, что тебя надо попробовать как радиоведущего, именно вот в этой области. А вот с чего начался рок? Не унаследовал ли он в первичном своем проявлении традиций американского джаза первоначально, музыки цветного населения Америки? Есть ли связь между этими теперь уже, ну, совершенно самостоятельными жанрами, или каждый из них, из этих жанров, рождался самостоятельно, я повторяю это слово, и развивался независимо уже друг от друга?
10: Ну, истоки не столько от джаза, если уж о рок-музыке говорить, а больше от блюза и ритм-блюза. И, естественно же, дальше вот все это выражалось. Потом большое влияние от изобретения электрических инструментов. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, гитары, да? Но когда была сделана гитара, еще не было звукозаписи как таковой. потому что первые магнитофоны появились вообще в случае американцы их обнаружили у немцев, когда вот вошли уже в Германию. Это 45-й год. До этого звукозаписи как таковой вот массовой не было. И немцы, кстати, они играли, вот они же изобрели это все. И, то есть, идея-то где-то витала в воздухе, но они это воплотили. И вот, допустим, они делали такие фальшивые радиопрограммы. Они говорили, что вот мы вещаем сейчас из Парижа, хотя на самом деле находились в Берлине. Это только потом открылось. И вот эта система наложения дорожек, это все уже произошло позже. Это уже ближе к началу 50-х годов. А, в общем-то, электрические инструменты были придуманы и раньше, в начале 40-х уже. Уже датчики подсоединяли и к гитарам, и ко всем остальным историям. И, естественно же, без Элвиса Пресли не обошлось, потому что вот этот человек, который первый, до него тоже были, но он первым сделал вот этот жанр, как бы слово это рок-н-ролл, хотя приписывается, конечно, Биллу Хейли «Rock Around the Clock», вот эта песня, это что, первая песня в стиле рок-н-ролл. Но Элвис Пресли сделал это массово. И король рок-н-ролла именно он, а не Билл Хейли.
11: Ну, давай поставим, послушаем.
10: Я предлагаю как раз сейчас поставить композицию, с которой и начал Элвис Пресли. Одна из первых его вещей, называется она «That's Alright, Mama».
11: Ну, давай доставим себе удовольствие.

0: Вообще, мне хотелось бы тебя спросить о таких вещах, которые, может быть, немногие вообще понимают, о чем пойдет сейчас речь. А когда я сейчас задам свой вопрос и услышу твой ответ, для многих многое откроется.
1: Это интрига, да.
0: Ну, вообще, надо тебе сказать, что музыка — это всегда интрига. Не содержится ли вообще в тяжелом, ну, и даже, ну, чаще всего это свойственно нам, в лирическом роке, хотя и американцам тоже это свойственно, как и в одной из его, ну, популярнейшей форме, а именно в тяжелом металле, революционных, социально востребованных призывов, направленных на молодежную, да и не только аудиторию. Я к тому, что и когда стало предтечей того же тяжелого металла, откуда родилось это название вообще, тяжелый металл, как он звучит на английском языке, и вообще в какой стране и когда появились на свет, родились эти жанры?
1: Ну, хэви-метал считается, что зародился в Великобритании, до сих пор люди спорят, кто первый начал играть, или Led Zeppelin, или Black Sabbath. Я считаю, что Black Sabbath — это первая группа, которая, вот металлическая прям группа, с Оззи Осборном на вокале и гитарист Тони Айоми. Так что это все вот оттуда, но рок-н-ролл, именно как рок-н-ролл, это, конечно же, США. Вот. А то, что влияет на умы, ну, конечно, любой вид искусства может влиять на умы, а тем более такой массовый, как рок-музыка и его жанр металл, естественно. Хэви-метал, точнее будет.
0: А на тебя это всегда производило впечатление? Или ты все-таки как бы подбирался к этому?
1: Нет, но это все происходит, естественно, в процессе. Когда-то я тоже слушал, когда был маленьким мальчиком, итальянцев или французскую эстраду, которая здесь популярна очень была. Здесь американская-то эстрада никогда популярна не была. Кстати, Элвис Пресли, он говорил, я хочу поехать в Советский Союз. Он говорил своему менеджеру, полковнику Паркеру. Вот, но так этого и не произошло. И, кстати, ну, вот у меня вопрос такой вот даже к тебе, Андрей Петрович. На ты, мы же на ты с тобой.
0: Да, мы с тобой на ты уже десятки лет, вообще-то.
1: Элвис Пресли, он менее популярен в нашей стране, еще в Советском Союзе и в России, чем, допустим, Битлз. Вот как ты думаешь, почему?
0: Ну, я думаю, что то, как исполняют, исполняли, ну, для меня это в настоящее время исполняют Битлз свои композиции, это более, скажем, такая близкая к нашему национальному самосознанию восприятие музыки. Вот то, что нам кажется более лиричным в некотором смысле. Хотя, конечно, и у Битлз, и у того же Пресли есть, как бы, так сказать, это же один жанр. Фактически, как ты считаешь?
1: Джон Леннон сказал, что не было бы Элвиса Пресли, не было бы Битлз. Они копировали его, естественно, он же был раньше, в 50-х. Так что это, в принципе, то же самое, только такая более, может быть, английская, европейская музыка. Нет, ответ, кстати, кроется очень банально. Первые вот здесь магнитофоны в Советском Союзе, они были далеко не у всех. Стоили они баснословных просто денег каких-то. Это, цены были безумные. Еще нужно найти, чтобы это было в магазине. Вот, и...

0: Или у спекулянта хотя бы.
1: Да, они появились позже, и уже вот пик Элвиса, он стал сходить к 70-м, во всяком случае, ну, по всему миру. Он стал на нет. Битломания, конечно, захлестнула. Поэтому просто вот это вот такая вот история. Просто техническое, с чего мы и начали, вот когда появились гитары и позже появилась звукозапись. Также здесь позже появились вот именно магнитофоны. И я помню, что в этих комиссионках, ну, это, наверное, начало 80-х годов, продавались эти двухкассетные за какие-то сумасшедшие деньги. Sharp, Sony, ну, вот эти все магнитофоны. Ну, а приемники были, они молчали, потому что FM здесь отсутствовало, даже поймать нечего было.
0: Ты знаешь, я вспоминаю вот свою молодость.
1: Три радиостанции, а теперь 58 или 59 сегодня в московском диапазоне вещают. Только в FM-диапазоне,
0: да,
1: не говоря уже
0: о ТВ. Да, не говоря уже, да.
1: Да.
0: Я хочу сказать, что я вспоминаю там свою молодость, именно молодость, когда на улице Правды в... В Доме культуры, правда, показывался, демонстрировался фильм о «Битлз». И какое количество народу там собралось.
1: Конечно.
0: Вызвали милицию, в том числе, тогда была милиция, а не полиция, в том числе конную. И там много трагедий совершилось и драм, потому что, конечно же, не все желающие могли попасть в зал. Я припоминаю, какое отношение было к «Битлз», и я знаю, как партийные органы в то время и политическая система Советского Союза считала, что это вообще-то как бы нападение на нашу идеологию, это идеологическая диверсия. А что ты думаешь по этому поводу? Так ли это было или нет?
1: По поводу идеологической диверсии?
0: Конечно.
1: Вообще,
0: через музыку.
1: Вообще рок-н-ролл прошел через многие испытания. Андрей Петрович, потому что в Америке вот был когда маккартизм, вот, он считался коммунистической заразой, что это придумали специально вот и прислали туда его. А здесь он считался тлетворным влиянием Запада. Понимаете, он вот между двух огней вот всегда находился. Обязательно найдутся люди, и сегодня, и в будущем, я уверен, кому-то что-то будет обязательно не нравиться и с той, и с другой стороны. А виновник... Ну что самое беззащитное? Вот песня, да, ноты и слова. Давайте вот нападем на это. Вместо того, чтобы найти действительно тот объект, который достоин для нападок. Достоин. А это нет. То, что там что-то подвергало, мне кажется, запрещать — это показатель слабости, если что-то запрещать. Вот, допустим, религия тоже здесь была под запретом одно время. А рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда» бешеную популярность имела. И, кстати, даже Ватикан, папа, ну, какой-то из пап, да, похвалил это произведение и сказал, что это действительно молодежь, юное поколение. Там другая трактовка, естественно. Там нет вот этой концовки о воскрешении, вот это все, вот эта история. Там все по-другому представлено. И... Тимоти Райс и Эндрю Ллойд Вебер, которые задумали вот этот сюжет, создавали это в начале 70-х, естественно же, они хотели показать Христа как совершенно другого человека, которому свойственны все вот наши человеческие, ну, какие-то вот вещи, которыми мы живем. Это такой обычный персонаж, да, и самое главное, что он стал суперзвездой. Кто известнее, чем он?
0: Суперста.
1: Да, суперзвездой он стал. Кто известнее, чем он? Да, я могу сказать, что в этой опере общеизвестные персонажи стали совершенно обычными людьми. Иисус, вот такой терзаемый сомнениями лидер. Мария Магдалина — это влюбленная в него девушка. А вот Понтий Пилат — это просто чиновник. Вот ты сейчас говорил о чиновниках. Ну вот Понтий Пилат, казнить или помиловать, да?
0: Я припоминаю, что пластинку вот эту впервые я услышал, когда один мой одноклассник, Женя Герусов, я до сих пор... его помню, мы потом уже мало виделись, а вот привез из Монголии, где в военных части служил, ну, его отец.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Мы всем классом собирались дома у него и слушали эту пластинку. А я сейчас предлагаю...
1: Да, это как раз «Партия Иуды», она прям начинается.
0: Вот это именно опера, это
1: хотел, да, потому что это противостояние, да, через всю пластинку Иисуса и Иуды. Но это не борьба добра со злом, а лишь отсутствие взаимопонимания.
0: Давай послушаем. А потом уйдем на новости.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 17:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИД Эстонии обвинили Россию в попытке заманить Запад в переговорную ловушку. Глава Евросовета Антонио Кошту ранее заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к диалогу с Москвой, когда для этого настанет правильный момент. Кремль обостряет напряженность НАТО в последней попытке заманить западные страны в ловушку переговоров, расколоть их в вопросе поддержки Украины и отвлечь нас от нашего курса, написал канцлер эстонского МИДа в соцсети X. Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о предпочтительном переговорщике со стороны Европы, ранее заявил, что для него им бы стал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. В Крыму начали действовать ограничения на продажу бензина. Отпуск топлива марки АИ-95 на территории республики производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. Такие данные в своем телеграм-канале привел глава региона Сергей Аксенов. При этом на автозаправочных станциях «Атан» и «ТЭС» бензин марки АИ-92, АИ-95 будет отпускаться только по талонам. Из-за небольшого запаса АИ-92 с 31 мая действует ограничение на его розничную продажу. Не более 20 литров на одно транспортное средство. Аксенов добавил, что залив топлива в канистры запрещен. Глава Крыма заявил, что предположительно ситуация нормализуется в течение 30 дней. Роспотребнадзор заявил об отсутствии завозных случаев холеры. В настоящий момент риски распространения заболевания в России отсутствуют, отметили в ведомстве. При этом там сообщили о сохраняющейся в мире неблагополучной ситуации по холере. С начала года в 23 государствах зафиксировано свыше 78 тысяч случаев. Наибольшее количество из них в странах Африки. По информации Министерства здравоохранения Нигерии, выявлено 943 подтвержденных случая холеры, зарегистрировано 37 летальных исходов. Синоптики рассказали о погоде в первый день лета в московском регионе. В столице в понедельник ожидается от плюс 18 до плюс 20 градусов. В Подмосковье столбики термометров зафиксируют отметку плюс 21. Местами возможен кратковременный дождь. По прогнозам гидрометцентра, в ночь на 1 июня в столичном регионе местами вероятен туман. При этом в московском главке МЧС предупредили о грозе, усилении ветра до 15 метров в секунду в ближайшие часы. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями. Около плюс 16 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы. 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная. Говорит Москва.
0: Говорит Москва.
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Клещи-убийцы. Городская легенда или реальная угроза?» В эфире руководитель Европейского ветеринарного центра в Москве Алексей Маловацкий. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: Напоминаю, что моим собеседником является мой коллега, радиоведущий и культуролог, который занимается как раз музыкальным искусством, в том числе и в первую очередь это рок и тяжелый рок. Это Дмитрий Добрынин, он ведет у нас программу, и так же, как на Радио России, и в канале «Культура» он выступает в качестве эксперта. Дима.
4: Да-да.
3: Мы говорили...
4: Я с вами.
3: Мы говорили о том, что... Как развивалось это все. У меня такой вопрос. А какие группы в это время, наши, российские, советские еще в то время, пытались скопировать? И стали ли они известны? Вот этот рок, вот это то, что мы, конечно, вынуждены были слушать только в западном исполнении.
4: Нет, конечно, это было. Я, наверное, не настолько эксперт вот именно в этой области. У нас вообще, я хочу сказать, что с некоторым опозданием всегда это было. И рок-н-ролл, это тоже такая печальная участь его постигла, если говорить о 60-х годах, в которых я, кстати, не жил. Да, но знаю немножко эту историю.
3: Я жил.
4: Он был полностью... подмена таким направлением, как танец-твист. Это считался здесь почему-то рок-н-ролл. Хотя рок-н-ролл — это другое. И вот если вот начиная вот эта песня о Москве, вот это «Черный кот», вот это вот все то, что звучало в фильмах, почему-то вот этой кинокомедии, все это считалось, что почему-то там звучит рок-н-ролл. На самом деле это все просто твист. Чаби Чекер придумал вот этот танец, этот стиль, это с него вот началось, был такой исполнитель. Первой московской рок-группой, как говорят вот все рок-летописи, стали просуществовавшие недолгое время, были «Братья», потом была группа «Соколы», Но, однако, вот тогда рок еще не имел, как слово, хождения, и все вот коллективы, они назывались «Биг Бит», они назывались тогда, или просто «Бит» их называли. Ну, я слово «битники», боже быть, отсюда
3: это
4: тоже.
3: Это у нас оно появилось.
4: Да, да, это как раз вот 60-е года. Ну, и, конечно, вот популярно мы говорили о «Битлз» и «Роллинг Стоунс», это вот все вот как раз вот этот период, который, ну, уже... Мог бы быть Элвис Пресли, но вот Элвиса Пресли не было, поэтому вот у нас остались Битлз. Хотя Элвис, конечно, но с моей точки зрения, это очень не принижая ни в коем случае значение Битлз, особенно их последние вот 2-3 альбома, очень серьезные. Но все-таки Элвис сделал, ну, как я уже могу повториться, Джон Леннон говорил, что без Элвиса не было бы никакого Битлз. Но я хочу еще добавить... что здесь, естественно же, мы всегда как-то обращали внимание на текст. В нашей музыке и сегодня в том числе, и вот это появилось потом определение «русский рок», текст, о чем текст, про что этот текст, и надо вот что обязательно почитать про это. Такого нет, не было там и нет и сегодня, я говорю, если мы говорим о западной рок-музыке. Конечно же, есть отдельные там «Pink Floyd», «Глыба» просто, там альбом «The Wall», мы, может быть, обратимся сегодня, там еще что-то, да, но в основном нет, здесь же обязательно вот о чем текст. И, может быть, это оправдано, потому что я вот вспоминаю песню, если мы можем сейчас поставить, кстати, ее, она есть у нас, Александра Градского, это в группе «Скоморохи» он тогда был, у него есть такая музыкальная зарисовка, песня, называется «О поэтах», он ее посвятил Александру Пушкину и другим. И вот в этом тексте очень многое сказано вообще о творце. Это можно перенести и по отношению к музыканту, и вообще к любому человеку, который вот увлекается таким творчеством, хочет сделать творчество своей профессией, да, жить этим, да, но обязательно нужно оглядываться.
3: Давай поставим, послушаем.
5: Век поэтов мимолетен, недолет. Полет, полет,

0: А вот каково будущее музыкальных жанров, освещаемых тобою в нескольких радиопрограммах и порой на телеэфире? И связано ли это будущее, скажем, с ролью женщины в том же самом роке?
1: Будущее с ролью женщины всегда связано, Андрей Петрович.
0: Я про музыку, а ты про что?
1: Без этого никак нельзя. Нет, вообще рок-музыка дала женщинам прям вот зеленый свет, дорога прям вперед. Конечно, были исполнительницы и до появления там рок-н-ролла или других жанров, которые возникли в 60-е, 70-е, 80-е. Да, есть свои культовые персоны. Ну, наши слушатели, конечно, знают «Королеву металла», «Дора Пэш», ну, я не знаю, там, «Дженис Джоплин», 70-х, конец 60-х, начало 70-х. Потрясающая блюзовая исполнительница. И много-много других. Так что для женщин как раз рок-музыка очень демократична. Наверное, в отличие, я могу предположить, от других каких-то направлений в музыке, где, может быть... Хотя до сих пор в роке, конечно, превалирует мужчина, тем не менее. Просто девушке надо быть им более поактивнее, я так считаю. Я бы хотел... Вот твой вопрос был, что какое будущее в самой музыке, да?
0: В самой музыке. И, кстати сказать, ты стал отвечать на вопрос о женщинах.
1: Да-да.
0: А вот ты как-то отнесся к этому в шутку, а я всерьез. Но ведь существуют и пары. Мужчина-женщина.
1: Конечно.
0: Которые стали очень известны. Например?
1: Ну, допустим, Джонни Кэш. Он выступал со своей женой Джун долгое время. Очень много таких. Да, и дуэт Оззи Осборна, Лита Форд, это, конечно, не пара, но мы знаем это как дуэт. «Close My Eyes Forever» — потрясающая баллада. И многие-многие другие. Но... Иногда вот это может и помешать. Я вот вспоминаю группу очень популярную, и наверняка ты знаешь, они The Mamas and the Papas. По сути, это группа одного хита «California Dream». И это вот была такая семейная пара, Джон, Мишель, Филлипс. Вот, и вот они вот расстались именно потому, что вот все у них там вот так в этой группе произошло. Там еще было, там как бы 4 человека было, и вот у них все произошло не так вот как бы вот, хотя это изначально семейная пара. Ну, и вот они записали вот эту песню «California Dream», это вообще такая зарисовка из одного дня. Они сами из теплой Калифорнии и приехали декабрьским днем в Нью-Йорк. И вышли они на прогулку, там был снег и холод, бродили они по городу, замерзли, даже заходили в церковь. Это, кстати, в словах, вот это все отражено именно в песне «Хоть ненадолго согреться». Да. И вот потом ночью уже вот эта песня появилась, «California Dreamin'». Да, так что...
0: А мы можем ее услышать?
1: Да, конечно, у нас вот есть она.
0: Давайте ее поставим, послушаем. Я получу удовольствие, не знаю, как слушатели, я точно.
1: Там есть одна уникальная деталь, у них нет гитарного соло в этой песне, там поразительное соло на флейте. Вот. И именно этим вот песня тоже очень запомнилась.

0: Считаешь ли ты, что все эти жанры являются, в принципе, революционными и даже протестными? Или же все-таки они отражают вкусы, ну и психологические, часто возрастные просто запросы молодых и зрелых слушателей, кстати, тоже. Содержат ли они социальный и культурный протест, то, о чем я, с чего я начал разговор, и как на это реагируют, ну, скажем так, строгие государственные политические системы? Я припоминаю вот начальный перестроечный период в уходившем тогда СССР, когда органы милиции и государственной безопасности, в первую очередь, конечно, их оперативные подразделения, направлялись на наблюдение, а порой и на подавление широких молодежных сходов на площадях, в концертных залах, во время выступлений популярных и, знаешь, и даже малоизвестных роковых музыкантов, ну, включая молодых тогда еще адептов нашего тяжелого металла, heavy metal.
1: Угу. Ну, мне трудно сказать, я не совсем... Я знаю, что рок-лаборатория там была, создавалась вот этими органами, да, но мы узнали об этом потом.
0: Расскажи поподробнее.
1: В Доме, пожалуйста, культуры имени Курчатова, это в Москве на улице Рогова, существует ДК имени Курчатова, и там вот были первые концерты рок-лаборатории, и, конечно, там были полные залы, и приходили люди туда, и все это слушали. Я там впервые, кстати, подростком увидел и Браво, и Аквариум, и много-много других известных позже коллективов. Вот, была одна группа очень хорошая, Кросс, мне она запомнила, действительно, такой металл они играли. Потому что вот это вот все, что вот до этого я назвал, мне особо никогда не нравилось. Просто люди играют на гитарах. Ну, это уже само событие было, что вот какие-то группы на сцене, да. Вот. А то, что вообще, если вот там это все был бизнес большой всегда, то здесь люди изначально брали в руки гитару по другим причинам. Просто именно хотелось как-то творчески себя выразить.
0: А протестные интересы были в этом? Я вот об этом спрашивал.
1: Ну, конечно, были.
0: А почему вот именно через музыку, через такую музыку они...
1: Ну, а как можно донести вот свою позицию? Через песню, через...
0: Через книгу, через...
1: Через книгу, через фильм, через произведение искусства. А песни как бы вот, вот так вот. Но это устоявшаяся такая история, что да, вот протест и песня... Есть песни, которые, конечно, изменили мир. Есть такие. Мы все прекрасно знаем Imagine, там, Джона Леннона, да, представь себе, вот что вот мир он такой, без этого и без этого, а вот с этим. Ну, кстати, Леннона самого упрекали за эту песню, потому что он сам жил шикарной жизнью, а это же прям вот была одна из, в общем-то, уже его сольное творчество, это уже после Beatles Imagine появилось, и... На что он отвечал, он даже изменил на концертах строчки. Он говорил, представь себе и ты, потом представь как-то, представим мы вместе что-то. Вот он начинал так петь. Поэтому здесь больше, наверное, всегда было политизированности в композициях. Потом она ушла. И сегодня... Вообще, очень трудно найти группу мирового уровня, которая могла бы собрать стадион. А раньше таких групп было намного больше, чем сегодня. Я вижу в этом просто чистый просчет музыкальных лейблов, которым невыгодно стало делать вот эти вот супергруппы такие, которые приезжают. Ну, если кто может собрать сегодня 50 тысяч? Или 80, Лужники. Ну, если приедут сейчас, то, конечно, приедет, может быть, какая-то даже второго эшелона звезда и соберет, потому что у нас не было давно концертов таких серьезных музыкантов. Там Aerosmith еще существует, AC/DC. Ну, вот Kiss закончили свое существование. Ну, если бы они приехали, конечно, это было бы стадион. Но все эти группы начинали свою карьеру в конце 60-х, 70-х годах. Сегодня артистов, которые... Я не вижу на современной сцене артистов, которые могут собрать стадион. И не обязательно здесь у нас. Мы как-то отделяем нашу страну от этого культурного
0: Пласта.
1: Да, да, Пласта. На самом деле, я считаю, что у музыки нет границ. Да, и когда вот идут какие-то нападки, вот это то, это другое. Но, это, ребят, это очень настолько странно. Ну как, это же просто музыка, это просто песня, которая... Главная задача у любой музыки, а у рок-музыки в частности, это объединять людей, а не разъединять их. Но когда появляются какие-то личности отдельные, которые хотят разъединить, ну, это вот к ним вопрос тогда. Они пусть себе задают этот вопрос, находясь в каком-то там своем состоянии, представляя себе. Очень часто, я помню, вот этот список ходил в 80-х годах запрещенных каких-то групп. ЦК ВЛКСМ, и он до сих пор где-то в интернете есть. И, кстати, это не какая-то подделка, это на самом деле. Там эта группа такая, ее не надо слушать, эту не надо слушать по другой причине. Там одни такие, другие, третьи пропагандируют. Кто что пропагандирует, кто что все это услышал? Это вопрос к культурному уровню тех людей, которые писали вот это.
0: Кстати сказать, среди тех, которые запрещали, на самом деле были большие любители всего этого.
1: Ну, конечно.
0: А сейчас находятся такие, которые Рамштайн запрещают вообще.
1: Я не слышал, чтобы Рамштайн запрещали.
0: Ну, говорят о том, что нет, зачем нет, он нет, нам Рамштайн, нужен. Нет. Это не наш.
1: Ну, мало ли кто что скажет. Да. Нельзя ничего запрещать. Да. Запретом ничего не добиться. Вот объяснить нужно и рассказать об этом нужно, что я и пытаюсь делать в своих программах на «Говорит Москва». А запрещать не надо ничего. Запретами, Андрей Петрович... Мы понимаем, к чему все это может привести, вот эти все запреты.
0: Это палка о двух концах.
1: Конечно, да.
0: Каково вообще будущее тяжелого металла? У нас, кстати, осталась одна минута, а потом еще послушаем музыку. Как одного из самых востребованных в жанре рока явлений. Не видишь ли ты его заката, я в кавычках беру это слово, за счет востребованности попсой, нередко мимикрирующей под роковые... Подроковые, извините, роковые, они же и роковые формы,
1: да.
0: Не имея на это никаких жанровых прав вообще. Я о попсе.
1: Никогда. Никогда, Андрей Петрович. Чарты говорят совершенно о другом. Металлика может быть вместе с Мадонной. Если там двадцатка, 50 горячих песен, 100, все вместе. Вот. А уже аудитория сама решит. И те сборы, которые вот делают, хоть и нет таких массовых концертов, но те сборы, которые мы видим, все равно и в интернете, и просмотры, да, на что мы ориентируемся, все равно показывают, что это миллионная аудитория. У меня есть мечта, чтобы наши музыканты, наши русские музыканты, рок-музыканты, они были известны во всем мире. И мы этого достойны.
0: А это сказал Дмитрий Добрынин, ведущий программы у нас, кстати сказать. А теперь... Мы в заключении, в хорошем смысле этого слова, послушаем что?
1: Подать послушаем одну из как раз первых таких тяжелых групп «Черный кофе». Композиция называется «Звездный водоем».
0: А вообще-то программу вел Андрей Бинев. А теперь давайте послушаем.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: 6 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Премьер-министр Дании выступила с призывом усилить санкционное давление на Россию. Мэтт Фредриксон высказала такую точку зрения в интервью польской газеты «Выборча». «Мы должны оказывать гораздо большее давление на Россию, как экономическое, так и политическое, путем введения дополнительных рестрикций», — сказала датский премьер. Кроме того, она назвала Украину первой линией обороны Европы и призвала обеспечить республику оружием. Накануне в МИДе России заявили о непоследовательной позиции Евросоюза по переговорам с Москвой. В внешнеполитическом ведомстве в качестве примера привели заявления европейских лидеров, в которых они говорят о необходимости диалога и в то же время призывают усилить давление на Россию. Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС. Глава Международного агентства по атомной энергии указал на реальный риск возникновения ядерной аварии. В заявлении агентства, опубликованном в соцсети X, говорится, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали повреждения внешней части машинного зала энергоблока номер 6 ЗАЭС, который украинский дрон атаковал накануне. Во время обхода территории группа обнаружила повреждения металлического люка, а также несколько обломков и обгоревшие остатки оптического кабеля, говорится в сообщении. Представители Запорожской атомной электростанции заявили, что пострадавших в результате атаки ВСУ нет, критических разрушений и нарушения технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме. В посольстве сообщили о пострадавшей в ДТП в Турции россиянке. Девушка 2006 года рождения госпитализирована. Дипмиссии заявили, что находится на связи с местными властями и гражданкой России, которой оказывается необходимая консульская поддержка. Авария произошла в провинции Денизли. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту из Мирантали, врезался в ограждение и загорелся. В результате погибли 8 человек. Различные ранения получили 33. По данным местных властей, среди жертв ДТП гражданин Киргизии. Россиянки выиграли серебро чемпионата Европы по художественной гимнастике. А наши спортсменки стали вторыми в групповых упражнениях с обручами и булавами. Победу одержала команда Испании. Бронзу завоевали спортсменки из Израиля. Соревнования, которые проходили в Болгарии с 27 по 31 мая, стали для российских гимнасток первыми крупными международными стартами после 5-летнего перерыва, на котором спортсменки выступили под национальным флагом. На этом турнире наши гимнастки завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 10 рублей 49 копеек. Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва!
2: 94.8 FM.
3: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Осознанные родители» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес, Джорди Алба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's in the
4: Dear, dear! I don't believe it! What a
2: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
6: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
2: а российский футбол продолжает удивлять,
6: мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
7: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Юлия Власова со мной в студии сегодня.
8: Привет, Юлечка, привет.
7: Сегодня в этот раз я с айгаком таким бодрым скакал по улицам Москвы, чтобы успеть к эфиру.
8: Ты вовремя.
7: И успел, друзья
8: да.
7: мои. Да, а нам уже пишут всех со светлым праздником Святой Троицы. Чуть не сказал Пасхи. Да, вот всех, кто празднует,
8: не
7: конечно,
8: успели
7: с Троицей.
8: Пасху отпраздновать, уже Троица.
7: Вот. Ну так хорошо, жизнь как бы идет, как бы, я бы сказал, текет, меняется. Да, но тема у нас сегодня будет зловещая. Зловещая будет тема. Я, честно скажу, в кликбейт решил поиграться, поэтому звучит она так. Клещи-убийцы. Что же это, городская легенда или реальная угроза? Стоит ли бояться идти в лес сегодня, как защитить себя и питомцев? Тут должна звучать такая тревожная музыка. Но шутки шутками, а вот реально лично у меня есть фобия.
8: И я
7: счёт.
8: Боюсь.
7: Вот, да.
8: Меня не кусали?
7: И, ну, вот мы сейчас все расскажем. И расскажем мы, как на духу, нашему гостю Алексей Маловацкий. У нас в студии сегодня. Алексей, приветствую.
9: Всем добрый день.
7: MBA в здравоохранении Гарвардского центра. Руководитель Европейского ветеринарного центра. Госпиталь EVC. Да, все правильно сказал?
9: Да, добрый день.
7: Здравствуйте. Я как-то даже не знаю вот про наших русских клещей вас с вашим гарвардским образованием спрашивать, да. Даже немножко и неловко. Знают ли что-нибудь в Гарварде про как бы клещей-то
9: русских? Так и я и знал, Илья, что придерёте сейчас к этому слову, но, в принципе, нормально, да. Ну, я, наверное, не буду пугать сразу наших слушателей по этой теме, я скажу только, наверное, одну статистику, что вот пока мы с вами сидим, 3000 человек примерно сегодня обратились с клещами на эту тему по России. По России, да, я говорю, да, оговорку, потому что мы живем в Москве, и нас, наверное, наших слушателей больше волнует тематика Москвы, наверное, Московской области, да, чем там России. Вот, вот 3000 человек, и сейчас, я вам скажу, самый пик идет.
8: Самый
9: накал.
7: Да нет, ну потому что пик, мы же стараемся быть как бы в тренде, поэтому ясно, что мы там не в январе об этом говорим.
9: Самая актуальная тема на сегодня, которую вы взяли, да.
7: Вот, мне на ум приходит какая-то там, не помню, то ли мультик советский был, то ли какая-то рок-опера, где баба-яга бела тут болит и там болит, говорят, радикулит, а потом была у нее как бы рифма энцефалит.
9: Да.
7: Вот, что это самое. Это, я так понимаю, главная угроза, которая от клещей исходит к людям.
9: Это одна из основных, и вначале так вопрос был такой, а кто боится, да, энцефалита, клещей? Вы сказали, все боимся. А был недавно вопрос, вот говорят, больше половины людей ответили, что боятся. А когда был вопрос, а как вы защищаетесь, сделали вакцину, меньше половины, даже там 1/5 человек сказали, да, мы делали вакцины.
7: Это вот, кстати...
9: То есть такой некий пробел между страхом и действием.
7: Это вот моя история. То есть я реально боюсь. Я ни разу в жизни не делал при этом прививку от клещей. При этом я каждый год говорю, вот надо ее сделать.
8: Подождите.
7: Но мы об этом сейчас давайте про прививки. Мы во второй части программы поговорим. А вот сейчас все-таки насколько это реально угроза?
9: Да, давайте как немножко по полочкам разложим, потому что есть такое понимание, что многие не знают, а что такое клещи. Да? Там есть в мире вообще есть всего 54 тысячи там, клещей. Из них...
7: Видов клещей,
9: да. Из них 600. Это так называемые... Эксодные клещи, о которых мы с вами говорим, которые переносят вот эти вот заболевания. Эксодные, это слово, они прилипают, приклеиваются к человеку или там к собаке, и их тяжело как бы оттащить. Вот из них А дальше мы говорим, где-то 50-80 могут, видов, да, могут переносить, там, до 100 видов переносить различные инфекционные заболевания, о которых, наверное, самое опасное, это клещевой энцефалит, вы сказали. А второе, это боррелиоз. Третье, это анаплазмоз. И третье, эльхиоз. Вот четыре заболевания, которые, наверное, самые актуальные для Москвы, Московской области, ну и России в целом. Дальше смотреть, если по статистике, да, всего где-то в России, наверное, по всей России, вот в том году было выявлено, то есть обращались с укусами клещей примерно 500 тысяч человек.
7: Ну, немало, на самом деле.
9: Немало.
7: Это при том, что, я так подозреваю, большое число не обратилось.
9: Это статистика официальная, да, все правильно, то есть большую часть укусили, ну и забыли, как это принесло, как говорится, да. Дальше мы смотрим на летальные исходы. Вот, если статистику посмотреть с 2020 года по 2025 год, в год от клещевого энцефалита погибает 28, умирает 28-45 человек.
7: Даже не тысяч, просто 45.
9: Да. Ну, это понятно, масштабы России. Это, ну,
7: но это как бы вообще, да, расходимся и
9: еще. Но при этом все эти случаи, это случаи, которые без вакцинации. То есть из тех случаев, которые обращались с клещами и подтверждались энцефалит, что клещи энцефалитные, процентов 90 обходилось простой лихорадкой, там, температурой.
7: Я уточнить, вот потому что я прямо сейчас как-то выдохнул. То есть если на полмиллиона обратившихся 45 всего смертность, ну, как бы, получается, это достаточно безопасная история. А может, там есть какие-то осложнения, что люди не умерли, но остались какими-то инвалидами?
9: Да, эта тема правильная. То есть здесь вопрос, угроза есть. Я вопрос там, тема называлась у нас. Есть ли угроза, городская угроза клещей? Да, она есть. Это не миф, это не легенда, это реальная угроза. Но угроза управляемая. Управляемая на, во-первых, вакцинацией, а во-вторых, если посмотреть там и развеять мифы, не каждый укус влечет последствия, там, энцефалит, боррелиоз, либо другое заболевание. Да? Вот. Боррелиоз, например, если посмотреть клещей, боррелиоз – это в каждом пятом клеще есть боррелиоз сейчас в России. Но боррелиоз не несет таких сильных последствий, как энцефалит. Если энцефалит вовремя не распознать, он влечет к серьезным осложнениям, в том числе на нервную систему, на головной мозг, и там может закончиться параличом и смертью. Но это не каждый укус. Да?
8: А если у человека не было, ну, как это обычно бывает, он ничего не прививался, пошел в парк гулять весной, вдруг откуда ни возьмись этот клещ. Я вот, например, думала, что Московская область обрабатывается все от клещей, и, в принципе, никого ты там не встретишь, не подцепишь. Или, да, как вот вы сказали, что все равно они прицел имеют на питомцев, на собак, на кошек, а люди это все
9: растепенно. Несколько мифов, которые я хотел бы сейчас развеять. Во-первых, клещи не прыгают с деревьев, как многие говорят, ой, там шел по лесу, прыгнул с деревьев. Клещи не живут, да, клещи залезают максимум на высоту 1,5 метра. Поэтому вы замечаете, что иногда траву сейчас начали косить в Москве, там вдоль дорожек беговых. Вот. Потом, да, в Москве, наверное, это единственный субъект, где обрабатывают парки, обрабатывают клещей, но эта защита держится, она не абсолютная, я сразу скажу, она держится примерно там месяц, потом начинается ее эффект потихонечку.
8: Ну, они, наверное, да, каждый месяц обрабатывают.
9: Да, да, то есть обрабатывают. И то, есть парки, которые не обрабатываются, например, Лосиный остров. Он имеет статус национального заповедника.
7: Вот, я хотел сказать тоже, там что у нас есть...
8: А там много кто бегает, да, да, на великах. Да,
9: вот у нас Лосиный остров занимает там какой-то процент, не помню сейчас уже.
7: Вот в Барвихе, в Раздорах тоже у нас выкашивают зону перед дорожками, а остальное пишут это типа...
9: Поэтому Москва, она потенциально... Ну, я вам сразу скажу, что Москва не было случаев энцефалитов. Здесь был завезенный, кто-то привез, там это в Московской области было. За последние 5 лет в Москве не было случая заболевания энцефалитом, потому что это считается территория не энцефалит поддерживает.
7: Давайте вот можно все-таки поконкретнее. Вот мне там как бы батя в детстве говорил, не пей паленую водку, ослепнешь, значит, там, значит, дядя там как бы охотник говорил, не трогай лисицу, укусит бешенством, заразишься, помрешь.
9: Это вот. Отдельная тема бешенства.
7: Но это, может быть, это даже мы можно говорить, там они... коснемся, может быть, да. В конце, если время останется. А вот, вот с этими вашими энцефалитами, бриллиозами, что как бы, у меня глаза вытекут, там, я не знаю, там паралич разобьет, в чем?
9: Ну, давайте так, по статистике. Опять, да? 85% укуса клеща, которые доказали, что он энцефалитный, либо переносчик боррелиоза, заканчивается простой температурой, там, лихорадкой небольшой, и человек поправляется, да, если вовремя принять меры. Принять меры — это либо терапия, либо там...
8: А какая терапия? Вот что-то я слышала, там какой-то укол экстренный делают только если у тебя, смотрите, есть ОМС.
9: Есть вакцины только против предупреждающий энцефалит. От боррелиоза нет вакцины. Бриллиоз только последствия уже его терапии и лечения. Лечат антибиотиками. А энцефалит, он

0: как обнаруживается, либо человеку уже симптоматика такая явная, энцефалит, да, угу. либо там бриллиоз, и он в больницу идет, либо вы клеща берете и сдаете клеща, и тогда вы на, как говорится, экспресс-аналитику на опережение. Угу.
1: Так, вот давайте теперь вот это попробуем проговорить. Значит, пошел я понюхать ромашки в поле, и вдруг обнаруживаю на себе сидящего гнуса.
0: На носу.
1: Почему на носу? Они, ну, это, конечно, они обычно...
2: Понюхать пошел.
1: Но они, я слышал, что они обычно к теплым местам присоседиваются, вот каким-то нежненьким именно местечком таким, там, чуть ли не там подмышку куда-то.
0: Ну, влажный, наверное, да. Я бы сказал тогда.
1: Вот, и, кстати, вот у нас уже слушатели спрашивают, между прочим, у нас есть СМС-портал для ваших сообщений, +7 925 888 948, телеграм, латиница в одно слово, говорит МСК-бот, на сайте есть QR-код для того, чтобы в Максе нам что-нибудь написать, и вот слушательница Ирина спрашивает, а правда ли, что если клеща быстро удалить, он не успеет заразить жертву. А у меня отсюда, правда ли, что только ты на себе увидел клеща, его надо сажать в банку и везти куда-откуда?
0: Да. Ну, во-первых, с внешнего вида клеща нельзя распознать, заразный, не заразный. Это первое, наверное, да, что нужно понимать. Второе, укусил он и заразил он, поймет только либо анализ самого клеща, либо симптоматика, которую может показать, что человек заболел, да? Вот два варианта, как можно понять, что человек подхватил, либо клещ был заразным.
1: Ну, то есть вот надо все-таки с ним куда-то идти.
0: Да, надо идти, и я вам скажу, это не легенда, почему? Потому что вчера я пошел в груминг, это не выдумка, и забираю собаку, мне сказали, вот вам подарок, и дают стакан.
2: Остригли, нашли там, да?
0: Там напившийся клещ, которую мы сразу сдали в лабораторию.
1: Вот, но сдали в лабораторию своей собственной клиники?
0: Нет. Этим занимаются несколько. Есть частные лаборатории, есть государственная лаборатория при, так называется, Центре гигиены и эпидемиологии. А есть частные лаборатории, которые у всех на слуху, не буду называть название, у дома они есть. Там uh-huh. делается это в течение 2 дней, и выявляется, если это на собаке обнаружено, это выявляется 4 там заболевания. Если на человеке, то тоже 4, там, вот, которые я назвал, название как раз на эти заболевания, и проверяется клещ, сданный клещ.
2: А для собаки это все так же опасно, да, все
0: эти собаки, да, опасно. Основное заболевание, которое переносится, это бабезиоз или пироплазмоз, так называемый, который поражает эритроциты у собаки, да, в крови mm-hmm. там. И собака, то есть токсикоз начинается, сильнейший токсикоз в организме, и собака погибает от обезвоживания. И если не принять экстренные меры, то собака, по идее, может, и случай покажет, в течение mm-hmm. там недели погибнуть. Поэтому Нет. здесь экстренность, и там у собаки надо замечать на симптоматику, и изменение ее поведения. А у людей, к сожалению, здесь сложность в том, что все 4 заболевания, которые я назвал, они по симптоматике очень похожи на простуду. Они начинаются, там, температура, легкая. Кашель, там, слабость. Ага. Только потом начинается какая-то ломка костей, там, знаете, там, паралич каких-то.
2: И то собака не скажет тебе, да. хозяин у меня выпустил ломик там.
1: Слушайте, ну, я лично был свидетелем буквально недавно такой сцены из пасторальной деревенской жизни, когда семья на даче пошла с 2 собаками погулять в лес, один из них такой белый, как они, самоеды называются?
0: Самоеды
1: так,
0: есть, да.
1: Да, вот, да, вот такой здоровый белый, вернулись домой, так на собак посмотрели слева-справа, энное количество клещей сняли. И все, и собачьи пошли дальше, там что там под хвостом у него что-нибудь где-нибудь там торчало, никто сильно не присматривался. И я так подозреваю, что это поведение большинства, на самом деле, людей, если ты живешь вот на русской деревне где-нибудь, ну, ты с этими баночками не наездишься и не набегаешься. Это абонемент надо покупать какой-нибудь. Не знаю, а собак прививают от клещей?
0: Конечно, да, есть и прививки как раз от бабезиоза, это же такая бактерия бабезия, да, называется, ага. которая как раз и парализует там вот это все. Ага. Чем дальше от Москвы, тем люди, наверное... более по старинке относятся к этому методу там, распознавания. Они, как начинает собака симптоматика, да, там начинают не есть, не пить, лежать, тогда уже обращаются. А в Москве, в Московской области, ну и в городах там миллионниках как-то люди идут на опережение. Вот это, они берут эту клеща. Понятно, в Москве собака не придется с 20 клещами там, на шерсти, там один-два, но их можно сразу сдать. И люди как-то на опережение сдают их, и такая экспресс-анализ помогает опередить. То есть если они понимают, что клещ заразный, они идут к ветеринару, А лучше сразу идти, когда

0: сдали параллельно, и уже предпринять терапию, которая поможет, по крайней мере, смягчить симптоматику, либо понаблюдать за собакой в специализированных условиях, не дать ей довести до там, токсикоза
1: вот,
0: крайне сложно.
1: Репелленты какие-нибудь. Там.
2: Так, можно по-русски тогда масла. Сразу? Ну, это что такое?
1: Все что угодно, чем-то попшикать собаку ту же или человека. Чтобы
2: перед походом на улицу?
1: Да.
0: Ну, нет, для собак, траву, нет, для собак понюхать. Есть общее правило, это вакцинация и обработка от клещей, да, если либо таблетки, либо нашёрстку. Вот. Только надо очень аккуратно, потому что то, что хорошо для собаки, может губительно быть для кошки. Многие так и не обращают внимания. Ну, да, помажу собаку, кошку и еще там. Вот. Очень-очень серьезно, потому что многие кошки — это летальные исходы, когда собачьими там препаратами мажут. Ну и по весу тоже надо смотреть, потому что разные пропорции, на разных собак по-разному. На самоеда, как вот Илья сказал, там одна пропорция, да, там одна таблетка. А на мелких собак это может быть, если там такую же дозу применить, может быть, последствия какие-то быть.
1: Илья, ты котика своего как-то защищаешь?
2: Я котика своего не защищаю, потому что у меня котик живет в затворе, значит, и на дикую природу наблюдает из окна. Но меня периодически друзья говорят: а давай ты возьмешь своего котика на шлички, и мы поедем куда-нибудь на природу.
1: Наконец-то мы погуляем. И
2: я чего-то, вот я опасаюсь как-то. Вот я опасаюсь. Причем, как я не послушаю ветеринаров, я все больше как-то опасаюсь этого всего делать, потому что либо это. Я так понимаю, надо его предварительно чем-то вакцинировать масштабно.
0: Да, от инфекции, потому что инфекции передаются. Ага. И, к сожалению, они передаются не только, когда ваш котик уехал куда-то в среду, а с вашими ботинками они приносят.
2: Ну да, это вот здесь, есть, это как бы тема, что ты погулял по улице, наступил там на что-то там от одного котика, принес домой или крыску, и твой, значит, как бы котик склеил ласты. Ну, это мы как-то стараемся вроде бы как-то наблюдать. Вот, но все равно. Ну, а вы считаете вот нормально вот городских котов так вот куда-то вот на природу?
0: Ну, здесь, выпускать? Наверное, вопрос даже больше не про клещей, а про стресс, потому что все-таки коты больше и кошки подвержены стрессу. Если она, тем более, домашняя, ни разу не видела внешний мир, для нее, ну, это реальный стрессняк будет. Вот, наверное, даже я больше про эту тему поговорил, чем про клещей.
2: Это я чувствую у нас на подходе встреча с каким-нибудь зоопсихологом, который расскажет нам, как прорабатывать у котиков травмы.
1: Да, почему нет?
0: Тема интересная, да, тема интересная, долго, и на ней можно говорить тоже, может, с удовольствием.
2: Слушайте, а вы видели как бы ноу-хау в интернете, я не знаю, правда или нет, что якобы, если взять камеру на телефоне, выкрутить как-то там настройки на отрицательные, ну, то есть, чтобы у тебя на экране как бы негативно изображение отображалось, и наводить на собачку, то все клещи будут подсвечиваться белым светом. То есть вот ты как бы не видели еще? Нет, кстати, вот друзья, кто найдите в интернете сейчас это активно, как сейчас вспомнит новое слово, форсится, вот, форсится.
0: Я думаю, что проблема-то будет не найти такое приложение, а найти собаку, нет, на которую столько клещей будет, чтобы светились.
2: Типа на любом телефоне ты как бы делаешь вот это инвертированное изображение, ну, где белое в черное переводится, черное в белое. И когда на... То есть обычным взглядом, вот если ты на белую собаку смотришь, и там какая-нибудь эта маленькая соринка, ты ее не замечаешь. А когда у тебя мех собаки становится черным, то на нем вот эти все гнусики вот белым подсвечиваются.
0: Кстати, интересный такой факт о клещах. Вы же знаете, что вот эти маленькие клещи, они сами по себе 1-2
2: миллиметра.
0: Миллиграмм, да? А 3-5 миллиметров, да? Ага. И что это единственное насекомое, которое может при напивании крови увеличиваться в 200-600 раз. То есть, если, грубо говоря, там получается 3-5 миллиграмм, то напившись, самка может весить, как виноградинка, примерно там до 1,5 грамма.
1: Ого, так его даже и не видно, если он пока не напился крови.
0: Нет, это клещи как раз, вот, о которых мы говорим с вами, там, убийцы или еще кто-то, да, они видны. Да, это не полевые клещи, которые живут в подушках и которыми занимается аллерголог, а не инфекционист, как вот мы говорим клеща.
1: Точно,
0: да?
1: Точно, еще же есть клещи, которые они, ты прям подышишь, они у тебя
0: прям
1: в легкие.
0: Ну, смотрите, в Москве, попадают. Наверное, я бы сказал, три вида клещей. Это вот иксодные, да, которые опасные, да, они видимые. Они видимые, они кровососущие, они могут переносить инфекции. Второй вид — это полевые это которые живут в подушках, в коврах.
2: Это пылевые, друзья, пылевые. Не полевые,
0: да,
2: а пылевые.
0: Пылевые. Слово пыль, они не опасны, за исключением чувствительных людей к аллергии различной, да, они не кусают.
1: Реклама была такая страшная, где их там несколько раз увеличили.
0: Ну, если, как Илья сказал, увеличить, я уверен, что там в каждой подушке человек перепугается и спать не будет там, да. А на самом деле они только опасные, это их изучает аллерголог там, да, на пыль там. И третий вид – это чесоточные клещи, которые, ну, тоже переносятся, которые создают некие борозки под кожей, залазят. Этим занимается дерматолог, грубо говоря. Редкий вид, который в Москве тоже встречается, их обычно там из-за какого-то вида содержания там, как люди живут.
1: А они заболевания так не переносят?
0: Нет, ну, чесотка такая, как бы, да.
2: Я могу теперь поделиться, мы достаточно все уже здесь подружились, как бы сблизились, я могу поделиться историей своей фобии. Значит, она напрямую с клещами не связана, но пересекается. Значит, там когда-то в далеком, я так подозреваю, 1987 году я маленьким, значит, шипдиком был в пионерском лагере. Вот такой советский пионерский лагерь с горном, там, с зорницей, с кашей подгоревшей в кастрюле. И что-то как-то, в общем, где-то мы там на речке что-то мы там, у нас был тихий час какой-то выездной и так далее, и ко мне под кожу залез этот личинка овода.
0: Да, есть такое дело.
2: И она вот туда куда-то глубоко, как бы тварь такая заползла, и в итоге меня повезли в травмпункт. И это было такое прекрасное переживание детства, потому что из этой как бы советской как бы идиллии пионерского лагеря я оказался в фильме Балабанова, значит, с каким-то там убитым вот этим сельским травмпунктом, с такими прибухнутыми, значит, санитарами, которые...
1: Ну что, резать? Давай резать.
2: Ну что, и которые мне просто, значит, на живую стали вырезать этого опарыша, да, значит, как бы сверху там полевая спирка. Говорит, ну что ты, плачешь-то, не плачешь, все нормально. И потом еще на живую зашивали. Да? Вот прям как Рэмбо. Да.
0: У меня там долгое
2: время там какой-то шрам оставался. Да. И поэтому вот теперь, когда я слышу, что кто-то куда-то там вот к нам может присоседиться, у меня...
1: А вот сейчас у меня вопрос в тему. Как правильно клеща удалять? И если его неправильно удалишь, то там какое-то воспаление может случиться?
0: Хороший вопрос. Во-первых, надо удалять снизу вверх, да, не вбок куда-нибудь, не резко туда. Стараться, цели, стараться вытащить вот этот хоботок. Есть такое еще, знаете, врачи говорят, клещ не кусает, клещ впивается. У него нету, как говорится, этих клещей каких-то, он впивается, как буравчик.
2: А, у него нет ни да. челюсти, ни как
0: да,
2: бы...
0: Да, а у него хоботок вот этот, да? И более того, когда он туда хоботок вставляется, почему мы не чувствуем укус клеща? Он сразу туда слюной вводит обезболивающее и
1: молодец,
0: вводит крови разжижающее, да? Это там на протяжении 400 там, лет эволюции так сделало такой укус, что он не как комариный, и вы не чувствуете его. Вот, что нужно сделать, если вы увидели клеща, надо аккуратно его вверх, понятно, выкрутить, постараться целиком, постараться делать не руками, а там пинцетиком каким-то, вот, чтобы сохранить все его части. Положить баночку с мокрой какой-нибудь ваткой, потому что иначе он там засохнет, ну, надо его как-то донести. Не мазать ни в коем случае самого клеща там, некоторые там спиртом его, чтобы он там мазью какой-то, это не действует на него, это только разодорит его. А саму ранку, если это у человека, либо у животного, у питомца домашнего, можно спиртом, либо хлорексин, да, какими-то такими антисептиками смазать и понести его, отнести его в лабораторию. Живет он в сухом виде, примерно там пару суток может в баночке в это, если там...
2: Окей. У нас сейчас новости, а потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 18:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИД Эстонии обвинили Россию в попытке заманить Запад в переговорную ловушку. Глава Евросовета Антонио Кошто ранее заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к диалогу с Москвой, когда для этого настанет правильный момент. Кремль обостряет напряженность НАТО в последней попытке заманить западные страны в ловушку переговоров, расколоть их в вопросе поддержки Украины и отвлечь нас от нашего курса, написал канцлер эстонского МИДа в соцсети X. Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о предпочтении переговорщики со стороны Европы, ранее заявил, что для него им бы стал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. В Барнауке рассказали о новых правилах приема в аспирантуру. Теперь заявления в электронной форме будут приниматься только через госуслуги. Возможность направить их через собственные информационные системы вузов упраздняются, отметили в ведомстве. Там добавили, что у абитуриентов сохраняется право подать документы лично в образовательную организацию или по почте. Кроме того, в обновленных правилах говорится, что целевая квота будет устанавливаться с указанием конкретных заказчиков обучения. Сроки приемной кампании, зачисления и другие базовые правила остаются неизменными, пишет РИА Новости со ссылкой на документ. В Министерстве образования и науки добавили, что общее число аспирантов с 2020 по 2025 год выросло на 44%. При взрыве на северо-востоке Мьянмы погибли 46 человек, пострадали 74, они госпитализированы. Такие данные со ссылкой на спасателей приводит агентство Associated Press. В публикации говорится, что ЧП случилось в населенном пункте Намкхам, в здании, где предположительно хранились взрывчатые вещества для ведения горных работ. Других подробностей случившегося пока не приводится. Синоптики рассказали о погоде в первый день лета в московском регионе. В столице в понедельник ожидается от плюс 18 до плюс 20 градусов. В Подмосковье столбики термометров зафиксируют отметку плюс 21. Местами возможен кратковременный дождь. По прогнозам гидрометцентра, в ночь на 1 июня в столичном регионе местами вероятен туман. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 10 рублей 49 копеек. Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 7-я – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Трансформация профессии фитнес-тренера. Чего хотят клиенты?». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга, кандидат медицинских наук Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Право знать. Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
1: И большая перемена продолжается. Ведущий Юля Власова и Илья Переседов. Мы
2: переседов,
1: по-прежнему
2: переседов,
1: здесь.
2: Переседов, моя переседов.
1: А я что сказала? Ну, что тут начинается опять? Вот, с нами по-прежнему в студии Алексей Маловацкий, руководитель Европейского ветеринарного центра «Госпиталь ИВСИ». И к нам присоединяется по телефону Эльмира Кутуева, заместитель председателя комиссии по лабораторной диагностике в здравоохранении Московского отделения опоры России.
2: Да, говорим мы про клещей, насколько эта угроза действительно страшная, как ее избежать. Эльмира, здравствуйте, слышно ли нас?
6: Добрый вечер, вас слышно.
2: Прекрасно. Итогом первого получаса нашего разговора стало то, что лучше сделать прививку от клещей и себе, и домашним животным, чем потом мучиться бегать с баночками и так далее. И тут встает вопрос, а насколько эти прививки доступны, сколько это стоит, где их получать?
6: Ну, эти прививки достаточно доступны. Угу. Если речь встает об этой вакцинации, это уже такое целенаправленное действие, то достаточно обратиться в городскую поликлинику и, собственно, дежурному участковому терапевту задать этот вопрос. Дальше идет маршрутизация в рамках департамента здравоохранения, где пациенту конкретно и достаточно популярно объясняют все действия, которые он должен предпринять. Это уже достаточно отработанная стандартная процедура, в которой, собственно, при желании пациента нет никаких проблем.
2: Так эти прививки, они у нас сейчас бесплатные или все-таки надо будет за них платить что-то?
6: На текущий момент, насколько я знаю информацию, но, правда, она на рассмотрение в дальнейшем, речь идет о платных услугах. Угу. Но сейчас, конечно, все эти моменты и инфоповод о том, что исследование вообще лабораторное клещей, оно должно там в том числе входить в ОМС, оно проводится. Поэтому вполне реально, что и услуга будет уже бесплатной.
2: У меня есть опыт посещения разных экзотических стран, и там часто прям требуют, чтобы сделать себе набор прививок перед поездкой, и за какой-то срок. Ну, то есть, как бы работают они не сразу. Вот в случае с клещами, если я сделал себе эту прививку, я уже на следующий день могу как бы весело идти гулять как бы по лесам и полям? Или какое-то время должно пройти?
6: Ну, в этой ситуации, конечно, вы не сразу можете весело гулять по полям. Безусловно, здесь нужен такой мониторинг общего самочувствия, потому что это все-таки биологический агент, который должен совместиться с вашим организмом. И здесь в течение 24 часов вообще показано, и по стандарту в том числе, такое наблюдение за пациентом. Дальше, если в течение 24 часов нет лихорадки, место вакцинации, оно там тоже не имеет никаких особенностей, то такой устойчивый компонент достижения – это где-то 10-14 дней. Через 10-14 дней вы можете быть уверены в том, что, собственно, все, что с вами произошло, имеет тот результат, который должен был быть.
2: Короче, друзья, если кто-то хочет хорошо отдохнуть на День независимости России с шашлыками на природе, вот надо прямо уже сейчас как бы идти и делать прививки. Мы периодически сталкиваемся с, скажем так, с последние годы, настороженным отношением некоторых слоев нашего населения к прививкам вообще. Самое интересное, что я встречал людей, мамочек, которые по идеологическим соображениям не делали прививки собственным детям, но зато исправно возили на прививках собак и кошек, которые у них жили в доме. Да, вот. Ну, про собак с кошками мы еще поговорим. А вот здесь как-то чем-то можно по поводу их настороженного отношения в данном случае что-то сказать?
6: Ну, здесь, мне кажется, должна работать вот такая образовательная деятельность населения, потому что, конечно, вот это отношение, каждый там вправе относиться ко всему там своей точки зрения, но что касается таких социальных моментов, то здесь, мне кажется, нужно как-то дополнительно работать с населением, разъяснять, объяснять на конкретных примерах.
2: Так, вот мы вот сейчас прямо это детям занимаемся в настоящий момент, поэтому вот разъясните нам, поработайте с нами.
6: На самом деле на базе всех же городских поликлиник существует определенного рода школы, не только там школы по сахарному диабету или там по сердечно-сосудистым заболеваниям, но и в том числе по вакцинациям. И вот эти школы, они как раз позволяют расширить кругозор, в том числе и тем мамочкам, которые, собственно, еще не понимают вот этой важности вакцинации для детей и какие риски, связанные с тем, что не проводить вакцинацию, существуют. И, собственно, вот это вот очень четко объясняют.
2: А есть какая-то особая угроза вот для младенчиков и вот маленьких детей в плане укусов вот всех этих как бы гнусов?
6: Ну, есть, конечно. Ну, дети, особенно если это там 1, 2, 3 месяца, конечно, у них еще иммунитет полностью не сформирован, и все, что касается каких-то дополнительных инфекционных агентов, это в разы сложнее, чем у взрослых. Поэтому все эти риски, они приумножаются в 3 раза, чем у взрослых. Конечно, они есть.
1: Таких маленьких ты ж не будешь в траву там выкладывать. Обычно они в колясочке лежат.
2: А они как? Прыгнут?
1: Они не прыгают, тебе только что сказали в первой части программы.
2: Они ползут. Я читал, что там, если тебя клещ понюхал, он там 10 километров будет ползти, чтобы тебя укусить.
6: Ну, конечно, случаев всяких разных может быть. Может, с кого-то там, взрослого там как-то. Ну, в общем, понятно.
1: А про комаров можно спросить у вас? Вот что-то там в начале весны еще, по-моему, была новость о том, что какие-то комары у нас тут появились, которые тоже что-то разносят.
6: Ну, всегда, это, я не знаю, еще в школе даже нас всех пугали с комарами, которые тоже, поскольку это кровососущие насекомые, и понятно, что через кровь они вполне реально могут нести инфекцию.
1: Могут кусить вначале животное, а потом укусить... Малярийные
6: комары и так далее, это вот такие страшилки еще там советских времен, и понятно, что это действительно имеет место быть, поскольку... Вот такой гемоконтакт.
2: Это не страшилки советских времен, это страницы приключенческих романов Жюль Верна.
1: Значит, как они там
2: малярийные болота преодолевали, завернувшись в это самое, в марлю. Я читал с фонариком под этим самым
6: одеялом. Поэтому это реальная угроза, да, действительно такое может быть.
2: Но только они у нас не водятся, насколько я понимаю, все-таки малярийные комары.
6: Ну, на даче точно, в Подмосковье, да, таких вряд ли найдешь.
1: На даче в Подмосковье, знаешь, сколько болот? Вдруг там какой-нибудь да выпрыгнет суперкомар.
2: Спасибо огромное. Значит, мы поняли, надо прививаться, и я вот прям, можно сказать, практически беру соцобязательство в скором времени прививку сделать от клещей. С нами была Эльмира Кутуева, заместитель председателя комиссии по лабораторной диагностике в здравоохранении Московского отделения ОПР России. Вот и Юля, звукорежиссер у нас тут, мать-героиня, вот мне хочется спросить у нее, что у нас там с прививками детей? Ну, вот кивает головой, что пока еще от клещей они точно не привиты. Да? Но вот мы продолжаем нашу агитационную деятельность.
1: Слушай, ну еще же одеться можно как следует от клещей. Я вспоминаю, что вот кто походники, меня учили, что высокие носки, сверху штаны, там какие-то вот... пахнущие, ну, не, может, не репелленты, но сильно пахнущие какие-то средства.
2: Ну, вообще, друзья, знаете, я так понимаю, что, положа руку на сердце, надо сказать, что всем нам очень повезло со страной, потому что если посмотреть, что в какой-нибудь Австралии там творится, или там вот даже на всяких экзотических курортах, я тут узнал про медузу, которая называется как-то Карибский парусник или как-то вот так, у которой там длинные как бы вот шупальца, и она прям, да, сразу там разъедается кислотой, и там надо... Не, ну там, ну, риск сердечного приступа большой, там надо...
0: Ну да, это в Австралии, особенно в Дарвине, они длинные, там даже на сезон закрываются эти пляжи.
2: Да, да, да, то есть вот на фоне этого вот эти вот все как бы... Слушайте, хорошо, давайте тогда поговорим про другие угрозы, я думаю. Вот мы упомянули бешенство. Я так понимаю, это реальная как бы угроза.
0: Это реальная угроза, и периодически, вот мы как клиника, у нас мы ставим от бешенства, мы ежемесячно отдаем информацию о вакцинированных там, да, в государственные учреждения, ветеринарии. Вот. А обратная связь, что государственные учреждения ветеринарии, они отслеживают очаги, я так называю, да, очаги. Я сейчас не буду пугать наших слушателей, но эти очаги постоянно возникают. Они возникают рядом в Москве, в Московской области, они периодически возникают.
2: И там уже серьезнее история,
0: да? Да, очаги появляются тогда, когда обнаружили, говоря, бешенство. Вы знаете, что бешенство диагностируется только, когда мертвое животное вскроют, да, там это же мозгу все, да, вот в голове. Поэтому так нельзя констатировать. Но есть симптоматика.
2: По поведению.
0: Да, вот, это слюноотделение.
2: Я честно, вот, по моим ощущениям, наверное, вот самые жуткие ролики, которые я видел в интернете, это, с одной стороны, от охотников пример поведения вот животных, больных бешенством, где там какой-нибудь отощавший волк там кидается, там рвет как бы колеса автомобиля, там зубами что-то еще. И есть видео из диагностических наблюдений пациентов, как они угасают, когда уже человеку невозможно помочь. Вот.
0: Это опасная вещь, даже вот последний случай у нас был в Конаково, это рядом с Москвой, там у человека, который в питомнике несколько собак было, там около 20 собак, залез енот ночью, переполох, там камеры засняли, енота убили как бы там, да, вот отвезли его, доказали, что он там смертельно бешенством болеет, вот, и здесь начинаются реальные проблемы для владельца, потому что непонятно, куда он укусил, а вы знаете, да, бешенство, инкубационный период зависит, куда укусил. Инфекционные...
2: Вы так говорите, вы знаете, нет, мы не знаем.
0: Ну,
2: вообще не знаем.
0: Да, если это же в голове развивается все. Соответственно, если он укусил там за ухо, то это в течение там нескольких дней. Если за хвост, то пока дойдет вот это все, да, инфекция, то разовьется, то это может быть там до нескольких недель, там, до месяцев, там, да. Вот.
1: А взять кровь на анализ, на экспресс?
0: Нет. Вот как раз инкубационный период, как и про клещей. Почему нельзя пойти взять кровь? Потому что антитела не вырабатываются вот сразу при укусе. Да, а кровь берут как раз на антитела.
1: И чего, собак на карантин отправили?
0: Отправляют не только собак, но и семью, которая контактировала, а там и дети контактировали, и беременные женщины там контактировали, там опасная ситуация.
1: Но это же только при укусе передается или нет?
0: Передается при укусе.
2: Нет, он через слюну.
0: Есть там неподтвержденные, но есть предложение, что передается слюной, да. Вот, но в основном при укусе, да, прямой контакт со слюной, с кровью, это передается.
2: Я просто хочу сказать, что, друзья, обратите внимание, ну вот бывают случаи, что там вот кто-то там сердобольный погладил котика какого-нибудь из леса вышедшего, значит, тоже там решил там принести ёжику там мяско молодца, мяско молока, ёжик его куснул за палец, и люди реально умирают, потому что вот в случае от бешенства, я так понимаю, нет возможности.
0: Ну, делают, если сразу принять меры, там есть какой-то шанс, что что-то можно помочь. Ну, правильно Илья заметил, что сейчас учились случаи, когда животные дикие выходят в город на помойки, там кабаны, ёжики, лисицы, там, ну, лоси, они не просто так выходят, значит, что-то с ними не так, да, они, значит, потеряли бдительность, свой страх и вышли, там, не только голод их ведёт в городскую среду, и здесь начинают дети, там, и лисичку погладить, бедную лежит, спит. И вот как раз здесь происходит как раз и заражение.
1: Белочки же тоже.
0: Белочки, да, очень опасные там при укусе. Ну, в городских парках можно предположить там, что они как бы не дикие, да, там как-то их поддерживают. В многих парках знаю, что их специально там разводят и следят, и ветеринары за ним следят в нескольких парках. Ну,
2: короче, дикая природа потому и дикая, что нечего туда лезть. Елена спрашивает нас, зачем жителям Московской области прививаться от клещевого энцефалита, если клещи в нашем регионе им не болеют или его не переносят?
0: Ну, есть такое понятие, как вы правильно заметили, что в Москве, Москва и Московская область не являются территориями, где были случаи летальным исходом. Но есть такое понятие, как привезенный клещ энцефалитный, который не исключает, что он может появиться. Вот. И чем дальше от Москвы к северу, тем процентность среди выявленных клещей примерно 20% клещей несут энцефалит. Это вот Дальний Восток, туда вот Алтай, туда в ту сторону. В Москве нужно прививаться для того, чтобы исключить любой риск.
2: Ну, особенно если вы любите как-то путешествовать, или мы вот тут топим за пешие походы по Московской области, да, что, конечно, очень интересно и полезно.
0: Тем более Лосиный остров, мы говорили,
2: может
0: что
2: быть,
0: он,
2: небезопасно. Да. Вот
1: то есть
2: такая загогулина.
1: Нужно прививаться и выдерживать еще порядка 2 недель.
0: Да, период,
1: потом
0: который
1: уже
0: действует,
1: вакцина. И потом уже можно отправляться в путь.
0: Да. Вакцина, она действительно сейчас очень распространена во всех государственных учреждениях, в частных учреждениях. Нужно один раз поставить, а потом ревакцинация идет каждые 3 года.
1: Кошки, собаки, то же самое, да, вот мы делаем.
0: Кошки рекомендуется раз в год делать, обработку клещей 2 раза в год.
2: Я очень люблю экспертов, которые приходят к нам в эфир. Меня практически подмывает переименовать нашу программу «Мне только спросить». Вот у нас 10 минут до конца, вот «Мне только спросить». Значит, если широко вот брать как бы уже этот вопрос про заботу о домашних животных, да, есть вот какой-то пакет действий, которые нужно вот совершить, чтобы, с одной стороны, там, котиков, собачек как-то обезопасить, а с другой стороны, себя от них. Ну, это токсоплазмозом, я так понимаю, мы все как бы по умолчанию болеем, у кого там кошка дома живет, это уже как бы мы с этим смирились.
0: Ну, на такой минимальный пакет, если вы спросили минимально, да, что вот человек, который, наверное, не хочет связываться там постоянно в медицинском учреждении, это два раза, это обработка клещей, пиковый сезон, один раз вакцинация, и два раза рекомендуют, как бы такая статистика, это прием у врача, некий такой чекап, чтобы посмотреть, что с животным все нормально.
2: Это клещей, а вообще более широко.
0: Да, это вот минимум пакет, который, в принципе, помогает своевременно выявить что-то, потому что в болезни, в принципе, сейчас большинство болезней лечится, и здесь вопрос своевременности и регулярности обращения.
2: А вот тоже что-то вот какая-то тема пошла, что заставит нас чипировать своих этих животных. Потом я слышал, что эти чипы бывают разные, стоят они разных денег. Это вот что-то.
0: Это, ну, это правильная тема, потому что во всем мире цивилизованном принято, что каждое домашнее животное, оно стоит, оно имеет учет. Потому что учет это важен не только для самого животного, там потерялось оно, и владелец нашел его без всякого стресса, но и для санитарной как бы, ситуации в стране, потому что животное может быть и больное, и переносчиком болезни, и такой учет он позволяет быстро выявить очаг, быстро очаг распространения, купировать его, поэтому здесь очень много целей.
2: То есть чипировать надо?
0: Чипировать надо, да. Во-первых, это без...
2: А чипы, они при этом разные какие-то?
0: Чипы, в зависимости от животного, они могут размерами быть разные. Они, они вкалываются в холку. Кошечки, они могут быть совсем миниатюрные. Там большую собаку, это чуть побольше чип. Но это безболезненная процедура абсолютно, безопасная абсолютно, потому что чип не дает какие-то радиоволны. Многие думают, вот там радиоволны будут.
2: А там рак мозга у кошки.
0: Да, чип может иногда мигрировать по телу. Он может двигаться. В зависимости там, да, но это безвредная абсолютно.
2: То есть у нас сейчас есть возможность, я, простите, я дурацкий буду вопрос, вот в своего домашнего питомца вживить вот какой-то вот чип, где будет записана о нем информация, да, там возраст, имя, что там,
0: нет, там телефон владельца. Нет, чип-носитель этот не позволяет, почему он маленький, он не позволяет записывать много информации. Так. Он дает информацию, там, телефон и владельца, или там,
2: клинику. Просто?
0: Да. И человек, нашедший, там, например, даже в Европе, это же вносится в международную базу. Вы уехали с котом в Италию или там какую-то другую страну, он убежал там.
2: Ну, мой кот, я думаю, был бы не против.
0: Или куда-то там в Владивосток, и ветеринар сразу найдет, поймет, что это кот.
2: Мне рассказывали историю, кстати, про москвичей, которые после 22-го года решили остаться жить в своем доме в Ницце. Вот. Но встал вопрос с кошкой, которая жила в Москве, и которая, к тому же, еще плохо переносила авиаперелеты, тем более с пересадками. И кошку из Москвы в Ниццу повезли на автомобиле через несколько границ. То есть обошлось это, я подозреваю, в стоимость там однокомнатной квартиры где-нибудь как бы в Люберцах.
0: Как раз про чипы. Я знаю случай, когда тоже в этот же период перевозилось несколько кошек, около 10, они все сбежали каким-то образом. Там раскрылись клетки и убежали они в какой-то одной из стран европейской.
1: Бежим.
2: Ехали в Ниццу, а выбежали из Черногории.
0: Про чипы, да. И из этих кошек там из 10, ну, 8 нашли именно по чипам. Там две куда-то скрылись, но 8 кошек...
1: А, там же прям по координатам можно установить?
0: Нет, по координатам нельзя. Это не датчик, как телефон. Чип можно спать только сканированием. К врачу приносят кошку бездомную, в Европе это правило и требование. Он сканирует сканером, и у него на экране появляется чип, там, код Васька, там, телефон такой-то. Все, и врач обязан, соответственно,
2: связаться. Но они могут быть любые, да? Вот не то, что там одни читаются, другие не читаются.
0: Сейчас только есть чипы, которые исключительно считываемые. думают, как бы технологии идут вперед, и думают, как уменьшить за счет и больше информации туда, включить. В том числе делается радиопоиск, пытаются как-то сделать, но это увеличивает. Это, скорее всего, на ошейнике мы говорим, когда на ошейнике вешивается радио.
2: Хорошо, еще одна вещь, которая меня как бы волнует, я сказал, рубрика, мне просто спросить. А если все-таки мы с котом моим захотим куда-то пропутешествовать, я так понимаю, иногда бывают две функции. Можно сдать его как бы в багаж, да, а можно как-то взять с собой.
0: Сейчас там, берут с собой уже, сейчас багаж уже, таких животных. Он же маленький, да?
2: Ну, да, среднего размера.
0: Там килограмм 5-6, да?
2: Ну, да, да.
0: Точно можно с собой брать. Разные компании предъявляют разные требования. Кто-то заставляет выкупать места, кто-то разрешает на коленях перенос. Но переноска должна быть жесткая.
2: Ладно, с переноской авиакомпания расскажет. Нужно ли как-то вот котов к таким готовить путешествиям, какие-нибудь успокоительные, колоть или
0: что-то такое? Да, да. Здесь в зависимости от животного котам рекомендуется какой-то успокоительный давать, потому что для него это абсолютно непонятная ситуация. Вот, это какое-то успокоительное. Вот, это закрытое, действительно, в переноске, говорите, закрытое какое-то место, как он привык. Это какой-то запах его в переноску кладут, например, из дома вот эти вот подстилки. Нет, чтобы он чувствовал, что нужно минимизировать изменения ситуации для котика. То есть должна быть что-то его среда родная. Понятно, шум там в аэропортах постоянно. Ну, как-то надо избегать. Вот с котиками. Собачки как-то легко переносят это. Им, наоборот, интересно. Там, а вот котики тяжело иногда. Тем более домашние, которые ни разу не выходили.
2: Друзья, напоминаю, у нас прошлый эфир был про роботов-андроидов, которые, значит, занимают первые места в разных беговых соревнованиях уже. Да? Но я вот понял, что я жду не дождусь, когда же у нас как бы какие-нибудь кошка-андроиды появятся, которые, с одной стороны, сумеют как-то там демонстрировать к тебе эмпатию, и при этом можно будет его просто в рюкзаке перевозить в разобранном виде и не париться на этот счет.
1: Какой тамагочи наших дней.
2: Вы, кстати, следите за этим рынком? Что-нибудь там происходит?
0: Да, конечно. Сейчас, ну, сейчас любая область трансформируется, в том числе и ветеринарная отрасль, в том числе и ИИ активно идет и помогает какие-то решения принимать и какие-то ответы давать, быстро находить.
2: Не, я сейчас спрашивал именно про этих роботизированных питомцев, потому что Sony, по-моему, лет 6 назад выпускала на рынок, но так у них дальше что-то не пошло. Они так вот тестовую партию как бы отправили. Почему-то что-то они стали пугать вот людей, когда за ними стал ходить вот этот как бы робопёс с микрофонными и камерами, да, значит, и передавать куда-то там информацию дальше, значит, люди стали...
1: Так прикольно было бы за ним, по идее, какашки не надо убирать, да, и кормить его не надо.
2: Да.
0: Ну вот... Тот уровень эмпатии он не передаст в любом случае, наверное, да, который есть у
1: котов. Так-то да.
0: Да, я думаю,
2: что... Ну, зато если живое туда и внедрят, как раз с ним поговорить можно как бы вечером.
0: Ну, мне кажется, животных тогда будет меньше, и одиночество он вам не скрасит, и кот...
1: Скажи, Алиса.
2: Так, а вы говорите, что и при этом вот на помощь к ветеринарам приходят,
0: конечно,
2: да?
0: Конечно, да, ветеринары, это как и в человеческой медицине, помогает принимать правильные решения, потому что сейчас информация, оборачиваясь информацией, чуть ли там не месяц новые исследования выходят, новые, за которыми врач физически не поспевает, он не сможет... Там, и в человеческой медицине можно было там прочитать книгу, у меня мама врач, там, говорит, раньше книгу прочитал, профессор какой-то, ну, и на 5 лет, как говорится, живешь по этой книге. А сейчас оборот информации чуть ли не... И отсюда пошло название просьюмеры, профессиональные консьюмеры, потребители приходят, вот вы или я придете, если, не дай бог, что-то там с питомцем, вы будете знать все о болезни, вы начитаете интернет, вы прочитаете все статьи, вы прочитаете все испытания, да, которые есть, вы придете, вы будете с врачом разговаривать на равных. И ожидается, что не будет, не врач будет говорить, а вы будете вместе говорить и решать проблемы питомца совместно, такое партнерство в лечении.
1: Консилиум.
0: Ну, партнерство я называю, да, что...
2: Не знаю, что все мои попытки, значит, поговорить с человеческими врачами по мотивам моих анализов, когда я прихожу, заканчиваюсь фразой, как там, как мама мне там в детстве говорила, поменьше читайте свой интернет, слушайте, что я вам скажу сейчас. Вот. Хорошо, друзья, это была программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва», Илья Переседов, Юлия Власова. С нами в студии был Алексей Маловацкий, руководитель Европейского ветеринарного центра. Человек с MBA здравоохранения Гарвардского центра. Я вообще понял, что в Гарварде, в общем, такие же люди, про таких же людей, как мы с вами говорим.
0: И
2: про таких же клещей. Это тоже, знаете, достижение нашего сегодняшнего эфира. Спасибо всем, кто был с нами. Услышимся через неделю. Всем вам доброго. Пока.
0: Всем спасибо. Спасибо.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 19:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Луганской Народной Республике. Украинские военные нанесли удар по транспортному средству в населенном пункте Рубежное. В салоне находились 11 человек. Никто не пострадал, уточнили в региональном правительстве. В результате атаки повреждена задняя часть рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Старобельск-Москва. Возгорание не допущено, говорится в сообщении. В медиа ответили на обвинение сенатора Марка Келли в адрес российских космонавтов. На форуме по безопасности в Одессе бывший астронавт заявил, что россиянам якобы важнее найти, что украсть в космосе, чем добиться успеха. Единственное, что российские космонавты украли, это победу в космической гонке у США, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова «Известия». Дипломат напомнил, что именно в СССР первыми запустили в космос человека и искусственный спутник Земли. Роспотребнадзор заявил об отсутствии завозных случаев холеры. В настоящий момент риски распространения заболевания в России отсутствуют, отметили в ведомстве. При этом там сообщили о сохраняющейся в мире неблагополучной ситуации по холере. С начала года в 23 государствах зафиксировано свыше 78 тысяч случаев. Наибольшее количество из них в странах Африки. По информации Министерства здравоохранения Нигерии, выявлено 943 подтвержденных случая холеры. Зарегистрировано 37 летальных исходов. В лесах Ленинградской области насчитали более 3000 медведей. Кроме того, там обитают 26 тысяч лосей и 1500 кабанов. Леса Ленобласти наполнены обитателями. Самое главное, что это число стабильно. Чтобы подсчитать все лапы, усы и хвосты, наши инспекторы прошли почти 2000 маршрутов, написал в мессенджере Макс глава региона Александр Дрозденко. Он отметил, что сотрудники комитета по животному миру вели учет по копытным, пушным и хищникам. Губернатор предупредил, что при встрече с дикими животными не стоит приближаться к ним и тревожить их. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные и понедельник, 10 рублей 49 копеек. Доллар 71 рубль 2 копейки. Евро 82 рубля 64 копейки. Сейчас столица малооблачно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8.
8: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
9: Дамы и господа, заводите свои моторы!
8: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
9: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
11: Лисича. Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
13: «Говорит Москва».
8: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ –
7: ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 19:07. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. А как обычно, по воскресеньям вечером говорим о фитнесе. И это прямой эфир, а значит, можно нам писать, можно на нас даже смотреть и слушать. Это естественно. СМС-портал, напомню, +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений, бот, который принимает их. Говорит и Москобот в одно слово. И есть у нас трансляция на Ютьюбе. Добро пожаловать туда. И там есть определенный QR-код, где вы можете навести камеру и отправить сообщение через Макс, если вам это удобно. Поэтому Макс, Телеграм, обычные смски, пожалуйста, если хотите пообщаться, будем очень рады. Сегодня, как обычно, я не одна, потому что гости все интереснее и интереснее. У нас на связи Елена Константиновна Ребенкова, ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга, кандидат медицинских наук, спортивный врач, президент Ассоциации медицинского фитнеса. Так, Елена Константиновна, слышно нас или нет?
5: Мы звоним вас на связь. Все слышно. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Екатерина. Спасибо за приглашение.
4: Добрый вечер. У нас с вами в течение часа предстоит такой разговор о фитнесе. Не знаю, мы можем сделать его серьезным, можем сделать его чуть с юмором, но главное, чтобы нам с вами было интересно. Интересно будет и тем, кто нас слушает. Единственное, Елена Константиновна, если есть возможность, вы можете включить камеру, и тогда видеотрансляция будет еще и с камерой. Если нет возможности, то будет только аудио. Можно будет смотреть только на меня, на меня в эфире, здесь в кресле, в студии. Вот, если есть такая возможность, то можете включить, у нас будет трансляция, вас будет видно.
5: Вот. А у меня камера включена.
4: У нас нет, к сожалению, видеоизображения, а у нас только голос почему-то. Но если вдруг что-то изменится, то будем рады. Я предлагаю начать беседу. Елена Константиновна, ну вот давайте говорить о фитнесе, поскольку вы человек, который в фитнесе давно, практически все знаете о том, что происходит в фитнесе в России. Обучаете тех, кто составляет вот эту систему, фитнес-основу, это тренеров, тренеры работают, несут пользу людям и так далее. Фитнес трансформируется с каждым годом, потому что мы видим, что все больше людей вовлекается в то, что им нужно чем-то заниматься, это и силовые, и кардио, и так далее. Но, возможно, меняется какой-то запрос, то есть потребность клиента. Вот нынешний клиент фитнес-клуба, тот человек, который решил, мне нужен тренер. Кто этот человек в среднем? Может быть, у вас есть какая-то статистика или общее понимание, зачем человек приходит в фитнес-клуб и зачем ему нужен тренер?
5: Да, конечно, такая статистика есть. Она ведется не только различными агентствами, которые изучают этот потребительский рынок, но мы тоже видим эту статистику, и сегодня запросы изменились. Больше сегодня приходят люди для того, чтобы улучшить здоровье, улучшить психическое здоровье. Ну, трансформация тела, конечно, ее никто не отменял. Она сегодня занимает третье место по статистике, такой консенсус. Вот. Но и при том, что люди, которые отмечают, что они приходят за здоровьем, за психическим, улучшением психического здоровья, они нуждаются, отмечают это, что нуждаются в поддержке, в формировании мотивации. То есть это такая непростая задача.
4: То есть тренер – это не тот человек, который просто говорит, что делать, считает подходы, грубо говоря, повторения, а еще и выступает как наставник для человека, который хочет хоть как-то изменить свою жизнь. Пусть то улучшить там какой-то эмоциональный фон или изменить тело, все равно это какие-то шаги в сторону лучшей жизни, более здоровой. И тренер здесь должен помогать и, наверное, владеть не просто навыками и знаниями там, анатомии и физиологии, но и чем-то большим, современный тренер.
5: Совершенно верно. Вот задачи, которые стоят перед тренером, они в корне изменились. С тех пор, как фитнес стал развиваться в России, а этому уже более 30 лет, вот последние годы мы видим эту трансформацию. Если раньше все было вокруг того, чтобы что-то нарастить, какие-то мышцы, где-то похудеть, где-то изменить объемы, то сегодня вот эта оздоровительная эффективность, она очень важна для клиента. Я думаю, что как раз такие условия сегодня в фитнесе, что он может стать маяком для многих людей, где здоровье и как его добиться. Медицина, к сожалению, не отвечает на эти вопросы.
4: Но всем хочется быстрого результата, согласитесь. И когда вот я как тренер тоже работаю, приходят и рассказывают клиенты о своих ожиданиях, желаниях. И хочется, чтобы не после одной, после двух-трех тренировок что-то уже подтянулось где-то в зеркале, уже что-то где-то было видно, но все мы знаем, что это результат очень медленный. И нужно работать регулярно, основательно, чтобы изменить что-то в себе, увидеть какие-то первые изменения. Клиенты готовы ждать или нет? Как воспринимается
5: Екатерина, фитнес? Сегодня эти даты тоже изменились. Так. И если в течение 3 месяцев не наблюдается никакого эффекта, сегодня это считается нормальным. Если раньше мы говорили, что через 21 день, извольте и положите на блюдечко уже первые изменения, сегодня это может идти настолько непредсказуемо, что, в общем-то, консенсус спортивных врачей говорит о том, что 3 месяца терпения и первые результаты мы можем ждать только уже через 3 месяца. Но, конечно, может быть и раньше, все зависит от подготовленности, от возраста клиента, от типа телосложения, от различных программ, которые он выбирает. Вот. Поэтому сроки изменились, то есть ожидания могут быть более длительными.
4: Но клиентам же нужно, мне как человеку, не знаю, мне кажется, каждому человеку нужно какое-то подтверждение, что что-то не зря. Вот я пришел на тренировку, оттренировался, и если раньше, какое-то ощущение в мышцах, хоть это какой-то сигнал, что что-то было, потому что если человек уходит, просто ему нужно какое-то понимание, что да, мы движемся к результату, да, сейчас я в зеркале его не вижу, но нужно время. Насколько сейчас уже люди верят в то, что от боли это обязательный результат эффективной тренировки?
5: Вы правы, клиент действительно каждую тренировку должен получить какой-то эффект. И таким эффектом может быть настроение хорошее, таким эффектом может быть любые положительные изменения, которые касаются переносимости нагрузки, возможности говорить во время нагрузки. И вот эти варианты тестирования, анкетирования, как раз мы обучаем в колледже Вейдера таким методикам наших будущих тренеров, они позволяют клиентам уже подать ту информацию, что что-то положительное начинает происходить. Например, шкала Борга есть такая, как клиент может переносить, может ли говорить свободно, без одышки во время нагрузки. Mm-hmm. Вот определяя какое-то количество баллов, мы можем даже показывать клиенту, что вот у тебя уже баллы изменились, смотри, ты мог говорить с одышкой вот при таких баллах, а сейчас уже, смотри, гораздо меньше, и уже есть положительный эффект. Но, опять же, это может быть не обязательно достижение там каких-то показателей силы, быстроты, ловкости, выносливости, уже достаточно хорошего настроения. Для этого тоже есть тесты, когда мы видим, что по разным тоже анкетированным методикам, что настроение улучшается, что улучшается переносимость нагрузки. То есть изменения нужно подчеркивать. Обязательно.
4: А правда же, что если человек заставил себя, не было настроения, было лень, да мало ли что, но пришел на тренировку, он никогда об этом не пожалеет.
5: Неправда.
4: Неправда, давайте. А что может быть? Так.
5: Но все-таки на любое, все, что вы не делали, ага. нужно приходить с хорошим настроением и быть готовым и хотеть это сделать. Если вы куда-то не хотите идти, и, значит, результат будет самый разный. И могут быть травмы, и могут быть какие-то первые признаки перетренированности. Не хочешь, значит, тебе это не дано, не будешь ты это делать. Поэтому в первую очередь нужно хотеть, нужно тренироваться на полном восстановлении. Если нет желания, ну, есть такие разные шутки среди тренеров, тренируйся без.

0: фитнес – это не мое. А бывают люди, которых вообще не привлекает никакая физическая активность? Или они просто не нашли свою?
1: Совершенно верно, вы правы. Есть у нас 5% таких людей, у которых есть ген интолерантности к физической нагрузке. Да, вот сейчас выделен, ну это не сейчас, уже много лет назад выделен в том числе такой ген. И что бы эти люди ни делали, у них ничего не прирастает. Ни максимальное потребление кислорода, ни вес не снижается, ничего. Вот есть такой ген интолерантности. Может быть, у вашей подруги такой ген, я не знаю. Но есть просто, ну, как бы обычные ленивые, которые могут говорить о том, что, так сказать, не предназначена я там ни для семейной жизни, и не пойду замуж там, или не, к фитнесу, и не пойду на фитнес, неважно. А, поэтому ленивых тоже много.
0: Мне кажется, что сейчас половина тех, кто нас слушает, сказали, вот, у меня точно такой ген есть, именно поэтому мне не нужен фитнес, поэтому я не хочу заниматься. Но бывают же случаи, когда просто человека пинками, там, друзья, не знаю, жены, дети, мать, отец заставляют идти, потому что им классно, да пойдем со мной, пойдем со мной, но им просто не заходит этот вид деятельности, ну вот фитнес-направление, не заходит. Кого-то на групповые тащат, а им нравится, возможно, занятие в тренажерном зале. Или им, наоборот, нужно вот от души где-то попрыгать и какая-то другая активность, нежели стоять и вдумчиво делать подходы рядом с тренажером. Тут вот же тоже свое надо найти каким-то образом.
1: Я думаю, что вы правы. Таких людей много, которые, ну, не находят сразу ни своего тренера, ни своего вида активности. Но я думаю, что сегодня фитнес настолько многообразен, настолько много возможностей, направлений. Даже подумайте, только йоги, 30 программ фитнес-йоги, которые реализуются в фитнес-клубах. Не говоря уже о других видах групповых программ. То есть подобрать нагрузку по типу темперамента, по подготовленности можно любому. Было бы желание, но здесь очень многие клиенты, которые так говорят, я думаю, что они экономят. То есть без тренера это сделать невозможно. Это мое глубокое убеждение. И, кстати, вот заинтересованность людей, чтобы на первое место поставить здоровье, ради чего они приходят в фитнес, вы знаете, вот с моей точки зрения есть еще одна причина. Не только, что здоровье стало ценностью, но и многие пробуют самостоятельно и заниматься и бегом, и марафонами, и триатлоном, и с�ошем, падом, ну, чем угодно, без общей физической подготовки. И очень много таких травм, перенапряжений мы видим, с которыми люди приходят уже после вот этих ошибок, после неправильных тренировок. И да, потом вспоминают про здоровье. Но хочется спросить, а где ты раньше был? Почему сразу-то не спросил, как лучше подготовиться? То есть вот эта мода на такие виды, которые стали популярными, они во многом приводят и к неблагоприятным последствиям. И, конечно, потом здоровье будет ценностью.
0: И, конечно, ну, наверное, персональный тренер, который может помочь познакомить новичка с направлениями фитнеса и вообще просто показать. Потому что с тренером классно заниматься, наверное, все время, но мы понимаем, что у кого какие возможности, но хотя бы просто внести понимание в свою жизнь, потому что тренер не только тренирует, но он еще и обучает, потому что он рассказывает, где какие упражнения, какие мышцы. То есть человек, чтобы понимал, что он делает, не просто так тренировался безбашенно. Правильно? Это же огромный плюс и польза, который тренер может дать новичку в фитнесе.
1: Да, вы правы. Очень многие просто боятся. Сейчас боятся, с одной стороны, что их будут разводить на какие-то бесконечные персональные тренировки. Боятся, что будут разводить на спортивное питание. То есть это, ну, что греха таить, в клубах это тоже присутствует. И, конечно, вот нужно здесь найти взаимопонимание, довериться тренеру. Но тренеры здесь тоже должны поработать. работать. Все-таки не все ведут соцсети, не показывают свои взгляды, услугу, как не формируют вот тот фитнес-продукт, ради которого

0: клиент откликнется и будет покупать эти услуги.
1: Но тренер, по сути, это специалист. Найти своего тренера, как найти своего врача. И не так-то это легко сделать, потому что, когда человек не понимает в тренировочных процессах, не понимает ничего, он не может оценить, насколько перед ним квалифицированный специалист, насколько этот человек опытен, и насколько он может там, способствовать выполнению его каких-то желаний в фитнес-направлении. Как понять, что тренер адекватный? Запрашивать сразу образование, то есть, здравствуйте, покажите мне, пожалуйста, вот дипломы, да? Или что? Я просто серьезно, у меня была коллега, девушка, которая вместе со мной училась тоже на тренера, она говорит, что после того, как я отучилась, я поняла, что тренер тренеру рознь, это раз. И два, она говорит, я не могу тренировать мою маму. И когда она пошла искать тренера для своей мамы, она подходила в клуб и говорит, покажите мне корочку, где вы учились, что вы умеете, а что? А как? Она говорит, я для мамы уже ходила, вот так выбирала.
0: Ну, вы знаете, здесь, наверное, единого рецепта не будет, но первое, я бы не стала проводить параллели между с врачом. Угу. В отличие от тренера, с врачом контакт должен быть минимальный, мне кажется. Вылечился и беги оттуда.
1: Это знаете, как эта шутка, что врач ждет, когда мы заболеем, да, кто-то ждет, когда у нас там специалист маникюра, ногти отрастут, и только тренер хочет, чтобы вы были здоровы, счастливы, богаты и ходили на тренировки.
0: Все-таки, да, все-таки врачи это обучение, врача это обучение пожарного, найти вот очаг болезни и предложить или фармакологическое лечение, или хирургическое, и в общем все, ты вылечился, прошел период реабилитации, и дальше все-таки надо немножко дистанцироваться, мне так кажется. А с тренером немножко другая, то есть не немножко, а множко другая ситуация. То есть это должно быть долгосрочное сотрудничество, долгосрочное. С врачами, конечно, сейчас ситуация тоже меняется, и нельзя сказать, что все врачи прям вот как бы, как мы идем, как на прием к хирургу. Нет, появляется специальность врач по активному здоровому долголетию вот с 1 января 2026 года. И, в общем-то, эта специальность предназначена для как раз профилактики, формирования здорового образа жизни. Но там нет, с моей точки зрения, тех вещей, которые действительно будут приводить к здоровью. В этих программах я не увидела вообще формирования физической активности, пульсовых режимах, тренировку качества и так далее. А вот как раз тренеры, мы сейчас думаем о создании, конечно, такой специальности, как тренер по активному здоровому долголетию, он вот именно тот человек, который нацелен на долгосрочное сотрудничество, потому что, ну вот обычные тренеры все-таки их услуги приобретают для того, чтобы поставить технику, сформировать программы, ну и самое долгосрочное сотрудничество редко превышает там 2-3 лет, это вот когда люди тренируются годами, это единицы, которых тренеры ведут долгие годы. Mm-hmm. Поэтому здесь вот именно если тренер будет нацелен на формирование активного долголетия и использовать для этого все эффекты фитнеса, тогда действительно будет сотрудничество долгосрочным. Но врач, еще раз повторюсь, все-таки у врача другая задача – поставить диагноз и вылечить. Это ну, более короткое сотрудничество.
1: То есть хорошо бы было меньше обращаться поводов для обращения к врачу, но при этом иметь постоянного тренера, который будет вашим наставником.
0: Тренер будет наставником, ну и тренер сегодня, вот концепция подготовки тренера в том числе включает и умение коммуницировать, построить разные коллаборации, как сейчас принято говорить, со специалистами. И как раз тренер в случае необходимости должен консультироваться у основных специалистов, терапевтов, кардиологов, там, эндокринологов и так далее. так далее. То есть должна быть коллаборация со специалистами, совместное введение, понимание. И это очень большая работа. Здесь так просто не соединиться.
1: Елена Константиновна, тренер должен быть хорошим продажником, да или нет?
0: Этого хотят менеджеры клубов. Да. Я думаю, что мы с вами их можем помочь, и вы как тренер тоже это знаете. Угу. Но я смотрю на это тоже как врач, и у нас тоже есть такие шутки, что скоро будут уже и патологоанатомы должны быть хорошими продажниками. Понимаете, поэтому специалист должен прежде всего делать свое дело, но в клубе есть персонал, который специально для этого обучен. И если тренер начинает суетиться с продажами, забывая о сущности своей профессии, то, конечно, он много теряет, с моей точки зрения. Хорошие продажи он должен построить, создавая фундамент, именно формируя соцсети, фитнес-сообщество, проводя какие-то мероприятия, где он выглядит как эксперт, чтобы ему доверяли.
1: Вот. То есть... А это был мой следующий вопрос. Тренер обязан, да? должен быть двигателем своего бренда, обязан вести соцсети и продвигать свой бренд, да или нет?
0: Я думаю, сегодня да, потому что это в том числе и это пропаганда здорового образа жизни и долголетия, и вообще для людей сегодня очень важно, чтобы поддерживать мотивацию для занятий, это свое фитнес-сообщество, потому что в кругу друзей не всегда есть те, кто разделяют ваши взгляды здорового образа жизни и активности, не все встают там в субботу в 6 утра на байдарке или в походы. И, конечно, чтобы поддерживать такой интерес и тренироваться в клубе, нужно создать это сообщество. Очень сейчас много пишут о том, что соревнования, даже мини-соревнования, они поддерживают эти мотивации. Но нужно хвалить, особенно вот исследования показывают, что женщины очень чувствительны к таким поощрениям всевозможным. Mm-hmm. То есть это возникает тоже такая игра, может быть, можно и так сказать, но просто тренировками мы сегодня не обойдемся.
1: А мотивирует что мужчин? А если просто женщин игра?
0: Ну, мужчин, исследования показывают, что мужчина тоже... они как бы чувствительны к этим поощрениям, но в значительно меньшей степени, чем женщины. Мужчины больше, чем женщины, они любят соревнования. И вот если они подтверждают свое лидерство, успехи даже в мини-каких-то соревнованиях, это является хорошей мотивацией.
1: Елена Константиновна, у нас несколько минут перерыв, даже не перерыв, а просто мы информационный выпуск сейчас послушаем, потом немного рекламы и продолжим разговор. У нас есть пару сообщений от наших слушателей, тоже попрошу их прокомментировать, так что оставайтесь с нами. Елена Рябенкова, ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга, кандидат медицинских наук, спортивный врач, президент Ассоциации медицинского фитнеса. В гостях сегодня в программе про фитнес. Слушаем новости, немного рекламы и продолжим говорить о фитнесе.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Телеканал «Аль-Джазира» назвал датум проведения экстренного заседания Совбез ООН по Ливану. Оно состоится 1 июня по запросу Франции. Глава МИД республики Жан-Ноэль Барро указал, что причина созыва – это военная операция Израиля в Ливане. Сегодня министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что Цахал взял под контроль средневековую крепость на юге Ливана. Позже израильский премьер Беньямин Нетаньяху сообщил, что дал военным поручение расширить операцию против движения «Хезболла». В Миноборнауке рассказали о новых правилах приема в аспирантуру. Теперь заявления в электронной форме будут приниматься только через госуслуги. Возможность направить их через собственные информационные системы вузов упраздняется, отметили в ведомстве. Там добавили, что у абитуриентов сохраняется право подать документы лично в образовательную организацию или по почте. Кроме того, в обновленных правилах говорится, что целевая квота будет устанавливаться с указанием конкретных заказчиков обучения. Сроки приемной рекламной кампании, зачисления и другие базовые правила остаются неизменными, пишет РИА Новости со ссылкой на документ. В Министерстве образования и науки добавили, что общее число аспирантов с 2020 по 2025 год выросло на 44%, с 87 750 до 126 200. В Пятигорске с признаками отравления госпитализированы 29 человек. По предварительной информации, пострадавшие посещали одно кафе. Такие данные со ссылкой на правоохранительные органы приводит РИА Новости. Накануне сообщалось, что в больницу Пятигорска поступили 9 человек со кишечной инфекцией. Позже в Роспотребнадзоре заявили, что у пострадавших обнаружены маркеры сальмонеллы. Работу точки питания приостановили. СКР и прокуратура проводят проверку. Сборная Норвегии завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею. В овертайме со счетом 3-2 команда обыграла представителей Канады. Встреча прошла в Цюрихе. Норвежцы впервые в истории завоевали бронзовые медали чемпионата мира по хоккею. Ранее лучшим достижением команды на мировых первенствах было четвертое место на турнире 1951 года. Финал чемпионата мира пройдет позже. В воскресенье сборная Швейцарии встретится с командой Финляндии. Начало игры в 21:20. По московскому времени. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Восемь часов шесть минут.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
2: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
7: Говорит Москва, 94,8.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Профитнес.
1: 19.36, радиостанция «Говорит Москва», это прямой эфир. У микрофона Екатерина Родина, говорим о фитнесе. СМС-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-48-948. Телеграм-бот, который принимает тоже ваше послание. Его название «Говорит и Москобот» в одно слово. У нас есть трансляция на Ютьюбе, и там можно увидеть QR-код, ведущий на возможности отправить сообщение через Макс. Поэтому возможности есть. Просто делитесь своим фитнес-опытом в контексте тех тем, которые мы сегодня обговариваем. Елена Рябенкова, ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга, кандидат медицинских наук, спортивный врач, президент Ассоциации медицинского фитнеса. Елена Константиновна, вы с нами, да?
0: Да, я с вами.
1: Все, отлично, а мы с вами. Ну, смотрите, коротко, Анастасия нам пишет, что ей 31 год, и только недавно она поняла, что ее идеальный спорт – это без общения с людьми. Вот когда есть эллипс, есть возможность поплавать, теперь ходит регулярно и реально хочет вернуться туда снова после тренировки. Сколько она перебирала, пишет, и только вот поняла к своему возрасту, когда вот после 30 поняла, что ей нравится, как активничать. Вот только в таком возрасте она пришла к этому выводу. Тоже опыт.
0: Ну, опыт прекрасный, и я поддержу, но только отчасти, потому что если говорить о занятиях спортом, фитнесом в контексте долголетия, то те виды, которые она выбрала, они, к сожалению, не приводят к долголетию, а основные эффекты получаются, если есть несколько видов нагрузок. И кроме вот выносливости необходимо тренировать силу. Также и силу, и гибкость, то есть несколько видов. И с возрастом там 40 плюс 50 плюс каждый год мы теряем какое-то определенное количество мышечной ткани, которую надо поддерживать. И вот те виды, которые вы перечислили, они это, к сожалению, не делают. Поэтому, чтобы сохранить мышцы, все-таки должны быть силовые нагрузки. С возрастом мы теряем такие качества, как координация, например, и каждая четвертая женщина 50+ падает один раз в год. Из тех, кто упали, каждая вторая что-то повреждает. И поэтому профилактика падений и различные все эффекты старения, которые связаны с ухудшением структуры костной ткани, это тоже в плавании мы ничего не сделаем. Вот, поэтому все-таки я бы посмотрела в сторону других видов и, возможно, еще ну, не нашлась еще таких хороших компаний, чтобы было комфортно. Но вообще-то, если так уж компания может быть и не всегда нужна, но вот я бы порекомендовала все-таки силовые нагрузки, какую-то тренировку на координацию, функциональный тренинг. Сейчас прекрасные функциональные тренировки, трехмерный тренинг, так называемой. Поэтому мои первые рекомендации как спортивного врача – разнообразить нагрузки.
1: Угу. Ну и по поводу костной ткани, и по поводу мышечной ткани, которая с возрастом, ее бы сохранить, не то чтобы приумножить, да. Но вот бабушкин перелом, как перелом шейки бедра, это тоже в основном женщины. И в основном вот как раз люди, которые склонны к тому, что нет мышечной массы, нет способности координировать свои действия в пространстве, да, возможность падения, и хрупкие кости. Это все можно профилактировать вовремя, начать, я уже как говорю, силовые тренировки.
0: С помощью фитнеса. Да. Но сейчас, вы знаете, тоже появились разные американские рекомендации, с ног на голову перевернули пирамиду питания, там с белком. Вы наверняка читали, с тренировками силовыми, что не надо в тренажерный зал ходить, занимайтесь с резинками. Ну, это такая ерунда. Просто у меня даже нет слов. То есть резинками еще никто ничего не накачал. И вот людей просто, ну, дезинформируют. Я даже не знаю, ради чего это делается. То есть если просто поддерживать физическую активность, конечно, всевозможные резинки и спандеры помогут. Но чтобы сохранить именно мышечную массу, добиться гипертрофии, конечно, это ну, отягощения должны быть. И лучшие отягощения – это отягощения с заданной траекторией, то есть тренажеры. Поэтому тренажерный зал, вот я думаю, это то, что должно быть номером один в контексте долголетия. Вот мы еще очень плохо доносим информацию вот этой пользы.
1: Елена Константиновна, а вот нам еще вопрос, слушатель, даже не вопрос, а суждение. Я бы хотела, чтобы вы его, ну, оспорили, наверное. Нильс пишет, коллеги ходят на фитнес, платят по 3-5 тысяч за занятие с тренером. Мне лично непонятно, пишет он, что может дать тренер за занятие за такую сумму.
0: Ну, разные тренеры могут дать разные, как говорится, качества.
1: Ну, то есть тут речь идет о ценности. То есть человек не видит, в чем ценность тренера, за что ему платить там от 3 до 5 тысяч. Мне кажется, любая сумма. Мне кажется, даже если 1000 рублей, Нильс бы написал, я не понимаю, за что ему платить 1000 рублей. Ну, то есть в чем ценность тренера?
0: Ну, так можно рассуждать, там, как говорится, и 500 рублей может быть жалко на эту тренировку. Но ценность тренера, конечно, не только в том, что он ставит технику, а в том, что он формирует именно тренировочную программу. Он подбирает, что идет, что не идет, какие мышцы откликаются быстрее, какие нет. У каждого самая разная комбинация мышечных волокон, быстрых, медленных и так далее. То есть это все мы видим, как происходит в тренировке. Поэтому я лично вот не боюсь искусственного интеллекта, который может строчить эти программы бесконечно. Все решает тренер, который видит основные эффекты уже во время занятий. Он видит первые признаки перетренированности. Он вовремя меняет именно интенсивность нагрузки, моторную плотность на более, допустим, какие-то, ну, точнее, менее интенсивные какие-то программы, и его задача не допустить эту перетренированность. Поэтому ценность тренера очень комплексная. То есть это и формирование программы, это достижение физических качеств, силы, быстроты, ловкости, выносливости, координации, то есть основных физических качеств. Ну и, конечно, достижение хороших показателей силы, быстроты, максимального потребления кислорода. То есть тех критериев, которые являются уже бесспорными на сегодняшний день основными критериями биологического возраста. И вот 50-летние, кстати, показывают очень большое расслоение по биологическому возрасту, самое большое на сегодняшний день, так. И разница эта составляет 30 лет. Поэтому клиент может прийти в 50, на 65 и на 35. И тренер как раз вот тот человек, который может помочь замедлить процессы старения. Но я бы не переоценивала, конечно, миссию тренера, но хотя бы вот эти первые моменты, связанные с долголетием, со здоровьем, с формированием физических качеств. Ну, без тренера невозможно сделать.
1: Угу. Но это тоже приходится доносить людям, ну и тренеру в том числе, даже если он не продажник, ему все равно приходится объяснять, что он может дать клиенту, правильно?
0: То есть, ну, когда... деньги, когда человек начинает жалеть деньги, я бы его не мотивировала. Деньги это уважение к себе, если честно. Вот он может пойти сейчас, ну, кофе попить, больше 1000 рублей можно оставить. В кофеманию там вдвоем сходить, пообедать, тоже там больше 10 тысяч может уйти. В парикмахерскую вы идете, 10 тысяч оставите. Ну, я так примерно условно говорю. Ну, это все траты на себя. Ну, почему, если вы на жратву тратите, грубо говоря, столько денег, на какие-то моменты уходовые, которые, по сути, ну, не всегда решают вот эти моменты здоровья, долголетия. Но почему вам на здоровье-то деньги жалко? Оно само по себе не упадет. Поэтому на месте этого слушателя и нашего зрителя все-таки я бы задумалась, есть уважение к себе, значит, нужно все-таки осмыслить вот эти задачи, которые стоят прежде всего, и постараться найти того специалиста, который поможет их решить, вот именно связанные со здоровьем.
1: Еще мы вначале говорили о том, что есть люди, которым, ну, не нравится, или которые, ну, не могут получить такой же результат, как другие люди от фитнеса. Допустим, они, у них там не растет мышечная масса, каких-то там доля процента, да, населения. Но ведь клиенты приходят там замотивированные, допустим, они хотят выглядеть получше. Они говорят: вот у меня соседка, вот такая же, как я, все, у нее мышечная масса почему-то больше, делает она лучше, получается у нее повторение с большим весом, а я не могу, почему так? То есть тут тоже нужно объяснять, что все люди разные, и изначально у нас генетически разные, и предрасположенность у людей разная. Мы не можем делать все то же самое, как другой человек, и в 100% случаев получать точно такой результат, как другой человек. То есть вот тут с точки зрения спортивного врача...
0: Да, 100% вас поддержу, потому что входящие условия у каждого будут очень разные. Невозможно ни одну программу перенести с одного человека на другого. У одного работает, у другого нет. У одного гипокинетический тип кровообращения, у другого гиперкинетический. У одного доминирующая эндокринная железа щитовидная, у другого поджелудочная. Один эктоморф, другой эндоморф. Типы телосложения. Сейчас вот, кстати, модное направление, биотипирование, кстати. Mm-hmm. И у каждого будет своя линия. То есть нет единых рекомендаций, не будет. И как раз вот тренер тот человек, который подбирает, еще раз повторюсь, что идет, что не идет. Единых рекомендаций нет.
1: Просто иногда, когда девушка хочет весить, я не знаю, так же, как ее подруга, там, допустим, 50 килограммов, но при этом смотреть даже, если мышечная масса у нее гораздо больше, чем у ее подруги, даже если она снизит процент содержания жира, будет такой же, все равно она будет весить. Вот эти цифры на весах, все равно тренер и человек, который работает в фитнес-клубе, он все равно должен постоянно обучать человека, который к нему приходит как клиент. То есть рассказывать, это какие-то уместно. Мифы опровергать, потому что приходит клиент, говорит, вот фитнес-блогер так сказала, я пришла вот накачать попу с резинками заниматься, пойдемте, выдайте мне резинку. И все время приходится обучать, ну, по-другому не скажу.
0: Ну, вы правы, потому что мифов становится, их меньше не становится. Как бы мы их не развеивали, эти мифы, хочу сказать, что их количество все время растет, и они становятся с каждым разом все более затейливые. Поэтому можно сейчас все что угодно прочитать. И вот эти то, что раньше писали попа как орех за 3 дня, сегодня это выглядит уже самым, как говорится, простым разводом. Я думаю, что такие знания, которые позволят все-таки понять людям, что без тренера невозможно ничего сделать толкового. Конечно, что-то можно, да, общую физическую активность поддерживать можно, но добиться именно физических качеств, добиться улучшения критериев биологического возраста, мне представляется очень сложным.
1: Если человек ни разу, никогда, взрослый, допустим, не занимался в фитнес-клубе, для него это кажется чем-то вот страшным, какое-то место, надо прийти, тренажеры, не знаешь, как куда залезть. Вот. Как тренеру, как вообще фитнес-индустрии заманивать новичков, то есть показывать, открывать для них прекрасный мир фитнеса, и чтобы они не боялись, чтобы не было страха прийти и оказаться один на один с этим непонятным тренажером?
0: Вы совершенно правы. И такие исследования сегодня проводятся практически по всем странам. Почему же люди не идут? Понимая всю пользу фитнеса и всю пользу физической активности, у людей есть страхи. И вот есть сейчас такая группа ученых, и много об этом пишут, какие страхи. То есть в основном, конечно, они присутствуют у женщин, но у мужчин они тоже есть. И боятся всего чего угодно. Боятся того, что будут казаться, что нет нужной одежды, что одежда не современная, она будет отличаться от тех, кто в зале, и они будут немодные. Боятся, что они будут неуклюжими и не смогут сразу как бы красиво выглядеть, как на картинках и так далее. Поэтому не буду сейчас углубляться в эти исследования, но поверьте, этих страхов очень много у людей. Я бы все-таки, наверное, на месте тренеров поинтересовалась, что что останавливает, что люди боятся. Иногда это действительно просто какое-то чувство неловкости, неудобства, отсутствие нужной экипировки и незнание вообще, а что же все-таки выбрать. Поэтому я бы начала с простых шагов. Что нужно купить, как собраться. Потому что вообще люди, которые пожилые и старше, 70 плюс и, может быть, даже старше, я готовила программу «Антиэйдж фитнес», спрашивала, что же тебе все-таки мешает, что самое сложное. Uh-huh. И самое сложное – это собрать сумку и выйти из дома, как оказалось. Поэтому Можно делать разные такие лайфхаки, как собрать эту сумку и что там должно быть. И можно предлагать какие-то такие хранения, допустим, какого-то инвентаря одежды, которая не требует стирки, или наоборот, предлагать эту стирку, что сейчас есть, кстати, в клубах премиум-класса. То есть вот что держит людей, что мешает, что останавливает, попробовать разобраться с этим и уже работать конкретно с этими страхами.
1: Потому что, я так понимаю, эти страхи очень легко убрать.
0: Да,
1: они
0: да.
1: легко убираемые. Главное их назвать,
0: просто
1: осознать.
0: Просто про них никто не спрашивает. Да. Вы просто поговорите с людьми. Что, просто надо начать разговаривать, что их сдержит, и, может быть, действительно это можно ли решить достаточно легко.
1: По поводу цены персоналки, персональной тренировки, стоимости и квалификации тренера. Вот Миль спрашивает, а как квалификация тренера, как понять? Вот должно же как-то учитываться. Я не знаю, что это за человек. Только если кто-то сказал, что тренер хороший, условно. А так вот я прихожу, у одного стоит там меньше, у другого больше, и я не понимаю, за что я плачу, как конкретно, то есть за что переплачивать, не переплачивать. То есть мне нужно разбираться в квалификации тренера. Или просто искать отзывы?
0: Да, мы не до конца ответили на этот вопрос, который вы задали, прошу прощения. Но моя точка зрения, что формирование цены, оно зависит от все-таки фитнес-клуба и от той позиции, какая политика в фитнес-клубе. То есть тренер не должен сильно выделяться и в меньшую и большую сторону, и, так сказать, как-то быть... Ну, не то, что наравне с коллегами, но в первую очередь все-таки это класс фитнес-клуба, поэтому есть премиум, вы знаете, есть бизнес, лоукостеры и так далее. Везде будет своя цена, это первое. А второе, фитнес, это мне кажется все-таки такая коллегиальность в работе и корректность, и нет такого, что как-то... уж совсем отличаться друг от друга именно в рамках одного фитнес-клуба. А второе, на что бы я обратила внимание, это вот его соцсети, грамотность, вот позиционирование, опыт, чтобы было видно, что у человека есть хоть какой-то бэкграунд за спиной, небольшой хотя бы, но его надо показать. То есть человек, тренер должен уметь не только показать эти упражнения, но он должен ответить на вопросы. Экзаменовать тренера, как и экзаменовать врача, пустое дело. То есть мы не можем за одну секунду выяснить, кто хороший, кто плохой. Мы для этого работаем несколько недель, месяцев иногда, и то не всегда можем оценить со стопроцентной уверенностью, что это хороший тренер, а это нет. Конечно, мы даем оценку. Я бы, если человек получил красный диплом, я бы подумала о том, что все-таки он должен стоить дороже, потому что это большой труд, это перфекционизм, это действительно все-таки знание этого человека будет больше по сравнению с другими. Возможно, оцените тренера можно и по внешнему виду, но даже здесь дело не только в мышцах, которых у человека должно быть в меру, не должно быть много, и он не должен иметь какую-то вялую осанку и вообще отсутствие спортивной формы. Поэтому я бы в первую очередь обратила на общение, на соцсети, на то, что человек имеет хорошую форму. Но еще такой важный момент, с ним должно быть приятно, то есть с ним он должен быть психологически очень комфортен. И это, вы знаете, очень много тоже таких исследований, почему в детстве дети бросают спорт. Вот часто это все-таки связано с тренером, не с травмами, не с коллективом, вот грубость тренера, его там придирки, еще что-то. И вот это общение с тренером, оно накладывает отпечаток на более старшее поколение. Кстати, бросают занятия зачастую те, кто имел негативный опыт занятий в детстве и в юности. Поэтому вот именно приятность в общении, комфортность и готовность к сотрудничеству – это очень важно.
1: А еще, Елена Константиновна, хотела бы поделиться с вами и обсудить, у нас буквально несколько минут. Часто наблюдаю, как вечером в фитнес-клубе много компаний молодых людей и девушек в возрасте молодом, 16 лет, 17. Это приятно выглядящие люди, которые занимают тренажер, делают подходы по очереди. Ну, то есть мне, как человеку значительно старше, приятно на это смотреть, потому что я вспоминаю свою молодость, и мне кажется, что мы сидели где-то на лавках, пили то, чего не рекомендовала я бы как мама своему сыну пить и так далее. Ну, то есть есть альтернатива, нежели гулять и заниматься какими-то плохими вещами, заниматься классными вещами, например, приятно одеться, обсудить что-то, поболтать и при этом покачаться, ну, сделать какие-то подходы и провести время классно вечером в фитнес-зале. Вот у вас есть такой какой-то...
0: Процентно, да, я 100% с этим соглашусь, но тут главное не попасть в такую компанию, чтобы это тоже не были какие-то неприятные вещи в виде стероидов или каких-то других лекарственных веществ, чтобы это была все-таки рациональная физическая нагрузка и хорошее общение. Но вы правы, сейчас нынешнее поколение, да, оно меньше курит, оно меньше потребляет алкоголь, это большой плюс, но и как бы и общение тоже стало меньше, поэтому фитнес-клуб становится тем местом, которое действительно предназначена и в том числе и для знакомства, и для общения, ничего тут плохого нет.
1: Ну и те, кому сейчас плюс-минус 40, тоже сколько шуток и видео, когда, если ты сейчас ведешь здоровый образ жизни, занимаешься бегом, то мы помним, чем ты занимался, когда тебе было 20 лет. Ну то есть все равно есть классный тренд на здоровый образ жизни. На бег, на занятия в залах, на отказ от вредных привычек. Это же есть, это же среди нас, это классно.
0: Да, вы знаете, это есть, и здоровый образ жизни, безусловно, становится трендом. Но здесь тоже, как у любой медали, есть две стороны. Я в свое время даже написала статью «Я против ЗОЖ». Конечно, я не против ЗОЖ, это была
1: фигура. Это кликабельный заголовок, да.
0: Да, но я против подхода, который существует, и, кстати, до сих пор к здоровому образу жизни, потому что нет ничего конкретного в этих рекомендациях. Вот если открыть Википедию, открыть рекомендации ВОЗ, очень много всего в общем. Закаливайтесь, соблюдайте здоровое питание, гигиену, поменьше стрессовых ситуаций.
1: Сон.
0: То есть, вот, ну, все да. Так, как бы, вы знаете, как 30-40 лет назад. Но, в принципе, сегодня очень много всего, о чем можно поговорить в контексте ЗОЖ. Это и офисный стресс, и общение, дружба и разные коммуникации, и формирование постуральных привычек и осанки. К сожалению, к большому я вижу, что об этом очень мало говорят или практически не
1: Елена
0: говорят.
1: Елена Константиновна, а давайте мы пообещаем нашим слушателям, мы с вами уже запланировали очный эфир, когда вы будете в Москве, это будет в конце июня, и мы как раз эту тему и продолжим, и затронем, поговорим про здоровый образ жизни. У нас будет прекрасный повод встретиться, еще раз обсудить и пошире об этом поговорить.
0: С большим удовольствием.
1: Отлично. А на этом я прощаюсь с вами. Спасибо вам огромное за то, что вышли к нам в эфир, стали гостем программы «Про фитнес». Елена Ребенкова, ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга, кандидат медицинских наук, спортивный врач и президент Ассоциации медицинского фитнеса. Всем желаем прекрасного вечера, фитнеса и до встречи в эфире. Спасибо вам большое, Елена Константиновна. До свидания.
0: Спасибо. Всем всего доброго.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Рафаэль Гроссия призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС. Глава Международного агентства по атомной энергии указал на реальный риск возникновения ядерной аварии. В заявлении агентства, опубликованном в соцсети X, говорится, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали повреждения внешней части машинного зала энергоблока номер 6 ЗАЭС, который украинский дрон атаковал накануне. Во время обхода на территории группа обнаружила повреждения металлического люка, а также несколько обломков и обгоревшие остатки оптического кабеля, говорится в сообщении. Представители Запорожской атомной электростанции заявили, что пострадавших в результате атаки ВСУ нет, критических разрушений и нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме. Ребенок погиб при ударе украинских военных по Геническому. Пострадали 5 человек. В пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявили, что ВСУ атаковали многоквартирные жилые дома. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, говорится в сообщении. Отмечается, что сразу после удара по жилому дому в Геническе началась вторая волна налета украинских БПЛА. Петер Мадьяр анонсировал встречу с президентом Венгрии. Она состоится в понедельник, 1 июня. В ходе беседы премьер-министр намерен добиться от Тамоша Шуёка ухода в отставку. Новый венгерский премьер ранее призвал главу государства добровольно покинуть пост до конца мая. Срок подачи заявления об отставке истекает сегодня в полночь. В понедельник в 8 часов утра я побываю у президента в сопровождении министра юстиции, написал Мадьяр в соцсетях. Тамош Шуёк отказался уходить в отставку 29 мая. Обратился в Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему между ним и Петером Мадьяром конфликту. В Конго и Уганде подтвердили 43 смерти заразившихся лихорадкой Эбола. По состоянию на 30 мая в общей сложности зафиксировано 263 случая заболевания. Свыше 1100 предполагаемых случаев расследуются. Такие данные в колонке для Financial Times привел генеральный директор африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассе. Научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинзбург ранее заявил, что в России нет необходимости создавать специализированные лекарства от Эбола. Он подчеркнул, что заболевание не обладает пандемическим потенциалом на территории нашей страны. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 10 рублей 49 копеек. Доллар 71 рубль 2 копейки. Евро 82 рубля 64 копейки. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
7: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
10: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки. Конечно же, всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Друзья, московское время 20 часов 6 минут. Мы работаем в прямом эфире. Давайте, традиционно, средства связи. Телефон 495-737-3948. СМС 925-48-948. Также, друзья, будем рады от вас прочитать сообщения в Телеграм. Пожалуйста, «Говорит МСК-бот». Ну, «Мессенджер Макс». Все у нас работает. Ну и прямую трансляцию, друзья, можно смотреть, видео-трансляцию на официальной странице «Радио Говорит Москва» в ВКонтакте. Подключайтесь, будет достаточно, я думаю, что интересно, мы будем показывать сегодня много видеоклипов. Так что нас ожидает ближайшие два часа? Конечно же, будут премьеры. В первом часе, друзья, полный первый час мы посвятим премьерам, их набралось достаточно много за эту неделю, за последнее время. Ну и вторая часть после 9 вечера не менее интересная. Мы проследим рок-историю группы «Лакримоза», послушаем композиции этой команды. Ну что же, давайте начнем с премьеры от швейцарской хард-рок команды «Шакра» называется. Они, музыканты, анонсируют свой новый альбом, будет он называться «Just Life Loud». Представили вот они заглавную композицию этого релиза. Напомню, что последний альбом у команды был выпущен в 23-м году, называется он «Invincible». Ну, три года уже прошло, конечно же, срок, чтобы представить новую работу. Трек-лист уже известен, там 12 композиций будет, оформление альбома. Мы сейчас как раз в трансляции, я вас призывал подключаться, мы показываем, как будет выглядеть вот этот диск, да. И 4 сентября появится пластинка, с 97-го года команда на сцене, ну, у них смена состава была, особенно вокалисты, и у них было три вот вокалиста за их рок-историю. Сначала у них был Пит Видмер, потом его сменил Марк Фокс до 2014 года, потом вот пришел ему на смену Джон Прокеш, но и он ушел, и снова вернулся вот Марк Фокс, как раз вот новая работа будет записана с его голосом. Ну, «Шакра», друзья, напомню, конечно, вы все прекрасно знаете, это имя из буддийской космологии, правитель мира, 33 богов, да, называют его еще «Шакра», владыка Делф, но, по всей видимости, группа модифицировала вот слово вот это вот «Чакра», да, как «Шакра», но звучит неплохо. И новая песня, кстати, очень неплохая, динамичная, и вот «Just Life Loud» называется, просто «Живите громко» можно перевести, она о том, что надо перестать откладывать жизнь на потом, очень актуально для нас. Это не просто такой призыв к громкой жизни, как название, это осознание такой собственной свободы, мечты и стремлений сделать следующий шаг. Друзья, сейчас мы послушаем эту песню, ну а в трансляциях смотрите видео.

Друзья, и новая композиция от группы «Шакра» называется песня «Just Life Loud». Открыла нашу радиовстречу. 4 сентября у них выйдет альбом с таким же названием. Ну, я вижу, наши слушатели подключаются к нам. Владимир, Серый Кот, металлистка Рокси из Брянска, 28-й. Да, друзья, это все СМС, Телеграм, дальше ВКонтакте. У нас Наталья Лемешева, Жанна Воронцова, Дмитрий Николаенко, инспектор по... Ну, все наши постоянные слушатели. Друзья, подключайтесь к нашей видеотрансляции. Мы ведем ее ВКонтакте на официальном аккаунте «Радио Говорит Москва». И далее у нас премьера от итальянской метал-пауэр-группы. Называется эта команда Alvin King. Недавно они представили мини-альбом. Называется On Rights of Disclosure. Не совсем это оригинальный релиз. Там несколько... Ну, они представляли уже одну песню, получается, три. Вообще-то две новые оригинальные композиции, которые мы сейчас вот будем... О которых мы говорим. А остальное все это кавер-версии уже от знакомых нам групп. Там Iron Maiden есть, King Diamond, Venom, даже Children of Bodom. Но самое интересное, что вот эти новые песни, это как бы эпилог к трилогии. Вот сразу несколько альбомов, которые они уже выпускали. Это, я напомню, под общим названием Reader of the Runes. Это Луна. Ну, Луна в 23-м году. Потом у них выходил... Divination, да, 19-м, и еще одна пластинка Rapture. Вообще, это все такая концептуальная трилогия, которая представляет эпическую сказку для взрослых, да, и там сюжет прям целый, там несколько героев. Мы, кстати, как-то говорили уже об этой пластинке, там есть центральный персонаж, который как раз вот читатель рун, он и вот волшебник всей этой истории, да, и который ставит перед героями песен, ну, песня посвящена определенному какому-то событию. Там есть герой. Вот, кстати, он задачи такие. Вот, например, там есть набожная девушка, ей предстоит испытать свою веру на прочность. Друг, верный друг, которому после предательства его предали, необходимо сделать выбор, вот, восстановить веру или все-таки нет. Могильщик, тоже его предали, он страница общества, вот. Ну, другие персонажи еще есть, там и сирота, и старый солдат, художник. В общем, такая, как, ну, целый такой роман из трех частей, да, три тома. И каждому вот этому герою предстоит вот какое-то уникальное испытание. Мы говорили об этом и даже как-то рассказывали более конкретно. И в конце повествования мы все узнали, что вот читатель рун, который дает сложные задания, он признает, что даже пророки не властны над судьбой, изменить они ничего не могут. Ну, а мы, естественно, понимаем, что ход времени не стоит на месте, и... Казалось бы, конец, но вот оказалось, что нет, и продолжение, еще вот несколько песен, да, вот как раз вот они ставят точку повествования. В общем, не все так просто, друзья, давайте сейчас послушаем одну из новых песен этого альбома, композиция называется «Rite of Passage», обряд посвящения, она посвящена памяти, следам прошлого и возможности полностью избавиться от собственных переживаний. Ну, надеюсь, что это уже окончательный финал.

Друзья, группа Alvin King, это композиция Rite of Passage с недавно изданного нового мини-альбома. Как я говорил, Rite of Disclosure продолжил наш эфир. Трилогия завершена, я надеюсь, будем ждать новых историй. Ну что же, друзья, кто еще не присоединился к нашей трансляции, рекомендую это сделать. И вот почему вокалист Iron Maiden Брюс Диккенсон представил новое прощение знаменитой композиции Tears of the Dragon. Представил фантастически изумительное видео на эту песню. Ну, представьте себе, старая пивоварня в сердце Бразилии, да оркестр в гриме оживших мертвецов и балетная драма. Вот так выглядит новое прочтение этой композиции. Немножко истории. В сентябре 25 года он выступал на фестивале The Town в Сан-Паулу это, и объединился с режиссерами Лео Леберт и Антуаном де Монтреми для съемок вот этого эпического полотна. Это уже как бы музыкальный фильм, можно сказать. Он стал таким вот сопровождением к новой версии Tears of the Dragon. Это ремикс изданий классического сольного альбома Диккенсона 1994 года «Balls to Picasso». Да, и теперь он получил название новое «Mo Balls to Picasso». В прошлом году вышел этот релиз. И вот в этой заброшенной пивоварне вместе со съемочной группой Брюс Диккенсон, его группа, которая называется «House Band of Hell», еще сопровождение вот оркестра,

«Омай» под управлением Антонио Тиоли. И вот это получилось, вот это драматичное видео на вот эту прекрасную, конечно, обожаемую всеми поклонниками песню. И вот этот весь перформанс в кадре дополнило участие бразильская балерина Рената Бардази. Все это превратилось в такой очаровательный, эмоционально заряженный музыкальный фильм. Картина, кстати, уже принимала участие в ряде кинофестивалей по всему миру, вот это музыкальное видео, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, в Берлине, и везде получала награду как лучшее музыкальное видео. Я напомню, что Диккенсу сейчас 67 лет, он родился в 58 году, присоединился к Iron Maiden в 82-м, выпустил тогда с ними потрясающий альбом The Number of the Beast, популярный диск и сегодня, и вот в 92-м году после еще одной знаменитой работы Fear of the Dark он покинул группу и занимался сольным творчеством, и не только, но мы знаем, что он и фехтованием занимался, и пилот самолет, даже на Iron Maiden, когда в этом самолете он управлял. Да, но сольное творчество не бросил, заслуживает этого общего уважения. Сейчас, друзья, мы вспомним вот эту знаменитую композицию Tears of the Dragon. Конечно же, видео будет сразу после песни. Выпуск новостей, после которого мы продолжим, вас ждут CD-диски, мы подарим обязательно. Еще несколько премьер, ну а сейчас Брюс Диккенсон.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 20:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Премьер-министр Дании выступила с призывом усилить санкционное давление на Россию. Мэтта Фридриксон высказала такую точку зрения в интервью польской газете «Выборча». «Мы должны оказать гораздо большее давление на Россию, как экономическое, так и политическое, путем введения дополнительных рестрикций», — сказала датский премьер. Кроме того, она назвала Украину первой линией обороны Европы и призвала обеспечить республику оружием. Накануне в МИДе России заявили о непоследовательной позиции Евросоюза по переговорам с Москвой. В внешнеполитическом ведомстве в качестве примера привели заявления европейских лидеров, в которых они говорят о необходимости диалога и в то же время призывают усилить давление на Россию. За медицинской помощью после атаки в ВСУ на Геническ обратились 10 человек. У пострадавших зафиксированы ранения различной степени тяжести. Такие данные ТАСС привели в оперативных службах региона. Губернатор Херсонской области Владимир Сальда ранее сообщил, что при ударе украинского дрона по многоквартирному дому в Геническе погиб 6-летний ребенок. 5 человек пострадали. В пресс-службе главы региона заявили, что сразу после удара по жилому дому началась вторая волна налета украинских. Телеканал «Аль-Джазира» назвал дату проведения экстренного заседания Совбез ООН по Ливану. Оно состоится 1 июня по запросу Франции. Глава МИДа республики Жан-Ноэль Барро указал, что причина созыва – это военная операция Израиля в Ливане. Сегодня министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что Цахал взял под контроль средневековую крепость на юге Ливана. Позже израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что дал военным поручение расширить операцию против движения Хезболла. Сборная России заняла первое место по числу завоеванных на чемпионате Европы по гимнастике медалей. Турнир, проходивший с 27 мая в болгарской Варне, завершился сегодня. В активе наших спортсменок 9 наград. 2 золотые, 4 серебряных и 3 бронзовых медали. Второе место заняла команда Болгарии, выигравшая 8 медалей. Третьими стали представительницы Израиля, у которых на счету 7 наград. Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Болгарии стал для российских спортсменок первым крупным международным стартом после 5-летнего перерыва, на котором они выступили под флагом нашей страны. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 14 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Осознанные родители» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
6: Друзья, приветствую еще раз слушателей наших, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Мы продолжаем работу в прямом эфире. Друзья, ну что, к нам присоединились за эти 30 минут прошедшие другие наши слушатели. Вот нам написал и Леонид Махаровский, он живет в США. Танюша Савина, конечно, и многие-многие другие. Друзья, сейчас у нас традиционная рубрика. Мы подарим CD-диски. Сегодня у нас, давайте посмотрим, несколько CD. Какие традиционно? У нас первый диск, вот смотрите, друзья, это группа «Черный обелиск». Друзья, кстати, наши передачи можем показать, как когда они у нас не так давно были, да? Вот. И это альбом «Мертвый сезон» в 2012 году он вышел. Ну вот, пожалуйста, посмотрите. Но это уже раритет, новый диск. Так что я не знаю. Конечно, найти можно, но приятный всегда подарок, да? И там подпись есть, да, дорогому слушателю. Вот, смотрите, друзья, я показываю сейчас трансляции. Да. И второй диск... Это уже знакомый нашим слушателям альбом испанской группы Bull Beyond the Mask. Мы прямо подарим с логотипом «Радио говорит Москва», подарочный вариант. Мы подарим эти релизы слушателю, кто позвонит прямо сейчас нам по телефону 495-7373-948. Ну, как обычно, у нас полная линия звонков. Давайте вот кто первый нам по порядку. Алло, здравствуйте. Мы слышим эхо. Вы в эфире? Нет. Хорошо, тогда следующий. Алло, здравствуйте, пожалуйста, говорите.
7: Да, здравствуйте, Дмитрий.
6: Очень приятно. Как вас зовут, скажите?
7: Александр.
6: Александр, очень хорошо. Александр, ну вот «Черный обелиск» и «Бу» — это ваши уже диски. Вот, я их сейчас продолжаю показывать в трансляции, если кто смотрит, или вы даже, да. Спасибо, что вы нас слушаете. У меня к вам вопрос, да, какой, у меня вопрос к вам будет. Вам есть на чем слушать CD-проигрыватель?
7: Да, да, конечно, да, огромное спасибо. Да,
6: ну хорошо, тогда вам приятного прослушивания и вот с таким небольшим у вас музыкальным подарком. Спасибо, до свидания. Да, друзья, ну что, у нас второй комплект дисков есть? У нас же второй комплект, правильно. У нас вот что есть, да. И это сольный альбом Сергея Высокосова, он же Боров, известный по группе «Коррозия металла», друзья, помните? И сотрудничество с Натальей Медведевой, друг наших программ, вот, пожалуйста, тоже приходил к нам, мы сейчас показываем, да. Это его сольный альбом из двух дисков, но это не металл, я предупреждаю заранее. Проект называется «Нил-62», а сам релиз «Ведьмы», вот два диска. Недавно он был у нас в гостях, 28 ноября, это было в прошлом году. Да, пожалуйста, мы сейчас обязательно тоже кому-то это подарим. Да, и, конечно же, наши друзья, группа «Булл» тоже прилагается в этом комплекте. И вот еще у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте, пожалуйста, говорите.
8: Алло, здравствуйте, Дмитрий, это Александр, Москва.
6: Александр, а вот и Александр звонил, и вы, Александр, да, очень здорово. Мы все время загадываем желание. Спасибо. Да, спасибо, что вы нам позвонили и слушаете нас. Ну, вот эти два диска.
8: Спасибо.
6: Сергей Боров, Боу, я вам с удовольствием вручаю. Да, спасибо. Большое спасибо.
8: Как раз у меня 7 мая день рождения был, так что...
6: Ну, тогда вас прошедшим, да, прошедшим, и да, вот подарок вам, спасибо. Да. Да, продолжайте нас слушать. Да, но... Давайте, друзья, продолжение эфира традиционно прозвучит одна из композиций группы «Bull» нового альбома «Drops of Black». Вот недавно музыканты представили видео, это на композиции «Stone Me Down». Мы увидим в нашей трансляции клип, не переживайте, а в трансляции, в радиотрансляции будет аудиовариант.

Друзья, это композиция «Stun Me Down» от группы «Bo» продолжила наш эфир. Ну вот мы подарили их альбом «Beyond the Mask», вот он, а также диски от группы «Черный обелиск» и альбом проекта Сергея Высокосова «Нил 62. Ведьмы» нашим слушателям, оба Александра. Да, ну кто не дозвонился, не расстраивайтесь, у нас в следующих программах еще будут новые подарки. Давайте, далее у нас премьера из Швеции. Это, кстати, группа впервые прозвучит в нашей программе. Команда называется «Lysis», они не так давно собрались, в 2018 году исполняют мелодик металкор с элементами, может быть, симфони много, да. Сегодня уже часто за микрофонной стойкой мы можем видеть прекрасную металлистку. И здесь тоже вот именно такая девушка. Зовут ее Изабел Хак. А вот название «Lysis» отсылает к процессу разрушения. Это такой внешних частей клетки под воздействием различных факторов. Что делает вот эту клетку уязвимой? Ну, называется это «Lysis», да? И вот этот процесс отражает темы и мотивы, которые группа затрагивает в своей музыке, вот это и выявление, и выражение мыслей, чувств, которые сначала, кстати, могут показаться разрушительными, но работая над ними, можно стать сильнее. Вот недавно ребята представили новую композицию, называется она «Unset», «Невысказанный». Это песня о том, что вот мы часто не договариваем и не высказываемся, друзья, полностью, особенно перед близкими людьми. В трансляции будет видео.

Друзья, новая композиция Unset от шведской группы Lysis продолжила наш обзор премьер. Далее у нас еще одна новинка из Германии от знакомой нашим слушателям команды Tanzwut. Музыканты продолжают анонсировать новый альбом. Он выйдет 4 сентября. Будет называться эта пластинка «Herzhaustein». И с 98 года эта команда существует. Это бывшие участники коллектива Corvus Corax. И исполняют они «Industrial» и так называемый средневековый металл. Ну, вот особенностью группы является то, что помимо привычных инструментов они используют необычные, например, там, волынку, причем сами изготавливают некоторые из них. И все музыканты используют сценические псевдонимы. Вот у них фронтмен, он называет себя Тойфель, да, скрывает свое имя. Мы уже, кстати, представляли одну песню, это заглавный трек, как раз «Herzhaustein», «Каменное сердце», да, «Холодное сердце», извините, «Каменное сердце», но основан на сказке, да, «Холодное сердце» Вильгельма Гауфа. Это такая история о человеке, который променял свое сердце на каменное, потом он стал богатым, но потерял способность чувствовать радость, любовь и все остальные человеческие вот такие ощущения. Но эта песня переносит нас, конечно, в современность. Там задаются вопросы, стала ли эмпатия сегодня таким риском, и сколько мы готовы потратить своей человечности. И вот недавно группа представила еще одну композицию, называется она «Ich bin kein Engel», «Я не ангел». Вероятно, это вокалист Тойфель про себя это говорит. Сейчас мы его покажем, да, вот по маленьким рожкам, которые вот у него есть, он демонстрирует постоянно. Мы и так знаем об этом, что он не ангел. Ну, вот он уже, кстати, прокомментировал предстоящий релиз. Сказал, что группа хотела сделать альбом, который был бы похож на такой танцевальный вечер в старой таверне. Такой дикий, громкий, может быть, даже где-то живой, да? Давайте сейчас попробуем в этом убедиться. По новой композиции, а в трансляции посмотрим видео.

Друзья, группа «Танцвуд» и композиция «Ich bin kein Engel» продолжил наш обзор премьер. Новый альбом, он будет называться «Herz Ausstein». Мы ожидаем 4 сентября 28-го напишет диск Маврина. Так и не прислали до сих пор, и вы уже рассказывали про «Лакримозу». Но про диск Маврина давайте я прям под свой контроль возьму это обязательно 28-й, все это выясню, и вам в любом случае в ближайшее время позвонят. Да, и все расскажут. А про «Лакримозу», ну, мы рассказывали, конечно же, да. Ну, расскажем еще раз. Это, кстати, очень интересно. Новый альбом выходит. И про все группы абсолютно тоже, естественно, будем к ним возвращаться. Тем более, что достойные команды. Друзья, еще одна новая композиция, как раз старая песня у нас будет, но на новую такую, на новый лад, новое прочтение. Песня очень старая. Группа из Австрии War Kings представили свое видение композиции «Life is Life». Все прекрасно знаете вы эту песню, которую, кстати, тоже австрийская группа Opus представила еще в 83-м году. Но несмотря на то, что Opus — это такая все-таки больше поп-группа, ну, песня вот у War Kings получилась неплохо в современном рок-звучании. Напомню, что War Kings на сцене не так уж давно, 2018 года. Это сторонний проект фронтмена группы Serenity Георга Нойхаузера. И вот они посвящают тексты различным историческим событиям. Так что вот этот выбор на то, что Life is Life, достаточно необычно у них был. У них было раньше 4 участника, да, и такие герои прошлых времен у них были: древнеримский трибун, скандинавский викинг, спартанец, да, и вот у них крестоносец был, рыцарь. Да, они вот согласно концепции встретились там где-то в Валхалле, создали команду, да. А потом к ним присоединилась еще одна, это участница, вокалистка Фея Моргана. Ну, как мы знаем, она из волшебница, да, из легенд о короле Артуре. Ее партию исполняет вокалистка, зовут ее Сечел Сен. Ну, вот сейчас мы послушаем эту песню, друзья. Они представили эту композицию на одном из концертов, и вот такой видеоклип тоже представили на своих аккаунтах. По радио будет аудиовариант сразу после песни, друзья, выпуск новостей. Ну, затем вторая часть нашей радиовстречи, как я уже сказал, мы обратимся к рок-истории группы «Лакримоза», ну а сейчас «Life is Life».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение дня ликвидировали 23 украинских беспилотника. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени. В сводке Минобороны отмечается, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также над акваторией Азовского моря. От ведомства информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В Херсонской области из-за атак ВСУ отменены все мероприятия ко дню защиты детей. Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко заявил об этом ТАСС. В оперативных службах региона сообщили, что за медицинской помощью после удара украинских беспилотников по Геническу обратились 10 человек. Губернатор Владимир Сальда заявил, что в результате атаки на многоквартирный дом погиб 6-летний ребенок. Эммануэль Макрон пообещал наказать участников произошедших во Франции беспорядков. Болельщики устроили погромы после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. «Мы будем жестко реагировать на эти неприемлемые действия», заявил Макрон во время встречи с футболистами и тренерским составом клуба в Елисейском дворце. Кроме того, президент Франции поблагодарил полицейских за работу. Накануне в финале Лиги чемпионов, который прошел в Будапеште, ПСЖ обыграл английский «Арсенал». В ночь на воскресенье болельщики устроили погромы на улицах французских городов. Министр внутренних дел республики заявил, что в ходе беспорядков по всей стране были задержаны 780 человек, 457 из них помещены под стражу. Также сообщается об одном погибшем и более 200 пострадавших. Синоптики рассказали о погоде в первый день лета в московском регионе. В столице в понедельник ожидается от плюс 18 до плюс 20 градусов. В Подмосковье столбики термометров зафиксируют отметку плюс 21. Местами возможен кратковременный дождь. По прогнозам гидрометцентра, в ночь на 1 июня в столичном регионе местами вероятен туман. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник – 10 рублей 49 копеек. Доллар – 71 рубль 2 копейки. Евро – 82 рубля 64 копейки. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке «Телеграм» по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это Рок-Радар. Рок-Радар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Это программа «Рок-Радар», ее ведущий Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Ну и вторую часть передачи, как я и анонсировал, мы сегодня, друзья, посвятим группе «Лакримоза», обратимся к дискографии команды, послушаем, конечно, композиции. И вы можете присоединиться к нашей радиовстрече, написать нам об этом коллективе. Ну и уверен, что ваше сообщение дополнит наш рассказ. Друзья, еще раз средства связи. Пожалуйста, телефон 495-7373-948. СМС у нас есть 925-48-948. Телеграм для ваших сообщений будем рады, говорит МСК-бот. Ну, мессенджер Макс, естественно. И, друзья, подключайтесь к нашей видеотрансляции, которую можно смотреть на официальной странице радио «Говорит Москва» ВКонтакте. Итак, группа «Лакримозы». Мы вот знаем эту швейцарскую команду как одного из ярких представителей направления готик-метал, но так было ведь не всегда. История проекта началась еще в 90-м. Вот тогда молодой музыкант Илла Вольф записал две песни, да, одна называется «Зелен Нот», «Душа в беде», а вторая «Реквием» под общим названием «Клема», «Шум». Можно перевести. Тираж там был, ну, совсем смешной, это сам издат, 50-100 экземпляров, разница не очень большая, но данные вот такие разные источники приводят. Это вообще была аудиокассета, да, и там было название «Лакримоза». И вот именно 90-й год принято считать годом основания вот этой команды, потому что появилось вот это, именно это слово «Лакримоза». Он позаимствовал, конечно же, «Лакримоза» у одной из частей «Реквием» Моцарта, да, и сам Тилла Вольф много раз говорил, что ему всегда нравилось вот творчество этого великого композитора. И «Реквием», который называется «Реквием», «Лакримоза» — это часть «Реквием» Моцарта, да, переводится как «Текущие слезы». Ну и напомню, друзья, что для Моцарта это было сочинение «Реквием», которое он не дописал, оно стало последним. И это название было, в принципе, единственным звеном, которое соединяло творчество вот Тилла Вольфа с классической музыкой, будем говорить, академической традицией, да. Первые его такие опыты были ближе, наверное, к стилю Dark Wave, такие аскетичные произведения с отстраненным вокалом, различными электронными аранжировками. Иногда, кстати, вот эти работы приписывают такому направлению, называется оно «Neue Deutsche Todes Kunst», то есть буквально «Новое немецкое искусство смерти». Это такой музыкальный жанр, он в конце 80-х в Германии появился, приписывает ему использование просто немецкого языка в движении именно Dark Wave. Ну, и вообще Тилла изначально не планировал какой-то музыкальной карьеры, просто хотел озвучить свои стихи, которых у него было достаточно много, но все-таки пришлось выпускать альбомы, да. Первая дебютная пластинка называется «Angst», в 91-м году она появилась, и, конечно, нужен был лейбл. Ну, ни одна компания не заинтересовалась музыкальным лейблом никому неизвестным швейцарским музыкантом, ну, родившимся в Германии, игравшим такую, исполнявшим странную смесь дарквейва, да, может быть, немножко классики. И тогда Тилла правильно совершенно поступил, он основал собственный музыкальный лейбл, называется эта компания «Hollow Sermon», и вот до сих пор все альбомы выходят именно на этом лейбле, без любой какой-то посторонней помощи. Ну, опыта никакого не было, надо было и ошибки сделать, и различные пробы, и, ну, тем не менее, это все получилось. Но вот именно это дало Тиллу такую полную творческую свободу. Первые три альбома, друзья, я уже говорил, вот «Angst», 91-й год, потом в 92-м выходит, вот я показываю сейчас в нашей трансляции, это пластинка «Unzamkite», 92-й год, и «Затура» вышла в 93-м. Все эти диски Тилл записал в одиночку с помощью сессионных музыкантов. Там еще и гитар нет, практически нет такого привычного понимания, знаете, тяжелого такого металлического звука. Это такая медленная, минималистичная такая музыка, клавишные, с отстраненным вокалом, текстами. И тексты там о страхе, об одиночестве, иллюзорность любви. Да, ну, давайте вот сейчас послушаем небольшой фрагмент. Вот как все это звучит в композиции «Затура».

Ну вот еще на обложке первого альбома, Angstrom называется, появился символ, ну, маскот Лакримозы. Это такой клоун, который изображен в черно-белых тонах. Ну вот мы сейчас показываем, да, в нашей трансляции. Давайте покажем. Вот так он выглядит, да. Ну, на каждой обложке вот это видно. Вот, друзья, кто сейчас смотрит, вот я показываю прямо в камеру. Да, на всех релизах команды это есть. И в наши дни вообще это с успехом заменяет вообще написание даже вот этого Лакримоза. И поклонники коллектива могут узнать друг друга вот, там, просто по этому изображению. Такой грустный клон. Но вот здесь есть вопрос, каковы отсылки этого изображения, потому что сам Тело Вольф, он говорил об Арлекине. Но вот можно еще раз показать, да, мы видим здесь черты Пьеро. Вот, во всяком случае, я точно это увидел, да. В итальянском варианте называли его еще Пульчинелло. Вообще, это персонажи комедии масок, Дель'Арте. Это такой был первый профессиональный театр в Европе. Потом эта комедия быстро покорила всю Европу. Во Франции с того временем она стала национальным театром. Пульчинелло, кстати, там превратился в Полишинеля. В Англии он превратился в Панчо. Ну, а в России в кого, друзья? Молодцы, в Петрушку. Вот какие у нас слушатели, все знают. Да, и Арлекин такой веселый, наивный, не очень умен. Ну, совершает глупости, ну, если его наказывают, он воспринимает это все с улыбкой, ему даже это нравится. Лентяй, он ищет возможности увильнуть от любой работы, подремать, но при этом достаточно учтив и скромен. Кого-то мне это напоминает. Вот, вообще это один из таких немногих персонажей комедии Дель'Арте, который пережил итальянский театр на площади, вошел в последующие театральные постановки, даже балет и произведения живописи, да, вообще он так пережил время, в котором вот родился, времена, вот он рос, да, и со временем превратился и в такой красивый символ театра, карнавала в Венеции, да, а Пьеро, это вот такой один из персонажей все-таки французского народного ярмарочного театра, да, вот его прототип, он и ловкий, и изворотливый, однако часто он попадает тоже в просак, ну и позднее в его характере, в характере Пьеро, я имею в виду, стали преобладать черты такого печального любовника, неудачливого соперника Арлекина. Ну и главная особенность, друзья, он не носит маску. Его лицо, вот настоящее лицо, вот просто оно обсыпано мукой. И он стал таким очень популярным персонажем к концу 19-го, начале 20-го веков. Ну, конечно же, мы все помним Буратино, да? Да, там тоже вот есть эти персонажи. Ну, я уверен, что наши слушатели были в музее Пушкина в Москве, видели картину Поля Сезанна, Пьеро и Арлекин, который мы сейчас, кстати, и показываем в нашей трансляции. Вот сам Тело Вольф, вот этот маскот, объяснял своим увлечением классикой немого кино и, в частности, творчеством Чарли Чаплина, потому что вот в игре мимики вот этого великого актера смех сочетается с глубоким трагизмом. Как Тело Вольф сам говорил, вот он искал простой такой выразительный символ для своей музыки, и вот этот печальный мим, ну, будем говорить, такой симбиоз Арлекино и Пьеро, да, идеально подошел до этого. Ключевой момент в истории Лакримозы – это когда появилась вокалистка, зовут ее Анна Норме, в 93-м году, после как раз вот выхода, мы сейчас послушали фрагмент композиции «Затура», Тило встретил ее, она была в составе финской группы «Two Witches», выступали они на разогреве как раз у Лакримозы, и вот вокал понравился Тило, он предложил ей присоединиться к своему проекту, и вот с этого времени как раз команда, ну, будем говорить, команда, как дуэт, рок-дуэт, это второй женский голос, как и Тило, вот, Анны Нурме. Изменилась, кстати, не только подача, но и музыка, и вот следующая пластинка, к которой мы сейчас обратимся, она называется «Инферно», она вышла в 95-м году, вот, кстати, я показываю, такая потертая немножко уже у меня, да, звучание заметно здесь утяжелилось, и я предлагаю сейчас, вообще критики называют вот этот альбом одним из первых настоящих такой готик-метал-релизов. Мы сейчас обратимся к композиции, которая называется «Copycat». Кстати, Тило называл эту песню своей одной из самых нелюбимых, потому что, ну, как бы она такая простая, да, но, тем не менее, это один из первых его опытов с англоязычными текстами, да, и на песню был снят видеоклип, который, конечно же, мы покажем, ну, а в трансляции смотрите видео, по радио будет аудиовариант.

друзья, композиция Copycat продолжила наш рассказ о группе Lacrimosa. Ну, самые внимательные наши слушатели. Инспектор По, Танюша Савина, конечно же, узнали, что это заставка к одной из программ, которая вам очень хорошо знакома. Давайте, друзья, двигаемся дальше. После вот успеха вот этой пластинки «Инферно» стал перед Тилой Вольфом вопрос, куда ему двигаться дальше. Повторяться, конечно, он не собирался. И вот в 97-м году... вышла пластинка, называется она «Штиле», с немецкого «Тишина». Вот мы оформление сейчас показываем, да. Ну, название на самом деле обманчиво, конечно. На самом деле это такая громкая, амбициозная работа на тот момент. Там впервые в записи участвовал оркестр и женский хор. Тяжелее музыка стала и одновременно еще более театральной. Ну, альбом вообще разделил поклонников на две стороны, два лагеря, потому что, ну, привыкли, что это Dark Wave, наверное, да, эти люди, эти поклонники и слушатели хотели, чтобы это продолжалось, да, металла слишком стало много. Ну, зато новая аудитория, которая пришла, «Красная Инферно», да, она была в восторге. Группа все-таки нашла вот так, свой такой фирменный звук, и все прекрасно получилось. Там, кстати, две композиции есть, которые исполнила Анна Нурме. Вот мы сейчас обратимся к одной из них. Называется эта песня «Not Every Pain Hurts». Это, кстати, такой был первый серьезный авторский вклад в группу. Да, и здесь уже понятно, что вот Lacrimosa — это дуэт двух таких личностей. Ну вот если песни Тила... это такие глобальные метания души, то Анны Нурме это такой, она исполняет личный дневник, может быть, как-то исповедь, да, и давайте сейчас послушаем, как раз ее как голос звучит, вот композиция, как я сказал, «Not Every Pain Hurts». И, кстати, видеоклип фрагментарно мы тоже покажем.

Но главное, конечно же, изменилось внутри. Тексты «Лакримоза», они всегда были такими мрачными, полными боли, отчаяния. Но вот на этом как раз альбоме «Штиле» пробивается свет. Это впервые произошло. Там две песни, они посвящены совершенно не потерям, а наоборот, силе духа. Это композиция «Штольцес Херц», «Гордое сердце», и «Диштрасса Дерцай», «Дорога времени». Вот они как раз говорят о внутренней стойкости, о способности человека подняться над обстоятельствами. И вот как раз вот песня «Гордое сердце», она стала гимном, друзья, для очень многих поклонников. Это песня о том, что даже при полном одиночестве, когда вот все уже закончилось, на краю пропасти человек все равно может сохранить достоинство, и обязательно есть выход. Мы сейчас вспомним эту композицию, в трансляции будет видео. Сразу после песни, друзья, небольшой перерыв. Ну а затем продолжение рок-истории группы «Лакримоза». Оставайтесь с нами и не пропустите самое интересное.

0: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
4: Друзья, вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва», ее ведущий Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работу в прямом эфире, до конца часа представляем рок-историю группы «Лакримоза». Можете, друзья, присоединиться к нашей радиовстрече, написать нам об этой команде. И уверен, что ваше сообщение дополнит наш рассказ. Кстати, мы перейдем к некоторым сообщениям. Нам Роман написал чуть попозже, да. Друзья, напомню наши контакты. Пожалуйста, телефон 495-7373-948, смс 925-48-948, также телеграм. Вы можете написать, вот Роман написал как раз телеграм, и говорит о Москобот. Ну, мессенджер Макс, естественно, работает. Так, что еще у нас? Ну, видеотрансляция, естественно. Друзья, подключайтесь на официальной странице радио «Говорит Москва» ВКонтакте. Вот мы остановились на альбоме группы «Лакримоза». Называется он «Штиле». В 97-м году он вышел. И в 99-м у них вышла следующая работа. Называется она «Элодия». Да, вот мы сейчас не можем показать. Да хорошо, я покажу. Да вот, пожалуйста. Вот эта обложка. Или, может быть, у нас есть она. А ну, вот давайте еще раз это покажем. Да, вот так вот. Двойной вариант. И сам Тило назвал ее рок-оперой. Рок-опера, она разделена на три такта. В записи участвовал Лондонский симфонический оркестр. Он, кстати, за этого записывал, ну, известные саундтреки к «Звездным войнам». И все это записывалось в Лондоне на Эбби-Роуд, где работали и Pink Floyd, и Beatles. Ну, в общем, самая известная такая вот студия. И, конечно, Тило мечтал и признавался потом, что это было его исполнением. Его мечта, он годами хотел это сделать. Я, кстати, брал интервью у Тило Вольфа. Это было в 2012 году, в последний раз. И он утверждал, что вот название вот этого альбома «Элодия» происходит из греческой мифологии. Элодия такая полубогиня, и она владычица любви и смерти одновременно. Вот там какая-то странная у нее история. Такое, ее любовь, то есть, обречена на неудачу с самого начала. И он сказал, что вот об Элодии ничего практически не известно. Я вот честно пытался найти что-то, вот это имя в греческом пантеоне богов или полубогов, но не нашел. Мы знаем, конечно, богиню любви и красоты, Афродиту, но вот Элодия — это загадка. И, ну, как и группа Лакримоза, соответственно. Ну, хорошо, что у нас Элодия есть, да. Пусть будет Элодия, в конце концов. И вот главная идея, которую Тило хотел подчеркнуть, заключается в том, что вот если кого-то ждет любовь, то неизбежно потом появится и смерть. И если вот предстоит умереть, то нужно найти в этой жизни место для любви. И вот этот образ Элодии лучше всего с точки зрения Тило Вольфа олицетворяет вот эту основную концепцию альбома. И вот ее имя, конечно же, если так на самом деле есть, оно идеально подошло в качестве названия для такого диска. И, кстати, Элодия, она изображена. Вот мы говорили об альбоме «Инферно». Ну, естественно, там что-то среднее между Арлекин и Пьеро, вот, пожалуйста. Но там украшает такой женский образ с ангельскими крыльями, да. Покажите, пожалуйста, да, трансляции. И Тило сказал, что это вот и есть как раз Элодия. И вот клип у них есть на один из треков этого альбома. «Шакал» называется песня. И там указано «Анне Нурме». В титре там оно указано «Элодия-Анне Нурме». То есть вот, вот такой древний образ получил... Вот рок-альбом, который рассказывает вот эту историю любви, которая обречена на уничтожение. Для многих, кстати, поклонников Лакримоза «Элодия» стала вершиной творчества группы на тот момент. Это такой самый симфоничный и, кстати, наименее гитарный альбом группы. Ну, естественно, были недовольные, стали ее тут же обвинять, что они отказываются уже от тяжелого звучания, от металла. Но я считаю, что тема Лакримоза интересна, что вот каждая работа, она... удивляет. Давайте, друзья, мы сейчас услышим одну из композиций альбома «Элодия». Называется эта песня «Halt mich», «Держи меня», которая исполнена на немецком языке.

Друзья, трек «Halt mich» продолжил нашу радиовстречу, посвященную рок-истории группы «Лакримоза». Ну, музыканты были в России несколько раз с концертами. Впервые это было в 2005 году. Я прекрасно помню эту дату. 10 июня 2005 года в Москве был концерт ДК Горбунова. Организатором выступил лейбл «Арен», который как раз выпускал вот альбомы группы, вот которые, кстати, сегодня вот у меня с собой. Это все вот с тех... как раз времен вот эти все пластинки, все эти CD. Выступление было частью тура, они поддерживали тогда альбом, когда выпустили «Лигдештальт», да. Ну, группа вообще хотела приехать изначально к нам раньше, но там была не очень приятная ситуация. Были сообщения там об угрозе каких-то, безопасность была, в общем, под вопросом. И концерт тогда вот отменили, вот они потом приехали. Я общался с организаторами и знаю, что действительно было так. Но охрана была очень серьезная. Но когда Тило увидел, что вот поклонники к нему так тепло относятся, все вот напряжение пропало, да, и в гримерке, вот я тоже заходил, пропустили, и он даже согласился дать небольшое интервью. Да, вот тогда впервые мы встретились. Все прошло отлично. Выступление, ну, это аншлаг был, полностью был зал заполнен. Потрясающий был вечер. Трижды вызывали группу на бис, там в финале и КПКЭТ. Вот мы сегодня слушали эту песню. Тило поблагодарил публику, собрал подаренные цветы, розы ему подарили, пообещал вернуться и вернулся. И вот, кстати, нам Роман пишет, что третий приезд Тило Вольфа и Лакримозы в Москву, тоже вот в Горбушке, и в тот вечер он садился на стул, иногда брал такую сильную, стильную трость, на которую опирался. И вот наш слушатель пишет, что сначала подумали, что вот это часть такого сценического антуража, но потом, да, появилась информация, что он с травмой мениска выступал, да, совершенно. Это 2008 год, наверное, вы имеете в виду, Роман, да. Концерт, да, длился, да, очень долго, почти 3 часа, это большой, да-да, большое спасибо музыканту и респект. И в 2015, кстати, у него был тоже травма ноги, но тоже он приехал и все равно общался, отыграл в Москве. Ну, он был во многих городах. В Санкт-Петербурге в 2010-м вот там был юбилейный тур. Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург. Вот даже есть песня, мы сейчас обратимся, точно, правильно, друзья. «I lost my star in Краснодар» называется. Да, я потерял свою звезду, мою звезду в Краснодаре. Он написал ее под впечатлением как раз в 2008 году. Да, он был в Краснодаре, да. И этот трек выходил как сингл. Он выходил и в России, в русской версии, так называемой. Там несколько, ну, несколько фраз Тило исполнил на русском. Это в конце песни, да. И мы прямо сейчас вспомним эту песню в эфире радио «Говорит Москва».

Друзья, ну вот такая композиция «Сияй, моя звезда» в Краснодаре, да? По-русски попытался «Тело воль свет», не будем его судить, да? В 2012 году они выпустили 11-й студийный альбом, называется он «Revolution». Ну, вот сам «Тело воль» говорил, что имел в виду не вот такую как бы, революцию в привычном значении слова, а внутри нас то, что происходит, о чем мы думаем, чем живем. Ну, мы часто, музыкант говорил в интервью, что слушаем, когда другие говорят о нас, а даже пытаемся из-за этого добиться какого-то хорошего имиджа, чтобы они о нас как-то подумали. Вот итогом вот этих размышлений стала эта пластинка, которая посвящена как раз эмоциональной революции в каждом из нас, да. В записи здесь тоже филармонический оркестр был, но главное изменение здесь коснулось ритм-секции и гитар. Там на ударных был очень уважаемый музыкант Штефан Шварцман. Мы его знаем по группе «Эксцепт», да, пожалуйста, сейчас показываем. Да. За гитару отвечал Милли Петроцци, это фронтмен, трэш-метал-легенды, креатор. Да. И вот именно участие вот этих музыкантов сделало звучание альбома самым тяжелым в истории «Лакримоза». Да. Вот на обложке, мы сейчас показываем обложку альбома, можем показать? Вот, пожалуйста, там вот мы видим вот этого, кто-то Арлекин, Пьеро, вот давайте мы как-нибудь определимся, или сразу двоих будем говорить о двоих, да, с флагом стоит, то есть такой революционный альбом. Да, и заглавный трек «Революция», который мы сейчас и услышим, это такой один из самых агрессивных и тяжелых треков в дискографии группы, и вот гитары Милли Петроцци как раз выходит здесь на первый план. Друзья, будет видео, ну а по радио аудиовариант.

Друзья, ну вот еще один трек Lacrimosa Revolution продолжил наш эфир. Давайте, друзья, мы постепенно движемся к завершению. Подошли к последнему уже альбому. Lament называется, на латыни «Плач». Вышел он в прошлом году, мы говорили о нем в эфире. И завершил вот трилогию, начатую еще в 2017-м. Тогда выходил диск «Testimonium». Потом было продолжение на релизе «Leidenschaft» в 21-м. В 22-м, кстати, выходила вторая часть вот этой работы «Leidenschaft». И вся трилогия — это такой, ну, развернутый как бы реквием, наверное, потому что Тила, ну, у него родители умерли, там потом уходили музыкальные кумиры, его именно кумиры Дэвид Боуи, Леонард Коэн, Принц. Да, и вот здесь вот это... Такие размышления о жизни, о любви, о смерти, об утратах, да. Ну, и одна из самых, кстати, изящных традиций, вот Lacrimosa, которую поклонники замечают, кстати, не сразу они замечают, это такая циклическая структура альбомов, вот конец как раз последнего трека, альбома «Lament», «Memoria» называется эта песня, да, она совпадает по музыкальной теме с началом первой песни диска «Testimonium». Эта песня называется «When unsere Helden sterben». И вот таким образом команда закольцевала вот трилогию, которая началась еще в 2017 году. Первый сингл называется «Avalon» с этой пластинки. Да, это стало, кстати, сюрпризом, потому что Lacrimosa раньше как бы не обращалась к мифологии. Да, но мы знаем прекрасно об «Avalon», волшебный остров, где спит вечным сном король Артур. Да, был клип представлен вот на эту композицию, там Анна Нурме, она играет там жрицу Моргану, сестру, естественно, короля Артура, там владеет она магией, готовит волшебное какое-то зелье, и, ну, согласно мифам, кстати, она и предала Артура, собственно говоря, из-за нее все это произошло, да. Ну, а Тила — это такой вот как раз образ короля Артура, который вот и ищет последний пред. К сожалению, вот новости у группы были не очень хорошие в последнее время. У вокалистки Анны Нурме диагностировали тяжелую болезнь. Она была вынуждена как раз в прошлом году прервать гастроли. Там на концертах были две замены, две вокалистки, Лара Флоренс, и это племянница Тила, и Кэти фон Шлоттерштайн, тоже хорошая вокалистка. Но хочу, друзья, всех обрадовать, что недавно вот группа опубликовала сообщение, что Анне удалось спустя несколько месяцев победить. И вот 24 мая, кстати, у них уже был концерт в Лейпциге. Мы желаем ей здоровья и новых рок-успехов. Друзья, я хочу, конечно, сказать в завершение, что группа Lacrimosa разнообразна, выходит за рамки одного жанра. Начали они с дарквейва, но потом они более тяжелые, стали симфоническим звучанием. И я уверен, что Тила Вольф прямо сейчас продумывает новую работу, которая нас удивит. Но это уже другая история, о которой мы обязательно расскажем в будущем. А наш эфир завершит композиция «Avalon». Трансляция будет видео. Очень было приятно, друзья, провести эти два часа вместе с вами. Мы встретимся на волне «Радио говорит Москва» в следующее воскресенье после 20:00. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем самого доброго и слушайте рок.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы.
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

морожит людям головы весна. У нее такое же обычай. Посмотрев на простенький подснежник, мы в нем видим чудо красоты.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

студенческий бал, святой праздничный актовый зал. Помню голос такой молодой. Первый вальс, я прошу вас, со мной. Что? Да, что? Нет, в Сокольниках. Как для кого? В театр иногда с подругой. Нет, ничего. Что? Да, что? Нет, мама, два брата студенты. Угадайте, не секрет. Не люблю комплиментов. Не говорите такие слова. Я ведь могу рассердиться. Ох, как кружится голова! Как голова кружится!

сегодня, друг мой. Первый вальс ты танцуешь со мной. Что? Да, что? Нет, спасибо, родной, хорошо. Лучше всех ты всегда, правда, поверь, всей душой. Что? Да, что? Нет. Две красивые руки, 35-й, это бред. У нее уже внуки. Как это? Как это я не права? Я и не думаю злиться. Как кружится голова, как голова кружится.

он мне скажет. Тряхнем стариной. Что? Да. А? Да. Ну что ты? Какие года? Печень? Ерунда. Мне вальс был полезен всегда. Что? Нет. Что? Да, профессор, ты вовсе не старый. Ты молод, 70 лет. А я? Чем мне пора?

0: голова. Как голова кружится.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Тоже мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: на радиостанции «Говорит Москва».
1: Все у нас, как полагается, ширь снегов во все концы, километры разбегаются.

ты придешь к нему опять. Я как северным сиянием, бородою весь оброс. Сотня верст не расстояние, минус 30 не мороз. Кто сказал, природа голая, спит медведем круглый год. Рубит уголь, ищет олова, здешний стоящий.

Сибиряне ценят мужество и доверие в любви. Ценят тесный локоть дружеский, ценят правду меж людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко болен севером и при

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

друзья, вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь. Но есть один из них чудесный, один особенный совсем. В воскресенье день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем.

Если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву глядишь.

Даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали огоньки родные тихим вечером.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Днем и ночью от Карпаты до Курил.

почерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать,

руке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти,

пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку

0: в рюкзаке. На тропинке ты внимательно смотри, я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43 и узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать. Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать. Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась, но я прощаю, ее прощаю, ее, как водится, простил. Того, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: такая всякая.
1: Сбежала из дворца.
0: Такая всякая.
1: Расстрелила отца.
2: Поющее сердце столицы.

полями золушком, нынче не весна. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятная. Это первая весна. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятная. Это первая весна. Ах, рассветы летние, ночи незаметные, слюбится, не слюбится, скажут лишь года. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень

0: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда к казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором...

0: как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам синьоры не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генерал, как хорошо быть генерал. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет: «Рубай, кали!» А мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари. И через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: Слышите, как весело? Чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка

пусть хрустит, как яблочко, под ногой снежок, под ногой обутаю русский сапожок. Я готов хоть к полюсу, к полюсу, к полюсу.

Москва. Поющее сердце столицы.

0: до сих пор еще терплю.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.

0: Говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Рассветы росные, уходят месяцы, далекой осенью с тобой мы встретились, но дни прошедшие не

осенью. Ах, осень серая ждет зиму белую. Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: песни.
1: Парогни дыв, запряженный в зарею, гости голодных и жалких на вид, тихо плететесь вы мелкой рысцою.

лавра бедный. Греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный корнет и седой генерал. Каждый искал в ней любви и забавы, и на груди у нее засыпал. Где ж вы теперь, какой новой богине? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне. Пара гнеды, пара гнеды. Тихо туманное утро в столице, по улице медленно дроги ползут.

Кто ж провожает ее на кладбище? Нет у нее ни друзей, ни родных. Несколько только оборванных книжки, а пара гнедых. Пара гнедых.

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Ты получишь письмо, как обычно, без марки солдатской, и прочтешь торопливо, а может, не станешь читать. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда твой дом почтальона опять. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда я твой дом почтальона опять. Мне подружка твоя некрасивая, с рыжей челкою, написала по дружбе, что замуж ты вышла весной. Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою и не думал, что будешь

помнишь, как ты при всех целовал меня на прощанье? Помнишь дым паровозный и восемь коротких минут? Ты любила тогда, я поверил в твои обещания, и увез я пластинку девчонки, которые ждут. Ты любила тогда, я поверил в твои обещания, и увез я пластинку девчонки, которые ждут. Не подумаешь, что я написал эти строчки с обидой. Ты представь, что мы просто с тобой по душам говорим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим.

0: понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

кукарачу, за кукарачу, за кукарачу я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но тебя не прощу. За кукарачу, за кукарачу, ух, я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но...

слова не отвечу, даже дура не скажу. Не к лицу мне быть трещоткой и дрочливой, как коза. Просто я твоей красотке выцарапаю глаза. Закукарачу, закукарачу, я отомщу и проведу. Я дурачу, как я только захочу. Закукарачу, закукарачу, я отомщу и проведу. Я дурачу, как я только захочу.

0: сердце ты свое отдашь. Я кукарача, ой, кукарача, мне ли быть иной, но я не плачу, нет, я не плачу, все равно ты будешь мой. Я кукарача, мне ли быть иной, но я не плачу, нет, я не плачу, все равно ты будешь мой.
1: Нам есть что вспомнить.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: И в жару, и

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: злой шутник, озорник, Купидон.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречи, за

0: больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: 8 часов 6 минут.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сегодня.

0: час. Москва. 94.8 FM.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают.

люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Говорит Москва.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Да, губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб...

губит людей, не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

0: Губит людей вода. Да.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
3: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
1: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

может, строчка счастливая, мартом хранимая, будет всем, как в пути моя, пусть потерпит.

0: Хит Москва
1: 94,8 FM.
2: Я сердце брошу на

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение по моей...